Почему вы зэка гоните? Хочу написать, не вдаваясь в подробности, об уходе из церкви. Почему вы гоните зэка? Презираете, осуждаете их поступки. Кто же вы в этом мире, считающий себя выше зэка? Кто отучит меня и подобных мне от любви Божьей? Ваше отношение к нам формальное, но хотя бы и так я принимал бы это отношение. Вы, братья и сестры, пишете в газетах о любви к ближнему. Люблю брат, люблю сестра. Ох, красиво говорите. А думаете ли о том, что любовь делается не словами, а делами? Если это так, то способен ли кто-нибудь из вас положить душу свою ради меня, зэка, продать свое имение, продать все, что имеете, чтобы вызволить меня отсюда? Или хотя бы во всех отношениях поддерживать меня здесь? Я бы не смог, а вы? Вот и все. Нет любви на земле. И этому есть подтверждение. На себе испытал. Я сижу с 1993 года. Был приговорен к смертной казни. Приговор заменен на пожизненный срок. Воспитывался в детском доме при живых родителях. Любви не встречал. Повстречал любовь во Христе, которую Он дал своим ученикам. Я с 2005 года стал искать детей Божьих и нашел их. В 2007 году принял крещение. Был счастлив, что наконец-то обрел братьев и сестер, и что наконец-то не буду одинок. Но, увы, поначалу секретари церкви писали мне, писали формально. Затем и формальность пропала, и они пропали. С тех пор я ищу любви христиан и не нашел. Четвертый год я о своей церкви ничего не знаю. Покрестили меня и пропали. Я много времени и канцелярии потратил в поиске братьев и сестер. Но, увы, ни одна церковь адвентистов седьмого дня, где я принял крещение, ни другие христианские церкви мне не ответили. Почему? Олег Федоченко, Тюрьма, Россия.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестою

Мы у входа. Ни во что я не верил. Однажды, как это водится во всех колониях заключения, разговорился с одним заключенным по поводу заочного знакомства с женщинами, и он говорит: «Я могу дать тебе адрес моей сестры. Ей 30 лет, стройная и очень миловидная, но она верующая». Я согласился, написал ей письмо. Она сразу ответила. Все, о чем писала, она подтверждала стихами из Библии. Сейчас мы не переписываемся, но те несколько писем от нее послужили мне проводником к Господу. Я стал читать Новый Завет. Некто сказал: «Хорошо иметь Библию в руках, но еще лучше иметь ее в сердце». В 2006 году в колонии города Ангарска ИК-2 я покаялся. Душа. Воля Бога, желание Его моей ели. Я помазан любовью Господней. Горечь смирни мне пить до скончания дней, чтоб уйти от сетей преисподней. От создания мира я избран был им, быть его отражением светом, пронести в мире тьмы о любви Божий гимн и воспеть Божью славу об этом. Ты помазана в точности так же, как я, возвещать о свободе из плена. Дорогая душа, во Христе ты моя, наша встреча с тобой во Вселенной. Встреча скорая будет у нас в небесах. Наша тленная плоть ненадолго. Верный Господу будь. Мы уже на весах, мы у входа, осталось немного. Прошу вас, молитесь о том, чтобы Господь помог мне взрастить в сердце моем любовь Христову. И прошу подписать мне на газету «Забытый алтарь». Мне исполнилось 50 лет. Иной раз мне кажется, что я еще очень молод. Но когда посмотрю назад, все выглядит иначе. Изо дня в день живу полным погружением в Писание. Имею цель познания Бога и Его воли. Иван Торопов, Чурма, Иркутская область, Россия.

Вы стали родными. Каждый выпуск «Забытого алтаря» не оставляет меня равнодушным. Хотя некоторые письма заключенных опечалили, ибо весьма скорбно читать неискренность. Простите меня за резкость высказываний относительно писем из-за колючей проволоки. Надеюсь, что поймете меня. Ведь когда знаешь хорошо людей и условия их жизни, потому что и сам живешь в этих условиях, всякая показуха рождает печаль в сердце. К тому же, пока ничего невозможно изменить, лишь только время все расставит по своим местам. Спасибо за алтарь, спасибо за ваш труд. Но что меня ожидает, даже и не знаю. Возможно, что в будущем некому будет одарить меня столь благословенным подарком, как подписка на алтарь. А ведь вы уже стали родными, так что расставание с вами оставит неизгладимые раны в моем сердце. Надеюсь, что Господь усмотрит для меня возможность и в дальнейшем наслаждаться общением с вами, не писателями газеты «Забытый алтарь». Аркадий Орлов, тюрьма, Соликамск, Россия.

Зачем читать? Сегодня было у меня побуждение еще раз перечитать о манне небесной, которая падала с неба для пропитания народа израильского. Перечитал 16 глав книгу «Исход» и понял, почему мне надо было это читать. Многие высказывают сожаление о том, что повседневные заботы не оставляют времени на чтение Слова Божьего. Молитвы, хоть и на ходу, совершаются, а вот присесть, раскрыть Библию, ну как не получается? Может быть, по многократности прочитанного закрадывается мысль, зачем читать? И так все знают. Потом к Богу взываем в молитве. «Господи, Ты видишь, что сегодня никак не получается читать Писание. Прости меня и не отнимай от меня Твои благословения». Проходит день, два, пять. Человек видит, что ничего страшного не происходит. Солнце по-прежнему светит. Воздух все так же прозрачен и чист. Бог как любил меня, так и продолжает любить. А манна в пищу давалась на каждый день особо. Манну нельзя было запастись впрок. На второй же день она загнивала. И завелись черви, и она восмердела. Исаия 16:20. Манну можно было собирать ежедневно. Нужно было ежедневно прилагать усилия. Еврейскому народу и в голову не могло прийти не собирать манну, ибо она была их пропитанием. Слово Божие – это пища для нашей души. Что такое телесная анорексия? Знают многие, но есть и анорексия духовная, и она была опасна. Опасна тем, что почти невидима. Мы должны быть постоянны в чтении Слова Божьего. Постоянными быть не только в том, что видимо, наши поступки и дела, но и в том, что невидимо. Непрестанная сердечная молитва и чтение Писания. Владимир Черница, Чурма, Украина. Анорексия – полный или частичный отказ от пищи.

не понимал, что происходит. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Когда впервые прочитал в Библии эти слова, то их просто не понял. Не понимал, что со мной происходит. Не знал, что делать, в чем или в ком искать выход. Один на один в запертой клетке я, словно сумасшедший, разговаривал сам с собой. Было тысячи вопросов и ни одного ответа. И хоть тогда я этого не понимал, ответ все-таки был. Он мирно лежал на столе и ждал, когда успокоится мое самолюбие, когда уляжется и затихнет моя гордость, и я в смирении приду и скажу: «Господи, спаси!» и начну читать Библию. Все те, кто пережил эти минуты, сейчас с блеском в глазах читают эти строки и радуются. Да я и сам сейчас плачу. Ведь тот миг, когда в покаянии перед Богом обретаешь мир в душе и спасение, тогда ты, словно новорожденное дитя, открываешь глаза и видишь этот мир совсем по-другому. Этот миг забыть не просто невозможно. Невозможно описать все те чувства, которые сегодня дают мне силы жить. И хотя многие говорят о радости, то я пока больше склонен к печали ради Бога. Эти прекрасные слова из Библии побудили меня в очередной раз написать вам свое свидетельство о вере в Господа нашего Иисуса Христа. Виктор Агузбаев, Чурма, Казахстан.

0: Письма из-за колючей проволоки, наученные иному. Ближний помог почтовыми марками, поэтому просто грех не написать вам. Извините, что долго не писал. В 2005 году, на праздник Пасхи, я впервые преклонил колени в покаянии перед Иисусом Христом. И воскресла моя душа к жизни вечной. И начала славить своего Творца. Любовь – это та сила, которая побеждает все. И поэтому без нее мы никто. Любви у нас заключенных не хватает. Не потому, что мы конченые или потерянные, как утверждает мир, а потому, что научены иному. Заключенные учатся ненависти, ведь всякого рода слабости в тюрьме осуждаются. Но Господь пришел ныне в места, где дом дьявола от начала, и зажег здесь свой свет. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Ефесянам 5:8. Христос даровал вам спасение, и это еще не все. Господь даровал нам Духа Святого. Сколько благодарности! А мы не можем любить ближнего своего. А ведь это заповедь Господня. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Матфея 22:39. Помоги нам, Отче, измениться. Спасибо Богу за всех жертвующих на алтарь. Господь воздаст вам, родные. Михаил Тетерин, тюрьма, Пермский край, Россия. Изменился адрес. В январе меня увезли из зоны на обследование в туберкулезную зону, и лишь перед Пасхой я вернулся в отряд, но не в тот, в котором был, а в другой. Дело в том, что туберкулез у меня не выявили, но на учет все равно поставили. По возвращении определили в туберкулезное отделение для дальнейшего наблюдения. Тяжело было по этапам из-за нехватки кислорода. Камеры в транзитах переполнены, табачный дым, как густой туман. Но это уже все позади. Так что исправьте мой адрес в картотеке. Виктор Пунтус, тюрьма, Донецкая область, Украина. Могу ли я требовать? В 127 выпуске «Забытого алтаря» было опубликовано мое письмо «Мой срок никогда». Я добиваюсь справедливости в суде и просил у вас молитвенной поддержки. Спасибо всем, кто молился обо мне. А теперь у меня еще и сомнения. Суть проблемы такова. Во время следствия из моего уголовного дела исчезли некоторые документы. Пропажа их повлияла на решение суда. В этой пропаже обвиняют следователя. Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела против следователя, что, безусловно, будет мне на руку. В связи с этим у меня возникает вопрос. Могу ли я, как христианин, требовать возбуждения уголовного дела против следователя? Или же мне надо смириться, простить следователя, который фактически упрятал меня на пожизненное заключение? Сергей Югов, тюрьма, Пермский край, Россия.
1: Каждый ответит. Хочу поблагодарить за вашу помощь и любовь к упавшим. На моих глазах совершилось чудо. Нашли отца человеку, потерявшемуся, Виктору Шумилину. Мы были в это время в одной камере, а сейчас мне попался лист из вашей газеты за январь 2010 года. Верхний первый лист и последняя обложка. Там я прочел статью «Крики под копирку». Думаю, что тут достаточно будет послать Библию. Только любовь побеждает зло, и Писание говорит об этом. И еще читал где-то «Делайте добрые дела, пока не поздно, а на суде за свои дела каждый ответит». Умоляю, будьте добрыми, пишите письма тем, кто пишет под копирку. Дмитрий Ждамов, тюрьма, Соль, Илецк, Россия. У нас есть руки. Многие сетуют на тюремную жизнь, и мне хочется задать этим людям один вопрос. Стали бы вы читать газету, если бы вы все в ней написали только о своих болячках и проблемах? Мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть руки, которыми мы можем писать письма, за то, что мы можем осознавать свою греховность. Дорогая редакция, если я могу вам чем-нибудь помочь, то скажите. И мы со своими братьями во Христе из нашей колонии будем очень рады помочь. Молитесь о нас. Игорь Голик, Тюрьма Омск, Россия. Когда-то я уже заключил завет с Господом, но опять отвернулся от Него. Мир ослепил меня так, что я, как в болоте, увяз в грязи по самые уши. Забытый алтарь напомнил мне о том, кто дает еще мне жизнь. Сам я не могу оплатить газету. Сделайте мне во имя Христа такой подарок. Иван Сличко, тюрьма, Украина.
2: Вашу газету мне подарила одна сестра в Господе еще в 2005 году. Я эту сестру даже не знаю. Она мне дала и говорит: «Читайте, интересная газета». Она у меня так и лежала. Дело в том, что я переписываюсь с одним парнем. Он сидит в тюрьме. Он покаялся в тюрьме, и у него большая жажда общения с детьми Божьими. Может, кто-нибудь подпишет его на вашу газету? Его зовут Андрей Дудин. Зоя Гаджиева, Россия.
1: Получил отклики и касаемо моего творчества. Многих радует, но был готов и к противоположным мнениям. Поэтому и не огорчаюсь. Так, к примеру, получил письмо от одной старицы, которая без упрека написала мне: «Разве ты можешь изображать Христа, если ты его ни разу не видел? Знаю, что есть разногласия среди христиан на этот счет. Что же делать? Таково оно, наше нынешнее христианство. Все только Богу известно». Владимир Волгин, тюрьма, Мордовия. Я сижу в американской тюрьме. Покаялся, обратился ко Христу. Здесь у меня мало средств, чтобы подписаться на газету «Забытый алтарь». Поэтому прошу, если возможно, подпишите меня на газету за счет благотворительной карточки для заключенных в США, номер 737. Тон Меклинток, тюрьма США.

0: Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 1 Коринфянам, 6 глава, 14 стих.
1: Крестный путь. Пот затопил глаза от боли, гудит измученная плоть. Немного ль выпало на долю того, кто любит нас, Господь? Кто засветил в ночи лампаду, но Прометеева огня надежней мир согрел и аду не выдал грешного меня? А до холма совсем не близко, а крест тяжел, как смертный грех, но солнце кланяется низко ему за нас, спасенных всех. Но сами, складываясь в строфы, храня его предсмертный стон, не то с небес, не то с Голгофы скатились звезды мне на стол, и над суровой круговертью времен, не знающих конца, тот крестный путь ведет в бессмертие сквозь наши смертные сердца. Юрий Каминский.

и тогда немые заговорят. Уже 10 лет прошло, как образовалась церковь из глухих в городе Ровно в Украине. С благословения церкви, в которой начинали это служение, мы стали отдельно проводить богослужение. Не все разделяли наше решение. Начало было трудным. Опыта проводить подобные служения не было. Проповедников среди глухих братьев тоже еще не было. Песни пели в сопровождении магнитофона, потому что нужно было еще жестами переводить для глухих. Переводчиков не хватало. Много времени посвящали изучению Евангелия. Глухие зачастую неграмотны. Читать еще могут, а понять прочитанное им было трудно. Не хватало жестов для объяснения библейских понятий. Жесты придумывали сами. Но Господь не оставлял нас. Уже в первый год послал много покаяний. Богослужения проводили в арендованных помещениях. Своего не было. Денег на покупку здания для дома молитвы не было. Мы молились Богу об этом и верили, если Бог начал и благословил, то Он и продолжит. В 2002 году мы приобрели участок с фундаментом, который очень подходил для строительства дома молитвы. Так началось строительство первого в Украине дома молитвы для глухих. По мере того, как мы строили, Господь посылал необходимые средства. На сегодня осталось еще немножко, чтобы закончить все работы. В нашем доме молитвы есть основной зал для проведения собраний, классы для воскресной школы, столовая, кухня, спальные помещения. Глухие всегда имеют возможность приехать сюда и временно пожить, иметь общение, провести учебные семинары, конференции, молодежное общение. Мама одной глухой девочки позвонила и спрашивает: «Вы что там, медом помазали, что моя дочь всегда рвется в церковь?» «Нет», — ответили мы, — «меда нет, просто их здесь любят. Глухим здесь хорошо, они общаются, славят Богу, каются. Неверующим трудно объяснить жизнь во Христе». В 2009 году мы пережили великие Божьи благословения. 12 душ присоединилось к церкви через водное крещение. 9 из них глухие. Все молодые. Мы понимаем, что это плоды детских лагерей, библейских уроков в школах-интернатах. Много молодежи пришло в церковь. Каждую субботу проводим молодежное общение на разные темы. На праздник воскресения Иисуса Христа мы перешли в основной зал дома молитвы. Было первое праздничное богослужение. Диакон, брат Анатолий, глухой, спрашивает меня: «Как ты думаешь, когда будет здесь первое покаяние?» Долго ждать не пришлось. На следующий день праздника было первое покаяние. Слава Богу! Раз или два раза в месяц мы с группой глухих из церкви проводим евангелизацию в других городах, в обществах глухих и в домах молитвы. Желаем проповедовать Евангелие Царства Божия глухим людям. Несколько лет назад при церкви из глухонемых в городе Ровно был организован христианский миссионерский центр. Глухие люди – это инвалиды, у них своя культура, своя психология, свои обычаи, особый характер. Часто неграмотные, обиженные судьбой, воспитаны в интернатах. Часто между слышащими и глухими существует речевой и психологический барьер. Цель миссии – научить глухих братьев и сестер быть свидетелями, учениками Иисуса Христа, чтобы они сами шли и проповедовали таким же глухим на языке жестов о спасительной любви Иисуса Христа. Сегодня совершается миссионерское служение – в 6 областях Западной Украины – Закарпатская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Житомирская, Львовская, Волынская. В октябре 2006 года семья Валерия и Оксаны Мясникович из церкви города Ровно переехала в Тернополь для служения. Мы благодарим Бога и тех, кто согласился материально поддержать эту семью.
Мы уже несколько лет проводим детские лагеря для глухих детей из Тернопольской области. Жаль, что дети, покаявшись в лагере и возвращаясь в интернаты, не имеют возможности дальше духовно возрастать, изучать Библию. Периодически мы посещаем школы-интернаты, но этого недостаточно. На протяжении нескольких лет мы молились об этой нужде, и сейчас мы благодарим Бога, что за последние 3 года образовалась группа верующих из глухих. 10 братьев и сестер стали членами церкви. В феврале 2009 года еще 5 душ приняли крещение, а в 2008 году была первая среди верующих глухих этой области христианская свадьба. Под давлением родителей дирекция школ-интернатов запретила нам проводить библейские уроки, но служение продолжается. Дети приходят на квартиру Валеры и там читают Слово Божье. В летний период проводим лагеря и евангелизации в доме молитвы по местной церкви, которая с любовью приняли глухих. Молитесь о служении глухих в Тернопольской области, а также за 7 миссионеров Валеры и Оксаны Мясникович. Летом 2009 года Господь обильно благословил нас. Мы имели возможность проводить детские и молодежные лагеря для глухих детей. Было проведено 4 лагеря в разных областях Украины. Впервые лагерь провели для детей из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Лагерь проводили в горах, в примитивных условиях. Душа не было, умывались в речке. Половину продуктов привезли с собой, остальные покупали на месте. Поначалу дети ели много хлеба, пока мы наелись. Готовили по-домашнему, сестры старательно трудились. Проблемой было то, что не хватало воды, ведь долгое время не было дождя. Опустошили 1 колодец, затем соседний, а уже последних 2 дня носили воду из речки. Обслуживающий персонал в основном состоял из глухих братьев и сестер. На короткое время Бог верил нам этих детей, чтобы мы явили им любовь Христову. Среди детей были сироты. Да и в семьях не всегда глухие дети чувствуют родительскую любовь. Служение было трудное. Дети старшего возраста из разных школ-интернатов. Приходилось ночью особо дежурить. Несмотря на разные трудности, Господь благословил детей, некоторые покаялись. Они услышали то, о чем в школе им не рассказывают, о любви Иисуса Христа. После лагерей на миссионерской конференции сестра, которая была воспитателем в лагере, рассказала, что получила от одного глухого парнишки СМС, в котором он пишет, что хочет покаяться, но не знает как. Она написала ему молитву покаяния. Трудность еще в том, что глухие живут в разных городах, и не всегда есть возможность организовать для них общение по изучению Библии. Молитесь с нами об этой нужде. Леонид Мурык, Украина.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Колоссянам 3 глава 17, 23 и 24 стихи.

Вот уже почти 20 столетий миновало с тех пор, как человеческая история приняла на свои страницы пришедшего во плоти Сына Бога. Об этой личности много спорят, много рассуждают, другие совершенно отрицают божественность Иисуса Христа, но основная масса, представляющая себя христианство, принимает его как божественную личность, как самого Бога, принявшего образ раба, сделавшегося подобным человеком, смирившего себя, бывшего послушным даже до смерти крестной. Именно к таким наше обращение сегодня. Вниманию всякого, относящего себя к христианству, очередной выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня», март 1998 год.

как прекрасно иметь такие отношения с Господом, как радостно видеть тех, чье сердце вполне Ему предано, кто думает о том, как угодить Ему. Те, для кого Господь Иисус радость и наслаждение, никогда не останутся в стыде, возложив свою надежду на Него. Если даже в этой жизни они не имеют богатств, роскоши, комфорта, у них есть несметное состояние на небесах, куда не приблизится вор, где ничто не обветшает, где все вечно так же, как вечен тот, кто явился автором вечности. Пусть в этой скоротечной жизни все изменяется и проходит, они здесь на земле странники и пришельцы. Пусть встречаются трудности, невзгоды, нищета, беды, это лишь средство для постоянной зависимости от Господа. Ничто и никогда не сможет отделить их от прославленного главы, находящегося сегодня на небесах, ибо они с ним есть одно целое. Пусть приходит смерть, она не будет для них неожиданностью. Смерть – это счастье для христианина, ибо она открывает дверь от временного к вечному, от веры к долгожданной надежде, от невидимого к видимому.

0: Чего надо? Что?
1: Вас!
0: Пусти! Она не выдержит твоих!
2: Но рука не разжимается, держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
0: Я думал, ты с водой, мальчишка.

0: Небо блистало синевой над белоснежными меловыми скалами Рюгена. По едва слышно плещущимся волнам тянулись пароходы. До старых буков доносились звонкие детские голоса. Повсюду пестрели разноцветные платья, блузки, шортики. Среди буков на берегу, на маленьких парусных суденышках и на балконах вилл и гостиниц шел курортный сезон. Местные жители не очень были расположены к этой пестрой суете. Они любили тишину и свои короткие курительные трубки, крепкий шторм и горячительные напитки. Они с удовольствием вернулись бы к тем старым временам, когда и датчане, и шведы знали силу крепкого кулака. Когда лишь храбрецы осмеливались покуситься на сокровища, хранящиеся в тайниках пиратов. Но уж прошли те добрые времена, и теперь приходилось зарабатывать на жизнь рыбной ловлей, да тем, что имели от курортного сезона. Местные люди были справедливы, сдерживали свое слово и придерживались своих законов, которые, может быть, и не всегда соответствовали слову Божьему, но казались обитателям острова вполне удовлетворяющими и Бога, и человека. У них даже была церквушка, возвышающаяся над всеми остальными домами. Нечасто, но регулярно они устраивали туда паломничество, наполняя своими голосами стены церкви и допуская голос пастора к стенам своих сердец. Отдыхающим на острове чужеземцам было очень приятно, что проповеди об Иисусе Христе читал старый достопочтенный пастор. Местным же жителям это было безразлично. И если им говорили, что Господь Иисус искупил грехи этого мира, то они склоняли головы перед Его именем, но при всей своей изворотливости не видели в себе больших грешников. Когда-то жил среди них человек, имевший особенные мысли по этому поводу, и он умел очень хорошо изложить эти мысли. А когда он читал главы из Библии, то лишь диву давались, что этот Мальте-Эте был одним из них, истинным сыном своего острова. И откуда только это у него взялось? Пришел он к вере благодаря одному маленькому христианскому трактату, когда был еще молодым и с тех пор не переставал свидетельствовать о своем Спасителе. Когда он говорил о грехах и о спасительной благодати, мог настолько тронуть сердца слушающих, что как-то старик Клаас Ральф сын сказал соседу:
1: «Такое чувство, будто Мальте без стеснения перебрал все камушки, лежащие на моем сердце».
0: Все так бы и шло своим чередом в жизни острова, если бы не ужасное событие, встряхнувшее всех. Это произошло чудесным воскресным днем. Свежий бриз заставлял волны весело перекатываться, и вода ярко блестела под лучами солнца. Лодочники сидели на берегу, занимаясь каждый своим делом.

0: Глянь-ка, Энч, это корабль.
1: Я вижу дым и ничего больше.
2: Какое-то время оба молча смотрели на маленький дымок. Вдруг из черного облака вырвалось красное пламя.
1: Ох, мой парень, там что-то горит. Беда, это огонь с корабля, горит корабль.
2: Время терять было недопустимо. Над водой ясно виднелись красные языки пламени. Лодочники мигом впрыгнули в свой ботик и силой навалились на весла. Но успеют ли они? Им навстречу выстрелил огненный шар. Находившиеся на судне крепко раскочегарили котел. Они знали, что речь идет об их жизни. За штурвалом горящего судна стоял Мальте Этель.

остров приближался. Если бы кораблю удалось сохранить этот курс еще хотя бы несколько минут, то был бы какой-то шанс. Штурман хорошо понимал это. Но ветер гнал пламя прямо на него. Пассажиры ринулись на противоположный конец корабля, крича, плача, молясь. Все люди на корабле спаслись. Все, кроме одного. Того, кто отдал свою жизнь за других. Много было причитаний, плача по Мальте Эте. «Боже, будь милостив к нам, ведь среди нас больше нет такого, как он!» Эти слова переходили тогда из уст в уста. Увы, тогда. Люди были благодарны Мальте, и действительно было за что благодарить, ведь он геройски стоял за штурвалом корабля даже тогда, когда его одежда была охвачена пламенем. Он не боялся смерти. Что для него смерть? Она откроет дверь в вечность. Все для Господа Иисуса, было его девизом. И это были не просто слова. Цена им – его жизнь. Благодарные спасенные воздвигли ему памятник, который вновь и вновь возвращал их память к тому трагическому дню. Но о том, что они грешные, нуждающиеся в покаянии, люди постепенно забывали, как и о том, что Мальте говорил им о вечном спасении для их бессмертных душ. Так все постепенно вернулось на свои круги, вот только Мальте с ними больше не было, и некому было пошевелить камушки в их сердцах. Среди них рос его сын, и его любили. Его называли «наш принц», и всякий был с ним любезен. Маленький Мальте имел доброе сердце. У него были глаза отца, напоминающие голубое море, когда в нем отражается небо и играет лучик солнца. Не случайно в глазах покойного Мальте сверкал луч радости, ведь в его сердце был зажжен небесный огонь, пробуждавший людей от греховного сна для встречи с Иисусом. В печальных же глазах маленького Мальте часто стоял немой вопрос. И причиной тому были, наверное, выступавшие на глазах смотревших на него людей слезы, когда они, глядя на него, вспоминали его отца. При этом маленького Мальте гладили по голове, и он слышал, что никогда не сможет стать моряком. Он был слишком изнежен и набожен для этого. Ему следовало учиться на проповедника, ведь его отец был таким верующим человеком. Может, именно из-за подобных разговоров и случилось так, что Мальте Эте стал задирать нос, а в его детское сердце закралась мысль о всемирной значимости того, что выйдет из него Мальте. Он мог часами лежать и загорать на пляже, предаваясь мечтам и раздумьям, и во всех мечтах он, Мальте Эте, сознательно или бессознательно, представал этаким героем. Продолжение в следующих выпусках журнала. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит трудиться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Так пели многие христиане в одной старой песне. Увы, пели. Почему пели? Да потому, что уж давно из многих уст не слышно такого пения, не говоря о принципах жизни, которые сегодня скорее «я, мне, мое», нежели «все для Господа Иисуса». Это печальная картина современности. Мы имеем все необходимое и сверх необходимого. Нашу жизнь украшают комфорт, удобства, привилегии, имидж, престиж, но не мысли о Господе. Внешность многих современных христиан преображается в стиле эпохи, но не по Святому Писанию. Мы проводим час религиозного досуга в прекрасно устроенном по современным стандартам молитвенном доме, внимательно, в лучшем случае, выслушав песни, стихи и проповеди. Но очень часто наша христианская жизнь представляет собой не что иное, как религиозный концерт, особенно тогда, когда верующие собираются. Но что происходит за кулисами такой жизни? Сколько места в наших повседневных принципах занимает Господь? Может быть, и этот труд, представленный тебе, дорогой слушатель, пройдет мимо твоего сердца, не затронув ни одного его фибра. Увы, увы. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Так заканчивает Иоанн свое Евангелие. 20 глава, 31 стих. Хочу обратить внимание на последние слова этой цитаты. «И, веруя, имели жизнь во имя Его». Жизнь во имя Его. Что это за жизнь? Чем должны отличаться принципы этой жизни от других принципов? И веруя. Не относится ли это к тем, кто поверил, что Иисус есть Христос, Сын Божий, а значит христианам? Как часто наша практика совсем не соответствует нашему положению во Христе? Как часто наши мысли заняты земным, суетным и даже греховным? Как сильно заметно в последнее время, что грани между греховным и святым совершенно стерлись? Нам очень часто задают вопросы, а грех ли то или другое? Дорогие христиане, мы хотим ответить словами Писания и не больше. Все, что не по вере, грех.
Римлянам 14:23. «И пусть всякое сердце внимательно испытывает каждый шаг своей жизни в глубоком смирении пред Господом, ибо только такое наше состояние, состояние смирения, может стать ключом к пониманию воли Бога и Его мыслей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 1 Петра 5:6. Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что Бог может быть нашим противником? Да, именно так нам говорит слово о тех, кто не находится в состоянии смирения. Очень часто перед нами встает выбор, слово Бога или мнение людей. В большинстве случаев избирается последнее. Конечно, человеческое легче принимается и усваивается, чем Божье. Над Божьим нужно думать, нужно иметь смирение, нужно иметь терпение. Все это неприемлемо для ленивой человеческой натуры. Поэтому и усваивается всегда легче то, что не потребляет больших усилий и затрат. Но для каждого сердца сегодня звучит призыв, обращенный со страниц Святого Писания. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Очень часто говорят, что невозможно видеть сердце человеческого, его истинных тенденций и мотивов. Действительно так. Мы не хотим судить мотивы сердец, это не наше дело. Но много ли нужно времени для того, чтобы увидеть на практике следствие каких-то сердечных устремлений? Наша практическая жизнь, наше избрание каждый день, они очень красноречиво свидетельствуют о сердечных движениях. И не будем ли мы правы, заявив, судя по всему, что нам приходится видеть и слышать, что жизнь многих, называющих себя христианами, имеет перед Богом его непредвзятый, взятой справедливостью, очень бледный вид, и не окажемся ли мы в числе тех, кого он извергнет в конце концов из своих уст. Откровение 3:16. Дорогие братья и сестры, пусть каждое сердце сегодня сделает оценку своей жизни во свете божественной справедливости, в глубоком смирении пред Ним и Его Словом. Ибо время начаться суду с Дома Божия. 1 Петра 4:17. Не должны ли эти серьезные предостережения пробудить в нас желание задуматься над тем, как проходит наша жизнь, и подстегнуть нас к самоосуждению? Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11:31.

И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. О, если бы каждое сердце сегодня загорелось искренним желанием думать о Господе, Его славе, Его чести и делать все во имя Его, малое и большое, чтобы наша жизнь прославила Его и чтобы Он радовался, глядя на нас. Так говорит Господь: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Первая книга Самуила или Первое царство, 2 глава, 30 стих. Люди мира стремятся к почести, жаждут славы, комфорта, уюта, жить как все. Все иметь им хочется. Никогда не умрут они, будто бы. Одеваться похлеще ближнего, на мобиле кататься фирменном и все сливки у жизни слизывать, уточняясь яствами жирными. Как ни странно, но той же чашею христиане последних дней, называясь по-прежнему нашими, упиваются все сильней. Строят новое, старое рушат, покупают, торгуют, меняют, по воскресным дням Библию слушают, а наживы все ж не оставляют. И, внимая истинам Божьим, все рассчитывают на восхищение. Между тем примиряются с ложью и с грехом находят общение. Взятку взять и последнее с ближнего, не задумываясь о последствиях. Брать лихву по-простому лишнее, ну, а вечность ведет уж следствие. Всем придется предстать пред судилищем, независимо от конфессии, независимо от хранилища, независимо от профессии, стать на суд перед Богом истинным, перед которым нет оправдания, дать отчет за слова и мысли, за поступки во свете Писания. Время есть взвесить все и проверить, и решиться на путь тернистый, и Христу распахнуть сердце двери, через Него и всему стать чистым.

Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне греховной дикой шел, не ведая сам куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль.

и ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 3 глава с 14 по 22 стихи.

0: следующем выпуске журнала. Хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Апостол Павел. Взгляд или позиция христианина. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Очерк. Если вы желаете подписаться на наш аудиожурнал, который выпускается на компакт-дисках и аудиокассетах, вам необходимо позвонить по телефону на Украине 0612, это код города, 651442, или написать на любой из адресов издательства «Благая весть» ГБФАУ, ваши наименьшие во Христе братья.
1: Не смотри никогда на людей. Тот, кто мило тебе улыбнулся, через миг может зло усмехнуться самой малой ошибке твоей. Не надейся совсем на людей. Тот, кто что-то тебе обещает, даже если всегда исполняет, связан тем, кто всегда нас сильней. Не суди никогда ты людей. Их ошибки, пусть даже большие, для себя впредь уроком возьми их. Избежать, чтобы в жизни своей. Не смотри никогда на людей. Со Христа не своди свое зренье. Пусть за это ты будешь в презренье. Он одержит победу в тебе.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Не думайте, что будущее станет лучше благодаря новым открытиям и запасам человеческих знаний. Совсем нет. Два противоборствующих духа останутся в мире до конца. Дух свыше и дух из преисподней. Нет моста, соединяющего небо и ад. Либо вы полностью входите в общение с Отцом, Сыном и Духом Святым, либо вы попадаете в сети ада и темницу собственного беззакония. Если вы следуете за Христом, вы становитесь преданным Ему, прославляя Отца своим свидетельством. Но если вы откажетесь стать Его возлюбленным чадом, вы окажетесь во власти других духов и мыслей, становясь врагом Богу. Иисус напоминает вам о цене сыновства. Ваше будущее будет нелегким, когда ад восстанет против Христа и Его последователей. Мир ненавидит всех верных последователей Иисуса. Либо вы принимаете Бога как своего Отца и становитесь чужими этому миру, либо остаетесь врагом Богу, и мир принимает вас как своего. Сделайте выбор между вечной жизнью и вечной смертью. Молитва. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты пошел на крест. Ты остался верным Отцу до конца. Освободи нас от духа этого мира и наполни нас своей любовью так, чтобы мы могли оставаться Твоими детьми. Твоя любовь — наша сила и верный путеводитель в жизни. Вопрос 99. Почему мир ненавидит верующих в Иисуса Христа? 4. Святой Дух возвещает о том, что должно произойти. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 4 по 15 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 4 по 7 стихи. «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам».
0: Изначально Иисус не обсуждал с учениками тяжелые испытания, страдания и гонения, ожидающие их в будущем. Но Он сказал им о небе отверстом и ангелах, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Ученики с радостью осознавали Божью силу творить чудеса, проявляющиеся в Сыне. Постепенно слепые вожди народа все больше и больше ожесточались против Христа, а толпа людей покидали Его из страха перед иудеями. Все покинули Его, кроме учеников, которых Ему предстояло оставить, чтобы вернуться к Небесному Отцу. Иисус говорил ученикам о гонениях и смерти, что еще больше опечалило их. Они не могли увидеть цель, которая ободрила бы их в будущем. Но они заметили, что Иисус ничего не говорил о собственной боли, пытках, смерти. Он говорил лишь о том, что вскоре ему надлежит уйти к Отцу. Ученики спросили его: «Куда ты идешь?» Они не хотели видеть его восходящим в небеса, предпочитая, чтобы он оставался с ними. Иисус ясно ответил им, что оставить их крайне необходимо, потому что без креста Дух не сможет сойти на них. Сила Божья сможет явиться в полной мере и сойти на последователей Христа только через примирение человека с Богом и искупление греха заместительной жертвой Агнца Божьего. Иисус исполнил все, что задумал Господь. Поэтому жизнь и любовь Отца могла наполнить Его последователей. Смерть Иисуса – основа Нового Завета, дает нам право находиться в общении с Богом. Дух Святой успешно достигает своей цели, утешает нас и укрепляет веру в то, что Бог с нами и в нас.
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 8 по 11 стихи. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден».
0: Дух может утешить учеников. Он открывает очи верующих и судит помышления неверующих на основании вышесказанного. Святой Дух открывает нам значение греха и его пределы. До пришествия Христа грехом считалось нарушение заповедей, данных Богом, и неисполнение воли Бога. Грех рассматривался как открытое неповиновение и недостаток доверия и любви, как жизнь без Бога и противостояние Ему. Все грехи, будь то моральные, социальные, духовные, считались оскорблением Божьего величия. После креста эти понятия были объединены в одно – грех – непринятие Христа как личного Спасителя. Или, другими словами, отвержение Божьей милости. Не принимающие прощения Иисуса богохульствуют против святого, а не уверовавший в Бога как в Отца и Его Сына Иисуса является врагом Святой Троицы. Бог есть любовь. Отрицающий тот факт, что любовь явилась во Христе, совершает смертный грех, который лишает его спасения. На кресте Христос совершил спасение мира. Ему не нужно умирать снова, потому что Он простил всех людей, все грехи, совершенные ими за всю жизнь. Все искуплены драгоценной кровью Христа. Иисус является первосвященником. Его служение представляет три этапа. Первый – умерщвление жертвы. Второй – приношение крови к святому святых, предстояние перед Богом при совершении искупления. Третий – благословение множества верующих, ожидающих этого. Все это сделал Иисус. Этим жертвоприношением Он излил благословение Духа Святого, чтобы уверить нас в том, что мы оправданы. Воскресение и вознесение Христа завершило наше оправдание, совершенное на кресте. Осуждение этого мира Иисусом заключается не только в том, чтобы предать неверующих пламени ада, но и в том, чтобы завершить суд уничтожением сатаны и его рабства. Именно сатана увел людей от общения с любящим Богом. Он сковал их в узы ненависти, и они стали детьми дьявола, исполненными дьявольскими кознями. В своем земном существовании, хождении, в смирении, кротости Иисус осудил гордыню лукавого. Любовь Сына обезоружила его. Когда Иисус вручил свой дух в руки Отца, Он победил мрак, посеянный сатаной. Иисус является победителем вопреки его кажущегося поражения. Его верность до смерти была приговором сатаны и победой над ним. Мы живем в такое время, когда эта победа действенна. Мы молим Отца: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Как результат этого мы можем реально переживать победу Христа, получая защиту и уверенность в обещанном. Молитва. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты сражался до конца и остался верным в милости, любви, надежде. Благодарность Тебе за то, что Ты исполнил волю Отца и оправдал нас. Мы возносим Тебя и славим Тебя, Господь. Аллилуйя! Ведь Духом Святым Ты излил на нас благословение, искупив нас на кресте. Храни нас в любви Своей и праведности, так, чтобы враг не смог атаковать нас. Избавь нас от лукавого. Да придет Царствие Твое, и да святится имя Твое по всей земле. Вопрос сотый. Как Дух Святой работает в этом мире?
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 12-13. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».
0: Христос знает все. Он хотел открыть Своим возлюбленным ученикам тайны небес и будущего, но ум и душа человека не способны постичь эти истины во всей их полноте. Так, без освящения Духом Святым, мы не смогли бы логически понять, что Христос сидит на небесах, одесную Бога, и в то же время живет в наших сердцах. Аналогично этому мы не в состоянии сами осознать, как единый Бог может быть представлен в трех личностях. Человеческий разум не способен это постичь, но Дух помогает нам в нашей немощи и освещает наше сознание. Он может открыть нам тайны будущего и скрытые помышления наших сердец, потому что Дух знает всю глубину Святой Троицы. Христос предсказал, что придет Дух истины и будет вести учеников к истине. Что есть истина? Иисус не употреблял слово «истина» во множественном числе, как если бы описывал земные факты. Он говорил об истине в единственном числе, как однажды он сказал о себе «Я есть истина».

0: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».
1: Христианский журнал «Свет Евангелия».
2: Под кровом Всевышнего. Доктор Дэвид Гибс. Первая мысль, которая пришла мне в голову: «Мам, ты сама не можешь одеться, покушать». Вторая мысль: «Ты многое делала для Бога, и это не очень хорошо закончилось. Я знаю, что у меня очень поврежденное тело. Просто молитесь, чтобы Бог дал мне свое тело», — сказала мама. На следующий день пришел наш пастор. «Госпожа Гибс, очень приятно видеть вас дома. Хотите, чтобы я помолился о вас?» — сказал он. «Помолитесь, чтобы Бог дал мне что-то делать для него». «Госпожа Гибс», — ответил пастор, — «вам нужно понять, что Богу вы больше не нужны для дела. Я не знаю, почему так, но Бог не сможет больше вас использовать. Он уже вас списал». Меня это разозлило. Я никогда в жизни не поднимал руку

Время другой пастор зашел к нам домой. Я слышал о проблемах, которые сейчас вы переживаете. Я зашел поздороваться и спросить, есть ли у вас нужда в молитве. Я за вас помолюсь. Помолитесь, чтобы я могла служить Богу. Мне все равно, какое дело Он даст, повторила моя мама свою просьбу. Конечно, я помолюсь, госпожа Гибс. Ваши лучшие дни впереди, они не в прошлом. Я вскочил со стула, чтобы обнять этого человека. Мы знаем, что слова могут ранить, но знали бы вы, как слова могут ободрить. Слова – очень сильный инструмент. «Я знаю, – сказал пастор, – что у Бога есть что-то для вас. Не знаю что, но что-то есть». Перед самым уходом он остановился и сказал, «Наша церковь очень маленькая, потому что мы только начинаем. У нас есть воскресная школа, но детей пока нет. Хотели бы вы работать в воскресной школе?» «Как можно работать в школе, где нет учеников?» – подумал я. «И как мама может учить в воскресной школе?» Но лицо мамы засияло. «Из этого может что-то получиться», – ответила она. «Это взрослые смотрят на меня с сомнением, а детям я и в инвалидной коляске понравлюсь. Они захотят покататься на ней. Если вы передумаете, я вас пойму, но я с удовольствием работала бы в воскресной школе», – добавила мама. «Госпожа Гибс, я не передумаю», – сказал пастор и ушел. «Мам, это было очень мило с его стороны, но, надеюсь, ты не приняла это всерьез?» – спросил я. «Сынок, я же сказала Богу, дай мне то, что угодно тебе. Вот он и дал», – сказала она. «Это то, что ты хотела? Нет. Но выбирает он, а не я». Вы знаете, что она начала делать? Каждое утро она вставала с кровати и одевалась. На это уходила целый час. Потом она репетировала перед зеркалом уроки для воскресной школы. Она сидела и рассказывала истории из Библии. Мы пришли в воскресенье в церковь. В школе было только два ученика – я и моя сестра. Но мама готовилась так, будто там было 500 учеников. Вечером я слышал, как она молилась: «Боже, помоги мне с этими детьми». Вы знаете, что значит быть под кровом? Во-первых, Бог делает все для нашей пользы. Во-вторых, Он ищет того, кто может быть Ему полезным. Мне очень нравится служить Господу, но я порой думаю, а что, если мне это слишком нравится? Что, если ты хочешь, чтобы я делал что-то другое? Бог, я принадлежу тебе, я хочу служить тебе. Используй меня так, как ты хочешь. Это поселит вас под кров Всевышнего, потому что вы Божий слуга. Будь верным слугой. Верность – основная часть в Божьем деле. Бог никогда не обещал, что у нас не будет проблем. Бог просто говорит: «Я вас защищу». Без разницы, что было в прошлом, я сейчас под кровом Всемогущего. Моя мама очень старалась, готовясь к воскресной школе. Вскоре у нас было больше 10 учеников. Как-то раз мама сказала: «У нас очень мало учеников, я хочу учить больше детей, и у меня есть идея. Ты знаешь самую большую автобусную компанию у нас в городе?» «Да», — ответил я. «Если бы они дали нам автобусы, мы могли бы привозить детей в воскресную школу». «Мам, это чудесная идея, но не думаю, что они раздают автобусы кому угодно. У нас нет никаких денег». «Знаю», — ответила она, «но я думаю, что Бог мог бы нам помочь». Мама начала молиться, чтобы Бог дал автобусы для детей школы. Потом она сказала: «Не думаю, что Бог даст автобусы, пока я не схожу в компанию. Отвези меня туда, и мы спросим». Я согласился. Ехать в машине маме было тяжело. У нее были очень сильные боли. В тот день случилось ужасное. Я уронил маму. Мы вместе упали на землю, и она закричала от боли. Мы сидели на полу в гараже больше часа. И каждый раз, когда я пытался поднять ее, она говорила: «Подожди еще». Наконец мы были в машине. «Ты уверена, что хочешь туда ехать?» – спросил я. «Да,
Это дьявол атакует нас. Вытри мое лицо. Хочу, чтобы

0: Они не знали, что я плакала. Мы поехали в автобусную компанию. Переместить маму опять в инвалидную коляску было так же трудно. Она очень плакала от боли. Нас встретила приятная молодая женщина в приемной. «Чем могу помочь?» – спросила она. «Нам нужен автобус, чтобы возить детей в воскресную школу», – ответила мама. «Вы хотите взять автобус в аренду?» «Нет, у нас нет денег. Мы хотим, чтобы вы нам его дали. Я не могу вам ответить, но это не моя компетенция. Дайте мне позвонить и спросить», – вежливо сказала секретарь. Она позвонила вице-президенту компании и сказала, что женщина на инвалидной коляске просит автобус для воскресной школы. «Скажи ей, что мы не делаем этого», – ответили ей. Разговор шел по громкой связи, и мы слышали ответы. «Придите и скажите ей об этом сами». Мужчина пришел не очень довольный. «Это вы просили автобус?» – спросил он. «Да», – сказала мама. «Я вице-президент этой компании и работаю здесь уже 30 лет. Хочу вам сказать, что мы никогда не давали никому автобусы раньше. Не будем этого делать и сейчас. Спасибо, что пришли, и когда у вас появятся деньги, приходите опять». Я подумал, вот и все. Но мама не сдалась так легко. Она спросила, «Вы владелец компании?» «Нет». «Неудивительно, что вы не можете дать нам автобус. Они же не ваши, а владельцы компании». Секретарь тоже улыбнулась. «Могу ли я поговорить с владельцем?» – спросила мама. «Леди, ответ будет такой же», – сказал вице-президент. Но секретарь быстро набрала номер телефона владельца компании. Он не стал говорить по телефону, а сам пришел к нам. «Вы припарковали свою машину напротив моего офиса?» – спросил владелец компании. «Вам тяжело было добраться сюда? Я никогда не видел такой верности в преданности. Это очень важно для вас?» «Да, очень важно. Но я пришел лично, чтобы вам сказать, что мы не даем автобусы. Могу ли я сказать вам еще что-то?» – спросила мама владельца. «Конечно». «Придет день, — продолжала она, — когда вам придется предстать пред Богом. Он будет расстроен вашим поступком. У вас была возможность помочь мне привести детей ко Христу, а вы отказались. Вы могли бы это сделать, но не захотели. А я молилась об этом. Я не желаю вам ничего плохого, но Богу это не понравится». «Ну, надо же, — сердито сказал вице-президент. — Подождите, теперь у меня к вам вопрос», – сказал владелец. «Госпожа Гибс, если бы я и дал вам автобус, кто был бы его водителем? Вы?» «Вы абсолютно правы. Мне нужны и водитель, и автобус». «Хорошо, одно воскресенье и только. Один автобус и один водитель. Но вы должны быть уверены, что Бог узнает о моей помощи». «О, конечно, я скажу об этом Господу», – сказала мама. «Но мы этого не делаем», – возразил вице-президент. «Она получит автобус и водителя на одно воскресенье», – утвердил владелец. «Я боялась, что вы не дадите мне автобуса, поэтому не просила три», – продолжала мама. «Это как раз столько, сколько мне надо. Видите ли, в этом городе три района, и мне нужен один автобус для каждого». «Еще сегодня утром я никак не мог подумать, что когда-нибудь сделаю такое, но я никогда не видел никого, кому это настолько важно, не видел такой преданности. Вы получите три шофера и три автобуса». «Это удивительно. Ты получила их», – сказал я маме по пути домой. «Не я, а Бог», – ответила она. «Я только проситель, верный слуга, а сама ничего не могу. Это Господь сделал». Он дал нам три автобуса только на одно воскресенье, а на следующее дал пять. И в течение 2 лет он давал нам от 20 до 36 автобусов каждое воскресенье и давал больше 40 автобусов с водителями каждое воскресенье более чем 20 лет. В воскресной школе никогда не было меньше, чем 5000 учеников. Бог сделал это через женщину, которая не могла одеться, не могла самостоятельно покушать, которая очень любила пианино. Она никогда не оставила инвалидную коляску. Каждое воскресенье я подвозил мамину коляску к водителям, и она говорила: «Хватит курить, идите в церковь со мной». Если кто-то не хотел идти в церковь, она говорила: «Меня не интересуют твои желания. Сегодня ты работаешь для меня и обязан присутствовать на служении в церкви». Шофера строились в линию, как маленькие утята, и следовали за ней в церковь. Один за другим все они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Через много лет владелец компании написал моей маме письмо: «Госпожа Гибс, хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне возможность дать вам автобусы. Я даже покрасил их в цвет церкви, потому что для вас это было так важно. Это то, что мы называем преданностью, верностью. Все шофера уверовали. Мои дети ездили на тех автобусах. Они стали спасенными. То же самое случилось с моими внуками. И я спасен, потому что знал вас. Спасибо, благодарю за ваши шаги веры. Вот что значит жить под кровом Всевышнего. Это знать, что Бог делает все хорошо. Позволить Богу тебя использовать и быть верным слугой. Бог говорит, что даст вам убежище. Моя мама пережила всех, у кого был полимелит, на 20 лет. Будь осторожен, всегда старайся быть под кровом Всевышнего», сказала она однажды. «Там все обещания Божьи. Спасибо, что я увидел тебя, живущую под кровом Всемогущего. Ты прожила жизнь, достойную подражания». Перевод с английского Волынской под редакцией Лаврентюк.
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 14.
4: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
5: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
4: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
6: «Не должно тебе иметь ее».
4: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
7: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя».
4: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
8: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
4: Но Иисус сказал им:
9: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
4: Они же говорят ему:
10: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
4: Он сказал:
9: «Принесите их мне сюда».
4: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
11: «Это призрак!»
4: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
12: «Ободритесь, это я, не бойтесь».
4: Петр сказал ему в ответ:
13: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде».
4: Он же сказал:
12: «Иди!»
4: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
13: «Господи, спаси меня!»
4: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
9: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
4: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
10: «Истинно, ты Сын Божий!»
4: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
3: Глава 15.
4: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
14: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
4: Он же сказал им в ответ:
9: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
4: И, призвав народ, сказал им:
9: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
4: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
8: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?»
4: Он же сказал в ответ:
9: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
4: Петр же, отвечая, сказал ему:
15: «Изъясни нам притчу сию».
4: Иисус сказал:
9: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека».
4: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
16: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
4: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
8: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
4: Он же сказал в ответ:
9: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
4: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
16: «Господи, помоги мне!»
4: Он же сказал в ответ:
9: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
4: Она сказала:
16: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
4: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
9: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
4: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. И Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
9: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
4: И говорят ему ученики его:
8: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
4: Говорит им Иисус:
9: «Сколько у вас хлебов?»
4: Они же сказали:
10: 7 и немного рыбок».
4: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: Глава 16.
4: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ:
9: «Вечером вы говорите: будет ведра, потому что небо красно. И поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
4: И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им:
9: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
4: Они же помышляли в себе и говорили:
8: «Это значит, что хлебов мы не взяли».
4: Уразумев то, Иисус сказал им:
9: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?»
4: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
9: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
4: Они сказали:
10: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
17: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
4: Он говорит им:
9: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
18: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
4: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
9: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
4: Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим
19: и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему:
15: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою».
19: Он же, обратившись, сказал Петру:
9: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
19: Тогда Иисус сказал ученикам своим:
9: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
3: Глава 17.
19: По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
15: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
19: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий:
20: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте».
19: И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
9: «Встаньте и не бойтесь».
19: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
9: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
19: И спросили его ученики его:
21: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
19: Иисус сказал им в ответ:
9: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
19: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
22: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
19: Иисус же, отвечая, сказал:
9: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
19: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
17: «Почему мы не могли изгнать его?»
19: Иисус же сказал им:
9: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
19: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
9: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
19: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
0: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?»
19: Он говорит:
1: «Да».
19: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
9: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
19: Петр говорит ему:
1: «С посторонних».
19: Иисус сказал ему:
9: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
3: Глава 18.
19: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
10: «Кто больше в Царстве Небесном?»
19: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
9: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
19: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
1: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
19: Иисус говорит ему:
9: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
3: Глава 19.
19: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
14: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
19: Он сказал им в ответ:
9: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
19: И сказал:
9: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
19: Они говорят ему:
14: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
19: Он говорит им:
9: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
19: Говорят ему ученики его:
2: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
19: Он же сказал им:
9: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и сегодня перейдем к 15 главе. В первой ее части говорится еще об одном эпизоде столкновения Иисуса с фарисеями, в то время как ее вторая часть описывает обращение Иисуса Христа к язычникам. Мы прочитаем, что Иисус покинул израильские пределы и удалился в страны Тирские и Сидонские. Это города, расположенные на побережье Средиземного моря. За несколько столетий до описываемых событий жителей этой местности называли хананеянами или финикийцами. Финикия возникла на северо-западе земли Ханаан. Ее название происходило от греческого слова «фоиникос» или «пурпур», так как финикийцы славились умением окрашивать ткани в пурпурный цвет. Финикия была малопригодной для обработки земли, и поэтому ее жители обратились к морю, став великими мореходами и торговцами. На побережье моря финикийцы производили крупные инженерные работы, превращая естественные заливы в гавани, способные принимать множество кораблей со всего света. Они основали колонии по всему Средиземному морю. Наиболее известным был Карфаген, основанный в 814 году до нашей эры выходцами из Тира. Финикийцы также усовершенствовали первый алфавит, изобретенный хананеянами в середине бронзового века. Финикийская система знаков состояла из 22 букв, которая легла в основу греческого, а затем и римского алфавитов. Но давайте вернемся к началу 15 главы Евангелия от Матфея и вместе с доктором МакГи проследим за ее событиями. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 15 главы Евангелия от Матфея. Прочтем первые два стиха. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?“» Эти книжники и фарисеи пришли прямо из Иерусалима. Из предыдущей главы мы узнали, что Иисус и его ученики в этот момент находились где-то в пустынном месте, где народу, следовавшему за ними, было невозможно достать еду. Поэтому Иисус накормил их. Со стороны могло бы показаться, ведь это здорово, что эти религиозные вожди проделали такой путь, дабы послушать Господа. Однако на самом деле эти люди пришли из Иерусалима вовсе не для того, чтобы слушать его учение. Они пришли для того, чтобы осудить Иисуса. Из их самых первых слов становится ясно, что это был недружественный визит. Они обвинили его не в нарушении Писания, а в нарушении традиций, которые, по их мнению, были равны Писанию. Был задан вопрос, почему ученики Иисуса не умывают рук? Причем здесь идет речь о традиционном церемониальном омовении рук, а вовсе не о естественной гигиенической процедуре. Существует довольно много людей, которые считают, что если ты проделал какие-то внешние церемонии и омылся снаружи, то больше ничего не требуется. И что же ответил Иисус? Читаем стих 3. «Он же сказал им в ответ: „Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?“» Иисус в ответ обвиняет их в том, что своими традициями они нарушают заповеди Божьи. Их традиции, как вы можете в этом убедиться, позволяли людям нарушать закон, и что самое удивительное, они придумывали для этого весьма хитрый способ. Иисус продолжает: «Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Наш Господь говорит здесь, что почитание отца и матери подразумевает также и материальную помощь. А фарисеям удавалось снять с себя эту обязанность путем посвящения своих денег в дар Богу, что позволяло им больше не заботиться о своих родителях. Это был их ханжеский прием, которым они нарушали закон Моисея. Я придерживаюсь мнения, что Бог желает, чтобы сначала вы расплатились со всеми положенными долгами и уж потом принесли ему свой дар. Бог требует, чтобы вы в первую очередь исполняли свои непосредственные обязанности. Он желает, чтобы сначала вы позаботились о своей семье, а затем уже приносили ему свой дар. Иисус обличает фарисеев в стихе 7 и 8. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Господь назвал этих книжников и фарисеев лицемерами. Это одно из самых сильных и емких слов в Писании. Сейчас трудно найти эквивалент этому слову, потому что в те дни оно означало совсем не то, что оно значит сейчас. Для нас это неприятное и обидное слово. Но во времена Иисуса оно означало ответную реплику, которую произносит актер, исполняя свою роль в какой-то пьесе. То есть актер на сцене произносил реплику, положенную по ходу пьесы. Таким образом, Иисус здесь осуждает книжников и фарисеев за то, что те играют в религию. Эти религиозные вожди всеми силами заставляли людей соблюдать всевозможные религиозные церемонии, как, например, омовение рук, но при этом они забывали о состоянии людских сердец, что является для Бога куда более важным. То есть это было откровенное ханжество, которое позволяло им нарушать закон Моисея. Причем и мы, друзья мои, также преуспели в этом. Как часто родители говорят своим детям: «Не забудь вымыть руки перед тем, как сесть за стол», и при этом они совершенно не обращают внимания на то, что именно их дети смотрят по телевизору, и какой вред это наносит их сердцам. Конечно, дети должны мыть руки, но то, что происходит в их сердцах, является несравненно более важным. В следующих стихах Господь еще более усиливает эту мысль. Стихи 10 и 11. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Здесь Иисус преподает им великий принцип, который гласит, что наибольший вред человеку приносит осквернение духовное, а не физическое. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Ученики были удивлены тем, что Господь решается раздражать фарисеев. До этого между Иисусом и религиозными вождями существовал конфликт, но здесь происходит полный разрыв. В следующих стихах Господь продолжает наставлять своих учеников. «Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». В этом стихе под словом «растение» имеется в виду религиозная система, поэтому будет вполне уместно перефразировать слова Иисуса таким образом. «Всякая религиозная система, которая не была основана моим небесным Отцом, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Стих 14. Фарисеи и являлись этими слепыми поводырями. Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Господь часто учил своих учеников притчами, но здесь они не могут понять основную идею. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Здесь мы видим замечательный принцип. Оскверняет человека не то, что попадает ему в рот, а то, что исходит из его уст. Кто-то выразил ту же идею иными словами. В сердце человека – это колодец. И рано или поздно то, что находится в этом колодце, будет через уста вынесено на поверхность. А вот что говорит сам Иисус. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Несомненно, мы являемся свидетелями того, как все это воплощается в современной культуре. Мы живем в период так называемой «новой морали», и уже достигли того момента, о котором когда-то пророчествовал Исаия, говоря, что «зло называют добром, а добро – злом». Исаия, 5 глава, 20 стих. Тех же из нас, которые еще веруют в Библию, считают просто глупыми обывателями. Но давайте задумаемся над тем, что происходит в наши дни, в период так называемой свободы, когда нет запретов и человек вправе показать, что у него в сердце. Появилась ли у нас новая мораль? Ничего подобного. Нас по-прежнему окружает все то, что было и раньше. Нечестивые мысли, убийства, прелюбодеяния, блуд, лжесвидетельство, богохульство и воровство. Человек обязательно должен находиться под чьим-то контролем, ибо он является самым порочным существом на земле. А мы сажаем в клетки животных, позволяя человеку свободно творить свои дела. Сам Господь предсказал, что будет происходить с человеческим родом, как люди будут развращаться, творя свои нечестивые дела. То есть все то, что находится в людских сердцах, сейчас постепенно выходит наружу. Так что Господь формулирует здесь действительно великий принцип. С 21 стиха Матфей повествует нам еще одну замечательную историю. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Здесь Господь впервые за все время своего публичного служения покидает пределы Израиля. Иисус пришел к народу Израиля как царь. Вспомните, что, посылая своих учеников, Он велел им ходить по городам Израиля, но не покидать его пределов. Однако Израиль отверг Господа и начал назревать конфликт. Полный разрыв между Иисусом и религиозными вождями Израиля произошел лишь некоторое время назад. Что же происходит теперь? Иисус выходит за пределы Израиля и формулирует другой великий принцип. Теперь Он готов принять язычников. Его призыв гласит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Читаем 22-й и 23 стихи. И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». Эта женщина была хананеенкой. То есть среди ее предков были представители самых различных рас. В Евангелии от Марка, 7 глава, 26 стих, мы можем более подробно прочесть о ее происхождении. По происхождению эта женщина была истинной язычницей. И, будучи язычницей, она не имела права просить помощи у Иисуса, как у сына Давида. Вот почему, когда она обратилась к нему, он не ответил ей ни слова. Его ученики просили Иисуса отпустить ее, потому что она досаждала им всем, вызывая замешательство и ставя их в неловкое положение. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Произнесенные Иисусом слова могут показаться нам суровыми, однако здесь он просто констатирует факт. Приход Иисуса являлся исполнением всех пророчеств относительно пришествия царя, принадлежащего к колену Давида. И он хотел заставить эту женщину признать этот факт. Иисус пришел именно как царь иудеев, и мы должны понять, что в данный момент это был основополагающий вопрос, в котором все точки над «и» должны были быть расставлены. Ведь даже когда Иисус был распят, именно эти слова были написаны на доске, прибитой к его кресту. «Иисус – царь иудейский». Но послушайте, что отвечает ему эта женщина. «А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Когда она назвала его сыном Давида, он ответил, что послан только к погибшим овцам дома Израилева. Эта женщина была язычницей, а потому не имела права просить помощи у него, как у сына Давида. Но мы видим, что в этом стихе она, прося о помощи, называет его Господом. И теперь она получит помощь, как мы и увидим далее. Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Эти слова звучат весьма жестоко. Подобный суровый отказ отпугнул бы многих из нас. Многие из нас просто отвернулись бы со словами: «Кто смеет так говорить со мной?» Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Вы, конечно, помните притчу, которую Господь рассказал о нищем, питавшимся крошками, падающими со стола богача, и чьи струпья лизали псы. Израильтяне обычно использовали слово «собака» или «пес» по отношению к язычникам. Но эта женщина была готова нести и этот упрек, потому что верила в Господа Иисуса. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».

имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на огромное количество людей, которые были исцелены Иисусом. Причем это были вовсе не единичные случаи, которые не могли бы являться вескими доказательствами. Этих исцелений было так много, что никто не смог бы опровергнуть того факта, что он творил чудеса исцеления. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Следующие стихи освещают еще одно чудо, которое практически в точности повторяет чудо с насыщением 5000 человек. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Обратите внимание вновь на его сострадание к людям. И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Это 33 стих. Давайте постараемся не пропустить основную идею, заложенную в этом стихе. Может показаться, что это точное повторение чуда с насыщением 5000 человек. И действительно, это чудо выглядит как простое повторение, и нас может удивить, зачем Матфей рассказывает о нем, раз оно не дает дальнейшего подтверждения его мессианских полномочий. Однако в этом отрывке акцент ставится не на то, что Иисус пытается доказать свою мессианскую позицию, а на неприятие его слов. И это чудо просто показывает, насколько медленно ученики постигают истину. Ведь незадолго до этого они были свидетелями насыщения 5000 человек, которое, по всей видимости, произошло всего несколько дней назад. И все равно они высказывают ему все те же доводы неверия. Вновь его ученики говорят Иисусу: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. Вновь Иисус накормил народ. Это является указанием на то, что его ученики так и не извлекли ничего из преподанного им урока. Их нежелание поверить на самом деле указывает на некоторую форму отвержения. Но, друзья мои, неверие есть грех. Послание к Римлянам 14:23 сказано: «Все, что не по вере, есть грех». В послании к Евреям 12:1 нас увещевают свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что же такое бремя? Я думаю, что бремя – это и есть неверие, а неверие – это грех. И я готов сделать признание, и я очень хотел бы верить в него больше. Он достоин того, чтобы в него верить, и хотя мне следовало бы верить в него больше, проблема кроется во мне самом. И, как я подозреваю, вы испытываете то же самое. Итак, Иисус накормил народ. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». Обратите внимание, что в этот раз он накормил 4000 мужчин, а также женщин и детей. Другими словами, это были целые семьи. Если мы добавим по одной женщине и ребенку на каждого мужчину, то в общей сложности в тот день были насыщены 12000 человек. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Это событие произошло во время служения Иисуса в Галилее.
Город

0: Магдала, который в наши дни лежит в руинах, находился на берегу Галилейского озера. Эта глава демонстрирует нам, что ученики нашего Господа слишком медленно приходят к вере и пониманию. И это препятствует нашему Господу Иисусу. Но создается впечатление, что с того момента, как у него происходит разрыв с религиозными властями, у него возникают серьезные проблемы с учениками. Но Иисус терпелив с ними. Точно так же Господь весьма терпелив и со всеми нами. Многие из нас должны постараться многое наверстать, ибо мы значительно отстаем в нашей вере и понимании. И я молюсь, чтобы мы все смогли поверить в Него.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что Иисус обличал лицемерных вождей израильского народа, фарисеев, которые очень строго судили тех, кто не соблюдал постановления старцев, в то время как сами они не признали главное – Мессию. «Слепой не может вести слепого», – говорил Иисус, – «и внешние обряды не помогут приблизиться к Богу. Важно состояние сердца, а не то, что находится на поверхности». Давайте вспомним, что сказал об этом Иисус. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст». Что выходит из наших уст? Какие слова, какие суждения? Что у нас в сердце? Какие помыслы и какие чувства? Мы можем казаться праведными перед людьми, но Бог видит наше сердце. И все религиозные обряды бесполезны без обновления сердца, без рождения свыше, без искренней веры в Иисуса Христа. Как раз такую веру имела женщина, не принадлежавшая к избранному израильскому народу. Даже Иисус был поражен глубиной ее веры и смирения. И в результате она получила то, что просила. Ее дочь была исцелена. Она признала Господа Мессией, царем, продемонстрировала свою веру в то, во что не могли, а скорее не хотели поверить иудеи, и была вознаграждена за это. И, наконец, в этой главе мы еще раз встречаемся с чудом насыщения народа и вновь поражаемся, но уже не вере, а неверию учеников. Только что они были свидетелями подобного чуда с насыщением 5000 человек, но вновь и вновь задают все тот же вопрос – как это может произойти? Не так ли и мы порой вновь и вновь задаем Господу один и тот же вопрос, хотя уже не раз получали на него ответ? Мы не раз убеждались, как Господь превращает малое в большое и, используя наши слабые силы, творит свои великие дела. Но каждый раз, когда нам приходится идти с Его поручением, мы останавливаемся в раздумье о нашей слабости и неспособности, забывая о том, что сила у Бога. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе» — так звучит 6 стих 83-го псалма. «Направим же наши стези к Нему, и Он наполнит нас силой Своей».

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Вера Усова. Вера, здравствуй!
3: Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
2: Вера, я знаю, что ты женщина успешная. Ну, такой модный термин сейчас часто употребляется. Успешная, ну, в плане того, что состоялась и занимала руководящие посты. Немножко в пару словах. Зачем такие люди ищут Бога? В принципе, когда все получается.
3: Ну, бывает так часто, что жизнь складывается, и ты считаешь себя очень успешным, и все у тебя получается, и ты думаешь, что ты в этом мире царь и бог, и ты можешь сделать все, что ты захочешь. И большую часть жизни у меня так и было. Я всего добивалась, чего хотела. Но когда моя дочь стала употреблять наркотики...
2: Ах, то есть вот это вот доминанта,
3: да.
2: Понятно.
3: Да, я, как всегда, очень долго пыталась своими силами решить эту проблему. Предпринимались всевозможные попытки и обращения к докторам, и увещевания, и уговоры.
2: Ах, я поняла. Ну, то есть это продолжение, давай так скажем, твоего рассказа в таком случае. Это продолжение рассказа, значит, начало где-то оно в другом, да, кроется. Расскажи нам сначала тогда о себе. В общем, о себе сначала. Все равно ты мать. И у тебя выросла дочка, она одна у тебя?
3: Нет, у меня две дочери. Есть старшая дочь.
2: И вот что-то в какой-то момент случилось. Нас очень много слушают и людей зависимых, и в то же самое время матерей, которые хотели бы получить какую-то помощь, какой-то совет.
3: Да, вы знаете, я что хочу сказать, что родители и матеря, они как бы всегда в последнюю очередь узнают о проблемах своих детей, особенно в смысле вот, употребления наркотиков. У меня две дочери, старшая дочь как бы, ну и до сих пор все нормально, слава богу. А младшая дочь тоже была очень умненькой, симпатичной, грамотной девочкой, прекрасно училась, и я никогда не замечала за ней, как бы думаю, надо же, как хорошо, она не употребляет алкоголь, как бы все, ну, в общем-то, все.
2: Ну, хотя уже мы драйва,
3: слышали,
2: да, для жизни?
3: О том, что вот где-то кто-то употребляет наркотики, но мне казалось, что это так далеко, и что это вообще невозможно в моей жизни никогда. И потом случилось так, что нашу квартиру ограбили, и в процессе разбирательства выяснилось, что наша дочь употребляет наркотики.
2: Сколько лет и как зовут дочь?
3: Мою дочь зовут Татьяна, и ей в это время было 16 лет.
2: О, ребенок! И она как-то связана с ограблением квартиры?
3: Ну,
2: или это просто на фоне?
3: Не смогли мы выяснить, насколько это связано. Как бы сначала все это было настолько в шоке, что вот для меня как бы ограбление уже не имело никакой роли, а имело роль только то, что вот выяснился такой факт, как бы, ну, для меня это вообще было просто. Вообще вещь, которая, на мой взгляд, никогда не должна была случиться в моей жизни. И с этого как бы вся жизнь разделилась на периоды до и после. То есть как бы вся моя жизнь успешная, как бы все, она вообще перестала иметь какое-то значение, и для меня стала иметь значение только моя дочь, и дальнейшая жизнь была, в общем-то, направлена только на то, чтобы помочь ей.
2: Ты узнала в расцвете ее этого творчества или это начало было только?
3: Ну, это было начало. В общем-то, это было начало. И как бы в тот момент у нее еще не было понимания того, что это проблема.
2: Угу. Это кайф.
3: Да, это она считала, что это все временно, что это модно сейчас, все этим увлекаются. И я захочу, я это все прекращу. Вот. Ну, как бы шло время, начало приходить понимание того, что прекратить не так просто, и начались бесконечные у нас попытки.
2: Вера, а вот начинали с уговоров. Просто так все примитивно. Казалось бы, да, что вот эта моя дочка, маленькая дочка, 16 лет,
3: да.
2: И она подлежит тому, чтобы в семье поговорить с ней, да? Была,
3: да,
2: надежда, что поговорим?
3: Конечно. Была надежда, что мы поговорим, что у нас не глупый ребенок, и она должна понять, что это плохо, и это надо прекратить. И как бы, в принципе, с ее стороны не было особых противодействий, то есть она соглашалась лечиться, она понимала, что это плохо, все. Ну, во-первых, было окружение, которое очень настойчиво и пыталось как бы ее удержать у себя. То есть, когда вот первый раз мы ее положили в больницу, это всевозможные звонки, давайте мы Таню навестим, мы ей принесем фрукты, овощи и все прочее. Мы старались, конечно, ее от этого ограждать, но ни для кого не секрет, что больница не спасает от наркотиков. Мы больницы прошли неоднократно. В последующей уже жизни, когда она реально уже поняла, что да, действительно, это плохо. И она ложилась в больницу, лежала, а потом, когда выходила, она и говорила: «Мам, да я в больнице не употребляла наркотики, но если бы я захотела, то мне бы принесли и туда».
2: Вера, а вот на фоне чего они, вот эти очень молодые люди, девушки, понимают, что это плохо? На фоне физического нездоровья, на фоне позора, что?
3: Ну, сложно сказать. Когда начинаются вот реальные такие конкретные физические изменения в организме, mm-hmm. что у них, и теряется память, и начинается недомогание.
2: Да, но это не Танечкин вопрос, как я понимаю, что память у нее 17
3: лет. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот такое очень четкое осознание, что она сделала в этой жизни своей все очень плохо, пришло после того, когда она узнала об одном очень страшном диагнозе. Это был для нее тоже был шок, потому что все молодые люди, они думают, что это может случиться с кем-то, но только не со мной, только не со мной. А когда это случилось, да, это вот здесь я действительно увидела, и начались уже более такие серьезные попытки, хотя было и такое настроение, что все,
2: да,
3: мне
2: опустить.
3: Уже жить угу. больше не для чего, да. Я уже все, меня уже нет. А у меня, например, в этот момент, наоборот, пришло... Ну, тоже это было все очень тяжело пережить. И вот здесь как пришло осознание, что вот все, вот здесь уже я ничего не могу сделать, что все, никакие мои силы, даже если я отдам все имущество, отдам все здоровье, там все. И здесь пришло осознание того, что здесь может помочь только Бог. Только Бог может сотворить чудо. И уже как бы здесь... мысли начали течь в другом направлении. То есть здесь прекратились там попытки заработать денег как можно больше, что вот отвезти ее в лучший какой-то центр там или...
2: Медицинский.
3: Да, да. То есть вот пришло понятие, что все нужно отдать Богу, потому что никакие деньги и ничего здесь не поможет. Значит, нужно молиться Богу. И здесь как бы, да, действительно, я просто ее отпустила, потому что она то жила дома, то не жила дома, как бы. Я все время за ней бегала, искала ее, как бы звала домой. То есть, ну, не оставляла попыток, чтобы как-то вот, ну, оградить ее от всевозможных опасностей на ее пути. Вот.
2: Вера, но отпустить может человек, который очень твердо убежден в чем-то. Вот мы сейчас говорим о Боге. А какая подготовка, какая база у тебя была на то время? Какому
3: Богу? Вы знаете,
2: Богу?
3: Ну, если честно, как бы у меня такой какой-то особой подготовки и вот, ну, знания Бога, да. еще чего-то у меня не было.
2: Хорошо, ты говоришь, я ее отпустила. Так делают только очень сильные мамы, сильные в Боге. Они знают, что не потеряется. Как ты ее отпускала?
3: А здесь как бы просто выбора не было уже. Выбора просто не было другого, потому что насколько я знала себя, насколько я была уверенным человеком в себе и в своих силах, и как бы многие этапы мы прошли, и, в общем-то, это вот было осознание просто того, что я бессильна. А другого выбора уже не было. То есть вариант был такой – отдать эту проблему Богу, и просить его о том, потому что я начала так молиться, я смотрела на нее и молилась Богу, и говорила: «Господи, а зачем ты мне тогда дал этого ребенка, если она вот красивая, молодая, умная, и она сейчас вот погибнет просто ни за что?» Как бы я не могла этого пережить. И я понимала, что я уже сама, я ничего не могу сделать. И поэтому я начала молиться. как бы и денно, и ношно, и молилась. И со стороны Тани тоже были понятия о том, что и она уже не может, она понимала, что она сама тоже не может справиться. Вот в этот период мы пошли в церковь, ну, в обычную церковь, и мы ее крестили. Мы ее крестили,
2: потому что это начался.
3: Был поиск, да, это было как бы одно из направлений, потому что, ну, в свое время мы были атеистами, и дети у нас не были крещены, как вот традиционно церкви. И здесь как бы мы пошли, она тоже прошла там определенный путь, там, по канонам церкви. Ну, это вселяло какую-то надежду, как бы все. Но вот долго это продолжалось.
2: Вот сейчас, прежде чем для нас всех прозвучит песня, я один вопрос короткий задам тебе. Как ты думаешь, вот поиск любой, пусть это будет какое-то медицинское учреждение, пусть это будет какой-то коррекционный, может быть, светский центр, пусть это будет крещение, это полезно для человека или его надо отпустить полностью в грязь? Вот твое просто мнение это.
3: Мое мнение, что не нужно отпускать человека. Вот отпустить его в душе и, ну, духовно отпустить. Но если
2: потребную
3: ты считаешь...
2: помощь
3: да,
2: дать.
3: Да, но если человек готов принять помощь, и у него есть какая-то потребность пойти куда-то и попробовать...
2: То дать.
3: Дать, однозначно. Мое мнение в этом... определено четко.
2: Вера, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наши гости из города Железнодорожного Вера Усова. Вера, сколько примерно лет вот от ее 16-летия с тех пор, как вас ограбили, и ты узнала, что она наркоманка, прошло до этого времени, когда вы уже пришли в православную церковь креститься, когда вы уже просто поняли, что никто, кроме Бога, не поможет? Сколько лет вы бились?
1: Ну, в общей сложности мы бились 7 лет. Последние где-то год-полтора уже как бы, если честно говоря, то у меня и тоже начали как-то опускаться руки, и уже приходили такие мысли, ну что же, либо Бог нас не слышит, ну все равно, ну вот уже как бы как Бог даст, так и будет. То есть вот это был такой настрой, что и продолжали молиться, и продолжали каких-то искать врачей, привозили психологов. И когда психолог говорил, надо, чтобы приехал отец, а к тому времени мы с мужем уже были в разводе, потому что он как бы поставил крест на этом ребенке, и учитывая то, что я как бы больше внимания уже уделяла конкретно одному человеку в своей семье, потому что для меня это была боль, вот, как бы мы с мужем расстались. Но как бы я свою гордость и свое недовольство, я как бы все это убрала, звонила ему, просила его приехать. Ну, слава Богу, что он приезжал. Вот, как бы попытки продолжались, но все равно вот такое приходило осознание, что ну сколько это может как бы еще продолжаться, потому что я прекрасно понимала, что идет разрушение организма, и человек как бы все равно он деградирует, он опускается. То есть в последнее время она уже. Жили с молодым человеком, она практически не выходила из дома, потому что воспитание не позволяло выйти кое-как, а собраться и привести себя в чувство, как бы сил уже просто не было. И, ну, все равно мы продолжали общение, я периодически навещала их, они жили отдельно. И вот в один прекрасный день она мне звонит и говорит, мам, мне нужно немного денег, мне нужно сдать анализы, я вот поеду в центр. Я начала ее расспрашивать. Она говорит, вот здесь приехала Валя, она тоже бывшая наркоманка, она была, ну, у меня сразу мысли, ну, бывшая наркоманка, какая-то Валя. А потом я подумала и думаю, ну, она хочет, вот какой-то опять появляется путь, какое-то окошко. И говорю, хорошо, я дала ей денег на эти анализы, она сдала, и буквально через несколько дней она мне звонит и говорит, мам, все, я уезжаю, через 2 часа я уезжаю. Ну, я все дела бросила, приезжаю, она меня познакомила с Гришей. Значит, вот Гриша, Валя.
0: Вот в этом центре?
1: Не, ну, это в Железнодорожном. Мы буквально вот встретились на улице. Мам, подъезжаю вот там, улица Пролетарская, к такому-то дому. Я говорю, Тань, ну, я хоть должна посмотреть, с кем ты едешь. Потому что я думаю, ну, что за центр? Может, там вообще непонятно что.
0: А ехать куда?
1: А ехать во Владимирскую, Ивановскую область. Там, значит, был реабилитационный центр. Я приехала. Ну, посмотрела на Гришу, посмотрела на Валю.
0: А Гриша – это тот, который должен был помочь уехать?
1: Да, да. То есть Гриша в это время был руководителем этого реабилитационного центра.
0: Валя – это которая реабилитировалась?
1: Валя, которая приехала из этого центра, да. Ну, я так подумала, я говорю, Гриша, напиши мне хоть свой телефон, чтобы я знала вообще, с кого спросить, где моя дочь вообще находится. Вот, и буквально мы заехали домой, она собрала вещи и уехала. А молодой человек, с которым она жила, он остался. Хотя его тоже, в принципе, ну, предлагали ему помощь, в другой центр его отправить.
0: Не захотел?
1: Ну, он сослался на то, что у них там были кредиты, они набрали что-то,
0: ну,
1: продали что-то.
0: Да,
1: он
0: не
1: сослался,
0: захотел.
1: Да. Ну, поскольку у них такие были, в общем-то, очень хорошие отношения, он был неплохой человек тоже, то я продолжала с ним общение. Вот, с этим молодым человеком, заезжала к нему и пыталась тоже его уговорить. Вот, то, что я знаю, что Таня была к нему привязана, как бы, ну, у них были хорошие отношения такие. Но он отказывался. И в итоге, вот, как я говорю, что случилось так, что как бы ехали они в одном поезде. Ну, Таня сошла, а он не успел.
0: Да.
1: Потому что в мае месяце этого же года он умер от передозировки.
0: Во сколько лет?
1: Ну, он был чуть-чуть постарше, ему было 30 лет.
0: Угу.
1: Вот, он умер от передозировки.
0: Угу.
1: Я очень переживала за вот этот момент, потому что я знаю, что Таня была к нему привязана. Я очень боялась, что она, что это помешает ее реабилитации. Но я сразу не стала звонить в центр, не стала звонить ей. Потом после похорон уже все, я позвонила Грише, все ему рассказала и попросила совета, как мне быть. Потому что не сообщить нехорошо, а сообщить я очень боялась за нее. А он мне говорит: Вера Оксановна, вы можете спокойно ей позвонить и сообщить, потому что произошло, как вот я говорю, по воле Бога, что как раз накануне вот этих событий у них, ну, была беседа с Таней, и ей задали вопрос: Тань, что могло бы тебя сейчас выдернуть из этого центра? Она говорит, не очень долго думала и сказала: ну, если только что-то случится с мамой. И все. Поэтому она говорит, вы можете ей спокойно сообщить. И мы ей позвонили, сказали. Она сказала: мам, я бы очень хотела, чтобы этого не произошло. Но, к сожалению, он не выбрал тот путь, который выбрала я.
0: Ну вот, по моему мнению, например, если бы я такое услышала, меня бы, скорее всего, такая информация еще более могла удержать бы в реп-центре.
1: Да, вот оно как раз так и произошло, потому что она увидела, что бы могло с ней стать. Да. И поэтому я вот сейчас всегда отмечаю два ее дня рождения. Это 7 марта и 23 марта, потому что это был день, поколение, когда она вернулась к жизни, когда она уехала в центр. Я считаю, что она вернулась к жизни.
0: Скажи, а вот по ее словам, тебя там не было. Она долго была, как вот они сами говорят, не при делах. Они бывают в реп-центре, ну, как мы с тобой знаем, да, 9, там, 12 месяцев, 6. Они очень долго, бывает, болтаются там, ну, кушают со всеми, читают что-то, но не вникают, где они.
1: На мой взгляд, она недолго была, потому что она уже, в общем-то, поняла, что у нее тоже нет другого пути.
0: То есть она стала искать Бога,
1: да,
0: придя в реп-центр.
1: Да, да,
0: в любом,
1: да,
0: случае, его отрядами не находят. Бога ищет каждый человек,
1: да,
0: отдельно. Хоть дома,
1: да,
0: в подушке, да, хоть,
1: да,
0: в реп-центре.
1: Да. Да. И вы знаете, когда я в августе, вот в марте она уехала, я в августе поехала к ней в реп-центр. Когда я приехала, я вообще не узнала свою
0: дочь.
1: 5
0: месяцев прошло.
1: Да, я ее просто не узнала. Это был другой человек. Это был абсолютно другой человек. Понимаете, как у нее просто крылья выросли за спиной. Потому что раньше, если она когда говорила, бросала же она много раз все, и когда я ей начала говорить: Тань, ты опять начала, она: нет, нет, нет. А я ей говорю: вот ты понимаешь, ты вышла из подъезда и пошла, я смотрю на тебя в окно, мне даже глаза твои не нужно видеть, я вижу твою спину, твои плечи, и я сразу понимаю, все, на тебе груз висит. А здесь я увидела, что у нее просто крылья выросли за спиной. У нее глаза были совсем другие. То есть это настолько меня порадовало.
0: Но она сама уже поверила. Ведь они,
1: да,
0: врут, что,
1: да,
0: я бросаю. А тут она сама,
1: да,
0: уже знала,
1: да,
0: что она закончила.
1: Да. И вот как бы после этого я поняла тоже то, что я уже тоже не смогу дальше идти без Бога. Потому что, честно скажу, еще когда вот все это было в проблеме и все, казалось бы, ну вот сейчас мы будем обращаться к Богу, мы молимся, все, а когда проблема кончается, и человек сразу думает: ну слава Богу, все хорошо, все прекрасно, теперь мы и сами дальше пойдем. А вот в тот момент я поняла, что все, у меня другого пути нет.
0: Ну вот кроме...
1: Потому что все пережитое и вот это вот перевоплощение.
0: Ты увидела силу.
1: Да.
0: Но кроме силы Бога, у тебя, наверное, еще и была благодарность тому, кто спас твою дочку.
1: Да. Да, и понимаете, вот несмотря на то, что, конечно, мы живем в мире, и мирские соблазны, и все, мы им все равно подвержены. И бывает, где-то что-то делаешь не так, и понимаешь, что это делаешь не так, а потом приходит осознание: ну, тебе Бог такой подарок сделал, а ты его обижаешь. Поэтому как бы не нужно, чтобы кто-то тебе потом читал мораль, ты просто сама понимаешь и начинаешь каяться, и начинаешь строить свою жизнь, чтобы не испытывать самому огорчение и не огорчать Бога, потому что, ну, вот то, что произошло с моей дочерью, это вот такой подарок, который невозможно вообще никак оценить, ни в каких единицах по нашим мирским понятиям.
0: А скажи мне, как сделать так самому, чтобы это всегда помнить? Многие люди получают очень большие подарки от Бога. Залоги, авансы. Но они не возвращаются больше, так как ты сейчас сама сказала. Ты не могла вручную бы этого сделать.
1: Да, никакими своими
0: просто
1: усилиями.
0: Просто Бог как-то и тебя захватил.
1: Да, да. И вот, ну, как сказать... И сейчас жизнь идет, да, мы живем в мире, но у меня перед глазами все время это. И я, когда начинаю вспоминать, ко мне приходят слезы, и приходит в очередной раз приходит вот очищение от всего, потому что я понимаю, что это, не знаю, на мой взгляд, это не надо забывать. Это не нужно забывать. Это иногда очень тяжело вспоминать, но вспоминать нужно. Потому что переосмысление жизни происходит. И вся дальнейшая как бы жизнь вот и моей дочери, и меня рядом с ней, она настолько изменилась. Ну, об этом
0: ну,
1: можно...
0: Напрасны были бы скорби, которые Бог нам давал в разных видах, если бы мы их быстро забывали и не выносили из этого ничтожного что-то драгоценное. Поэтому, вероятно, это даже не какая-то теорема, которую тебе нужно будет держать в уме. Вероятно, ты не сможешь это забыть.
1: Да, да.
0: Сколько лет уже прошло? Сколько чистой жизни у Тани?
1: Ну, чистой жизни, значит, вот 2003 года, да, уже у нас вообще чудесные, так скажем, изменения в жизни. Моя дочь вышла замуж, она счастлива в браке, она имеет двоих чудесных детей. Дочь 4 года и сын 2 года скоро будет. Я все время рядом с ней. Да, я не устроила свою личную жизнь, но думаю, если Богу это будет угодно, то, наверное, я ее устрою. Если нет, я сейчас счастлива, потому что, когда я смотрю на своих внуков, я понимаю, что это такой подарок, о котором я даже никогда не мечтала. То, что когда вот эти все события происходили, я думала, ну
0: всё. Ты понимала, что и её-то нет.
1: Да.
0: А о продолжении рода речь не шла.
1: Да, да, то есть как бы, ну... Думалось, что все. А сейчас прекрасные, здоровые дети.
0: Слава Богу. Вера, спасибо. Сейчас снова музыкальная пауза, после которой мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наши гости Вера Усова из Железнодорожнинской, так, да, можно сказать,
1: да.
0: Евангельской церкви. Вера, у нас еще есть сколько-то минут, 10, может быть, минут разговора, а у нас уже такой хэппи-энд. Твоя дочка, которая употребляла тяжелые наркотики, героин, я так понимаю, да?
1: Да.
0: То есть самые тяжелые, которая погибала, она жива, у нее чудесная семья и двое чудесных детей.
1: Да, и она продолжает жить в Боге.
0: Вот в том Боге, которого она нашла в реабилитационном центре, лично для себя нашла.
1: Да, да. В настоящее время она не просто верующая, она уже диаконесса, и при всей своей загруженности, двое маленьких детей, она служит в церкви. Для нее Бог всегда на первом месте. Если честно сказать, то какое-то время, какой-то период у меня была ревность к тому, что как это так? Не мать на первом месте, а Бог. Но сейчас я это осознаю, что это правильно, это нормально, потому что
0: не будет
1: спасла
0: Бога,
1: ее не я, спас
0: не
1: ее
0: будет
1: Бог.
0: Матери.
1: То, что я как бы при этом присутствовала и молила Бога об этом, это как бы уже, ну, так сказать, мое желание было на это, но спасение пришло от Бога. Спасение пришло от Бога. А мое служение заключается в том, что я помогаю с детьми, потому что при наличии двоих маленьких детей очень тяжело куда-то оторваться и что-то сделать.
0: Ты в обозе.
1: Да, да, мы прикрываем тылы, как говорили.
0: Хорошо, прекрасно. Да. Тем более ты говоришь, что маленькие эти дети – это подарок для тебя, ты не чаяла иметь вот это сокровище в руках.
1: Мы вместе посещаем церковь, у нас очень хорошие служители – Сергей Файзулин, Гриша Мочалин. Сейчас в нашей церкви очень хорошее прославление и очень большие планы. Мы планируем построить здание своей церкви, молитвенного дома. И молимся за то, чтобы Господь нам помог, потому что, скажем так, обеспеченных людей в нашей церкви не так много, но мы все прикладываем усилия.
0: Просто, насколько я знаю, в вашей церкви очень много людей, которые прошли вот эти пытки. Это так называемые созависимые. Очень много людей, которые дошли до края уже обрыва, да, в своих зависимостях.
1: Да, наши пасторы Сергей и Гриша – это тоже люди, которые прошли через ад наркотической зависимости.
0: Мы говорим сейчас об этом Григории, который в свое время был руководителем реп-центра, куда уехала твоя дочь.
1: Да.
0: Теперь он служитель вот этой церкви в железнодорожном, так?
1: Да. Это наши служители, и
0: они не понаслышке знают, да, что такое быть зависимым.
1: Да, вообще одно из направлений деятельности нашей церкви – это вот спасение наркозависимых, зависимых от алкоголя. И у нас есть члены церкви, которые 5-6 раз проходили реабилитацию, есть, которые 12 раз. Но если у них было желание все-таки спастись, они все равно пришли к Богу.
0: 12 раз и все равно пришли к Богу.
1: Да, и сейчас тоже имеют прекрасную семью, детей, ведут нормальный, здоровый образ жизни. Ну, вот есть такие, да. Есть у нас молодые люди, которые сейчас в Америке служат в реабилитационном центре. Тоже женились, детишек родили, уже 2 или 3 года находятся там, служат в реабилитационном центре. Поэтому...
0: А вот как ты видишь, люди, которые прошли этот ад, у них, у многих есть желание продолжить, как-то потянуть эту нитку дальше, помочь таким же людям, какими они были раньше?
1: Да.
0: Это естественное
1: церкви,
0: должно быть желание.
1: Да. Тем более, что люди видят путь, по которому нужно идти, чтобы спастись. Они сами его прошли и провели по нему многих других людей. И поэтому, конечно, это вот одно из направлений работы нашей церкви – помощь. И мы у нас все время мы молимся за наркозависимых, чтобы… Ну и все члены церкви, если знают кого-то, разговаривают с людьми, приводят, объясняют.
0: Давай мы эту церковь все-таки обозначим еще раз и еще раз, чтобы она прозвучала из нашего эфира. Это церковь в городе Железнодорожном. Дело в том, что она ценна тем, ее служители и ее члены, что они не боятся грязных людей. Очень часто, не секрет, такие вот чистенькие из церкви в белых воротничках, как я называю люди, они так и родились в этих воротничках. Им очень сложно воспринять человека грязного, без зубов, ВИЧ-инфицированного. А в вашу церковь, я так понимаю, может прийти любой за помощью.
1: Да, и в церковь может прийти, и в семьи в наши, бывают, приходят люди. Вот у нас несколько месяцев жила одна девочка. Она приехала из одного центра по каким-то делам, у нее там проблемы были, все. Она приехала, а жить ей негде. Она жила у нас в семье несколько месяцев, и были у нее, так скажем, шаг влево, шаг вправо, то есть небольшой такой эпизод был употребления алкоголя.
0: И вас уже не испугать этим?
1: Нет.
0: И ты уже лично? Нет. Ты не скажешь, о, какая она плохая, она меня не слушает. То есть ты прошла через все это, и тебя легко уже не испугать.
1: Да,
0: ты будешь,
1: конечно,
0: бороться.
1: Конечно. Сейчас она в другом центре находится, моя дочь к ней ездит, там звонит по телефону, она пишет нам письма, и если она вот сейчас выйдет из центра, ей негде будет жить, она опять придет к нам, и мы опять будем ей помогать.
0: Вера, и как я понимаю, что служение твоей дочери Татьяны сейчас, диаконисы, как ты сказала, это тоже не погоны, это не регалии, да?
1: Нет.
0: Это вот это же самое движение сердца, подтянуть,
1: да,
0: дальше нить и еще кому-то помочь.
1: Да, да. Это уже душевная и духовная потребность человека. И привести к Богу просто человека, который думает, что он абсолютно счастлив, что если он не употребляет наркотики, что у него все хорошо, на самом деле это не так. И наркозависимый, и алкоголик. То есть, в принципе, забота о человеке, любовь к ближним своим, к братьям и сестрам в Боге, потому что в Боге это не только кровные братья и сестры, а
0: да,
1: в Боге мы все братья и сестры, потому что мы все Божьи дети. Поэтому мы молимся вот очень долго уже за мою сестру, которая тоже много лет находится в алкогольной зависимости. Молимся за ее дочь, которая не находится ни в какой зависимости, но она ожесточилась сердцем своим в отношении матери. Это тоже очень большая проблема. И очень...
0: Это без тоже проблема. Алкоголь,
1: да,
0: это не
1: очень
0: есть прямо
1: большая
0: главная проблема.
1: Да, да. Вот последствия, которые,
0: да,
1: вот идут от людей,
0: да,
1: которые зависимы,
0: они погибают одинаково, что
1: да,
0: те, что
1: да,
0: те.
1: Они погибают одинаково, поэтому.
0: Ну и тогда такой вопрос. И Сергей Файзулин, ваш пастор, которому я позвонила и попросила, чтобы кто-нибудь приехал к нам в гости на радио, и он сказал, кто-нибудь, вот один, вот второй, надо вам три человека, есть пять, есть семь человек. Это то же самое побуждение сердца получается.
1: Да.
0: Вот то, что он говорит в церкви на собрании,
1: да,
0: то, что он говорит о одиночке, одинокому какому-нибудь наркоману там, где он видит,
1: да,
0: в городе, и
1: да,
0: то, что он сказал вам, идите. И радиовещательной студии. Может быть, расскажите, как жили вы, как жили ваши дети. Это та же нить, которая тянется.
1: Не совсем понятен мне вопрос.
0: Он тоже хочет, Сергей Файзулин, чтобы вот эта весть о Боге всякими путями прошла.
1: Да.
0: Пусть это будет или одному какому-то наркоману, пусть это будет в эфир сказано. То есть это вот та же нитка, она,
1: да,
0: тянется дальше.
1: Да, да.
0: Она
1: это...
0: не должна прерваться.
1: Нет, конечно, она не должна прерываться. И вот у моей дочери есть мечта, чтобы отец ее пришел в церковь, хотя он вполне успешный, благополучный человек, вот, но она очень хочет, и бывало мы рассуждаем, я говорю, ну, папу-то ты никогда не... Она, мама, о чем ты говоришь, для Бога нет вообще запретных тем и нет невозможного. И она говорит, я верю, что мой папа когда-то придет в церковь, потому что, несмотря на то, что в свое время он уже считал, что все у него и нет дочери, и все, сейчас у них прекрасные отношения.
0: Она простила его?
1: Да, она его во всем простила. У них прекрасные отношения. Он встречается с ней и с внуками. И счастлив тоже безмерно, что ее жизнь получила такое развитие, а не другое, что она пошла по этому пути. И в беседах он слушает ее внимательно, когда она говорит о Боге. То есть сейчас нет уже того какого-то противодействия, что это какая-то секта, что это там сейчас тебя заманут, сейчас там что-то, чего-то. То есть вот сейчас он понимает, он видит результаты. Я думаю, что в душе он, наверное, уже тоже общается с Богом. Но, может быть, какая-то еще вот психологическая такая, такой барьер, который не позволяет показать это. Это часто бывает у людей, которые в душе общаются с Богом, но перед окружающими неудобно, еще что-то. Надо это преодолеть, это время придет. И старшая моя дочь, у нее тоже все время: мама, ты в церковь идешь? Сама она еще пока не ходит в церковь, но ты помолись там за нас. То есть все равно идет движение. Вот люди все равно понимают, что без Бога никак.
0: А слава Богу за то, что евангельскую весть не остановить никому. Вера, а тебе спасибо за время, которое ты нашла и на машине приехала к нам в гости из города железнодорожного. А я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Вера Усова из Евангельской церкви города железнодорожного. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Как часто слышишь о человеке, которого постигло какое-нибудь горе, что, мол, его наказал Бог? Выходит, что Бог только и ждет, чтобы наказать нас. А что, если смотреть на такие события в нашей жизни как раз наоборот, что постигшие нас бедствия, болезни, неудачи могли быть признаком Божьей любви к нам? Тебя, дорогой друг, возможно, удивит, если я скажу, что Бог тебя любит, и притом очень любит, так как ни один человек не способен тебя любить. А на каком основании мы смеем это сказать, не зная, к примеру, кто нас сейчас слушает? Наше основание – Слово Божье, Библия, в которой Бог ясно и конкретно говорит, что Он любит человека, Он любит и тебя. И именно таким, каким ты являешься сейчас. Бог гибели грешника не желает. В то же время Бог, будучи святым и праведным, должен наказать грешника. «Ибо возмездие за грех – смерть», – говорит Слово Божие. Однако же Божья любовь к нам явилась в том, что Он нашел выход для нас из этой страшной ситуации. Вместо того, чтобы наказать нас, Бог Отец наказал Сына Своего за наш грех. Теперь Бог только одного от нас требует – для того, чтобы спасти и сроднить нас с собой. Это прийти к Нему, признать, что мы грешники, и принять Его спасение. Тебе показалось, наверное, странно, что вначале я сказал, что постигшее горе является признаком Божьей любви к человеку. И как раз на твою долю выпало такое бедствие, что ты в недоумении. Все как будто нарочно складывается против тебя. Мой друг, прими эти трудности как зов Бога прийти к Нему и просить милости у Него. Сколько таких ярких примеров мы можем найти в Библии, когда болезни, скорби, невыносимые переживания приводили людей к Иисусу. Именно в таком положении была женщина Хананиянка, упомянутая в Евангелии от Матфея. Все, казалось, шло против нее. Послушайте, как начинается ее история. «И вот женщина Хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, то есть Иисусу, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Вы слышали, сколько горя звучит в этом одном вопле? Одинокая женщина

ее испытывал. Эти испытания, которые вроде бы противоречат его любви, утверждает как раз обратное. Он хотел дать ей не только то, что она просила, но гораздо больше. Главная причина дозволенным в нашей жизни бедам – это привлечь нас к себе. В этом преимущество нашей беспомощности, которая всегда лежит в основе всякой подлинной молитвы. Женщина-хананьянка была в полном смысле этого слова беспомощной. Она ничего не могла изменить в своей жизни или в жизни ее единственного ребенка. И вот ее беспомощность, ее безвыходное положение привело ее к Иисусу. Это Иисус стучал в двери ее сердца, и она откликнулась своей молитвой, выраженной громким воплем, плачем, неотступностью. Притом она не обиделась, что Иисус назвал ее псом, как называли тогда язычников. Наоборот, она это приняла. Ничто не могло ее обескуражить. Каждое новое испытание, новое препятствие для нее было вызовом во что бы то ни стало получить от Иисуса просимое. Согласно его обетованиям, он обязывает себя прийти на помощь такой нуждающейся душе. Но ты говоришь, почему же он мне не отвечает? Мой друг, он тебе ответил тем, что он выслушал тебя, а это значит, что он готов иметь с тобой дело. Твоей беспомощностью ты открыл ему дверь в твое сердце. Да, с того момента, когда ты начал взывать к Богу, он начал свое доброе дело в тебе». Мой друг, это для тебя время испытания. Вооружись терпением. Он тебе этим говорит, что он некогда сказал апостолу Петру, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Главное – это то, что ты сделал первый шаг. Ты пришел со своей проблемой к Богу. Вот что важно. Продолжай взывать к Богу. Факт, что ты пришел к Нему – говорит, что ты убедился в том, что никто и ничто другое не сможет тебе помочь. Может только один Бог. Мой друг, если сразу ты не видишь ответа, то это отнюдь не значит, что Бог тебя не услышал. Нет, с первого раза, когда ты воззвал к Нему, Бог тебя услышал. Видите, наша проблема, что когда мы молимся и просим что-либо у Бога, мы мысленно уже решили, когда и как мы должны получить ответ. А это большая ошибка. Мы должны предоставить Богу время и способ ответа на нашу молитву. Бог лгать не может. Он не может быть неверным своим обетованиям. Поэтому продолжай верить и получишь. Да, Богу приятно слышать наш вопль, ибо наша молитва дает Ему возможность благословить нас и притом сверх того, что мы можем себе даже представить. Но еще приятнее ему, когда мы начинаем его благодарить за ответ. Женщина-хананьянка не отступала. Она продолжала взывать, просить и умолять, приводя каждый возможный аргумент, почему Иисус должен ей ответить. А самый сильный аргумент – это его слово. И она получила ответ, и более, чем она ожидала. Она пришла с просьбой об исцелении своей дочери, которая исцелилась в тот же час. И вдобавок к этому она пережила личную встречу с Иисусом и получила самое драгоценное, что может человек получить от Бога – это познание Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Она бы не могла его познать, если бы не ее горе. Поэтому, мой дорогой друг, не унывай, если постигла тебя беда. Ободрись, радуйся, ибо она предназначена, чтобы привести тебя к Богу. Он тебе говорит: «Сейчас призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Да, он не только разрешит твою проблему, он спасет и душу твою. Знай, мой друг, каковы бы ни были твои грехи, кровь Иисуса Христа может очистить тебя, только верь, и спасен будешь».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Деяния святых апостолов.
3: Глава 19.
4: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им:
5: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?»
4: Они же сказали ему:
6: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой».
4: Он сказал им:
5: «Во что же вы крестились?»
4: Они отвечали:
6: «В Иоанново крещение».
4: Павел сказал:
5: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса».
4: Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря:
7: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует».
4: Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ:
8: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?»
4: И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги избиты выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силою возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав:
5: «Побывав там, я должен видеть и Рим».
4: И, послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал:
9: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии Этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и спровергнется величие той, которое почитает вся Асия и Вселенная».
4: Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: и весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали: блюститель же порядка, утишив народ, сказал:
10: «Мужи эфесские! Какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище».
4: Сказав это, он распустил собрание.
3: Глава 20.
4: По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделано против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал:
5: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем».
4: Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Ассии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Мелита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им:
5: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать».
11: Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.
3: Глава 21.
11: Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, зашли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал:
12: «Так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников».
11: Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал:
5: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса».
11: Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав:
10: «Да будет воля Господня».
11: После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли все пресвитеры. Приветствовав их,
4: Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему:
13: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда».
4: Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича:
14: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего! Притом и еленов вел в храм и осквернил святое место сие!»
4: Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал:
15: «Кто он и что сделал?»
4: В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало:
16: «Смерть!»
4: При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику:
5: «Можно ли мне сказать тебе нечто?»
4: А тот сказал:
14: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?»
4: Павел же сказал:
5: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу».
4: Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так.
3: Глава 22.
5: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами».
4: Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:
5: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в 7 городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв, к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь, встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его. И он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам».
11: До этого слова слушали его. А за сим подняли крик, говоря:
16: «Истребят земли такого, ибо ему не должно жить!»
11: Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику:
5: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да и без суда».
11: Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря:
17: «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек римский гражданин».
11: Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал:
18: «Скажи мне, ты римский гражданин?»
11: Он сказал:
5: «Да».
11: Тысяченачальник отвечал:
18: «Я за большие деньги приобрел это гражданство».
11: Павел же сказал:
5: «А я и родился в нем».
11: Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними.
3: Глава 23.
11: Павел, устремив взор на Синедрион, сказал:
5: «Мужи и братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня».
11: Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему:
5: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня».
11: Предстоящие же сказали:
19: «Первосвященника Божия поносишь!»
11: Павел сказал:
5: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь».
11: Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе:
5: «Мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят».
11: Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря:
20: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу».
11: Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал:
0: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
11: С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали:
21: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его».
11: Услышав о сём умысле, сын сестры Павловы пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал:
5: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему».
11: Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал:
0: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе».
11: Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал:
18: «Что такое имеешь ты сказать мне?»
11: Он отвечал, что:
22: «Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения».
11: Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав:
18: «Никому не говори, что ты объявил мне это».
11: И, призвав двух сотников, сказал:
18: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу».
11: Написал и письмо следующего содержания:
18: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров».
11: Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал:
12: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители».
11: И повелел ему быть под стражу в Иродовой притории.
3: Глава 24.
11: Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря:
23: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его».
11: Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал:
5: «Знаешь, что ты многие годы справедливо судишь народ сей. Я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу. Они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При сем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами».
11: Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав:
12: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисии, и я обстоятельно узнаю об этом учении».
11: А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал:
12: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя».
11: При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.
3: Глава 25.
11: Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражу, и что он сам скоро отправится туда.
13: «Итак,
11: — сказал он,
13: — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его».
11: Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал:
5: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря».
11: Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу:
13: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?»
11: Павел сказал:
5: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева».
11: Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал:
13: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься».
11: Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря:
13: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде, нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю.
11: Агриппа же сказал Фесту,
1: «Хотел бы и я послушать этого человека».
13: «Завтра же»,
11: — отвечал тот,
13: — «услышишь его».
11: На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест,
13: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него».
3: Глава 26.
11: Агриппа сказал Павлу,
1: «Позволяется тебе говорить за себя».
11: Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту.
17: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, построжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темницы, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои». Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными».
5: поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле, иудейской и язычникам, проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам.
11: Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал:
2: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!»
5: «Нет, достопочтенный Фест»,
11: — сказал он,
5: — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь».
11: Агриппа сказал Павлу:
1: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином».
11: Павел сказал:
5: «Молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз».
11: Когда он сказал это, царь и правитель, Вереник и сидевшие с ними, встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту:
1: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря».
11: Посему и решился правитель послать его к кесарю.

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем вас знакомить с уникальной книгой Библии. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Снова наступило время взять Библии и присоединиться ко мне, чтобы изучать святое, вдохновенное Богом Слово. На наших занятиях мы совершаем обзор всей Библии, и сейчас мы подошли к книге Руфь. Если сейчас перед вами есть Библия, откройте ее восьмую по счету книгу, которая и есть книга Руфь. Мы продолжаем изучать исторические книги Ветхого Завета. Уже позади книга Иисуса Навина и книга Судей. Наступило время обратиться к книге Руфь. Книга Руфь – это красивая история любви, описанная в Библии. Она произошла во времена правления Судей. Просто удивительно, как в те духовно темные для еврейского народа времена история предусмотрела условия для этой прекрасной истории любви, которую мы называем «Книга Руфь». Книга Руфь является одной из самых красивых историй о любви, когда-либо написанных. Когда мы приближаемся к этому маленькому рассказу о любви, помещенному среди многочисленных описаний отступничества и разложения, как в книге Судей, невозможно не задаваться вопросом, что может здесь делать такая история? С какой целью и что такая красивая история, как это, делает в Библии? Ответы может быть вот что. Хотя книга Руфи является рассказом о любви, она намного больше, чем просто рассказ о любви. Три первые исторические книги Иисуса Навина, Судей и Руфь обычно называют аллегорическими историческими книгами. Шесть следующих исторических книг, все книги царств и второзаконие, литературно-исторические книги о царствах. Три последние исторические книги Ездры, Неемии и Исфири называют книги постзахватнического периода. Получается, что книга Руфи является третьей из аллегорических исторических книг. Книга Иисуса Навина, хотя и является основанной на реальных событиях истории, является самой настоящей аллегорией о жизни христиан. Точно так же, как дети народа Израилева вошли в землю обетованную и завоевали ее, точно так же и мы должны войти в землю обетованную христианского опыта, жизни и благословений. Книга Судей является величайшей аллегорией о человеческом отступничестве и избавлении от греха. Может быть, вы считаете, что если вошли в обетованную землю жизни во Христе, поставили Иисуса на первое место в вашем сердце, служите Богу, и Он благословляет вас, то вы никогда не упадете с позиции благодати? Нет. Книга Судей через аллегории говорит нам, что мы можем упасть. Слово «отступничество», как говорилось ранее, значит отступить от той позиции, которую ты занимал первоначально. В самом конце книги Иисуса Навина дети Израилевы заняли правильную позицию перед Богом. Они сказали: «Мы будем служить Господу». Когда Иисус Навин сам занял позицию перед Богом, он сказал: «Что касается меня, то я и весь мой дом будем служить Господу». Народ ответил: «И мы тоже будем служить Богу». Однако книга Судей говорит нам, что они отступили от этой позиции. Это есть отступничество. Книга Судей – одна значительная и объемная аллегория, которая предупреждает, что мы тоже можем это сделать. Поэтому нам нужно постоянно духовно бодрствовать. Эта истина аллегорически описана в книге Судей. Книга Руфи, которая основана на исторических событиях, одновременно и красивая аллегория, и история о любви. Писание представляет наш

Это послание оформлено в виде поэмы. Если вы любите красивые истории и занимаетесь литературой, то я уверен, что вы можете оценить всю художественную ценность этого красивого повествования. Любая хорошая история начинается с того, что вначале определяются ответы на вопросы, такие как «кто», «когда», «где» и «что». На эти самые вопросы отвечают первые строки книги Руфи. Книга начинается словами. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на поля Моавицкие. Имя человека того Елемелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елемелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего». В этих 5 стихах мы получаем ответы на 4 основных вопроса к любому произведению. Во-первых, когда? Эта история случается во времена правления судей. А если вы закончили чтение книги «Судей» вместе с нами, то отлично понимаете, что это значит. Следующий вопрос. Где происходит действие? В 2 местах. В Вифлееме Иудейском и Мааве. Кто является главными действующими лицами этой красивой маленькой повести? Это мужчина по имени Елемелех. Его имя переводилось как «Мой Бог есть мой царь». Возможно, оно отражает ожидания его родителей. А может быть, оно является характеристикой того, каким человеком он был. Имя его жены Наиминь. Это слово означает «приятное». У них было 2 сына, Махлон и Хелион. Эти имена на еврейском звучат как «болезненный», «слабый». Скорее всего, они имели слабое здоровье и были не сильны. Еще говорится, что был голод. Это ответ на вопрос «что?». Был голод в Вифлееме Иудейском, который переводится как «земля хлеба и хвалы». Когда наступил голод, эта семья, Елемелех, Наимин и их 2 сыновей, Махлон и Хелион, отправились в Моав. Моав же в Библии символизирует Египет. Египет – это образ мира и цепи рабства греха. Он носит отрицательный смысл из-за того, что там народ Израилев находился в цепях рабства. Дети Израилевы не должны были ходить в Моав, но когда случился этот голод, эта семья ушла туда, точно так же, как и Авраам отправился на юг. Мы видим это, обратившись к книге Бытия. Движение Авраама на юг значило больше, чем просто географическое перемещение. Это духовная аллегория. С первых стихов нашей красивой истории любви мы встречаемся с семьей блудных детей Израиля. Они ушли в Моав и были там 10 лет. Мы можем приравнять Моав к далекой стране, в которой Господь учил блудного сына. Блудный сын оставил дом своего отца и отправился в далекую страну. История данной семьи соответствует тому же плану, что и история блудного сына. Именно в дальней стране наступили тяжелые времена. И только когда блудный сын вернулся домой к своему отцу, снова пришло благоденствие. Кажется, подобное происходит и в нашей истории. Пока семья блудных детей была в земле Моавицкой, болезненный и хилый умерли. Что от них можно было ожидать? Умер и их отец Елемелех. Теперь все наше внимание обращено на Наиминь, которую можно обрисовать как блудную мать. Когда мы обращаем свое внимание к Наимине, мы видим хороший пример некоторых принципов и моделей в истории о блудных детях. Пока Наиминь оставалась в далекой стране Моава, в ее жизни произошли тяжелые события. Она потеряла своего мужа и 2 сыновей. Перед своей смертью сыновья женились на моавитских женщинах, что делать евреям было запрещено. На тех же евреев, кто вступал в брак с иностранцами, накладывались определенные ограничения. Наиминь оказалась в невыгодном положении. Она ушла в Моав вместе с прекрасным мужем и 2 сыновьями, которые пусть и были не совсем здоровыми. Теперь же у нее не было ни мужа, ни сыновей, а только 2 моавитские невестки. Об этом мы узнаем в 5 первых стихах истории. В 6 стихе история продолжается. «И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Подобное почти всегда происходит с блудными детьми. Пока они питаются свиными рожками этого мира, или же пока они находятся в далекой стране этого мира, они узнают, что в доме их отца снова стало хорошо. Аналогичное произошло и с блудным сыном. В 7 стихе мы читаем: «И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую», так нам говорится в Священном Писании. Вот теперь-то можно оставить бродяжничество. Наиминь, твердо решившая возвратиться в землю хлеба и хвалы, поворачивается к своим невесткам и говорит им: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Она имеет в виду своего скончавшегося мужа, почивших сыновей и себя. Этим она говорит: «Я возвращаюсь в Вифлеем, но вам не обязательно возвращаться со мной». В 9 стихе она говорит: «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа». В те времена

0: брак считался пристанищем и покоем для женщины. Поэтому, когда женщина находила мужа, она входила во что-то вроде покоя. Некоторые из нас могут посчитать это забавным. Возможно, вы подумаете, у меня не было ни одного дня покоя и отдыха с тех пор, как я вышла замуж. Но именно так на брак смотрели в те времена, когда Наиминь пожелала своим невесткам обрести покой с их новыми мужьями. Дальше говорится, и поцеловала их, но они подняли вопль и плакали. Женщины вообще много плачут. Эти же трое плакали сразу по нескольким причинам. И сказали, нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему. Наиминь же сказала, возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? «Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда. И даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Потом, в 13 стихе 1 главы Наиминь говорит то, что раскрывает ее отношение ко всему произошедшему с ней. Она говорит, «Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Она во всем обвиняет Бога. Далее говорится, «Они подняли вопль и опять стали плакать». Женщинам совсем не обязательно иметь причину для слез, они просто плачут. Потом говорится об Орфе. Это имя переводится как что-то вроде «лань» или «грациозный бег». Она поцеловала свою свекровь и после этого ушла. Далее говорится, что Руфь осталась с нею. Это выражение «осталось» или «прилепилось» похоже, как если два кусочка пленки прилепить липкими сторонами друг к другу. Это на самом деле очень крепкое слияние. Теперь Наиминь говорит Руфи, «Вот, сестра твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за сестрою твоею». Именно здесь центром истории становится Руфь. Так мы встречаемся с центральным героем этой истории о любви. В 16 стихе Руфь говорит, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». В семитской культуре, когда говорили «пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает», на слове «то и то» люди проводили рукой по горлу, словно перерезали его ножом. Не правда ли внушает доверие? В еврейском языке есть слово «хесед». Оно аналогично слову «кайнания» в Новом Завете. Приблизительно это значит «общение» или «товарищество». Смысл его состоит в следующем. «Я посвящен тебе и буду верен тебе». «Хесед» — это залог верности. Здесь Руфь показала нам прекрасный пример «хесед», когда она произнесла это торжественное обещание своей верности Наимине. Я думаю, что Библия содержит много вызывающих улыбку моментов. Иногда она преуменьшает важные события до такой степени, что они кажутся смешными. В ответ на потрясающую клятву верности, которую Руфь произнесла Наимине, произошло следующее. Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Я знаю некоторые семейные пары, которые используют эти два стиха, 16 и 17 первой главы книги Руфь, как основу для брачной клятвы. Они представляют очень хорошую основу для свадебной клятвы и выражения своего посвящения, что-то вроде хесед, который должен быть заключен между мужем и женой. Посвящение звучало так. «Куда пойдешь ты, туда пойду я. Где будешь жить ты, там буду жить я. Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. Где умрешь ты, умру и я. Где похоронят тебя, похоронят и меня». Так звучит полная клятва посвящения. Она очень хорошо подходит к случаю бракосочетания. Когда ты сочетаешься с кем-либо в браке, то посвящаешь себя идти туда, куда пойдет твоя половина, жить там, где она будет жить. Вы считаете, что вы ходите замуж не за семью, но через совсем немного лет вы обнаружите, что лучше вам сказать «твой народ, мой народ», или для вас начнутся тяжелые времена. Самая важная часть посвящения – «твой Бог, мой Бог». Если вы расходитесь в духовных взглядах, тогда у вас нет общего основания для системы духовных ценностей. Это одна из причин, по которой распадаются браки. Если молодожены не имеют схожего образа мысли, системы ценностей и стиля жизни, обычно они разводятся. Когда они начинают размышлять над тем, как они будут проводить время, тратить деньги и на что тратить силы, кажется, у них ни в чем нет согласия. То основание, которое обеспечивает общий образ мысли и систему ценностей или образ жизни, состоит в том, что твой Бог, мой Бог, у нас один и тот же Бог. У него один взгляд на все происходящее, и мы принимаем для себя его ценности. Тогда у вас будет общая система ценностей. Наше время подошло к концу. Поразмышляйте над этой красивой историей любви и попробуйте взглянуть на нее своим сердцем и разумом, как на историю нашего спасения. Подумайте, как эта история отображает роман о нашем искуплении. Заметьте, каждый герой истории представляет собой уровень нашего пути к спасению. Кого и что представляет Руфь? Кого и что представляет Наиминь? На следующем уроке я раскрою все это для вас. Постарайтесь присоединиться ко мне в следующий раз на передачу программы «Вечная истина».
1: Вы слушали программу «Вечная истина».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 10 июня – день рождения у Татьяны Шрёдер. Пета и Эльвира Гам поздравляют Татьяну и желают ей Божьих благословений, здоровья, радости в Господе на этом нелегком пути. Помимо нашего тела, душа также требует заботы, чтобы справляться с жизненными вызовами. Добрые слова и приятные встречи, немного внимания или помощи могут стать настоящим бальзамом для нашей души. Есть еще один, кто оказывает особое влияние на наши души – это Бог. Он желает помочь нам в любой ситуации, быть рядом, приносить исцеление, мир и добро, открывая нам новые горизонты в жизни. Те, кто доверяют Ему телом и душой, находятся в надежных руках. А также желают, чтобы сегодня для тебя, Татьяна, прозвучали из Псалма 138 стихи 3, 4 и 5. И песня «Часто жизнь бросает, как ладью волной».
1: «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою».

0: 11 июня день рождения у сестрички Соломии Сулаковой. Ей исполняется 25 лет, четверть века. И для нее мы включили в сегодняшнюю программу стихотворение с пожеланиями. Так много пожеланий вновь на сердце, что трудно выбрать нужные слова. На все, чем ты живешь на этом свете, зову благословение Отца. Дай Бог тебе свое благословение на все, что ты должна еще пройти. Пусть день за днем, мгновение за мгновением, оно сопровождает твои дни. И в том, что изменить нам невозможно, и где помочь тебе нам не дано, пусть, осенив тебя рукою Божьей, и власть, и силу проявит оно.
1: Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.
0: Второе послание Петра, 3 глава, стих 18. А сейчас для Суламии Сулаковой прозвучит песня. Она называется «Надо мною, как птица».

0: Следующее поздравление звучит для Александра Мерк. 14 июня ему исполняется 71 год. Раиса и Александр Лос горячо поздравляют своего дорогого друга. Желают ему для его дальнейшей жизни радости, необходимого здоровья, бодрости духа и быть всегда готовым к радостной встрече на небесах. И в пожелание для Александра из Откровения 22 главы 14 стих. И песня «Готов ли к восхищению?»
1: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Сестре во Христе из Мюнстера Катарине Топаевой 15 июня исполняется 70 лет. Служители «Волны надежды» рады поздравить сестру по вере с этим замечательным юбилеем и желают, чтобы для Катарины ко дню ее рождения прозвучали стихотворения под названием «Творцу в душе хваленье». Затем 20 и 21 стихи из первой главы послания Иуды и песня, которая называется «Твой день рождения». Творцу в душе хваленье всплыло, а милости не перечесть. Благодарю за то, что было, благодарю за то, что есть. Хвала молитв моих основа, отрадно с Богом говорить. И убеждаюсь в том все снова, мне есть за что благодарить. Благодарение вскипает в душе все вновь в течение дня. И крик сознания пронзает, за что же любишь ты меня? За что, о Боже, позволяешь мне под покровом жить Твоим? И жизнь мою благословляешь совсем не по делам моим. Я за Твое благоволение всегда перед Тобой в долгу, и кроме тихих слов хваления, чем я воздать Тебе могу? Пусть на все годы хватит пыла считать за радостную честь, благодарить за то, что было, благодарить за то, что есть.
1: А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.

0: уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек.
1: Псалом 36, стих 27.

0: Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек.
1: Псалом 36, стих 18.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05-231-70-172-75 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05-231-70-17-509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. Программу подготовила Галина Кнауц. Озвучивали передачу Павел Кнауц и Лена Политова. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Епископ Арктики». И когда случалось, что его приглашали взять на себя заботу о пастве в том или ином форте на время отсутствия миссионера, тогда наступало радостное, отдохновенное возвращение к книгам и более всего к своему любимому занятию – чтению Библии на древнееврейском и древнегреческом. В форте порой его ожидало и другое сокровище – посылки и письма. Однажды, во время пребывания в форт Вермилионе, он получил самую замечательную из всех посылок. Чтобы понять, чем она была для него так дорога, надо вернуться к последним дням Вильяма перед отъездом из Англии, когда он принял профилактические меры от ностальгии. Желая как можно реже думать в Канаде о прежней жизни, он раздарил все свои вещи, включая любимую Библию с комментариями, ибо даже она могла заставить его вспоминать и грустить о доме. Отправившись в путь с небольшим багажом, он к концу своего путешествия убедился, что на Крайнем Севере письма и посылки не вручают каждый день, что ему придется ждать 3 или даже 4 года, пока прибудет из Англии крайне необходимая книга. Немало месяцев должно было миновать, прежде чем в благодарность за его терпение судьба послала ему подарок в виде сладко пахнущей веточки лаванды, вложенной в письмо из дому. И наступило время, когда он с радостью отдал бы все, что у него было, кроме только что купленной Библии, за брусочек мела. Итак, окруженный тюками и ящиками, он нырнул в один из них и обнаружил те долгожданные книги, которые заказывал 4 года назад для служащих компании Гудзонова залива. Замечательную иллюстрированную Библию, переплетенные тома популярных журналов «Добрые слова», «Час досуга», «Воскресенье дома», «Колчан». Другой ящик содержал книги и дюжину теплых рубашек от доброго старого друга, миссис Лофт, хозяйки поместья в его первом приходе. Сестры Селина и Софья прислали бесценную септуагинту, псалмы на еврейском и симфонию. Он был завален книгами, журналами, брошюрами, медикаментами, красочными открытками и прелестными безделушками, которые дождем сыпались на него из других ящиков. Пышные наряды кукол, присланные детей Джейн для его учениц, являли собой что-то изумительное. Даритель, назвавший себя просто Мит, прислал шило, иголки, нитки, ножницы и мыло. В своих благодарственных письмах Вильям был особенно признателен за книги для взрослых, присланные каким-то мудрым незнакомцем, который понимал, что взрослый человек не любит учиться читать по детским книжкам с примерами вроде «Кошка пошла ловить крысу». Странное беспокойство охватило его. А вдруг все эти нежданные сокровища поселят в нем леность, этого злейшего врага странствующих миссионеров, и он уже не решится на очередное зимнее путешествие? У него не было причин укорять свою совесть. В эти зимние дни он провел много часов, переводя гимны и тексты Библии на 8 языков, которые он знал, и как только позволила погода, опять пустился в свои бесконечные путешествия. Совершая переход по суше от форт Вермилиона, он пошел вниз по реке Хей до Большого Невольничьего озера. В пути ему попалось несколько величественных, почти неизвестных водопадов. Один из них по сей день носит название, которое он дал ему – Александра, в честь датской принцессы, недавно вступившей в брак со старшим сыном королевы Виктории. Безмолвно, как зачарованный, любовался Вильям его красотой. «Одно из чудес света», – — назвал он это зрелище. Янтарный цвет падающей воды создает впечатление золотых локонов, увитых жемчугами, в то время как в столбе водяной пыли зависла радуга, простираясь от подножия водопада далеко за край скалы. Так в неустанных трудах и переходах с места на место прошло 8 лет. Вильям ушел далеко на запад, за скалистые горы. Лето 1873 года застало его у великой реки Юкон, протекающей между высокими холмами, поросшими лесом. Берега ее пламенели от люпина и были усеяны цветущими деревьями, колокольчиками и даже кустиками нежного папоротника, чудом державшегося в расщелинах скал. Именно тогда пришло письмо с поразительной новостью. Роберт Макрей, единоличный епископ земли Рупорт, пытался осуществить непосильную задачу – присматривать за епархией, простиравшейся от колонии на Ред-Ривер до самой отдаленной фактории на Маккензи, что по протяженности было равно расстоянию от Лондона до Мекки. Теперь эту громадную епархию должны были поделить на 4 части, одна из которых впоследствии будет названа Атабаской. Епископ Макрей и церковное миссионерское общество выбрали первым епископом Атабаски странствующего Вильяма. Как, думал он, бросить свою странствующую миссию? Никогда. Нужно заставить церковные власти понять раз и навсегда, что он не подходит на роль епископа. У него нет нужной квалификации для такой ответственной работы, и ему не нравится перспектива разъезжать, занимаясь организационными вопросами. Конечно же, он должен лично объяснить это главе церковного общества, ибо на переписку уйдет слишком много времени. И вот теперь он должен был добраться до Виннипега, где жил епископ Макрей, проделав путь длиной в 3000 миль на каноэ, пешим ходом и в санях, запряженных собаками. Вильям взял курс и двинулся вперед, навстречу тяжелому 3-дневному испытанию в скалистых горах. Глава 2. Бродяга у порога. «Там у дверей бродяга, он просит принять его немедленно», сказал слуга епископу Роберту Макрею. «Очень настойчивый». Был канун Нового года. Епископ Макрей увлеченно работал в своем кабинете епархиального правления в Виннипеге. Он не хотел, чтобы его сейчас беспокоили. «Проведи его на кухню и дай что-нибудь поесть. Он, конечно, голоден». Слуга медлил, но епископ, не поднимая головы, не отрывал взгляда от книг. Пробормотав «очень настойчивый», слуга вышел. Как он и предвидел, бродяге не понравилось, что его ведут на кухню. Он упорно настаивал на необходимости видеть епископа тотчас же. В конце концов, он согласился отведать тарелку горячего супа, поставленную перед ним, но и во время еды не переставал настаивать на встрече с хозяином дома. Он производил такой шум, а стены были так тонки, что епископ не мог работать дальше. Наконец он отложил перо и вышел на кухню, чтобы утихомирить беспокойного нищего. Остановившись у дверей, он бросил тяжелый взгляд на очень тощего, очень высокого и очень разговорчивого гостя в старой меховой шапке, изорванной одежде из оленьих шкур, гамашах, затвердевших от болотной грязи, и старых мокасинах. Епископ торопливо шагнул к незнакомцу. «Бампас!» – воскликнул он. «Вы ли это?» В кабинете, куда епископ вернулся вместе с Вильямом, они помолились и повели беседу. Вильям поведал о сомнениях, преследовавших его последние 8 лет, на протяжении которых он сражался в одиночку, чтобы сохранить душу живой, не поддаваясь губительному влиянию равнодушия, невежества и откровенной слабы, которыми он постоянно был окружен. Он жаловался, что слишком мало видимых плодов его труда. Перед тем, как заняться за миссионерскую деятельность, я думал, что она пользуется покровительством небес и представлял себе миссионеров не иначе, как наполовину ангелами. Я все еще надеюсь, что другие именно так и считают. Но что касается меня самого, я с сожалением должен признаться, что нахожу свое положение не столь благоприятным для такой религиозной деятельности, как пасторская работа дома. Я чувствую, что недостоин такого внимания к себе и был бы порою рад, если бы меня никто не видел и не замечал». Епископ Макрей пытался убедить его, но Вильям не поддавался уговорам принять предложение стать главным пастором епархии протяженностью 3000 миль и в длину, и в ширину. Возможно, его крайне низкое мнение о своих способностях духовного наставника мешали ему понять, от кого исходил этот призыв – от Бога или только от человека. Когда они расстались, решение епископа Макрея относительно Вильяма было следующим. «Бампас – благородный брат, человек с большой буквы, только что прибыл из-за полярного круга, пройдя 4000 миль за последние 6 месяцев. Направляется в Англию, где, я надеюсь, он будет посвящен». Закутавшись в бизоньи шкуры, Вильям сидел наверху почтового дилижанса, который вез его к следующей станции на пути следования, в Портленд, где он должен был пересесть на корабль, чтобы отплыть в Англию. Железная дорога в Виннипег, в те времена маленький поселок, насчитывающий всего лишь 3000 душ, еще не была проложена, и путник, направляющийся в Монреаль или Портленд, вынужден был мириться с необходимостью несколько раз пересаживаться с почтовой кареты на поезд. За плечами Вильяма остались 7 снежных дней, проведенных в первом дилижансе, за которыми последовало унылое путешествие в обвиваемом всеми ветрами поезде, в конце концов застрявшем в сугробе, из которого его пришлось выкапывать. Наконец, 2 запасных паровоза отбуксировали его до места назначения. Впечатления от поездки были не из приятных, и Вильям, усаживаясь на открытой площадке второго дилижанса, сказал себе: «Почтовые кареты и поезда, возможно, и хороши, но собаки по своим достоинствам могут поспорить с лошадиной силой или паром. Дайте только мне хорошую собачью упряжку». Повсюду, насколько мог охватить глаз, лежал глубокий снег. Теперь лошади выбивались из сил, чтобы взобраться на громадный сугроб. Смогут ли? Вильям и его попутчики, сидевшие снаружи, затаили дыхание. «Ух!» И через мгновение Вильям и все остальные с криком полетели вниз, неуклюже распластавшись на земле, как морские звезды. Сев, они протерли залепленные снегом глаза. «Куда делся дилижанс?» — спросил изумленно один из пассажиров. «Вон он! Не видите, что ли? Колеса торчат! Должно быть, яма была под сугробом!» Послышался ропот. Вильям не преминул мягко упрекнуть: «Послушайте, мы совсем не пострадали. Снег смягчил наше падение. Пассажирам внутри кареты намного хуже. На что же нам жаловаться?» Но никто с ним не согласился, ибо, вытаскивая из кареты пострадавших пассажиров и поднимая затем саму карету, они решили, что причин для жалоб у них предостаточно. Позднее неунывающему Вильяму пришлось признаться, что он что-то предчувствовал, когда, беспечно устроившись во втором поезде, понял, что тот сходит с рельсов на подходе к Монреалю. Он обрадовался при виде кондуктора с мощной лебедкой, приготовившегося поставить вагон на пути. В Портленде у него появилось еще одно доказательство – преимущество собак перед паром на земле или воде. Мачты, реи и палубы скандинавца гнулись от толстого слоя льда, из-за чего приходилось медленно двигаться на приспущенных парах, чтобы чего доброго не взлететь на воздух. Лишь на 13-й день пароход встал на якорь в Ливерпуле. Был февраль 1874 года. Прибыв в срочном порядке в Лондон, Вильям умолял глав церковного миссионерского общества найти вместо него какого-нибудь другого епископа. Они и слушать его не хотели. «Вы обладаете необходимым физическим здоровьем, чтобы вынести суровые трудности и одиночество. У вас способности к языкам. У вас есть призвание к миссионерской работе. Почему вы колеблетесь и отступаете?» Казалось, все были уверены в том, что он призван Богом стать новым епископом. Наконец он сдался. Посвящение в духовный сан не могло состояться до мая. В течение долгих месяцев ожидания Вильям изнывал так же, как в августовский день полярный медведь, вывезенный из арктических просторов и посаженный в тесную медвежью яму в зоопарке. Теперь он понимал, почему индейские дети были так беспокойны, находясь в четырех стенах. Маленькая зеленая и уютная Англия была как классная комната с окнами под самым потолком, через которые нельзя ничего увидеть. Какой скучной, монотонной и заурядной казалась жизнь после дикой свободы Канады. Его высокая худощавая фигура выделялась на улицах Лондона. А он забыл даже, как разговаривать со своими соотечественниками. Вот бы англичанам хоть немного походить на индейцев, которые никогда не открывали рта, если у них не было на то достаточно веского повода. К счастью, кроме обстоятельной подготовки к своей новой работе, у него было много приятных хлопот. Нужно было навестить друзей и родственников, и среди них он встретил некую Нину. Шарлотту Селину Кокс, с которой ему на удивление было легко и просто, и на которой он вскоре женился. Он непременно должен был поехать в Линкольншир, чтобы прочесть проповеди в своем бывшем приходе. Ему нужно было прослушать курс лекций по практической медицине и о лечении снежной слепоты, и вдобавок проследить за изданием Евангелия от Марка, которое он перевел за

Подошел день посвящения. 3 мая 1874 года архиепископ Кентерберийский и 3 епископа собрались в приходской церкви Святой Марии Ламбетской, чтобы посвятить в духовный сан Джона Маклина, епископа Соскочевана, и Вильяме Карпентера Бампаса, епископа Атабаски. Под сводами темной лондонской церкви зазвучали строки старого гимна «Гряди, Создатель!» «Приди, Святой Дух, вдохнови наши души и освети божественным огнем. Ты есть Дух помазания, который семикратно умножает свои дары». И так далее, до возложения рук и торжественного посланничества, когда в руки Вильяма вкладывалась Библия, и ему наказывали быть для стада Христова пастырем, а не волком, питать их, а не уничтожать, поддерживать слабых, исцелять больных, воодушевлять истомленных, возвращать заблудших, искать потерявшихся. Вильям Карпентер Бампас стал первым епископом Атабаски. Глава 3. Тяжелое испытание. Вот несчастье. Корми еще 6 лишних ртов, не говоря уже об экипаже лодки. Эти будут есть больше, чем 6 вместе взятых, и только недельный запас провизии. 6, когда мы ждали только Бампаса и его молодую жену, и надеялись на чудо, что они перезимуют на Репец или где-нибудь еще. Ну ладно, я полагаю, что Шарлотта Селина или Нина, или как там ее, знала, на что идет, выходя замуж за Бампаса. Он сможет прожить на одной сырной корке целую неделю. Но сможет ли она? 6. Пока Вильям и его жена Нина распаковывали вещи, в Форт Симпсоне собрался тайный совет. На нем не присутствовал только господин Керпи, поскольку он уехал, чтобы принять миссию в Йорк-Фактори. Старший офицер Хардисти выглядел смущенно озадаченным. Он и его люди встретили прибывших радушно, улыбками и дружеским рукопожатием. И никто не догадывался, что заделанными улыбками и показной приветливостью жителей Форт-Симпсона скрывались растерянность и тревожное ожидание. «Хардисти!» – произнес кто-то со вздохом. «Почему вы не дали знать Риву и его семье, чтобы они оставались на месте?» «Ну и ну! Мне это нравится! Вы думаете, что я умею читать мысли или заглядывать в будущее, или еще что-то в этом роде? Разве мог я знать, что Бампас остановится в Форт-Провиденсе, заберет семью Ривов и привезет их сюда, чтобы посвятить Рива в духовный сан, что он оставит его на постоянное жительство в Форт-Симпсоне в качестве капеллана, а сам устремится к Северному полярному кругу или на Луну, или еще куда-нибудь. 8 в миссионерском доме – это будет такая теснота, как сельди в бочке. Бампас привык к этому. Он жил с эскимосами. Но скажи на милость, разрази меня гром, как мы будем кормить всю эту прорву?» Вновь и вновь звучали вопросы и высказывались предложения о том, как выйти из этого положения. «Может быть, — раздался голос, в котором звучала надежда, — может быть, миссис Бампас привезла с собой много провизии?» Говоривший это надеялся напрасно. У Вильяма и Нины было так же мало провизии, как и в самом форте. Они смогли поделиться только привезенной мукой, а вот сумка с рисом намокла, и ее содержимое пришло в негодность. В торопях они забыли взять основной ящик с продуктами, и теперь он не мог попасть в Форт Симпсон до следующего года. У них не было ни кофе, ни какао, ни кукурузной муки, ни крахмала. Вскоре в первой епископской резиденции Вильяма хлеб стали выдавать в виде пайка. Он и Нина съедали по одному тоненькому ломтику в день, а остальные члены миссии предпочитали получать по хорошему куску 2 в неделю. Вдобавок Нине выдавалось 1 сухое печенье в день. Ей

0: позволялось делить его с почти умирающими от голода ездовыми собаками, которые воровито рыскали вокруг форта в поисках съестного и тянули все, до чего могли добраться. Она еще не знала, что ей придется пережить в предстоящем новом году, когда и этот единственный тоненький кусочек хлеба будет выдаваться только через день, и когда она соберет все силы, чтобы удержать слезы, обнаружив, что эти подлые собаки уничтожили драгоценные полфунта сливочного масла. Немного спустя ситуация улучшилась. Прибыли индейские охотники, принеся с собой провизию, которая пусть временно, но облегчила положение с едой. Теперь, когда дела поправились, Вильям полагал, что можно спокойно отправляться в одну из своих длительных северных поездок, оставив мистера Рива хозяйничать в церкви и школе, которую он открыл. Вильям был хорошим и терпеливым учителем, который никогда не уставал учить детей чтению по слогам, но Нина теряла терпение. Слыша постоянное «ба», «бе», «би», «бо», «бу», «ча», «че», «чи», «чо», «чу». Нет, лучше сшить меховую шапку и теплый плед мужу для его путешествия в Форт-Рей, что в 3000 миль отсюда, на берегу большого неволичного озера. И его 3 упряжки ездовых собак должны быть украшены ярким орнаментом из лент и звонких колокольчиков. Вильям был великолепен в меховых одеялах, толстых фланелевых гамашек темного цвета, мокасинах поверх пары носков из шерстяной байки, в толстом пальто и огромных рукавицах из оленьей кожи. С плеч свисал мех. Среди вещей лежала свернутая полость из оленьих шкур для защиты от холода ночью. Она была сделана из 2 шкур и обшита изнутри одеялом. Большего комфорта нечего было и желать. Нина даже придумала шерстяной ночной колпак, украшенный лиственным орнаментом, неслыханная роскошь. Тронувшись в путь, он побежал рядом с собаками и вскоре исчез из виду. Когда Нина махала ему вслед в это прекрасное чистое утро, у нее не было ни малейшего предчувствия, каким опасным станет это путешествие и как близко будут находиться путешественники от голодной смерти. Что касается Вильяма, то он забыл о тяжелых испытаниях, как только прибыл к индейцам с вестью о Божьей любви. Если бы во времена Бампасы существовало спутниковое телевидение, он бы не поверил глазам своим, увидев на экране, как прекрасно идут дела в Форт-Симпсоне в его отсутствие.
1: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе.

0: Это письмо мы получили от брата Мартынюк Вячеслава Никифоровича с Украины. Вот некоторые строчки из его письма.
1: Мир вам, дорогие сотрудники новых НИВ. От всей души желаем вам обильных Божьих благословений в служении по радио. Труд ваш нечетен пред Господом. Мы желаем, чтобы новые НИВы всегда оставались в том же духе. Пусть потоки Божьей благодати постоянно текут в наши сердца, слушая чистое семя, Божье Слово в неискаженной форме. С любовью к вам, брат Вячеслав.
0: Дорогой брат Вячеслав, спасибо вам за письмо. Мы радуемся, что наши передачи вам по душе. Слава Господу, что Он дает нам возможность и дальше трудиться на Его ниве. Псалмопевец Давид в 31 главе, в 11 стихе, восклицал:
1: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все, правые сердцем!»
0: Для вас, брат Вячеслав, и вашей семьи мы передаем этот гимн.

0: Псалмопевец Давид в 38-м псалме, в 13-м стихе, сказал:
1: «Странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои».
0: А в послании к Ефесянам, во 2 главе, в 19-м стихе, сказано:
1: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
0: Все эти три названия – пришелец, странник и гражданин – относятся к детям Божиим. Тот, кто становится небесным гражданином, тот перестает быть пришельцем у Бога. Странники здесь на земле не имеют родины, и они не чувствуют себя как дома. Они много страдают и подвержены многим беспокойствам, и жизнь их часто находится в опасности.
2: Но у них есть новое владение, которое Иисус приобрел и подарил им. Туда они идут. Они утешаются этим владением. Туда направлены их желания и стремления. И они радуются о том времени, когда они навеки окажутся дома и увидят Господа, как Он есть, и получат за все щедрое вознаграждение.

душа моя, что унываешь ты? Зачем скорбишь и сетуешь безмерно? О, возлагай надежды и мечты на Господа! Он любит свято, верно!

Не унывай, душа, не унывай, когда тебя о Боге упрекают, и день, и ночь на Бога уповай. Придет тот час, когда они узнают, что Бог благоволит к слезам твоим. Он сам тебе их чудно утирает. И если дух твой жаждой утомим, то Он тебе напиться предлагает.

счастье. Душа, не унывай, что Бог тебя помиловал сердечно. О, не смущайся, сердце величай и прославляй его на гуслях вечно.

0: книге пророка Даниила, в 3 главе, в 28 стихе, сказано:
1: «Чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего».
0: Блажен человек, который устоит в искушении. Он не поклонится никакому другому Богу. Такого человека ожидает награда, великая и славная.
2: У друзей Даниила жестокое искушение превратилось в важную победу. Они не только признавали Бога, но истинно знали Его и вполне уповали на Него. Они были уверены в Его могуществе и знали, что Он может избавить их.
0: Славная награда следует вслед за верностью. Воистину, никто не служит напрасно Господу, ибо и чаша холодной воды не забывается. Уповающий на Него не постыдится.
1: «Кто мне служит, того почтит Отец мой».
2: Многие желали бы получить награду за верность, но они страшатся пути, ведущего к ней. Светлые высоты славы могут быть достигнуты нами только лишь путем креста, самоотверженности и жизнью со Христом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Полнота силы в равномерном служении». Иные люди стараются помочь Богу. Они воображают, что они очень полезны. Им кажется, что Господь не мог бы обойтись без их помощи. Бедные люди. Они своей суетой наносят столько пыли, что ею застилается настоящий путь. Но есть господин жатвы, великий главнокомандующий в этом походе. У него обстоятельно продуман поход для завоевания целого мира. И в нем определено назначение каждого человека. Он лучше знает, что требуется. Он предвидит все стратегические обстоятельства и все опасности. Если бы он только мог положиться на наше умение распознавать его голос и на нашу готовность всецело подчиниться ему, как все было бы иначе. Присутствие Божие и полной гармонии с человеком приносит мир, и оно также вносит силу в жизнь человека. Человеку, пребывающему всю свою жизнь в совершенной гармонии с Богом, знакомо мирное услаждение и изумительное проявление истинной силы. Вы будете ощущать в вашем сердце сознание чудной, Богом данной преобладающей тишины, твердой, как вековая скала, бодрящий, как упоительное благоухание цветов, и умиротворяющий, как объятие матери для ребенка.

0: Ведь я старался, жил как мог, а в остальном мне Бог помог, помог.
1: Наша тема сегодня – побудительная сила служения. Однажды утром среди усердных трудов своих Иисус очень устал. В это, видимо, проявляются его человеческие свойства. Итак, он сказал ученикам, дадим себе день отдыха. Они также устали и чувствовали в этом потребность. Сели в лодку и поплыли через озеро. Между тем, толпа народа, нуждающаяся в исцелении, в помощи, в наставлении, собралась на берегу. Можно себе представить их разочарованные лица, когда они увидели, что он удаляется. Несколько минут они стояли подавленные. Вдруг кто-то, следя глазами за лодкой, говорит, «Кажется, он едет туда-то», называя место по ту сторону озера. «Побежим кругом по берегу и встретим его, когда он выйдет из лодки». Люди согласились, и они побежали, буквально побежали вокруг озера. А по пути они распространяли слух. «Учитель направился туда-то, пойдемте с нами». И из всех деревень и перекрестков люди присоединились к толпе, которая все росла. И когда Петр причалил лодку к берегу по ту сторону, и учитель сошел на берег для отдыха, 5000, а может быть и 10 000 народа ожидали его. Не думаете ли вы, что Петр сдвинул брови от досады и отрывисто пробормотал? Могли бы они дать ему отдохнуть хоть один день, ведь видно же, как он устал. И, вероятно, Иоанн всегда пылкий громче вторил ему, говоря, «Да, как безжалостна необузданная толпа! Мне кажется, что было так, потому что они так похожи на нас». Но он самый усталый из всех сжалился над ними и провел весь день, наставляя их, говоря с ними, исцеляя болезни. И когда они ушли, он удалился на ночь на гору, искать там тишины. Великое слово «сжалился» повторяется 9 раз Иисусом. При виде прокаженного или бесноватого он сжалился. Толпы народа, которые теснились вокруг него, усталые, голодные, как овцы без пастыря, всегда возбуждали в нем жалость. Одинокая женщина, глядевшая на него с заплаканными глазами, провожая своего сына, все это его волновало. Он не мог этого вынести. И жалость в нем всегда вызывала действие. Он был так поглощен заботою о других, совершенно забывал собственные телесные нужды. Исцеление оказалось тот час. Бесноватый освобождался от своих уз. Ученикам была дарована власть для помощи. Хлеб размножался так, что можно было удовлетворить голодную толпу. При виде страдания он всегда был тронут. Присутствие толпы всегда его особенно умиляло. Он не мог смотреть равнодушно на страдающих, беспомощных людей. Это выражение «сжалился» имеет глубокое, нежное значение. Похоже на это слово «сочувствие», оно означает боль сердца, которое так сострадает чужому горю, как будто испытывает то же самое. Это свойство было отличительной чертой Иисуса Христа. Никогда еще никто не любил так, как Иисус. Он жил только для того, чтобы вырвать людей из греховной, жалкой, отчаянной жизни и ставить их на новый путь. Он для того и умер. Последним его действием было умереть за людей. Последним его словом было «Идите, спасайте людей». И первым его делом, когда он вернулся на небо, израненный и страдавшийся от соприкосновения с землей, было ниспослать на землю Святого Духа, который поддерживал его в течение земной его жизни, чтобы он вселял и в нас ту же жажду спасать людей, которую он имел, научил нас этому делу. Он умер, чтобы спасти людей. И помните, когда же в эти последние предсмертные минуты он, невзирая на муки душевные и телесные, повернул голову к распятому рядом с ним, чтобы сказать ему слово, которое сразу все в нем и для него переродило. Очевидно, в нем была жажда спасать людей сильнее смерти. Представим себе на минуту, что могло произойти на небе, когда Иисус вознесся. На земле после него осталось одно светлое облако славы, скрывшее его от человеческих глаз. И с тех пор на земле его больше не видали. Но священная книга предсказывает, что он вернется на землю таким же образом. Но можно ли представить себе, что произошло по ту сторону этого облака? 30 лет он странствовал по земле. И на небе истосковались по нем и дождаться не могли его возвращения. Топятся все вокруг него, насмотреться не могут на желанный лик. И отец, как приветствует он возлюбленного сына и эти раны, понесенные им за людей. Раны на челе, на руках, на ногах. Обступают божественного крестоносца все сонные небесные ангелы и архангелы, преклоняются и не могут вникнуть в дивное чудо искупления. Вдруг слышен голос. Отверзает уста архангел Гавриил и спрашивает: «Господи, ты умер за весь мир там, на земле?» «Да, за весь мир», — отвечает Христос. «Ты много страдал?» — вопрошает дальше архангел, всматриваясь в чудное лицо, носящее следы страдания. «Много страдал», — слышится ответ. «И все люди про это знают?» «О, нет, лишь немногие там, в Палестине и окрестностях». «Что же будет дальше, Господь? Как узнает весь мир, что ты умер за него? Как сообщишь ты это людям?» «Я поручил это Петру, Иакову, Иоанну, Андрею и некоторым другим», как будто отвечает учитель. «Я завещал им жизнь положить на то, чтобы сказать другим, эти другие опять другим и еще другим, все дальше и дальше, до края земли, пока каждый человек земли не услышит вести благой и не испытает ее силы». Вы слушаете «Голос Анд», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Побудительная сила служения».

А Гавриил знает, каковы люди. Он не раз имел дело с ними. И, быть может, не доверяет он им. Не надеется на успех и снова вопрошает. А если Петр не исполнит поручение? Если Иоанн окажется неверным и не скажет об Иисусе другим? Если их потомки до самого 20-го столетия так увлекутся разными посторонними делами, что не скажут другим? Тогда что? Напряженно ожидает ангел ответа. Он думает о понесенном страдании, он думает о значении этой вести для человека и спрашивает: «А тогда что?» И твердый божественный голос Иисуса отвечает: «Гавриил, я другого распоряжения не оставил. Я полагаюсь на них». Вы скажете, может быть, это только плод воображения. Это верно, но вместе с тем оно находится и в Евангелии. Не слово в слово, но по существу и по значению. Иисус сам задумал такой план для распространения своего царствия и другого пути не указал. Он рассчитывает на каждого из нас, там, где мы находимся. Он хочет, чтобы каждый из нас содействовал по-своему, как может, как умеет, просто, мудро, смиренно, всеми силами души. Если же мы не оправдаем его ожидания, то подумаем серьезно, искренне о том, что это значит. Это значит, что мы, не исполняя его завета, затемняем, умаляем, уничтожаем смысл его креста, его страданий, его смерти перед теми, ради которых это было совершено. Да, я понимаю, насколько серьезно это захватывает наш дух и нашу совесть. Нам стыдно и страшно, когда мы сознаем наше упущение. Святая книга нас обличает, но она же нас и воодушевляет, открывая нам гениальность, благоговейно произношу это слово. Того, кто был человеком на земле и превыше всякого человека. Разве вы не видите гениальности этого плана? Он посылает того же Духа, который направлял его земную жизнь в нашу жизнь, обитать в нас, управлять нами, вдохновлять нас тем же страстным желанием спасти людей, какое было у него, и научить нас привлекать их с той же мудрой, изобретательной любовью, какую он проявлял. Это желание должно быть страстью в нас, как пламя, горящее неугасающим огнем. Если оно не будет гореть и поддерживаться свыше, то мы не устоим против общего наплыва и противного течения. Сколько многообещавших людей потеряли почву под ногами и были затоплены разными житейскими течениями, потому что не имели такой опоры, такого равновесия, такого руководства, которое бы утвердило и направило их душу. Эта страсть должна направлять нас к приобретению душ, не толкать их насильно, не принуждать их, а привлекать. Без споров, без рассуждений, без полемики. Солнце ежедневно притягивает к себе огромные массы воды. Никто не замечает этого. Не видно пыли, не слышно шума. Но вода поднимается к солнцу, подчиняясь его неотразимой, притягательной силе. В духовном мире должно происходить нечто подобное. Мы должны обладать притягательной силой, чтобы привлечь людей через себя к Учителю. «О, — скажете вы, — если так, не рассчитывайте на меня. Во мне нет ничего привлекательного». Напрасно вы беретесь это утверждать. Мы это и без вас знаем. Никто из нас сам по себе не имеет такой привлекательности. Но если Иисус Христос овладеет нами, Он одарит нас Своей привлекательностью. Жизнь от Него, воспринятая, преображает. Кто-то другой будет обитать в нас, смотреть нашими глазами, облекать нас в свой чудный образ и сообщать нам свою притягательную силу. В высшей степени интересно изучить то, что говорит Священное Писание об этом предмете. Недавно, перечитывая книгу пророка Даниила, я был поражен следующими словами в последней главе. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда».
Книга пророка Даниила, 12 глава. 4 раза в 2 последних главах этой книги упоминается о разумных, то есть наставниках, учителях. Это те, которые сами познали истину и терпеливо, последовательно, усердно наставляют в ней других. Какой

же можно было бы подойти тихонько, к углубившемуся взять его под руку и понемногу отвернуть его в сторону, все больше и больше, и, наконец, незаметно увести его в другое направление. Для этого надо близко подойти к человеку. Некоторые люди этого не умеют. Надо, чтобы самому было тепло на душе, чтобы от этой теплоты растаяла ледяная кора равнодушия, в которую часто облекаются люди. И вот это пророчество обещает им, они будут сиять. Всякий желал бы сиять. Но если бы нам захотелось бы сиять не на этом небе, а где-нибудь на житейском поприще, лучше бы нам покончить скорее с этим сиянием. Оно во всяком случае будет непродолжительно и останется от него ноющая, гнетущая боль в сердце. Я люблю следить за фейерверком в теплую, ясную, звездную ночь. Пускают ракету, она взвивается с шумом и треском, и множеством разноцветных звезд сыплется на землю. В толпе раздаются восторженные восклицания. Несколько минут видна только эта горсть огненных звезд, и на небольшом пространстве они заслоняют собою тихие, ясные звезды на небе. Но ненадолго, не больше, чем на четверть минуты, и все кончено. И остается одна обгорелая палка, вонзившаяся где-то в землю. Но взгляните на небо. Настоящие звезды засверкали снова, ярче прежнего. Если хотите, сияйте сколько угодно на земном небосклоне. Но в конце концов останется лишь обгорелая палка, плохой вкус во рту, ноющая боль сердца. Вот и все. Последняя глава окончена, книга закрыта. Но тем, у которых единственная цель – обратить многих к правде, может быть, не придется много сиять здесь, на этом земном небосклоне. А если и будут, то, и другое одинаково неважно. Но они будут сиять, как звезды. Звезды тут, разумеется, не наши бледные, прибрежные, а звезды пустыни, звезды Дальнего Востока и Юга, мириады звезд, ослепляющие своим дивным, ярким, огненным сиянием. Будете сиять, как звезды, так же ярко и так же долго.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачу из Ванкувера, и сегодня мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Это уже 9-я наша встреча. Мы рассуждаем сегодня о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха по 13, повествует нам следующее. Христос учит детей своих, чтобы они обращались к Богу за помощью, за силой, говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Тем более Отец Небесный даст Духа. Мы уже говорили раньше, что крещение Духом Святым – это процесс. И ступени крещения или погружения в Дух Святой – это процесс постоянного исполнения им. Христос, уча молиться учеников, хотел, чтобы они знали, что Его Отец даст Духа просящему Него, даст. Это обетование. Итак, первая мысль. Процесс исполнения Духом Святым, как вхождение в поток благодати. Когда новообращенный человек входит в воду для принятия крещения, то он от самого берега, шаг за шагом, углубляется в поток, где креститель погружает его уже полностью. Крещение духовное подобно водному крещению. Не сразу погружается полностью христианин в поток благодати Духа Святого, а постепенно. Отец Небесный хочет дать Духа Святого тем, кто об этом молитвенно просит, кто ждет этого исполнения. Он дает Духа не мерою, как мы читаем, но сможет ли новорожденный, еще новообращенный человек сразу получить все то, что он дать может зрелому христианину? Может ли ребенок войти в воду сразу поплыть? Конечно же, нет. Но исполнение Духом Святым – это постоянное явление, сопровождающее христианина. Это освящение, это вхождение в благодатный поток Духа Святого. И мы читаем. Воля Божия есть освящение наше. Это же ежедневное стремление углубляться в познание истины Его, святости Его. Но может ли новорожденный сразу есть твердую пищу? Да нет же, ему нужно молоко. Так поступают разумные мамы. Они не пичкают сладостями чем-то особенно вкусным или приятным своего младенца. Нет, они дают грудное молоко. И Петр апостол говорит во своей главе, во втором стихе, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Для чего оно нужно? Дабы от него, от этого молока, возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, как благ Господь. Но однако же, добавим, еще не стали совершенными. Как новорожденные младенцы, вам нужно молоко. Так мы говорим всегда своим новообращенным братьям и сестрам. Разумно сказать, может ли первоклассник пользоваться логарифмической линейкой? Ну, если он и может, то только, пожалуй, провести по ней с помощью ее прямую линию на бумаге. Но не сможет делать вычисления. Для него логарифмы – это недопустимое для его мозга понятие. Он даже еще не умеет решать алгебраических решений. Он еще не умеет даже считать. Конечно же, придет время, и он сможет, но это все в будущем. Точно так
и христианин, когда только познает волю Божию, исполняется Духом Святым от ступени к ступени, далее и далее, он обогащается познанием, он имеет уже благословенный опыт. Итак, вторая мысль. Процесс погружения в поток Духа Святого открывает пророк Иезекииль в своем повествовании в 47 главе. Давайте обратимся к этому аллегорическому повествованию, к этой картине, которую открывает Господь через величайшего из пророков своего времени. Если пророка Исаию мы называем евангелистом Ветхого Завета, который за 700 лет уже был человеком, свидетельствующим о будущем страдании нашего Господа, Господь открыл ему, то через 130 лет, в 570-м, пожалуй, году до Рождества Христова, пророку Иезекиилю была открыта истина о крещении Духом Святым, погружение в Дух Святой. Давайте мы прочтем об этом в 47 главе книги пророка Иезекииля. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000, и повел меня по воде. Воды было по колено, еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу, и еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока». Эта удивительная аллегорическая картина открывает нам постоянное погружение в поток благодати Духа Святого в жизни христианина. Храм символизирует Христа, имевшего полноту силы этого потока. Из него, из храма, идет поток благодати. Дух Христа, Дух Святой. Человек, сложив бремя греха в храме Христа, идет в поток Его любви. И мы, как новорожденные младенцы, первый раз вступили по лодыжку в этот поток. Смотрите, мы были по лодыжку только, как дети. Что говорит нам апостол Иоанн, ассоциируя это место со своим повествованием? Он говорит: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Ничего еще не могут дети, но уже им прощены грехи. Дети не способны еще плыть в этом потоке, но они уже не на берегу, они уже в потоке. Вторая, отмеренная часть, 1000 локтей. Это продолжение погружения по колено. «Пишу вам от отроки», — говорит нам апостол Иоанн, «потому что вы познали Отца». О, это уже гораздо больше. Это уже не только иметь прощение грехов, но в какой-то мере познавание святых истин, познавание своего Отца. Это уже не по лодыжку, это уже по колено. Отроки углубились по колено в поток, но им непривычно течение, оно сбивает еще их, силы их еще слабы, они еще не могут плыть, но они уже в потоке, они уже не на берегу. И третье, отмеренное 1000 локтей. Смелое погружение по пояс. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого», — говорит Иоанн. Это уже воины. Это уже не дети, это уже не отроки. Это воины, они сильны, но еще неопытны. Не могут пока еще отдаться волнам, не могут плыть.
Но и они уже в потоке. Они не по колено, они не по лодыжку, нет. Они уже по поясницу чувствуют движение воды и наслаждаются этим. Они готовы двинуться вперед. Им нужно немножко-немножко возрасти. И мы читаем, 4000 локтей было отмерено, и пошло погружение. Погружение было полное, такое, что нужно было уже плыть, потому что идти по этому потоку было нельзя. Полное погружение под силу только испытанным пловцам. «Пишу вам, отцы, — говорит Иоанн, — потому что вы познали сущего от начала. Они уже, эти отцы, плывут в волнах благодати. Они уже пережили много и много. Они имеют силу духовную. Отец Небесный, мы читаем, даст Духа Святого просящему Него». Это не только обетование, но это и исполнение. Истина в том, что мы не должны просить, изъявлять желание свое исполняться Духом Святым. Нет. Это Он хочет нас поставить такие условия, в которых мы способны были бы бороться с различными переживаниями, искушениями, побеждать в этом потоке, идти вперед и исполняться по Его святой воле. Ефесянам мы читаем в 5 главе, 18 стихе. «Исполняйтесь Духом, говорит апостол Павел». Исполнение Духом Святым мы получаем во время наших искренних молитв при глубоком смирении и сердечном сокрушении. Мы прошли с вами в начале Евангелия Луки, 11 главе, 9 стих. «Просите, — говорит Христос, — и дано будет вам. Просите». Это Его желание, чтобы мы просили. Это Его и повеление. Возрожденный, запечатленный Духом Святым христианин, войдя в поток по лодыжку, должен возлюбить Слово Божие, как младенец любит молоко. И далее перейти в другой возраст, в отрочество. А отрок всегда стремится стать юношей. А достигнувший юношества, человек уже не ходит по колено, он уже опускается глубже, по поясницу, а далее он подражает отцам, чтобы плыть. И третья мысль. Процесс постоянного исполнения Духом Святым – это духовная, полноценная жизнь бегущего на ристалище христианина. Итак, апостол Павел пишет в Ефесянам 1 главе, «Уверовав в Него, то есть во Христа, запечатлены обетованным Духом Святым, который есть залог наследия, мы вошли в поток любви Божьей. Мы вошли в поток Его благодати, которой спасаемся, и потому не будем, как дети, стоять по лодыжку и мутить воду, образно выражаясь, но пойдем дальше в поток. Будем исполняться Духом Святым, напояться Его молоком для духовного возрастания нашего, и потому будем хранить в чести свое помазание от Святого, как мы читаем в первом послании Иоанна, 2 главе, 20 стихом. Будем стремиться к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Кто-то удивится, как это, нам стремиться к почести вышнего звания? Что, нам нужно хвалиться? Нет, нет. Речь идет не об этом. Господь будет радоваться, если мы будем стремиться к этой высокой почести. Добиться такого положения, чтобы мы были угодны Его святому лицу. В этой же главе мы читаем, «Не достигну ли я, — говорит апостол Павел, — как достиг меня Христос, не достигну ли?» Не знаете ли, Павел апостол подчеркивает послание к Коринфянам в 9 главе, «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, — он говорит, — чтобы получить. Итак, мы все бежим на этом великом ристалище жизни». Одни для того, чтобы только бить воздух руками, а другие для того, чтобы достичь цели и прийти первыми. Пример бегущих на ристалище учит нас трудиться над своим возрастом, над возрастом духовным, в индивидуальном плане. То есть, хотя бегут и все вместе, но ты, дорогой друг, беги так, чтобы быть впереди всех и получить,
к этому призывает нас Святое Писание. Бежать впереди всех – это значит жить духовной, чистой жизнью христианина. Значит, постоянно молиться, значит, постоянно изучать Святое Слово, значит, постоянно иметь духовное общение с Ним, постоянно отдавать все силы свои для служения Христа. Это значит впереди всех бежать. Наша цель – Христос Иисус. Он ждет нас в воротах Своих распростертыми объятиями, и Он ждет, кто первый. Да, дорогие друзья, много можно встретить братьев и сестер, которые прозябают в жизни, не интересуются ничем, называются именем христианина, по сути дела, абсолютно холодные, пустые, не заинтересованные ни в чем. Приходят один раз на собрание, посидели, послушали и ушли, положили доллар и до свидания, до следующего воскресенья. Но разве это жизнь? Разве это бег ко Христу? Скорее всего, это какое-то недоразумение, плетение назад, наоборот, в хвосте, когда уже все прошли, а ты волочешь ноги свои, как будто перегружен каким-то трудом. Дорогие друзья, нет. Бегут именно те, кто находится в труде на ниве Его. Бегут те, которые отдают себя полностью, без остатка. Вот эти люди действительно бегут на ристалище. Последняя, четвертая мысль. Что может помешать нам в процессе погружения в этот благодатный поток? Давайте подумаем. Наверное, в первую очередь, это наш духовный застой. Нельзя успокаиваться, друзья мои, что мы уже вошли по лодыжку или по колено. Потому что это успокоение приведет нас к охлаждению и умиранию. Да, это правда. Мы стоим в потоке Духа Святого. Но мы не плывем. Мы, может быть, бултыхаемся там, у берега. Мы, может быть, и вошли по колено. Но дальше не продвигаемся. Что же, Господи, теперь скажешь нам, если ты видишь нас в таком положении, не обличишь ли? Успокоившийся христианин – это уже почти побежденный врагом христианин. Потому что Господь заинтересован в том, чтобы наполнять нас Духом Божьим. Ведь мы с вами прочитали в самом начале, «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». И я бы добавил еще «и только». Просящим и только. Нельзя думать, дорогой друг, что ты уже достиг глубины и исполнения Духом Божьим, нужно больше пресвитерам, проповедникам. Пусть это они углубляются в Слове Божие, им нужно это больше всех. Нет, нет. Лично каждый должен заботиться о своем духовном уровне. Это может помешать тебе в процессе погружения в поток. Не успеешь оглянуться, как окажешься на берегу. Что же еще может очень помешать процессу погружения в этот поток? Опасность извращать Святое Писание. Да? Настаивать на том, что ты, может быть, даже и не понимаешь. Ты больше доверяешь авторитетам каким-то, но не Слову Святому, потому что сам не исследуешь твое Святое Писание, твою личную Библию. Нельзя настаивать упорно на желании своем, мы пишем и читаем в одном гимне. Если мы настаиваем, а в Писании этого нет, то мы грешим. Мы извращаем это Писание. Авторитет одной личности не должен быть выше самого Слова Божия. Ибо это оскорбляет Духа Святого. Это мешает тебе лично иметь процесс погружения в поток Духа. Что же еще мешает человеку иметь процесс погружения в потоке? Это перестать молиться о своем личном духовном состоянии. Да-да, это очень и очень важно. Когда ты проверяешь самого себя, сколько раз ты открываешь святую книгу, сколько часов в день или в неделю, или, может быть, в месяц или в год ты тратишь на то, чтобы быть в общении с Богом посредством Святого Писания. Сколько? Если это от случая к случаю, если ты даже проповедник,
И ты должен знать о том, что ты должен говорить слово, но не пришла еще твоя очередь, а она придет через месяц, через два, и не открываешь святого слова, то ты беднеешь, ты скудеешь, ты не плывешь, а ты барахтаешься на берегу. Да, тебе нужно подготовиться, ты берешь Библию, открываешь и начинаешь готовиться, но это твое будет непережитое, надуманное, не то, что ожидает от тебя Господь. Живи жизнью Святого Писания, исполняйся Духом Святым, и ты почувствуешь силу, силу благодати. Это даст тебе духовное удовлетворение. Молись Господу, живи в Нем, и тогда ты будешь понимать, что означает мысль о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Господу нашему, который избрал нас и поставил на святой путь, в жизни своей принесем честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Ирина Сергеевна Каратаева уже неделю находится в деревне у своих родственников. Дети под присмотром Хельми Ивановны Пелтонин в течение всего этого времени прекрасно справлялись дома со своими обязанностями. Но сегодня Хельми Ивановна, зайдя, как обычно, к Каратаевым, была очень удивлена.
2: Ой, какой ужас! Какой беспорядок!
3: А, тетя Терри пришла.
2: Что это у вас тут произошло? Какой вихрь пронесся в этом доме?
4: А у нас этот выходной день.
2: Ой, мне что-то даже не верится.
3: Не пугайтесь, тетя Хельми. У нас просто сегодня лентяйный день.
2: Лентяйный день?
3: Да.
2: На вас это совсем не похоже. Так хорошо все было, и под конец на тебе. Почему это вы вдруг решили лентяйничать сегодня?
4: Просто так.
2: Просто так?
3: Сережа не захотел утром кровать убирать. А я сказала, что раз так, то и я не буду застилать. И Люда тоже не стала.
4: Всегда Сережа во всем виноват. Я просто не успел убрать кровать, вот и все.
3: А вот и нет. Ты успел бы, но просто поленился.
2: А где Вадим с Людой?
3: Не знаем. Когда мы пришли, их уже не было дома.
2: Ого, сколько посуды! Наверное, вся, что есть, на столе грязная стоит. Хорошо, хоть Вадим мусор вынес. Он один сегодня не ленился и выполнил свою обязанность.
4: А мы решили дать себе выходной.
2: Вот как, выходной?
3: Да, только если честно, меня такой выходной совсем не радует.
2: Еще бы.
4: А мне наоборот, интересно побыть в хаосе.
3: Вот уж и интересно в грязи сидеть.
4: Да. Я лежу на диване и представляю, что если бы вдруг все вещи сами по себе стали бы на свои места становиться.
3: И посуда бы сама вымылась, да? И кровати бы убрались, да?
4: Да, вот было бы здорово. Представляешь, посуда сама в раковину лезет и начинает мыться.
2: Не ты первый, Сереженька, об этом мечтаешь. О таком, наверное, все лентяи мечтают, чтобы им самим можно было ничего не делать. Но мечтать мы будем потом. А сейчас давайте-ка дружно за работу возьмемся, хорошо? Уберем весь этот беспорядок.
3: Правильно, тетя Хельми.
2: А то, если сегодня мама приедет, что вы ей скажете? Ведь, увидев такой беспорядок, она подумает, что без нее вы все время так жили, и очень расстроится.
4: А мы ей все объясним и расскажем.
2: Все равно ей трудно будет поверить, если она своими глазами увидит обратное. Так что давайте-ка за работу.
3: Сейчас, тетя Хельми, мы все уберем.
4: И правда, если мама приедет, то будет не очень-то приятно.
2: Ну вот и хорошо. Вы убирайте в комнатах, а я пойду посуду помою. А то ведь и кушать не из чего, все грязное.
3: Ой, наверное, гости идут. Как стыдно будет.
4: А может, и не гости. Сейчас узнаем. О, дедушка!
5: Мир вашему дому.
4: Вера, это дедушка пришел.
3: Дедушка?
5: А ты, Сережа, как будто бы и не рад меня видеть.
4: Нет, я очень рад.
3: Дедушка, как хорошо, что ты пришел.
5: Но обожди, Верочка. Я холодный, дай мне раздеться.
3: Дедушка, только ты не пугайся, хорошо?
5: А чего здесь пугаться?
3: И ни на что, дедушка, не обращай внимания.
5: А что это случилось здесь у вас?
3: Ничего, дедушка, не случилось, понимаешь? У нас
5: Ах, вот как, беспорядок.
3: Ну, мы сейчас все-все уберем. Ты проходи в комнату.
5: Спасибо.
2: А это вы, Петр Иванович? Приветствую.
5: Приветствую, Хельми.
2: А я думаю, кто же это там пришел сегодня к нам в лентяйный дом?
5: В лентяйный дом?
2: Да, лентяйный дом здесь. Вот посидите, я сейчас домой посуду и приду. Вы отдохните пока, Петр Иванович.
5: Спасибо. Ого, такого беспорядка я еще не видел в этом доме. Настоящий погром. Как же это вы так, а?
4: Читайте, дедушка, что у нас был научный эксперимент под названием «Что такое лень и как с ней бороться?»
5: Вот оно что. И какие же вы выводы сделали, научные работники?
4: Что лень – это зло.
3: А еще, дедушка, провели на практике. Что значит быть всегда готовым к встрече с Богом?
5: Вот как. А как же вы это проверили?
3: Очень просто. Мы допустили беспорядок, потому что думали, что к нам никто не придет. Но ты, дедушка, взял и пришел.
4: И теперь, если правду говорить, а так нам стыдно, что у нас так грязно.
5: Но ничего, Сережа, я свой человек, я вас могу понять. А вот если бы кто из чужих пришел, то действительно было бы неловко.
4: Счастье, никто другой не пришел.
3: А ведь так Иисус может прийти в любое время. Поэтому в нашем сердце должен быть всегда порядок. Правда ведь, дедушка?
5: Истинно так, моя миленькая. Вы сделали хорошие выводы из своего опыта.
2: Ага, ну, теперь уже совсем другой вид.
4: Все-таки мы очень не такие лентяи. Умеем поработать.
2: Никто и не говорит, что вы лентяи. Вы очень хорошо умеете обходиться без мамы и без папы. Словом, совсем взрослые дети. Не зря ваши родители так много времени на вас тратили. Толк есть.
5: Да, а позже вы и сами поймете, как легко жить такому человеку, который всему научен и все умеет.
3: Но все равно я так уже по мамочке и папе соскучилась.
5: Верю, моя деточка.
4: Да, с ними намного приятнее и веселее жить.
5: Ну, теперь уже она скоро должна приехать.
2: Да, я хотел спросить, как бабушка Лена?
5: Бабушка Елена совсем не важно себя чувствует. Мария с ней осталась, пока я к вам пошел. Думаю, что совсем скоро она уйдет в вечность.
2: Надо же.
4: Как хорошо, что бабушка у нас верующая.
5: Да, это великое счастье. Подумайте, какое было бы еще трудное положение, если бы еще пришлось переживать и бороться за ее внутреннее состояние.
2: Действительно.
5: Но, слава Богу, теперь у нее глубокий внутренний мир и покой в сердце.
2: Да, слава Богу.
5: И знаете, она даже говорит, что очень ждет перехода, чтобы освободиться от этого старого, дряхлого тела.
3: Все равно мне очень жалко расставаться с бабушкой. Мне не верится, что ее не будет с нами.
4: Но она же не исчезнет, а просто от нас уйдет туда, где в тысячи раз лучше.
3: Все равно.
2: Хоть бабушка чувствует себя готовой к переходу, и это очень важно, но все-таки наше спасение зависит не от наших чувств.
5: Да, слава Богу, оно стоит на твердом фундаменте Слова Божия.
2: И на основании искупительной жертвы Иисуса Христа. Наших заслуг в этом деле нет никаких. Кто же это еще к нам сегодня пришел?
6: Мама, привет!
7: Привет!
2: Ну и слава Господу!
7: Это вы маленькая. Ой, отпустите, задушите меня.
5: Ну, приветствуем. Долгожданную с приездом.
7: Ой, как я устала и соскучилась.
5: Да, и мы уже соскучились.
7: Ну, вот и хорошо у нас и дедушка, и Хельми.
2: Приветствую.
7: Приветствуй, Хельми. Приветствую, дедушка.
2: Да. Хорошо, что приехала.
7: Да, ой уж, не выдержала больше без твоей команды.
2: И они тоже уже скучают без тебя.
7: Ну, дайте я разденусь.
6: Мам, дай я помогу.
7: Ну, возьми, вот, на, повесь эту шапочку. Ну, как вы тут без меня жили?
6: Мы хорошо жили, мамочка, но с тобой все равно 100 раз лучше.
7: Ну, хорошо, хоть узнали это. А где Люда с Вадимом?
6: Вадим и Люда скоро придут. Вот они обрадуются тебе.
2: Я как раз собиралась чай приглашать пить. У нас все готово. Вот вместе и попьем.
7: Вот хорошо.
2: Ты, Ирина, наверное, проголодалась с дороги.
7: Да, я с большим удовольствием выпью чай в своем любимом семейном кругу.
2: Да.
7: Ой, как хорошо все-таки опять быть дома. Ой, ну, Сереженька, как ты чувствуешь себя?
6: Хорошо.
8: Но, слава богу, опять все вместе.

Реплики Сережи сегодня напомнили мне один жизненный случай, который я услышал на днях. Один мальчик заметил, что на большое строительство часто приезжала большая черная легковая машина и останавливалась около рабочей будки. Из машины выходил хорошо одетый мужчина. Поговорив немного с рабочими и понаблюдав некоторое время за работой, он опять садился в машину и уезжал. В один день, когда мужчина опять стоял около будки и наблюдал за постройкой, мальчик подошел к нему. «Господин», — сказал мальчик, — «скажите, как я могу стать таким же большим начальником, как вы, когда я вырасту?» Мужчине вопрос бойкого мальчика показался забавным, но потом, мгновение подумав, он ответил. «Очень просто, сынок. Купи себе яркую рубашку и потом трудись так, как будто все зависело бы только от тебя». Потом, посмотрев в широко открытые удивленные глаза мальчика, мужчина продолжил. «Видишь ли, когда я начинал, то я решил, что чтобы достичь успеха, я должен трудиться больше других. Я старался делать все лучше, чем другие, приходил на работу раньше других и уходил позже других. Но я также понимал, что для успеха нужно еще, чтобы мое старание заметили. Все рабочие носили синие рубашки и комбинезоны, а я купил себе красную рубашку. Начальник меня заметил и наградил мое старание и труд. Вот это мой совет тебе. Так же, как между амбицией и продуктивностью, так и между верой и продуктивностью имеется прочная связь. Кто верит, и это касается любой области человеческой жизни, тот готов пройти лишнюю дистанцию. Он не смотрит на часы, но вложит все свои силы, отдаст себя всецело делу и в результате будет плодоносным в своем деле. В области веры тоже нужно бороться против лени и пассивности. Верные в деле Евангелия вознаграждаются. «Спасение нашей души, — сказал Петр Иванович, — стоит на твердом фундаменте Слова Божия. И это великая истина. Библия – основание, фундамент для содержательной, полноценной, гармоничной и радостной жизни. И Библия, кстати, призывает именно к такому усердию и к такой полной отдаче, о которых рассказал вышеупомянутый высокий начальник любознательному мальчику. Воистину, Библия живая и актуальная книга. Она наилучший путеводитель для твоей и моей жизни, мой слушатель. Многие говорят, что Библия труднодоступна. Ее трудно понять. Это неправда. Главная весть Библии доступна и понятна каждому, кто хочет ее понять. Основная причина, почему люди говорят, что Библию трудно понять, заключена не в том, что они не могут понять написанного в Библии, а в том, что они не желают понять советов и указов Библии. Библия указывает человеку путь, по которому ему следовало бы идти, но человек не желает идти по этому пути, потому что этот путь не соответствует его личным мнениям и желаниям. Библия указывает на греховность человека. Человек об этом не желает слышать. Библия утверждает, что человек не прав пред Богом. Человек, в свою очередь, старается утверждать, что Библия — сказка. В Нагорной проповеди, которая является, если можно так выразиться, краткой конституцией Божьего Царства, сказано, например, «Не прелюбодействуй». И все-таки современное общество насыщено прелюбодеянием. И это не потому, что человеку трудно понять, что значит слово «не прелюбодействуй», а потому, что он хочет совершать этот грех. Это тот грех, который он больше всего любит. В Нагорной проповеди Иисус также сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Каждому разумному человеку понятно, что эти слова значат. Трудность не в понимании Слова Божьего, а в его исполнении. И исполнение Слова Божьего так трудно, потому что необращенное сердце неверующего человека и иногда даже верующего
не желает подчиняться тому, чему противятся его плотские похоти и страсти. Человек без Бога, без Его Слова, живет в замкнутом мире тьмы и греха, подозрений и страха. Единственное лекарство для этого его состояния – это духовное рождение через действие Слова Божьего и действие Святого Духа. Без Бога человек духовно и душевно болен. Основа его жизни – ложная. Сколько людей сегодня думают, что их основная нужда в жизни – это материальное благо, богатство, имущество. Но одно общественное и социальное улучшение не удовлетворят человека. Знали ли вы, что к числу самых несчастных и разбитых людей относятся многие миллионеры? Недавно я имел возможность встретиться с человеком, который обращается с миллионами долларов ежегодно. Его руководитель – миллиардер. Я спросил у этого человека, удовлетворен ли он тем, что у него много денег. Он ответил, «Деньги – это всегда проблема. Нищий должен уметь жить без денег. Богач должен уметь жить с деньгами. И это проблема». И Иисус Христос сказал, «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Никакие миллионы рублей или долларов не удовлетворят человеческую душу. Сколько людей сегодня ощущают огромную пустоту в своей душе? Одна девушка, студентка авторитетного Гарвардского университета, как рассказывает журнал «Тайм», непрестанно плакала, плакала и плакала. Никто не мог понять, в чем дело, почему она все время плачет. Под конец к ней приехал отец, и она сказала отцу, «Я так жажду чего-то, но не знаю чего. Каприз, психоз какой-то». «Нет. Ты тоже, мой друг, можешь быть студентом МГУ или любого другого учебного заведения. Перед тобой может возвышаться куча учебников в 3 метра высотой. У тебя может быть большой круг друзей. Ты преуспеваешь в учебе. И все-таки в твоей душе может быть необъяснимая пустота. Ты чувствуешь, что все эти разные научные теории не дают в тебе направления в жизни. Ты не находишь удовлетворяющего объяснения для своего существования. Почему в твоей душе угнетающая пустота? Чего ищет твоя душа? Твоя душа ищет Бога. Без Бога человек в заблуждении и эмоционально, и психологически, и интеллектуально. И Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Мой друг, только Иисус Христос может наполнить пустоту твоей души. Душа может болеть также из-за чувства виновности. Совершенные дела, сказанные слова угнетают совесть. Один главврач психбольницы, друг доктора Билли Грэма, сказал, «Я смог бы сразу отпустить добрую половину моих пациентов, если бы я только смог найти разрешение проблемы чувства виновности». Если человек живет долгие годы с обвиняющей совестью, его психика разрушается. Жить с постоянным чувством виновности ненормально. Бог не создал человека со способностью нести тяжелые психические грузы виновности и греха. Бог создал человека, чтобы он жил жизнью свободной от греха. Он создал человека с потребностью быть чистым и правдивым. Но человек добровольно сошел с предназначенного ему Богом пути. Вместо него человек выбрал свой путь, путь опробования и заблуждения.

0: Мой друг, что ты знаешь о кресте?
1: Ну, скажешь ты, кресты стоят на куполах всех соборов и церквей. Кладбища забиты крестами. Некоторые носят золотые крестики на шее. Но не эти символы я имею в виду. Я говорю о кресте, которому был пригвожден, пришедший на землю, Божий Сын Иисус Христос. Христос был пригвожден ко кресту в наказание. Он был наказан смертью. За что Он был наказан? Библия утверждает, что Он был невинным, безгрешным и святым до последних минут Своей жизни. Но наказание Христа не было ошибкой. Нет. Он был наказан за тебя, за твой грех, за твои грешные дела, мысли, слова. Пророк Исаия в Библии говорит, «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Мой друг, представь себе на минуту эту картину. Божий Сын висит на кресте, прибитый гвоздями. Из ран Его рук и ног течет кровь, примиряющая кровь, которая только одна может сделать тебя праведным и чистым пред Святым Богом. Его голову сжимает терновый венец. Его тело избито и истерзано до сплошной кровавой массы. Лицо опухло от крепких ударов воинов. В нем нет ни вида, ни величия, как предсказал пророк Исаия. Он мучается, всеми оставленный на кресте. Он тихо молится Богу, «Прости им, ибо не знают, что делают». Потом сквозь рыдания кричит, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Если бы Бог в этот момент ответил бы своему сыну, то он ответил бы, «Сын мой, я допустил тебе весь этот ужас ради спасения каждой виновной предо мною человеческой души. Мой друг, Христос был распят вместо тебя. Он взял на себя твое наказание, чтобы ты избавлен был от проклятия греха и от вечной смерти. Подумай над этим. Пусть эта картина останется перед твоим духовным взором, когда эта передача кончится. Пусть она побудит тебя лично ответить на этот безмерно великий акт Божьей любви к тебе. Да благословит тебя сам Господь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Приветствуем всех наших радиослушателей. Сегодня мы открываем цикл новых радиопередач «Меч и мастерок». Я ведущая этой передачи Людмила Грасмик.

Немного о себе. Родилась в 1971 году в Киргизии, христианка, имея семью, мужа и 4 детей. В Германию приехала в 1990 году. В передаче «Меч и мастерок» мы вас познакомим с замечательным человеком, жившим в Англии в 19 столетии, Чарльзом Спердженом. Чарльз Спержен был человеком весьма неординарным. Он был великим человеком, великим богословом, великим проповедником, великим в хождении перед Богом и великим в общении с людьми. В течение 40 лет он проповедовал перед 6-тысячной аудиторией. Его успех и популярность обусловлены даром ораторского искусства и умением разъяснить библейский текст. Проповеди Спержена всегда оригинальны, эмоциональны, предельно просты и практичны. Однако главный успех его проповедей заключался не в человеке, а в Святом Духе. Спержен был глубоко убежден, что если Святой Дух не будет открывать сердца слушателей, то как бы ни были сильны и красивы его слова, они будут напрасны. Несмотря на то, что прошло более 100 лет со дня его смерти, его проповеди не устарели. Они и сегодня дышат свежестью. 2000 его проповедей были переведены на 27 языков. Но Спержен не только был проповедником и пастором, он также занимался подготовкой молодых проповедников и пасторов. Кроме того, он построил дома милосердия и сиротские приюты для детей. И многое другое, о чем мы вам подробнее расскажем в наших последующих передачах. Спержен был также литератором. Он издал множество книг, всего более 140 различных наименований. В 1865 году Спержен начал публиковать ежемесячный журнал «Меч и мастерок». Под заголовком размещалась строка со словами «Летопись борьбы с грехом и труда для Господа». Так как в наших передачах будут представлены проповеди Спержена, то мы и назвали ее «Меч и мастерок». Но прежде мы представляем вам биографический очерк Чарльза Спержена с некоторыми сокращениями. Текст очерка читает Рудольф Гузе. Но прежде я хочу вам его представить. Рудольф – новый сотрудник, который будет помогать в радиоработе. Рудольф 1966 года рождения, христианин, имеет семью, жену и 3 детей. В Германии живет с 1988 года.

Чарльз Спеджин родился в июне 1834 года в городке Келведоне, что в графстве Эссекс. Однако, когда ему было 14 месяцев, его взяли в дом к родителям отца, жившим в захолустной деревне Стомброн, где он провел последующие 5 лет своей жизни. Его предки принадлежали к протестантам 17 века, которые убежали в Англию от католических гонений в Европе. Его дед, Джеймс Спеджин, на то время уже 25 лет служил пастором Стомбронской конгрегациональной независимой церкви. Он закончил Хокстонский колледж в Лондоне и обладал глубокими познаниями в писаниях, в трудах пуритан. Его голос был сильным, но очень приятным и глубоко выразительным, а проповеди отличались искренностью и силой. Бабушка Спержина, Сара, была достойной спутницей своему мужу. Их дом был счастливым и свободным от раздоров. Младшая дочь Джеймса и Сары, 18-летняя Анна, жила в это время у родителей. Ей нравилось, что маленький Чарльз находился в их доме, где он стал предметом ее особой любви и заботы. Она ухаживала за ним, когда он был малышом, помогала ему учиться ходить и говорить. Будучи еще совсем юной, она обладала жизнерадостным характером и занималась воспитанием племянника с большим удовольствием. В то же время она была ревностной христианкой и старалась содействовать духовному росту своего воспитанника собственным благочестием и примером в повседневной жизни. Дом, в котором жил Спеджин, был домом церковного пастора. У мальчика была уютная комната, где стояла старинная кровать. Лежа на ней, он мог слушать пение птиц, прилетавших на карниз за окном. За домом находился хорошо ухоженный сад. В нем было много цветов и фруктов. А вокруг сада пролегала тенистая зеленая тропинка. Дедушка Чарльза часто приходил сюда, чтобы поразмышлять и приготовиться для служения в воскресный день. Позже Чарльз и сам очень полюбил сад и с удовольствием употреблял в своих проповедях иллюстрации из жизни растений. Маленький Чарльз имел прекрасную возможность проводить много времени со своим дедушкой. Джеймс Спеджин был прост в общении, и, хотя ему было около 60, он был еще молод душой. Может быть, именно по этой причине он был столь привязан к своему внуку, а может, он распознал в нем необыкновенные дарования и желал их развить. Даже когда к нему обращались прихожане за советом или с просьбами о молитве, он часто брал с собой мальчика, и когда собирались служители для обсуждения богословских вопросов, мальчик был с ним, внимательно слушая и стараясь понять, о чем они говорят. Знакомство Чарльза с богословскими вопросами началось таким образом очень рано. Вся жизнь в доме, где рос Спеджин, вращалась вокруг Библии. Библию здесь не только читали, но и твердо верили в ее непогрешимость. Точно так же и молитвы возносились с полной уверенностью, что Бог слышит и отвечает на них в согласии со своей верховной волей. В семье с радостью практиковались библейские правила жизни, а нечестность и всякого рода зло были вообще неведомы. Их образ жизни был строгим. Однако они любили юмор и веселье. В работе или в отдыхе для всех домочадцев семьи Спеджинов, старых и малых, было характерно правило – великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Чарльз начал читать книги, еще будучи ребенком. В одной из спален была дверь, ведущая в маленькую темную комнату. Темную потому, что окна были заштукатурены, чтобы не платить печально известный налог на окна. Зато в этой комнате находилась старая пуританская библиотека. И когда Чарльзу было не более 3 лет, он начал выносить оттуда книги на свет и разглядывать иллюстрации. Еще не научившись, как следует говорить, он мог часами сидеть, разглядывая книги с рисунками. Но Чарльз умел не только глядеть на картинки.
Он очень рано научился читать. Тетя Анна учила его дома. Кроме того, он ходил в школу для самых маленьких. В возрасте 5 или 6 лет он уже читал Библию на семейных молитвенных собраниях. Будучи еще ребенком, Чарльз проявил твердость и смелость в отстаивании моральных принципов. После 5-летнего пребывания в Стомброне родители взяли Чарльза в свой дом. Родители Чарльза, Джон и Элиза Сперджен, к этому времени переехали в Колчестер, где Джон был служащим в фирме по продаже угля. Однако он был пастором конгрегациональной церкви в деревне Толсбери. Он был хорошим проповедником с необыкновенно сильным голосом, но все же уступал своему отцу в умении проповедовать. Между тем, в семье появились еще 3 ребенка. В те времена еще не было бесплатного образования, и многие дети были неграмотными. Школы были частными, и родителям приходилось платить за обучение своих детей. Джон Сперджен хотел дать своим сыновьям лучшее образование, какое мог позволить его достаток. Чарльз был умным, притом умным во всех изучаемых науках. К тому же он умел хорошо рисовать. Безусловно, родители были заинтересованы в том, чтобы их дети преуспевали в учебе. Но еще больше, они были заинтересованы в их правильном духовном развитии. Поскольку отец был очень занят работой и служением, обязанности по воспитанию детей в основном выпали на долю матери. Она была очень богобоязненной и добросердечной женщиной. Ее сын Джеймс говорил: «Всем, что по милости Божией было у нас достойного и прекрасного, мы обязаны прежде всего ей». Чарльз вспоминал о ней с глубокой любовью и благодарностью. Он рассказывал о том, как она читала своим детям Писание и убеждала их позаботиться о своих душах. Невозможно выразить словами, «Сколь многим я обязан своей хорошей матери», — писал он. «Я иногда вспоминаю, как она молила Бога, говоря, «И ныне, Господи, если мои дети будут продолжать грешить, то они погибнут не из-за неведения, и моя душа должна будет свидетельствовать против них в день суда, если они не уверуют во Христа». Мысль о том, что моя мать будет свидетельствовать против меня, пронзила мое сердце. Я никогда не забуду, как она, преклонив колени и обняв меня за шею, молилась: «О Господи, дай же, чтобы мой сын жил для Тебя». Читательский кругозор Чарльза, основанный на чтении в доме дедушки таких авторов, как Фоке и Буньян, теперь значительно расширился благодаря чтению многих других книг в отцовском доме. Он прочел несколько известных пуританских авторов и ознакомился с их богословскими убеждениями. Кроме того, у него была возможность присутствовать вместе с отцом на библейских беседах для проповедников в Колчестере. Позже он вспоминал: «Я могу засвидетельствовать, что дети могут понимать Писание, и я уверен в этом, потому что, когда я был еще ребенком, то участвовал в обсуждении многих запутанных богословских вопросов, выслушивая аргументы обеих сторон, которые в непринужденной обстановке высказывали друзья моего отца. Нет сомнения в том, что еще в 9- или 10-летнем возрасте он читал и кое-что понимал из трудов таких великих людей, как Джон Оуэн, Ричард Сипс, Джон Флейвелл и Мэтью Генри. Он начал постигать значение их богословских взглядов и взвешивал в своем уме возникающие «за» и «против». Однажды летом, когда Чарльз был еще ребенком и находился у дедушки в Стомброне, в его адрес было высказано удивительное пророчество. Дедушка Чарльза пригласил к себе в церковь одного бывшего миссионера по имени Ричард Нил. Нил провел много лет в Индии и в России, а теперь нес служение в Англии. Он очень заинтересовался маленьким Чарльзом и быстро распознал в нем необычные умственные способности и редкую ясность речи. Так, например, Чарльз
каждый день читал из Библии во время семейной молитвы, о чем Нил вспоминал так. «Мне приходилось слышать прекрасное чтение как старых, так и молодых проповедников, но я еще ни разу не слышал, чтобы маленький мальчик читал так правильно». Каждый день миссионер разговаривал с Чарльзом о его душе и горячо молился вместе с ним. Он был убежден, что мальчик непременно станет проповедником. И перед тем, как покинуть дом, он посадил его к себе на колени и сказал следующее. «Этот ребенок когда-нибудь будет проповедовать Евангелие великому множеству людей, и я убежден, что он будет проповедовать в церкви Роланда Хилла». В то время церковь Роланда Хилла была одной из наибольших во всей Англии. И в последующие годы Чарльз действительно проповедовал в этой церкви. Эти вещи и слова возымели свое действие на Чарльза. И он говорил, «Я с нетерпением ждал времени, когда буду проповедовать Слово Божие. Но я совершенно ясно понимал, что необращенный человек не смеет начинать это служение». Это заставляло меня еще более целенаправленно искать спасение своей души. Джеймс, младший брат Чарльза, знал о нем лучше, чем кто-либо другой. И вот что он писал. «Чарльз не занимался ничем другим, кроме учебы. У меня были и кролики, и цыплята, и поросята, и лошади, а у него одни только книги. Я увлекался всем тем, чем обычно увлекаются ребята». А он в это время просиживал за книгами, от которых его невозможно было оторвать. И все же, несмотря на то, что он не увлекался ничем другим, он знал обо всем, потому что читал об этом в книгах. И все складывал в свою память, которая у него была цепкой, как тиски, и вместительной, как амбар».

Летом 1849 года Чарльз еще раз перешел учиться в другую школу. Хотя ему было только 15 лет, он был к этому времени не только студентом, но и младшим учителем в школе. Вскоре ему предстояло пережить великое событие, преобразующее жизнь, то есть свое обращение. Об этом событии евангельские верующие хорошо осведомлены. О нем часто проповедуют в церкви и пишут в духовных книгах и журналах. Но этому событию предшествовал длительный период горького сознания греховности и поисков спасения. Сам же Спержен считал эти свои переживания столь важными, что он не только часто упоминал о них в проповедях, но даже посвятил их описанию целую главу в своей автобиографии. И надо сказать, что он, будучи мастером слова, кажется, едва мог подобрать достаточно сильные выражения для описания переживаемой им внутренней борьбы. Он писал: «Я был бы рад лучше провести 7 лет в мучительной болезни, чем еще раз пережить весь тот ужас зла и греха, который я увидел в самом себе». Эти горькие переживания начались у него в довольно раннем возрасте. Мы уже говорили, что еще в 3-летнем возрасте он с интересом разглядывал рисунки из книги «Путешествия пилигрима», где христианин был изображен с тяжелой ношей на спине. И вскоре он узнал значение этой ноши. Это было бремя греха. Научившись читать, он большей частью читал Библию и труды пуританских классиков. Он с особым вниманием прислушивался к богословским беседам и уже приблизительно в 10-летнем возрасте имел определенные познания в христианском вероучении. И хотя он рос честным и благонравным мальчиком, все же ему становилось все более понятным то, каким ужасным является грех в глазах Бога. Он понимал, что, подобно пилигриму, он тоже несет на себе это ужасное бремя и сам не сможет от него освободиться. Однажды летом, во время пребывания в доме у дедушки, произошел такой случай. Они читали из Библии место, где говорилось о бездне. Чарльз прервал чтение и спросил, где находится такое место, в котором нет дна? Дедушка попытался что-то ответить, но это не удовлетворило мальчика. И с тех пор в его сердце засела мысль, что неспасенный человек может уходить все дальше и дальше от Бога и от всего праведного и доброго, и, наконец, оказаться в вечности без Бога. И хотя он знал не хуже других, что Христос умер за грехи наши, он не знал, как применить эту истину к самому себе. Он пытался молиться, но, как он позже вспоминал, у него получалось только: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Ошеломляющее великолепие его могущества, величие его силы, строгость его правосудия, непорочная святость его характера — все это повергало мою душу во прах, и я падал ниц пред Богом в глубоком сокрушении духа. Чувство греховности возрастало, несмотря на многие попытки избавиться от него. Спержен рассказывает, как в течение нескольких лет своего детства он постепенно пришел к осознанию того, что требования Божьего закона относятся ко всем без исключения. «Куда бы я ни пошел, — говорил он, — я чувствовал требования закона и к моим мыслям, и к словам, и к тому, как я иду или отдыхаю». Пытаясь преодолеть это ужасное состояние, он пришел к пониманию еще одной истины, взаимосвязанной с законом Божьим, что закон носит духовный характер. Хотя он ни разу не совершил грехов, оскверняющих тело, он чувствовал себя виновным в грехах духа и сокрушенно признавался: «Нет никакой надежды избавиться от этого закона. Он окутывает меня своим дыханием так, что я никак не могу вырваться». Часто случалось, что, просыпаясь после бессонной ночи, он брался за чтение таких книг, как «Увещание необращенному грешнику» Делейна и «Призыв к необращенным» Бакстера. Но эти труды, столь полезные для других,
лишь бредили в нем наболевшие, напоминая, что он сам погибал и нуждался в спасении. Эти книги пробуждали в нем еще большую жажду узнать, как можно получить это великое спасение, и оставляли его один на один со своими исканиями и страданиями души. Во время всех этих переживаний его стали посещать всевозможные богохульные мысли. И это несмотря на то, что он сам редко слышал богохульство и вряд ли когда-либо произносил его своими устами. За этим последовало сильное искушение отрицать существование Бога вообще. И далее последовала попытка внушить себе, что он вольнодумец и в конечном счете атеист. Он даже пробовал сомневаться в своем собственном существовании. Но все эти попытки закончились провалом. В конце концов, он сказал сам себе, «Я должен что-то прочувствовать, и для этого надо предпринять какие-то действия». Он был готов подставить свою спину под бичевание или совершить паломничество, если бы можно было получить таким образом спасение души. Но впоследствии он признался, что никак не мог понять простейшую истину, что надо всего лишь верить во Христа распятого, принять совершенное им спасение и не делать ничего самому, но довериться тому, что сделал Он. Эти мучительные поиски спасения продолжались также и в годы учебы в Колчестере и Мейдстоне, а когда он перешел учиться в Нью-Маркет, эти поиски стали еще более старательными. Как мы уже говорили раньше, он всегда добивался замечательных успехов в учебе, но в его душе все время царила острая тоска. Впоследствии он вспоминал, оглядываясь на это ужасное время: «Мне казалось, что лучше было бы быть какой-нибудь лягушкой или рептилией, чем человеком. Я полагал, что самое безобразное создание все же лучше, чем человек, потому что я согрешил против всемогущего Бога». После учебы в школе он стал посещать богослужения в разных церквях, надеясь услышать что-нибудь такое, что помогло бы ему сбросить с себя бремя. Один проповедовал о Божьем всевластии, вспоминал он, но эта истина была слишком высокой для бедного грешника, желающего знать, как можно спастись. Другой, уважаемый проповедник, всегда говорил о законе, но что пользы было распахивать почву, которую надо уже засевать? Еще один проповедник говорил о практической жизни христианина, но это очень сильно походило на офицера, пытающегося учить военным маневрам безногих солдат. Все, что я желал знать, это то, как я могу получить прощение грехов, но ни один из них не сказал мне об этом.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Разное случается в жизни, не правда ли? Вы планируете одно, в конечном итоге получается совсем другое. Сегодня речь пойдет о человеке, который, будучи подростком, хотел посвятить себя спорту. Хотел быть непревзойденным, быть победителем. Но он достиг других вершин, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дорогая, я тут подумал, а не купить ли нам Дэйву настоящую кожаную бейсбольную перчатку, а?
1: Разве мы себе это можем позволить?
0: Ну, так или иначе придется.
1: Бак, я не знаю. Другим детям тоже нужны вещи, а это больше похоже на роскошь.
0: Дорогая, но он создал свою команду, и я горжусь им. Но для того, чтобы хорошо ловить мяч, ему нужна кожаная перчатка.
1: Ты и твой спорт. Как будто это самая важная вещь в жизни.
0: Когда ты ребенок, так оно и есть. Кроме того, спорт развивает характер.
1: Делать домашнюю работу или помогать по хозяйству, это, пожалуй, развивает характер.
0: Милая, ну так ведь он же помогает. Всегда нарубит дров, принесет уголь.
1: Да, Дэйв хороший ребенок. Очень ответственный.
0: Значит, я покупаю ему новую кожаную перчатку. Сэкономим на чем-нибудь другом.
2: Отец проработал 42 года на железной дороге. Он всегда хотел, чтобы я и два моих младших брата посвятили свою жизнь спорту. Когда мы играли с мячом, отец всегда подбадривал нас. Я до сих пор храню перчатку, которую он мне купил. Но самым дорогим подарком для меня было все то время, что он проводил с нами.
3: Наша команда победила?
0: Еще как! Жаль, ты не видел последние минуты матча. Это было захватывающе.
3: О, а как насчет отпраздновать, а?
0: О, я горжусь Дэйвом. Он действительно одаренный ребенок. В бейсбол он играет так же хорошо, как и в футбол. Он далеко пойдет.
2: Спорт стал моей жизнью. Мои родные гордились мной, особенно бабушка. Она жила в Северной Каролине и каждое лето приезжала к нам на недельку погостить. Однажды вечером, сидя на веранде, мы разговорились.
4: Твой папа очень гордится тобой, Дэйв.
5: Да. Особенно, когда меня выбрали лучшим игроком бейсбольной команды.
4: Ну, ты молодец.
5: Ты знаешь, бабушка, моя фотография была в газете.
4: Твой папа мне показывал.
5: А я, когда принес трофей домой, то мама просто глазам своим не поверила.
4: У тебя хорошая мама, Дэйв. Ну, а ты прямо как твой отец.
5: Да. Он всегда говорит, команда, которая не проигрывает, не может быть побежденной.
4: Он прав, Дэйв. Какой сегодня был красивый день. Особенно закат солнца.
5: Да.
4: На небесах тоже так будет. Красиво и спокойно. Не будет больше никаких болезней, не будет слез, не будет страданий. Только Иисус. Свет небесный.
5: Знаешь, бабушка, вот мой друг Вейн и его семья, они тоже так говорят. Они часто молятся, даже перед едой.
4: Ну, мы должны благодарить Господа, ибо все, что у нас есть, это Он дал нам.
5: Что, даже возможность быть физически развитым?
4: Да, Дэйв, и это тоже. И ты должен научиться жить для Иисуса.
5: Ну, я был пару раз в церкви.
4: Я молюсь, чтобы ты стал играть за команду Господа, сражаясь за добро и справедливость.
5: Ты знаешь, бабушка, религия — это хорошо, конечно, но спорт мне больше нравится.
4: Я горжусь тобой, Дэйв, но я была бы счастлива, если бы ты принял Христа.
2: Я рассказал маме об этом разговоре, и она сказала мне, что бабушка христианка. Однажды вечером я видел, как она молилась на коленях, держа в руках Библию.
4: Господи, спаси Дэйва, наставь его на путь истинный. О, спаси его, Боже, покажи ему всю радость спасения. Спасибо тебе, Господи, за то, что умер за нас, дабы каждый из нас мог спастись. Аминь.
2: Я любил бабушку. Ее молитва тронула меня, но наставления моего тренера вдохновляли меня больше. Я должен был играть и побеждать.
0: Эй, сынок, привет.
6: Привет, пап.
0: Ну, как прошел день?
6: Нормально. Вот, собираюсь в аптеку.
0: Да?
6: Мне нужны протеины.
0: А кто сказал?
6: Тренер Кокс.
0: А, ну.
6: Он говорит, что мне надо прибавить в весе.
0: Ага.
6: Понимаешь, папа, если я поправлюсь, то меня возьмут защитником в футбольную команду.
0: О, так это здорово. Фантастика.
6: Да. А ты знаешь, что он еще сказал?
0: Что
6: при желании можно всего добиться. И еще он сказал, что я создан для спорта.
0: Он прав. Если сосредоточишься на игре и сильно захочешь победить, ты справишься. Занимайся спортом, учись. И дай бог, получишь спортивную стипендию в колледже.
2: Я последовал совету своего отца и все свое время посвящал спорту. В баскетбольной команде я был защитником, и в том году мы вышли в полуфинал. Меня включили в юношескую команду всех звезд и вручили почетный трофей. В 9 классе я и мой друг Дон организовали свою бейсбольную команду. Очень скоро перед нами открылось много новых возможностей.
7: Вот это игра!
6: Мы их сделали!
7: И играли мы не хуже взрослых.
6: Да!
7: Когда вернемся, отпразднуем, выпьем по бокалу пива.
6: О, Дон, ну, я не знаю.
7: Да ладно тебе!
6: Ну, одно пиво не может повредить, правда?
7: Тренер говорит, мы не должны пить, но все остальные парни пьют и ничего, все еще играют.
6: Ну, ладно. Ладно, я тоже пойду. Ну что, я хуже других, что ли?
2: Поначалу такие мероприятия случались редко и не влияли на мою игру.
7: В третьей четверти ты классно сыграл.
6: Ты понимаешь, я искал принимающего, но они-то все были закрыты.
7: Да, ты помог изменить исход матча.
6: Слушай, Дон, вот тренер говорит, что алкоголь влияет на твою игру. Но я что-то ничего не заметил.
7: Я тоже.
6: Знаешь что, давай тогда еще по одной.
7: Давай.
2: Пить, чтобы быть как все, это глупый повод. Алкоголь и спорт несовместимы. Раньше я говорил, что никогда не буду этого делать, и в результате поплатился. Все тяжелее было сконцентрироваться на игре, и скорость была уже не та. И все же, несмотря на это, в 10 классе у меня было много наград. Отец гордился мной.
0: Посмотри, еще одну твою фотографию поместили в газету.
2: И что там пишут?
0: Олтон Юниор, защитник, вчера был назван самым полезным игроком.
1: Молодчина, Дэйв.
6: Ой, посмотрите, а вот и фотография Дона.
0: Стипендия в колледже вам обеспечена. Фантастика!
2: Я начал выпивать, думая, что это никак не отразится на моей игре. Я глубоко заблуждался.
7: Ну, вот и конец сезона.
2: Да, вот это конец.
0: Эй, Дэйв, подожди.
7: Здравствуйте, мистер Уолтон.
0: Здравствуй. Хорошая игра, ребята.
2: Нет, что-то не так. Как я мог пропустить тот мяч?
0: Тебя что-то беспокоит, сын?
2: Просто устал, наверное.
7: Ну, мне пора. Тренер Кокс ищет меня повсюду.
6: Пока, Дон.
2: Надеюсь, ему предложат что-то хорошее.
0: Да, на его месте ведь мог быть и ты.
2: А, мною уже никто не интересуется. Наверное, я не так уж хорош, как думал.
0: Ты теряешь скорость, сынок. Что случилось?
2: Я закончил школу.
5: Мне предоставили стипендию в маленьком колледже на 2 года. Если бы я продолжал заниматься спортом и у меня была бы высокая успеваемость, то мне бы продлили стипендию еще на 2 года. Но, к сожалению, этого не случилось. Я говорил друзьям, что мне наплевать, но я лгал. Особенно страдали мои родители, когда узнали, что я пью.
1: Я не понимаю, Дэйв, зачем ты это делаешь? Ведь мы тебя воспитали нормальным ребенком.
5: Мам, все парни в команде выпивают, не только я.
1: Это неправда.
0: Дэйв, ты мог бы столького добиться. Я думал, ты знаешь, что алкоголь – это плохо. Эти вещи нельзя совмещать.
5: Да. Да. Прости меня, папа.
0: К сожалению, Дэйв, уже слишком поздно.
1: Мы так надеялись на тебя.
0: Сынок, прости нас, но у нас нет денег, чтобы оплатить твою учебу в колледже без стипендии. Тебе придется найти какую-нибудь работу.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Если мои родители были просто разочарованы, то я был в полном отчаянии. Ведь спорт был для меня всем. Я нашел работу, но меня по-прежнему тянуло в бар. Там с друзьями я проводил каждый вечер. Казалось, этому не будет конца. А летом я повстречал Даяну. Она еще училась в школе, но мы уже встречались.
1: Да, я помню. В прошлом году ты играл в футбольной команде. Вы всегда побеждали наших.
0: Ну, извини, так уж получилось.
1: Не ври. Ты бы сделал это снова, если бы...

0: Дэйв, ты классный спортсмен. Ты бы мог получить стипендию в колледже.
1: Да ну, я там кое-что натворил.
0: Что?
1: Ну, понимаешь, тренер предупреждал нас не пить, но я не послушал. И это отразилось на моей игре.
0: Я думаю, что еще не поздно, Дэйв. Ты сможешь преодолеть это.
1: Папа всегда говорил, победитель никогда не остается в тени. Он всегда стремится все выше и выше. Но всему есть предел. Спустя 3 года мы поженились. Даяна стала парикмахером, помогала мне закончить колледж. Я изучал социологию и помимо этого подрабатывал тренером. Затем я закончил колледж и устроился на работу в спортивный клуб. Но я по-прежнему продолжал выпивать.
0: Дэйв, пожалуйста, брось пить. Ну, пожалуйста.
1: Не начинай, Даяна.
0: Ты со мной себе не похож. Не говоря уже о том, сколько денег истратил.
1: Да что с вами, женщинами? Сначала выходите замуж, а потом все пытаетесь изменить. Я? Это я.
0: Ну, скажи, тебе нравится так жить?
1: Отстань.
0: Ты изменился, Дэйв. Ты не тот мужчина, за которого я вышла замуж.
1: Это ты изменилась. Раньше ты ходила со мной по барам, помнишь? А теперь ты стала хорошей.
0: Я хочу иметь семью.
1: Делай, что тебе хочется, а меня не трогай.
0: Если даже у нас будет ребенок.
1: Наша дочь Холли родилась за неделю до Рождества. Меня переполняли радость и гордость. В ту ночь мы с друзьями отпраздновали рождение дочери в баре, и я вернулся домой никакой. Я с ужасом представлял себе будущее и неспособность быть хорошим отцом. Я не знал, как измениться. 2 года спустя, на работе, я познакомился с одним человеком, который впоследствии стал моим другом.
2: Я не знаю, Дэйв. Думал, занимаюсь достаточно, чтобы быть как ты. Но, наверное, это все зря.
1: Не смеши меня, Дэйв.
2: Но я серьезно. Я помню, как ты играл в футбол в школе. Быстрый, ловкий, проворный. Ну, просто класс.
1: А, может быть, пару раз, не более.
2: Да я не раз видел, как ты спасал команду от поражения.
1: Да, я с грустью вспоминаю те дни.
2: Ну, иногда мы теряем что-то, чтобы получить взамен другое.
1: Да. Все когда-нибудь кончается.
2: Ты прав. Человечество борется с этой проблемой со времен Соломона. Но не забывай, Господь хочет, чтобы ты шел по правильному пути.
1: К тому времени мой младший брат стал христианином. Он все время рассказывал нам об Иисусе Христе. Но, к сожалению, ни отца, ни меня это не интересовало. Мой друг Дэп вот уже 3-ю неделю не показывался в клубе. Мне не хватало его дружбы. Однажды он позвонил мне и пригласил на воскресную службу. Я и думать не мог, что мой брат приведет всю нашу семью в церковь.
3: Сегодня день нашего спасения. Встаньте и подойдите. Подойдите, кто хочет покаяться и отдать свою жизнь Христу. Он простит вам грехи ваши. Он даст вам то, что никто не может дать. Вечную жизнь. Не бойтесь, ибо Он погиб на кресте за вас.
1: Никто не пошевелился. Рядом сидящая женщина плакала. Я знал. Она молилась за меня. И я тоже начал молиться. Я вышел вперед и отдал свое сердце Иисусу Христу. Пока я там стоял и плакал, 2 молодых человека подошли ко мне. Это были мои братья. Потом подошли две девушки, мои сестры. За ними последовал и отец. Это был великий день. Целая семья была спасена. Я с нетерпением ждал, чтобы все рассказать Даяне.
0: Ну, как в церкви?
1: Ты не поверишь, Даяна. Я спасен.
0: Дэйв!
1: Дэйв сказал, что он молился за меня эти 3 недели.
0: Я тоже молилась за тебя, милый.
1: Даяна, я не знал, что ты христианка.
0: Да, я приняла Христа еще ребенком. Когда я встретила тебя, я уже перестала ходить в церковь.
1: Ох, как будто груз свалился с плеч. Я не хочу больше жить без Господа.
0: Я так рада за тебя.
1: Ты знаешь, Даяна, вся моя семья была в церкви, все они спасены.
0: Вся семья?
1: Да, вся. Ну, все, кроме мамы. Я не знаю, есть ли она спасена.
0: Я приняла Христа.

0: вместе молились, попросили прощения друг у друга за все содеянное, вместе теперь ходим в церковь. Рассказывая историю своей жизни в церкви, в тюрьмах, приютах, сотни людей приняли Иисуса Христа. Я говорил о Христе со своими старыми друзьями.
1: Ты увлекся религией, Дэйв!
0: Иисус в корне изменит твою жизнь. Ты знаешь, вот когда-то я хотел быть победителем в спорте. Теперь я хочу быть победителем души. Он действительно изменит твою жизнь, поверь мне.
1: Но мне и так хорошо. В семье все хорошо. Недавно купили новый дом. Чего еще можно пожелать?
0: Дон, у тебя нет Господа, понимаешь? А без Него у тебя нет ничего.
1: Я хожу в церковь, Дэйв.
0: Да я знаю, знаю. Но пойми меня, я говорю о личных отношениях между тобой и Иисусом. Иисус сказал, если человек не родится заново, он не сможет увидеть Царство Божье. И это правда. Я чувствую себя как слепой, который сказал, я был слеп, но я прозрел.
1: У меня все в порядке, Дэйв. Ну поверь мне.
0: Он заблуждался, но еще об этом не знал. Однажды я побывал на Гаити. То, что я там увидел, голод, смерть, людей, утративших надежду, все это снова повлияло на мою жизнь. Вскоре я узнал, что Дон был осужден на 3 года за употребление наркотиков. Я написал ему письмо, в котором просил его принять Иисуса Христа. И спустя несколько дней я получил ответ.
2: Даяна! Даяна!
3: Что?
2: Даяна, пришло письмо от Дона.
3: Что ты говоришь и что он пишет?
2: Даяна, он спасен! Хвала Господу! В тюрьме он принял Христа.
3: О, слава Господу, Дэйв!
2: Ты знаешь... Он пишет, что хотел покончить жизнь самоубийством. Хорошо, что я вовремя ему написал.
1: Дэйв, приятель!
2: О, Дон!
1: Рад видеть тебя.
2: Я тоже, Дон. Ну как ты? Как ты себя чувствуешь на свободе?
1: Настоящую свободу я ощутил тогда, когда принял Иисуса Христа. Спасибо тебе за то письмо, ты просто спас меня от смерти.
2: Ну что ты, Дон, это не я. Это Господь.
1: Зря я тебя не послушал раньше.
2: Послушай, Дон, а что ты собираешься делать в дальнейшем?
1: Я решил посвятить свою жизнь Господу.
2: А я тоже. Я проповедую в школах, в тюрьмах. Послушай, давай вместе.
1: Я с удовольствием.
2: Ты знаешь, Дон, я хочу создать свою миссию для бедных.
1: Серьезно? Я с тобой.
2: Правда? Отлично.
1: Теперь мы играем в другую игру. И по другим правилам.
2: Мы с Доном проповедовали в церквях, школах, тюрьмах и везде, где нас слушали. 10 лет тому назад мы открыли свою миссию в Спартанбурге. Путешествуя по всей стране и неся благую весть, мы славили Господа. Слава Господу!

Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину.

Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. Мы вам желаем Божьих благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на передаче «Освобожденные».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Клилев. Мы продолжаем разбирать тему о дарах, которые Господь Иисус Христос дал Его телу.

конце прошлой передачи мы остановились на том, что рассмотрели два дара – дар апостола и дар пророка. А также увидели, почему Христос не дает эти дары в наше время своей церкви. Сегодня поговорим о следующих дарах, которые перечислены в нашем 11 стихе послания к Ефесянам в 4 главе. Затем поразмышляем о целях даров и коснемся призвания служителей. Евангелисты. Из трех пребывающих даров евангелисты названы первыми. Они потому уже названы впереди пастырей и учителей, что через их служение души приводятся к Господу. «Как слышать без проповедующего?» – спрашивает апостол Павел в послании к Римлянам, 10 глава, стих 14. Евангелист – это весьма ценный дар. Он идет в мир, чтобы нести благую весть. При этом он обладает духовной способностью приводить неверующих людей посредством Слова Божьего к Господу Иисусу. Это не значит, что он способен убедить людей всевозможными искусственными трюками. Совсем наоборот, он таким образом изображает перед ними Спасителя, что они пленяются им. Поистине, это в высшей степени благословенный дар. Первоначально областью деятельности евангелиста был мир. Сегодня он часто совершает свое служение в христианстве, что, конечно же, не проще. И однако он забрасывает невод Евангелия в море и вытаскивает оттуда на берег всякого рода. Но собирание хорошего в сосуды – это уже не его задача. Это приводит нас к двум следующим дарам – пастыри и учителя. Оба эти дара соединены в оригинале одним общим артиклем, что указывает на их связь друг с другом. Они фактически родственны друг другу. Иногда они встречаются даже в одной и той же личности. И однако это не одно и то же. Пастырь – это очень редкий дар. Он идет за одной единственной душой. Он несет и учит ее. Он ищет рассеянных. Он учитывает состояние и обстоятельства отдельных душ. Это показывает нам, что он должен обладать хорошим познанием истины, а также быть, как мы это сегодня говорим, душепопечителем. Он может поговорить с совестью человека. Он способен увещевать. Служение пастыря совершается большей частью в тайне. Он лечит больного, прежде чем другие заметят его болезнь, прежде чем она распространится. Великий пастырь овец является его возвышенным примером. О, если бы у нас больше было пастырей, они для Церкви Божьей неоценимое сокровище. Учитель совершает свое служение по большей части открыто. Если пастырь больше занимается душами, то учитель — Словом Божьим. Его благословенная задача — это представить Слово Божие и самого Господа Иисуса во всей Его красоте и совершенстве и направить к этому детей Божьих. Ибо лишь тогда можно вкушать то, что от Бога, когда знаешь это. Чтобы знать дарованное нам от Бога, это выражение хорошо относится к служению Учителя. Оно написано в 1 послании к Коринфянам, 2 глава, 12 стих. Он обладает способностью просто и доступно излагать даже глубокие мысли Писания, так что всякий может понять их и следовать им. Его весьма важной задачей является наблюдение за единством и неповрежденностью учения в среде детей Божьих, чтобы всякое заблуждение было узнано и устранено в зародыше. И его единственным в своем роде примером является великий учитель, который сказал: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы братья, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос». Матфей 23, с 8 стиха. Очень важно для учителей сознавать тот факт, что и они знают отчасти. Это поможет им сохранять себя в кротости и смирении. После того, как апостол рассказал о дарах, он показывает цель, ради которой они даны. Послание к Ефесянам, 4 глава, 12 и 13 стихи. «К совершению святых,
на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Обратите внимание на сам порядок. Сначала названа великая непосредственная цель – к совершению святых. И далее следуют две вытекающие из нее цели – на дело служения для созидания тела Христова. Отличие первой цели от двух последующих подчеркивается и применением различных предлогов. В первом случае применен предлог «к», греческий «прос», а затем «для», греческий «эйс», или «по отношению к». Первая цель — совершение святых — таким образом несколько выделяется, поэтому о двух последних я говорю как о вытекающих из нее целях. Служение даров должно быть направлено к совершению святых посредством дела служения и созидания тела Христова. Особым непосредственным намерением Христа в отношении служения даров является, таким образом, совершение святых, их практическое совершенство, их преобразование в Его образ. Лишь после этого следуют различные формы служения и роста тела. Это в высшей степени ценно. Бог в своем сердце прежде всего имеет благословение каждого в отдельности. Этим Он начинает. Общая сторона — совместное благословение следует после. Она всегда является следствием благословения Богом отдельных лиц. Никогда не бывает наоборот. Мы видим это уже в первой главе нашего послания. Сразу же в начале говорится об избрании отдельных верующих прежде создания мира и о всяком духовном благословении, которое они имеют во Христе. Лишь в конце главы Дух Святой начинает говорить о теле Христовом. Совершение святых — это то, что ближе всего сердцу Господа. И теперь мы переходим к следующей цели, ради которой Господь дал Своей Церкви апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Это созидание тела Христова, то есть образование и рост тела Христова. И здесь я хочу указать на один пункт, который, возможно, упускается из вида. Целью служения евангелиста — также является, по замыслу Господа, созидание тела Христова. Это служение должно совершаться в свете этой истины. При отсутствии этого ему недостает правильного направления и существенных признаков Божьего служения. Господь Иисус хочет не только спасать души, чтобы затем взять их к себе, но целью Его является образование и созидание Его тела. Он хочет, чтобы спасенные познавали и практически осуществляли свою связь в этом теле. Это, конечно, уже не служение евангелиста — преподавать соответствующее учение. Но, тем не менее, евангелист должен постоянно иметь в своем сердце эту цель, если он хочет заслужить одобрение своего учителя. Только так может он сохранить себя в своем служении от либеральных путей и духа. Во многих христианских кругах на абсолютно первом месте стоит приобретение душ и возвещание Евангелия. Для многих представляет собой все служение. Воля же Господа, чтобы прежде всего уделялось внимание святым Его и их утверждению в вере. Многими это совершенно игнорируется. Мы не хотим одного противопоставлять другому, но здесь мы познаем, что истинное служение по воле Его не выдвигает на первый план цель возвещания Евангелия, но совершение святых. В планах Господа приоритетом пользуется не возвещение Евангелия, как бы бесспорно важным ни было это дело, но совершение святых, домочадцев Его. Разумеется, возвещение Евангелия предшествует последнему, и дело приобретения душ ни в коем случае не должно быть в пренебрежении. Возвращаясь еще раз к вопросу о совершении святых, я хочу поставить вопрос. Что понимается под совершением? Очевидно, несовершенство, которое мы обретем при восхищении. Греческое слово, переведенное как «совершение», «катартисмос» означает оборудование, снаряжение.
В нем нуждаются врачи для вправления членов тела. Соответствующий глагол «катартюйо», что означает «сделать совершенным», «завершить», встречается, к примеру, в первом послании Петра, 5 глава, 10 стихом. «Сам да совершит вас». И в Евангелии от Матфея, 4 глава, 21 стих, где речь идет о починке сетей. Это делает ясным, что поднимается под совершением святых. Восполнение недостающего, возвращение на свое место того, что не соответствует установленному порядку. Для этой цели Господь Иисус дал эти дары, чтобы каждый из Его членов мог бы беспрепятственно расти и развиваться, и чтобы все в них было приведено в порядок, что не соответствует Ему и Его планам. Какая счастливая мысль! Это цель Христа, личное усовершенствование Его членов и их благословение, не может не осуществиться. В той мере, в какой каждый в отдельности возрастает возрастом Христовым, будет созидаться и все тело, поскольку каждый член в свою меру содействует приращению тела. Бог хочет, чтобы мы все через служение этих даров пришли в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это и есть то практическое единство, о котором говорит апостол, единство, которое достигается путем углубления в христианскую истину, путем возрастания в познании Сына Божьего, как Он открыт нам в Слове Божьем. Не будем же говорить или думать о познании как о чем-то второстепенном или даже опасном. Как раз наоборот. Ничто не двигает нас так вперед, ничто так не смиряет нас, как познание Бога, открывшего себя в Сыне Своем. Поэтому мы не можем переоценить значение тех сокровищ веры, которые вверены нам, христианам, того возрастания в благодати и познании Сына Божьего, к которому мы призваны. Он является центром всякой истины. Ничем другим невозможно достигнуть истинного практического единства среди детей Божьих, как лишь постоянно занимаясь личностью Христа. Разработанные людьми исповедания веры не могут достигнуть этого. Они более разделяют, чем соединяют. В этом заключается воля Божья, чтобы мы достигали определенного возраста в отношении познания Сына Божьего. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Дал бы Господь, чтобы рассматривание нам этих стихов и Святого Слова Божьего вело нас к тому, чтобы мы истинно, любовью, все возрастали в Того, Который есть глава Христос. Все, что Он имеет, Он даровал Своей Церкви. Он любит ее, как самого себя. Это делает церковное собрание детей Божьих особенно ценным. Ведь это место, где любовь Христа к своей церкви, проявляющаяся в нежной, никогда не прекращающейся заботе о ней, находит свое особое выражение. А теперь давайте рассмотрим вопрос, в котором христианство, к сожалению, далеко уклонилось от того, что было от начала. Кто призывает на служение Господу? Мы видим из прошлой и этой передачи, кто тот, который людям, церкви, дает дары. Прославленный человек Иисус Христос в небесах. Отсюда должно быть ясно, кто призывает служителей к работе в винограднике Божьем. И однако, ввиду важности этого предмета, давайте остановимся здесь и прежде всего посмотрим несколько назад. Когда Господь Иисус был на земле, и думал о призвании учеников, мы слышим замечательные слова. «Потом взошел на гору и призвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему и поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть». Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 стиха. Эти слова совершенно ясно говорят о том, что никто другой, как сам Господь Иисус, призвал 12 учеников на служение и в определенное время послал их проповедовать. Кого сам хотел? Здесь речь идет о призвании и определении на служение по Его воле.
Позже мы читаем: «И призвав 12, начал посылать их по два». Марк 6, 7 стих. В полном согласии с этим Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в 6 главе 70 стихом: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол? Он и никто другой избрал их. В этом нет ни малейшего сомнения. И однако один из них был дьяволом – Иуда Искариот». Из этого слова Господа можно сделать вывод, что избранник Божий может, однако, погибнуть. Но мы должны, я считаю это очень важным, в отношении избрания ясно различать, кто избран и для чего избран. Иначе мы придем к совершенно неверным заключениям. Когда избирает Бог Отец, как мы читаем в послании к Ефесянам в 1 главе 4 стих, и первое послание к Петра, 1 глава 2 стих, тогда речь идет о вечном избрании, о тех, кого Он предопределил к усыновлению. Все те, которые призваны во Христе прежде создания мира, достигнут цели их предопределения, как это ясно видно из послания к Римлянам, 8 глава с 29 стиха. Золотая цепь, первые звенья, которые состоят из предузнания и предопределения Божьего, заканчивается победным «тех и прославил». Все это говорит о том, что избранные для вечной славы достигнут ее. Так что о потере спасения здесь и речи быть не может. Когда же избирает Господь Иисус на земле, то это вообще не имеет ничего общего с избранием прежде основания мира, но это есть избрание к служению здесь, на земле. В этом смысле был избран Иуда Искариот к служению здесь, на земле, хотя Господь точно знал, что он дьявол. Нет, Иуда не был возрожденным. Он никогда не совершал покаяния. Можно совершить служение на этой земле и, однако, навеки погибнуть. Иуда Искариот является в этом смысле серьезным примером. Таким образом, Господь Иисус сам избрал себе 12. Он мог сказать: «Я знаю, которых избрал». Изменился ли этот принцип со смертью Господа, Его воскресением и Его вознесением? Посмотрим в связи с этим на конец первой главы «Деяний апостолов», где речь идет о заполнении места Иуды Искариота среди 12. Я читаю с 21 стиха. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились и сказали: Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам». Заметим, что здесь выбирали не люди. Они поставили только двух. Возможно, среди учеников вообще было немного тех, которые бы имели признаки апостола, чтобы они от крещения Иоаннова были с ними и также были свидетелями его воскресения. Итак, они поставили двух. Кто же теперь избрал? Человек или Господь? Это не соответствует воле Божьей, если мы, люди, если церковь или какое-то объединение выбираем на служение Господу. Господь Иисус сам ставит на служение. Он наделяет духовными дарами, и Он вооружает своих служителей необходимой силой и мудростью. «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфей 9:38. Так было и здесь. Кто является Господином жатвы? Бог Отец? Даже это не вполне верно. Господином жатвы является Господь Иисус. «И помолились, и сказали: Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал». Они молились не Богу Отцу, но Господу Иисусу,
и просили, чтобы он избрал. Это и до сегодняшнего дня принцип избрания служения. Господь Иисус определяет с небес, ибо уже в то время Он прославленный был одесную величия Божьего, кто на земле должен быть Его служением, Его рабом. Прославленный Господь, как мы видели, дает с небес Своей Церкви дары для ее созидания – апостолы, пророки и учители. Бог избрал Павла от утробы матери и призвал его. Об этом мы читаем в Галатах 1:15. Итак, всегда Бог, всегда Господь Иисус является призывающим и доверяющим определенное дело, и никогда не человек. Но если сам Господь Иисус перед тем, как избирать 12 апостолов, молился, как уместно было, что они тоже помолились, мы можем предположить, что это Петр совершил общественную молитву. Эта молитва является образцом прямоты и простоты. Они обращались к Господу и верили, что Он уже сделал свой выбор. Как много можем мы подчерпнуть из этого? Затем они бросили жребий. Заметим, что Дух Святой еще не сошел в то время. Бросать жребий – это был метод узнавания воли Божьей во время действия закона. Об этом мы можем прочитать, к примеру, в притчах Соломона, 16 глава, 33 стих. «В полу бросается жребий, но все решение от Господа». Также и в истории с Аханом, и при разделении страны Иисусом Навином бросался жребий. Это практиковалось и позже, если мы читаем Иезекииля 47 главу. Но во время пребывания Духа Святого на земле жребий для того, чтобы узнать волю Божью, уже не бросался. У нас есть полное Слово Божие в руках, и оно открывает нам Его волю. У нас нет необходимости бросать жребий, ибо Господь Иисус Духом Святым открывает нам свою волю посредством Слова. Но здесь мы должны помнить, что Дух Святой тогда еще не сошел. Итак, они бросили жребий, и это вполне согласовалось в то время с волей Божьей. Господь направлял жребий и таким образом недвусмысленно дал понять, кого Он предусмотрел для этого служения. Хотя мы сегодня и не бросаем жребия, Иисус посредством Духа Святого также недвусмысленно откроет, кого Он призывает к Своему служению. Не только самому служителю, но и братьям, окружающим Его. Именно это мы отчетливо видим здесь, и это особенно близко к сердцу должны принять все братья, которые полагают, что Господь призывает их для особого дела в служении Ему. Они должны помнить, что по отношению к самим себе они являются плохими судьями. Некоторые думали, что они слышали призыв от Господа и ошиблись. Они пренебрегли предупреждениями со стороны окружающих братьев, и результатом было бесчестие Господа. Именно сегодня, когда многие оперируют этим выражением «призыв от Господа», используя его для прикрытия самовольного служения, мы должны на этот принцип обратить особое внимание. Таким образом, вне всякого сомнения, что Иисус один призывает и ставит на служение. Также вне всякого сомнения, что Он и другим открывает совершенно ясно, что это Его воля. Чудный пример этому мы видим в 13 главе «Деяния апостолов», во 2 стихе. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Дух Святой открыл свое намерение не только им самим, но и остальным братьям в Антиохии. Что это именно Дух Святой послал этих двух мужей на дело Господне в их первое миссионерское путешествие, недвусмысленно подчеркивает 4 стих. «Сии, бывши посланы Духом Святым» и так далее. Как прекрасно звучит то, о чем мы читаем чуть выше. «И возложивши на них руки, отпустили их» в 3 стихе. Это соединение церкви со служителем и его задачей не только полно чудной красоты, но и представляет великую ценность для самого служителя. Сознание, что они братьями в Антиохии были преданы благодати Божьей на дело, которое и исполнили, должно было внутренне укрепить этих двух тружеников и в их самоотверженном и полном опасности служении.
Как много теряют те, которые не имеют или не ценят этой чудной доли. Быть со стороны поместных братьев, преданными благодати Божьей на дело Божье. Им недостает, это показывает опыт, и иначе быть не может глубокой внутренней радости, того спокойствия, которое истекает от общения со святыми. Даже Тимофей получил свое дарование с возложением рук священства. 1 Тимофея 4 глава 14 стих. Он его получил непосредственно через возложение рук апостола. Об этом мы читаем во втором послании к Тимофею в 1 главе 6 стих. Но получение его сопровождалось возложением рук священства. Воспоминание об этом служило этому чувствительному, возможно, даже робкому служителю Господа при употреблении им своего дарования мощной поддержкой и утешением, особенно тогда, когда проявлялась вражда и сопротивление против истины Божьей, и любовь у многих охладевала. Итак, мы снова убеждаемся, что в Слове Божьем постоянно находят свое место эти обе стороны истины Божьей. Будем твердо держаться их также и в вопросе призвания служителя Божьего. На этом я хочу закончить эту передачу. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». Мы приглашаем вас в удивительный мир науки, мир упорных поисков, увлекательных исследований, неизбежных разочарований и неожиданных находок.

0: Возможное нагревание атмосферы и повышение уровня мирового океана – это лишь два аспекта сложной проблемы, которая встанет перед нами в будущем. Многие ее аспекты зависят от ответа на вопрос, как в будущем изменится погода и какое влияние эти изменения окажут на нашу жизнь. В связи с этим возникает еще один вопрос. Можем ли мы что-нибудь предпринять, чтобы улучшить климат на Земле? Во многих странах созданы научно-исследовательские группы, непосредственно занятые этим вопросом. Ученых, которые изучают климат, называют климатологи. Их становится все больше по мере того, как все более насущной становится необходимость в исследовании закономерностей мирового климата. 25 лет назад в Англии была создана Ассоциация британских климатологов. Тогда ее первым почетным секретарем был человек, хорошо известный нашим постоянным слушателям. Это доктор Эрик Барретт. В настоящее время руководитель отдела дистанционных космических исследований Бристольского университета в Англии.
1: Недавно в Бристоле проходила ежегодная конференция Ассоциации британских климатологов. Доктор Барретт был одним из местных представителей в оргкомитете конференции. В свете его научных интересов неудивительно, что темой конференции было исследование климата с помощью спутников. Послушайте в переводе на русский язык рассказ о конференции доктора Барретта, который по ходу дела также поделится с нами своими соображениями, возникшими в связи с конференцией.
2: За годы, прошедшие с момента основания Ассоциации британских климатологов в середине 60-х годов, основное направление интересов ее членов существенно изменилось. Поначалу, насколько я помню, многие из нас были в первую очередь заняты статистическим анализом климатических закономерностей и их изменений. Затем, в 70-х годах, внимание ученых стало переключаться на другие проблемы. Сначала это было изучение местного климата, так называемая микроклиматология. Затем исследование климатических процессов. Ученых стал занимать вопрос, как и почему сложились разные типы климатов. Теперь, начиная с середины 80-х годов, повышенный интерес вызывает прикладная климатология и климатология, связанная со спутниками. Именно поэтому наша последняя конференция, посвященная достойной нашего космического века теме, была очень живой. В ней приняли участие очень многие специалисты. Бристоль был очень подходящим местом для такой конференции. Не только потому, что моя исследовательская группа занимается как раз метеорологическими наблюдениями с помощью спутников, но также и потому, что в Бристоле находится одно из отделений компании British Aerospace. Это крупнейшая авиационная компания и космическая компания в Англии. Она занимает одно из ведущих мест по авиастроению, а также по разработке и созданию ракет и спутников. Одним из главных мероприятий в компании Бристольской конференции было посещение бюро и заводов компании British Aerospace в Филтоне, меньше чем в 10 километрах от Бристольского университета. В ходе посещения British Aerospace нам рассказали о некоторых последних космических проектах, которыми занимается эта компания. Вероятно, самый знаменитый спутник этой компании, Джотто, был запущен Европейским управлением космических исследований. Этот спутник сначала пролетел вблизи кометы Галлея, а затем прошел через ее хвост. В кругах метеорологов и климатологов British Aerospace известна сотнями ракет Skylark, созданных для исследования верхних слоев атмосферы. В настоящее время British Aerospace – главный подрядчик программы Meteosat. В соответствии с этой программой в космос выводятся метеорологические и климатологические спутники, летающие над экваториальной Африкой и каждые полчаса передающие на Землю снимки Африки, Аравии, Средиземного моря и значительной части Европы. С наземных метеорологических станций практически невозможно получить все данные, которые нам нужны, чтобы составить карты, учитывающие все важные аспекты погоды и климата. Поэтому сегодня, более чем 30 лет спустя после запуска первого советского спутника, спутники играют главную роль во многих атмосферных исследованиях. На Бристольской конференции мы обсуждали развитие космической климатологии, осматривали новое оборудование для обработки и расшифровки снимков, передаваемых со спутников, обсуждали необходимость изучения колебаний и тенденций мирового климата с помощью уже весьма объемных архивов, где хранятся данные, собранные с помощью метеоспутников. Кроме того, мы посмотрели на новые модели метеоспутников в сборочном цехе компании British Aerospace. Однако, как ни странно, самые яркие воспоминания от посещения British Aerospace связаны у меня совсем не со спутниками. Обсуждая программу нашего визита с отделом компании по связи с общественностью, я попросил включить в нее посещение сборочного самолетного цеха. British Aerospace выпускает и самолеты собственной конструкции, а также агрегаты для самолетов других международных фирм. К сожалению, British Aerospace прекратила выпуск сверхзвукового самолета «Конкорд», созданного совместно с французскими специалистами. Но British Aerospace – важный партнер фирмы Airbus Industries, международного европейского консорциума, выпускающего авиалайнеры средних и крупных размеров для ближних, средних и дальних перелетов. В последнее время самый крупный успех выпал на долю самолета Airbus A320. Этот 150-местный авиалайнер для ближних перелетов поставил новый рекорд в западном мире. Более 500 таких самолетов было продано еще до того, как A320 совершил свой первый полет. British Aerospace выпускает крылья для этого самолета. Осматривая гигантский новый цех, в котором собираются крылья для A320, мы поражались невероятной сложности современного самолетного крыла. Это одновременно и изощренный продукт авиа- и электростроительной промышленности, и хитроумно сконструированный бак для горючего. А потом, знаете, как бывает, когда мы неожиданно вспоминаем какие-то слова, услышанные когда-то в прошлом? Я вспомнил выражение, которое я слышал более 10 лет назад. Я прилетел тогда в американский университет в городе Мэдисон, штат Висконсин, точнее, в университетский центр космических исследований и машиностроения. В этом центре находился архив, в котором были собраны данные первых метеоспутников. Эти данные мне были нужны для моих занятий космической климатологией. Я прилетел в Мэдисон из Чикаго на старом турбовинтовом самолете. Моторы таких самолетов работают одновременно на пропеллерах и реактивных двигателях. Это был самолет небольшой местной авиалинии, обслуживающий не более десятка городов. Меня встретила молодая женщина, сотрудница архива. «Как долетели?» – спросила она. «Какой авиалинией вы летели?» Когда я назвал эту авиалинию, она понимающе улыбнулась и сказала: «Ага, на одном крыле и с молитвой». Я никогда до того не слышал этого выражения, хотя впоследствии оно встречалось довольно часто. Позже я узнал, что возникло это выражение во время Второй мировой войны, когда летчики, самолеты которых были повреждены в бою, знали, что им нужна Божья помощь, чтобы благополучно приземлиться. В общем, было немножко странно, что я вдруг вспомнил про этот случай в сборочном цехе British Aerospace 10 лет спустя. Но в связи с этим у меня возникла вот какая ассоциация. В этом гигантском ангаре было множество крыльев. Я не сомневался в том, что хотя бы иногда здесь звучит и молитва. Дело в том, что я не раз беседовал с членами христианского общества компании British Aerospace. Это довольно большая группа людей, которые раз в неделю во время обеденного перерыва собираются и читают Библию, молятся и обсуждают вопросы христианской веры. Приходят на такие собрания только по собственному желанию, и дирекция British Aerospace требует, чтобы такие собрания проводились вне территории компании. Поэтому члены христианского общества встречаются в церкви, расположенной через дорогу. Тем не менее, на эти собрания приходит много людей. Это управляющие, рабочие, ученые, инженеры, служащие и так далее. Большинство из них верующие, христиане. Но бывают там и люди, которые хотят обрести веру. Не сомневаюсь, что некоторые христиане иногда про себя молятся и на территории сборочного цеха, где изготавливаются крылья самолета Airbus. Ведь Бог доступен любому из нас в любой момент. Многие авиапассажиры очень рады, что Бог нам доступен, особенно когда они находятся в воздухе. Авиалинии обеспечивают крылья, а пассажиры – молитву. Почему? Вот вам один вариант ответа. Самолеты, в том числе и тот старый турбовинтовой самолет, летают в соответствии с физическими законами, которые нам известны и понятны. Однако сесть в самолет и взлететь – значит выказать доверие не только к конкретному самолету, но также и к квалификации и компетенции всех людей, которые принимали участие в его создании и теперь его эксплуатируют. Возможно, именно потому, что мы знаем, что и металлический каркас, и двигатели самолета могут выйти из строя, а люди порой совершают ошибки. Может быть, поэтому многие очень боятся полетов. Есть люди, которые ни разу в жизни не решились сесть в самолет. Многие из нас рассматривают земную жизнь как подготовку к жизни вечной в ином мире после смерти тела. Те из нас, кто обрел в Боге постоянный источник помощи и поддержки в этой жизни, верит, что смерть – это лишь дверь, ведущая в жизнь с Богом в гораздо лучшем мире. Так что вполне естественно, что мы молимся во время полета, особенно если самолет, как та старая турбовинтовая модель, маленький и старый. Беседа с Богом в таких случаях может принести чудесное спокойствие. Она напоминает нам, что наша жизнь в Его руках, и что Он любит и заботится также и о наших родных и близких. Недавно я получил письмо от студента биологического факультета Пекинского университета в Китае. В этом письме прекрасно сформулировано важнейшее ощущение христианина. Радостно знать, что Бог всемогущ и управляет всем на свете. Так пишет студент. Нужно помнить об этом. Это лучшее известное мне средство против страха перед полетом. Как поется в популярной песне, он держит весь мир в своих руках. Эта мысль приносит огромное утешение. Бог, отвечающий на молитвы на христианском собрании, отвечает и на молитвы в лаборатории или в фабричном цехе. Он слышит и молитвы, которые обращаются к нему из самолета, находящегося в воздухе. Не всегда его ответы совпадают с теми, которые мы хотим или предполагаем услышать. Но и библейское учение, и опыт множества людей сводятся к тому, что его ответы содержат лучшие из возможных советов для людей, которые веруют в него. Веруют в него, а не в человека, как такового, или в машины. Может быть, перед вами сейчас стоит какая-то личная проблема, страх или страхи, с которыми вы сами не сможете справиться. Вы пытались поделиться ими с другими людьми, но люди совершают ошибки, и они не оправдали ваших ожиданий. Почему бы не рассказать об этих проблемах Богу? Почему бы не предоставить Ему возможность разрешить эти проблемы только Ему одному доступным способом? Нет никаких сомнений в том, что люди подвержены ошибкам. Однако Библия говорит нам о незыблемой любви Бога и о Его желании обратить эту любовь на нас. Так что нужно всегда помнить, крылья могут нас подвести, но Бог никогда. Как сказано в Библии, в книге Второзакония, «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными».
3: В эфире еженедельный радиожурнал поиски и открытия. На страницах нашего журнала мы рассказываем о самом новом в мире науки и техники, о самом интересном и самом важном.

крылья и молитвы занимали заметное место в моей жизни за последние несколько лет. Только за последние 5 лет я летал в среднем раз в неделю. Часто это были долгие межконтинентальные перелеты. Только за последний год я 4 раза летал из Англии в Северную Америку, а также в Африку и в Азию. В следующий раз я полечу вокруг света, причем перелет этот займет не 80 дней, как у Жюля Верна, а всего 8, а точнее 36 часов, если считать только время, которое я проведу в воздухе. Я летаю очень часто и очень часто молюсь, потому что Бог для меня — это не просто успокаивающее средство, не просто средство против моих страхов. Я знаю Бога как помощника и друга. Я редко путешествую с семьей или с коллегами. Как правило, я летаю на научные симпозиумы или в консультационные командировки и не ожидаю там встретить знакомых. Но я знаю, что я всегда могу рассчитывать на Бога. Он всегда рядом со мной, потому что, поскольку Он управляет всем, то Он повсюду. Он творец Вселенной, Он поддерживает ее существование. Им проникнуто все им сотворенное. Во многих отрывках из Библии подчеркиваются эти великие истины. Причем некоторые места в Библии настолько непосредственно относятся к современному миру, что просто трудно поверить, что они были впервые написаны 2000 и больше лет тому назад. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что Библия – это Божья книга для людей всех времен. Не каждая ее часть написана языком, который мы можем сразу оценить сегодня. Однако некоторые ее части для нас полны большего значения, чем для каких бы то ни было предшествующих поколений. Я приведу пример. Я пишу эти заметки в Боинге 747, широкофюзеляжном авиалайнере, летящем высоко в небе над Персидским заливом. На востоке показались первые блики зари. Я сразу вспоминаю библейский псалом: «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». Впервые эти мысли были записаны каким-то жителем Ближнего Востока примерно 3000 лет назад. Их автор никогда бы не мог представить себе, насколько более актуально эти слова звучат для нас. Ведь мы можем в буквальном смысле лететь навстречу утру, а не только в своем воображении. Именно такого рода соображения помогают мне утвердиться в мысли, что вера в Бога для меня может быть даже более осмысленной, чем для менее образованных людей в прошлые века. Я встречал немало других крупных ученых, специалистов в моей области, которые присоединились бы к этим моим словам. Я думаю о таких своих коллегах и друзьях, как доктор Ален Брандт, директор метеослужбы в австралийском штате Квинсленд, или доктор Рой Спенсер, ведущий специалист по новым техническим системам слежения за атмосферами других планет. Он работает в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов, НАСА. А еще профессор Джон Хоттон, генеральный директор Британской метеорологической службы. И еще о многих других. У меня бы не хватило времени, чтобы назвать их всех по именам. Многих из них вы знаете по нашим передачам. Все они крупные ученые и в то же время верующие христиане. Всемирно известные специалисты в своей научной области, для которых Бог – это повседневная реальность. А инженеры? Может быть, кто-то из наших слушателей скажет, что ученые, теоретики всегда любят мечтать, а инженеры всегда должны быть прагматиками. Но христиан много и очень много среди инженеров тоже. В том числе инженеры-сотрудники компании British Aerospace, которые посещают еженедельные христианские собрания, а также инженеры, которые выступали в наших передачах. Может быть, вы помните серию передач, в которых принимал участие доктор Роберт Тринг и инженер Майкл Беннетт, сотрудники компании Westland, крупнейшей английской компании по производству вертолетов.
они рассказывали об опасности, которые подстерегают человека в средних и верхних слоях атмосферы, и говорили о том, с какой величайшей тщательностью необходимо разрабатывать и создавать микросреду, в которой человек мог бы без опасности для жизни находиться в верхних слоях атмосферы и даже за ее пределами.

пивших на Луну, говорили именно об этом. Предоставим им слово. Сначала полковник Лаусма. Цитируем. «Моя деятельность в космических исследованиях укрепила мою веру в Бога как Творца Вселенной. Но я знаю, что его роль этим не исчерпывается. Бог, генеральный конструктор, Творец Вселенной, заботится о каждом из нас в отдельности». Конец цитаты. А вот что говорит Джеймс Ирвин о посещении Луны. «Я ощущал необычайную близость Бога во всем, и я часто Ему молился. У нас были трудности, но Господь помог нам все их преодолеть. Я чувствовал какую-то особую прямую связь с Богом, и ощущал Его присутствие больше, чем когда-либо на Земле. Для меня это было подлинным духовным пробуждением». Конец цитаты. Затем Джеймс Ирвин добавил, что он пренебрегал Богом в течение чрезвычайно занятых месяцев подготовки к полету на Луну. Бог воспользовался лунными горами, чтобы с их помощью заставить Ирвина в полной мере осознать, какую грандиозную вселенную создал Бог-творец. Вернувшись с Луны на Землю, астронавт Джеймс Ирвин проделал по Земле расстояние вдвое превышающее расстояние до Луны и обратно. Он рассказывал слушателям в разных концах мира о своем понимании Бога. Ученые, инженеры и астронавты, которых мы только что цитировали, сходятся на том, что библейская вера в Бога покоится на прочном фундаменте, который нельзя сбросить со счетов, как фольклор или фантазии. Многие верующие, высокообразованные люди, ученые с международной репутацией в своих областях, это не недалекие простаки. Это люди, привыкшие подвергать любую гипотезу критическому анализу и, если возможно, личной экспериментальной проверке. И поэтому нам кажется, что христианские Евангелия и христианский образ жизни заслуживают, по меньшей мере, вашего пристального внимания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.
2: Творец миров, Господь сказал, да будет свет, и наступило утро. В душе моей неверья нет, все Бог устроил мудро. Он создал солнце и луну, живое все на свете, чтоб на природу я взглянув, следы Творца заметил. Какая радость на лугу цветами любоваться! Я счастлив ныне, что могу расти и удивляться.

неувядаемые цветы. Все пройдет, пронесется, как сон, точно тающий снег и вода. Но любви вековечный закон унесу я с собой навсегда. Мы на землю приходим на время научиться любить и страдать. От плодов унесем только семя, чтобы в мире ином расцветать. Расцветаем мы неувядшим цветом на незримых нетленных полях, и, упившись божественным светом, тайну жизни найдем в небесах.

не знают Бога. Не знают люди Бога, странно, их обличит животных стадо. Вол знает, кто его владетель, отца и мать все знают дети. Весною ранней знают птицы, что время к гнездам возвратится, а блудный сын зимой и летом вдали от Бога бродит где-то. Летят скворцы свои скворешни, пора бы и тебе, о грешник, от сна греховного проснуться, лицом к Иисусу повернуться —

я молю. Что-то страшное чувствую я, что-то грозное в мире творится, будто тучей нависла беда, будто что-то сейчас разразится. Ты давно мне об этом сказал, дал мне знак, чтобы мне восклониться. Ты готовил меня, назидал, дал мне время, чтоб жить и молиться. Ты сказал мне: о, радостно будь, когда кончатся дни испытаний. Почему же сжимается грудь? Вместо радости снова страдание. О, всевидящий Бог, ты наш друг, ты поймешь нашу грусть и печали. Мы боимся, чтоб в бедствии круг наши ближние вдруг не попали. Наша грусть и тоска от тебя, в ней любовь, что дана нам от неба. О, помилуй, помилуй меня, дай любимым от вышнего хлеба. Возлюби их, как любишь меня, как и мне ты прости согрешенья. О, я знаю, я верой полна, что имеешь о них сожаленье. Ты мне дал их, земных, чтоб любить, потому мое сердце тоскует, до последнего вздоха молить и просить о возлюбленных будет.

Вера, надежда, любовь. Горя, страданий, отчаяния полны, моря житейского бурные волны, брызги их слезы и кровь. Но человеку в юдоле томленья чудные сестры даны в утешенье. Вера, надежда, любовь. Первая в доле суровой, унылой, к людям приходит могучею силой, светом небесным полна. И, ободряя усталой душою, вера приносит им твердость с собою, гонит сомненья она. В бедах, печалях, в тоске бескорыстной светит вторая звездой путеводной, гонит отчаяние гнет. Смотрим вперед мы с надеждой смелее, темная даль и ясней, и светлее, легче нам бремя невзгод. Третья сестра — это Божье дыханье, с ней не страшны никакие страданья, храм ее — наши сердца. В ней сострадание, жалость, участие, в ней красота, всепрощенье и счастье, царство любви без конца.

Христос и горы. Не сшедший с высоты, ты не раз на горы восходил. Об этом мы в Евангелии читаем. И там, с любовью руки простирая, утомленных и жаждущих живой водой поил. Когда в пустыне одного тебя князь ада сил, взвел на весьма высокую там гору, всю славу царств в момент представив взору, тебе все дам, сказал, мне поклонись, ты отразил. Однажды в городе своем читал пророка ты, Иеговы дух на мне, я им помазан. Тебя же все, чей дух злобою связан, ненавистью кипя, рвалися свергнуть с высоты. Ходя по улицам и видя гибнущий народ, ты проповедовал им вечное блаженство. Ты звал людей к высотам совершенства, чтоб уподобить нас тому, кто на небе живет. С учениками ты идешь на гору Елеон. Печаль гнетет тебя при виде храма. Твой взор узрел ужаснейшую драму. Христа отвергнув, град Салима будет разорен. Поруганный, оплеванный, скорбящий мой Иисус, неся свой крест, зашел ты на Голгофу, оставлен Иеговой Саваофом и робкими друзьями, что плелися в Эмаус. Но в третий день воскресший Божий Сын являлся 40 дней и укрепляя, своих ты на гору собрал, прощаясь, поднял их павший дух. Бодритесь вы, я властелин. Я снова к вам приду. Вы ждите, бодрствуя меня. На Елеоне станут мои ноги. Настанет царство мира, царство Бога. О том восторженно вселенной звоны звонят. Настанет вечный славный день. Бодрись, мой брат и друг. Тогда исчезнут испытаний горы. Рассеется, минует страх и горе, не будет уж бушующего моря, и свет и радость будет царствовать вокруг.

всему научит. Последняя струя колодца, урок последний не по книгам. Чем меньше жить мне остается, тем жизнь прекрасней с каждым мигом. Я счастлив, коль чирикнет птичка, коль небо расцветет закатом, хоть поздно найдена отмычка ко всем находкам и утратам. Пусть продолжается гонение, и враг поносит грязным слогом. Я полюбил уединение наедине с незримым Богом. Я знаю силу зла земного, оно как язва, как уродство, но было, есть и будет слово, как высший дар, как благородство. Я будто в крепости, врагами она не будет осажденной, и я пойду вперед лугами под старость, как новорожденный.

Вартимей. На окраине дороги, по пути в Иерихон, Вартимей, слепец убогий, каждый день сидел там он. Проходили люди мимо, богачи и бедняки, кто-то лепту клал незримо в длань протянутой руки. Скудна милость человечья, подаяние гроша, жаждала отрады вечной утомленная душа. Слышит шум, он многолюдный. Что такое впереди? Это шел Спаситель чудный, вот по этому пути. Вартимей его не видел, он людей о нем спросил. «Милостив будь, сын Давидов!» — закричал, что было сил. И услышал благодатный тот сердечный вопль слепца. Исцеленья дар бесплатный он имеет от отца. Подвели к нему слепого. Что ты хочешь, Вартимей? Чтобы видеть, ради Бога, не лиши любви твоей. И прозрел слепец несчастный, и увидел он в тот час лик божественный, прекрасный, взор Господних светлых глаз. Приумолкла на минуту многолюдная толпа. Видят, что не оттолкнута сокрушенная мольба. По пути через город здешний шел Христос в Иерусалим. Вартимей, слепец прозревший, пожелал пойти за ним. «Воззови, и он ответит, и тебе, мой друг слепой, путь пойдет твой в новом свете, за Христом, не за толпой».

Все на свете имеет начало и конец. Все на свете имеет начало, сущность Божья вечно звучала, ее сердце повсюду встречало. Нет конца необъятной вселенной, а земное в трехмерности бренной, свет ее освещает нетленный. Выйди в лес, помолись пред закатом, ели, сосны кадят ароматом, тишина назовет тебя братом. Естество твое вдруг окрылится, и душа твоя станет, как птица, мысли новых возникнет страница. Есть могучая сила на свете, ее чувствуют взрослые дети, тайну эту откроешь в поэте. Но коль он, Божье доброе чадо, а не хитрый посланник из ада, чародей, фабрикант зла и яда, атмосфера пропитана злобой, ложь похвалится властью собой, одолеть ее правдой попробуй. Испытание души, как проверка, коль душа твоя не лицемерка, очень точная окажется мерка. Никогда не скажи прегрешенью, если тянешься сердцем к свершенью —

Когда одолеет бессонница, когда одолеет бессонница, и долгая ночь впереди, душа к искупителю клонится, как дочь к материнской груди. К нему, милосердному пастырю, несу я проблемы мои, он лечит магическим пластырем божественной, чудной любви. И в эти часы и мгновенья я вновь вспоминаю о том, как дал Иисус мне спасение и место под старым крестом. Смотрю, а рассвет уже крадется, распевами птичек звеня, и горечи все, неурядицы, ушли далеко от меня.

Гимн в ночи. Каждый день мы умираем снова, через смерть проходит бытие. Господи, скажи нам только слово, слово вечное Твое. Ничего не ждем и не умеем ждать от жизни в том краю, где все горестнее и больнее убивают жизнь Твою. Будет Пасха, поздно или рано, а теперь страдание всего. Вся земля теперь болит, как рана, рана тела Твоего.

Чудесные звезды. Синяя ночь спустилась над миром, а над землею одна лишь звезда. Может быть, кто-то прощается с нами, может быть, это Иисуса слеза. Кто ты? Ответь, негасимое счастье. Кто ты, чудесного света звезда? Может, когда-то весь мир озаряя, так же светили Иисуса глаза. Алый рассвет принесет нам надежды, цветом зеленым зажгутся леса. Может быть, в этом прекрасная тайна, может быть, это Иисуса краса. Светит над нами звезда золотая, светом отводит от мира беду. Может быть, завтра услышим мы голос. Все я исполнил, и вот я иду.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: Рассказ для детей, специально для сестры.
1: Где взять благодарное сердце? Сегодня Алёша первый раз был в воскресной школе. Пригласил его туда одноклассник Давидка. Как здорово было в этой школе! Сколько он смог узнать за 2 часа, которые пролетели так быстро! Да и учительница была такая добрая. Каждому мальчику и девочке подарила по очень красивой открытке, где была нарисована кисть винограда и написаны слова. «Я есть лоза, а вы — ветви». Правда, Алёша не мог понять, почему так написано, но учительница очень понятно объяснила, что Господь Иисус с любовью держит каждого человека, верующего в Него, подобно тому, как виноградная лоза держит веточки, на которых вызревает очень вкусный, сочный и полезный виноград. Впервые Алёша узнал, что люди имеют разные сердца. Конечно, не те, что перекачивают кровь по сосудам к органам тела. Учительница сказала, что эти сердца рассказывают другим о человеке поступками, которые он совершает, и даже его речью. Она рассказала, что сам Творец поведал об этом на страницах Библии. Бог, создавший людей, хорошо видит их сердца. Он назван сердцеведцем. О, это было очень интересно! Алёша внимательно слушал рассказ учительницы. Все люди ушли от Бога и живут сами по себе. Их жизнь стала неправильной без мудрого и доброго Создателя. Люди стали грешить, то есть совершать плохие поступки. И грех испортил их сердца. Оказывается, есть сердца лукавые, каменные, коварные. Все это крайне испорченные человеческие сердца. Но есть и другие, нежные, чистые и благодарные. Самое лучшее сердце — это сердце, очищенное Господом Иисусом и способное благодарить своего Спасителя за все-все. Алёша погрустнел. Оказывается, у него нет такого сердца. Ах, как было неприятно ему и очень жаль, что его сердце относилось к первой категории крайне испорченных. Теперь в его голове завелась волнующая его мысль, как же получить, и притом поскорее, благодарное сердце. Всю дорогу домой он думал о благодарном сердце. «Человека с таким сердцем особенно любит Иисус Христос», — сказала учительница. Алёша вздохнул, как только вспомнил эти слова. «Ну, кто не хочет быть любимым, да еще самим Господом Иисусом?» Входя во двор, Алёша увидел маму, которая мыла окно на веранде. Лучи весеннего солнышка играли в ее волосах, чудесно обрамляя всю мамину голову теплым и ясным светом. — Какая ты красивая, мамочка! — воскликнул Алёша и махнул маме рукой. Мама удивленно вскинула брови и улыбнулась. — Неужели? Ну и ну! Я думаю, сыночек, просто весна идет, и все люди становятся красивыми. Смотри, солнце какое яркое и теплое, а ты... Что-то грустный или нет? Поделись с мамой, что ты узнал в этой самой воскресной школе. Мама нежно прижала к себе Алёшу и чмокнула его в щеку. — Сейчас обедать будем, папа уже дома. — Так о чем ты узнал в школе? Алёша присел на краешек стула и раскрыл папку, в которой лежала подаренная учительницей открытка и маленькая книжечка с названием «Какое у тебя сердце?» «Вот, мам, посмотри! Правда красивая открытка? Это не просто лоза. Я тебе потом расскажу о ней. Мама, а ты знаешь, какое у тебя сердце?» «То есть как? Какое?» Сердце как сердце, человеческое. Пока оно меня не беспокоит. Здоровое, думаю. Нет, я не о том. Люди имеют разные сердца. Учительница, тетя Рита, сказала, что очень хорошо, когда у человека благодарное сердце. И именно с таким сердцем человек всегда доволен и счастлив. Но самое главное, такое сердце очень нравится Господу Иисусу. Ах, вот что! Я и не задумывалась об этом, сынок. А что, тебе понравилось в школе? Ты уже с кем-нибудь подружился там? А что еще говорила тетя... Тетя Рита? Кажется, ты так назвал учительницу. Она много рассказывала об Иисусе Христе. Мы пели песни, а потом тетя Рита прочитала рассказ из журнала «Тропинка». Знаешь, мам, этот журнал так назвали, потому что он помогает найти правильную тропинку к Иисусу. Но самое главное, я хочу иметь благодарное сердце. Только не знаю, как это сделать. А ты, мама, хочешь нравиться Иисусу? О чем это вы тут беседуете, дорогие мои? Кому это должна нравиться мама? Входя в комнату, вмешался в разговор отец. Она очень нравится мне, потому я женился на ней. Так, милая? Подожди, Саша, у сына серьезный вопрос. Он хочет иметь чистое, благодарное сердце. Сегодня он был в воскресной школе. Давид за ним зашел, и я отпустила его. Словно извиняясь за самостоятельно принятое решение, мягко остановила мужа Ирина. Все уселись за стол, на котором уже стояли тарелки с аппетитно пахнущим куриным супом и любимым семейным пирогом с грибной начинкой. Приступая к еде, отец одобрительно поддержал сына. «Благодарное сердце, значит? Я думаю, это очень хорошо и не так сложно». Вот что, Алеша, есть два волшебных слова «пожалуйста» и «спасибо». Не забывай о них, и будешь всегда вежливым и благодарным. Правда просто? Попробуй-ка с понедельника. Алеша слушал папу и думал. Все он говорит правильно, только совсем не это имела в виду тетя Рита. Эти волшебные слова я знал и раньше. Но чистое, благодарное сердце — это что-то совсем другое. Это что-то очень, очень прекрасное. Но прерывать папу ему не хотелось. Да и не знал еще Алеша, в чем же сила благодарного сердца и его истинная красота. Он только как-то необъяснимо чувствовал, что не в словах тут дело. Конечно, тетя Рита знает секрет благодарного сердца. Я обязательно спрошу ее в следующее воскресенье. Ах, как долго ждать, — думал мальчик. Всю неделю Алеша старался следовать папиному совету. Если он о чем-то спрашивал родителей, то неизменно добавлял «пожалуйста», и старался изо всех сил не забывать сказать спасибо маме, учительнице и даже своей соседке по парте, очень вертлявой Маринке. Но вот уже три раза он был осмеян за свою вежливую благодарность. Во вторник одноклассник Гришка принес в класс мышонка, который жалобно, едва слышно попискивал и шуршал в его портфеле. На перемене Гришка пугал девчонок и громко хохотал, когда они в рассыпную и с визгом разбегались от него, держащего мышонка за лапку. Алеша решил помочь бедному мышонку и вступился за него, обратившись к Грише с просьбой. — Гриша, ну зачем ты мучаешь его? «Пожалуйста, отпусти мышонка, ну, пожалуйста, выпусти его в траву. Я тебя очень прошу, и девочек не пугай». На это Гришка дал ему щелбан и обозвал хлюпиком и мышиным заступником. А девчонки теперь хохотали над ним, потому что на его лбу вздулась шишка. Алеша страшно огорчился и почувствовал себя совсем несчастным неудачником. В среду на уроке рисования произошел тоже печальный для Алеши случай. Учитель позволил рисовать на свободную тему. Алеша решил нарисовать Ноев ковчег, о котором узнал в воскресной школе. Он разложил свои краски, поставил мензурку с водой и принялся рисовать. Маринка тоже вовсю старалась. На альбомном листке расцветали ромашки, весело заполняя зеленую лужайку. Вдруг она резко повернулась к соседке на задней парте и локтем смахнула мензурку, смутной от перемешанных красок водой. Вся эта коричнево-сине-желтая муть выплеснулась на Алешин рисунок и залила его. У Алеши от ужаса перехватило дыхание, и он вырвал из альбома лист с Маришкиным рисунком, смял его и бросил в нее. «Вот тебе! Вот тебе! Ты испортила мой ковчег, противная вертушка!» Вода стекала с листка на брюки и тут же впитывалась. Учитель велел Алёше выйти и смыть с брюк краску. Когда Алёша вернулся, Маринка, вытирая кулачком слезы, всхлипывала, но ему совсем не было жаль ее. Он отвернулся и до конца занятий не разговаривал с ней. А в пятницу... О, лучше бы не было этой пятницы! Этот день стер все последние старания Алеши приобрести чистое, благодарное сердце. А произошло вот что. Папа попросил Алешу после школы почистить у кроликов, на что Алеша ответил: «Мне нравится убирать кроличьи домики. Обязательно, папа, я это сделаю. Придешь с работы, у кроликов будет чистота». Собираясь в школу, Алеша поделился с мамой своим желанием. Ему очень хотелось иметь кроссовки, такие, как у Семена, соседского мальчика. Мама обещала после работы зайти в магазин и посмотреть. Алешу это очень обрадовало. На уроке русского языка, когда учительница начала проверять домашнюю работу, Алеша вспомнил, что не сделал этой работы. От страха получить двойку он сказал учительнице, что забыл свою тетрадь дома. Недолго думая, Валентина Ивановна отправила его домой за тетрадью. Алеша вышел из класса, но за дверью растерялся. Что делать? Ведь тетрадь лежит в портфеле. Он снова вернулся в класс и сознался, что не сделал работу. И учительница поставила двойку в дневнике. Это была первая его двойка в последней четверти. Ему было стыдно и горько и за обман, и за двойку, конечно. После уроков он было уже направился домой, как ребятам из параллельного класса вздумалось играть в футбол. Алёше предложили встать в ворота, и игра началась. Так прошло около 2 часов. Алёша играл великолепно, как отозвались о его игре одноклассники. Он возвращался домой в приподнятом настроении. Подходя к дому, Алёша увидел маму, идущую из магазина с покупкой. Это были обещанные ему кроссовки, только совсем не такие, как у Семена. У Алеши сразу пропало настроение. «Я же просил другие, мам! Эти мне совсем не нравятся!» «Но другие гораздо дороже, и притом не было твоего размера, сынок. Если не было, то и не нужно было брать эти. Я их все равно не буду носить. Посмотри, какие они уродливые!» Совсем не думая о том, что он обижает маму, Алеша повернулся и пошел в свою комнату. Он читал «Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, когда в комнату вошел папа. Взяв книгу из рук сына, он закрыл ее и положил на стол. «Значит так. Сегодня ты отличился особо. Двойка по-русскому. У кроликов совершенная чистота, и вдобавок ты посмел обидеть маму? Подумай над своим поведением, Алексей. ты уже достаточно взрослый, чтобы делать выводы самому. Алеша лежал в кровати и никак не мог заснуть. Сегодня он окончательно доказал себе, что у него ничего не получилось с чистым и благодарным сердцем. Он вздыхал и ворочался в постели. Наконец, мысль о том, что он через день увидит тетю Риту, и она, возможно, поможет ему в его трудной ситуации в поиске чистого и благодарного сердца, принесла ему небольшое успокоение. Утром он попросил у папы прощения за невыполненное обещание и, обняв маму, ласково сказал, что сожалеет о своих словах и кроссовки носить будет. Родители простили сына, и в семье снова водворился мир. Воскресенье! Наконец-то оно наступило! Алеша шел вместе с Давидом в воскресную школу. Ему очень хотелось поговорить с тетей Ритой. Весь урок Алеша смотрел на часы, которые висели на противоположной стене, и даже интересные рассказы учительницы не могли отвлечь его мысли от предстоящего разговора, который, как надеялся Алеша, откроет ему тайну получения чистого и благодарного сердца. Подождав, когда все ребята выйдут из класса, Алеша подошел к учительнице и задал свой важный вопрос. «Тетя Рита, скажите, а где можно взять чистое, благодарное сердце? То есть как его получить? Я так старался всю неделю, но...» Учительница внимательно посмотрела на мальчика и предложила ему сесть рядом с ней. Несколько секунд она сидела молча, склонив голову. Потом, медленно выговаривая каждое слово, произнесла. «Для этого нужно сделать три очень важных и серьезных шага, Алеша. Первый шаг — это покаяние. Это значит, нужно признать себя грешником, неспособным своими силами стать лучше настолько, чтобы исполнять все так правильно, как этого желает Господь. Второй шаг — это ежедневное чтение Библии. Согласись, тебе нужно знать, что нравится Господу, а что нет. Есть вещи и поступки, которые Господь ненавидит. Библия будет учить тебя, как отличать истинно доброе от плохого. Третий шаг — это молитва. Молиться — значит разговаривать с Иисусом Христом обо всем, что тебя интересует, волнует или печалит. Ты не должен забывать, что Иисус — самый лучший твой друг. Он тебя всегда поймет и поведет тебя самым верным и добрым путем. Именно на этом пути ты приобретешь чистое, благодарное сердце, Алеша. Другого пути просто нет. Алеша слушал очень внимательно тетю Риту. Ему было теперь все понятно, и его мальчишеское сердце очень желало пойти этим путем, путем приобретения благодарного сердца, способного делать только угодное Господу Иисусу. Он смотрел на тетю Риту, совсем не собираясь покидать класс. Наконец он понял, что ему нужно сделать. «Тетя Рита, я хочу сделать первый шаг. Я хочу, чтобы Иисус простил меня и стал моим лучшим другом. Можно? Прямо сейчас?» Глаза учительницы стали влажными. Алешина желание было искренним и сильным. «Очень серьезно!» — она восприняла желание мальчика. «Ты желаешь покаяться, Алеша?» «Конечно же можно! И прямо сейчас!» «Для этого лучше встать на колени и в смирении прийти к Господу!» Алеша и учительница склонились на колени. В пустом классе зазвучал слегка дрожащий мальчишеский голос. Алеша впервые в своей жизни говорил с Творцом неба и земли. Он многого не знал и не понимал еще, но в его груди трепетно билось юное сердце, в которое упала искра Божьей любви и зажгла в нем жажду чистой и новой жизни. После Алешиной молитвы полилась молитва учительницы, молитва благодарности Господу за прощение и принятие Алеши в число Божьих детей. Встав с колен, тетя Рита обняла Алешу. «Вот ты и сделал свой первый, очень важный шаг. А тебе радуется все небо, Алеша, ведь ты принял в свое сердце доброго и мудрого пастыря. Вы думаете, что у меня все получится, и сердце мое будет чистым и благодарным теперь всегда? Для этого тебе нужно трудиться каждый день. Но теперь ты не один, и на твой вопрос ты ответишь сам. Вот, прочитай этот стих. Читай вслух». И тетя Рита указала ему место в Библии. Алеша громко прочел короткое, но сильное утверждение для своего нового сердца. «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе».
0: Анна Лукс, США.

0: три основных обязанности на каждый день.
1: Размышления Петра Вормс.
0: Думаю, что каждый человек имеет три самые важные обязанности в каждодневной своей жизни. Человеку нужно сказать, что необходимо, сделать, что необходимо, с терпением сносить то, что необходимо. Людям дан язык, как средство для общения друг с другом. Первое повеление человеку, которое дал ему Бог после сотворения, гласит: «Наполняйте землю и обладайте ею». Чтобы исполнить это повеление, необходимо взаимопонимание и взаимодействие. Этому должны содействовать и слова, произносимые нами. После потопа от племени Ноева распространились народы по всей земле. На всей земле был один язык, одно наречие. А когда они стали строить башню, что не было угодно Богу, тогда Он смешал языки, и не стали люди понимать друг друга. Работа у них встала. Чтобы строить жизнь, необходимо взаимопонимание, для чего и дан язык. И от его правильного употребления многое в жизни зависит. Словом можно ободрить человека, словом можно глубоко ранить. Радость человеку в ответ уст его, и как хорошо слово вовремя. Притча 15:23. Не только в этой жизни многое зависит от слов, сказанных нами, но слова наши связывают нас с будущностью. Христос, уча народ, сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Матфея 12:36-37. Итак, язык дан людям для взаимопонимания, но не для раздора и разделений. Поэтому и сказано: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колоссянам 4:6. Христос в своей нагорной проповеди называет миротворцев блаженными и ставит их под обетование, ибо они будут наречены сынами Божьими. У миротворцев и речь должна быть мирная. В прошлом я слышал свидетельство об одном служителе церкви. Все, что он говорит, мягко ложится на сердце. Как мы все с вами нуждаемся в таком наречии, притом каждый день. Русская поговорка гласит, а точнее в книге притчи, 25 главе, 15 стихом написано: «И мягкий язык преламывает кости». Мы кости ломать никому не собираемся, но склонять сердца слушающих нас к добру важно. Вторая обязанность – это сделать то, что требует от тебя жизнь. Слово к делу не прикрепишь, даже при самом приятном высказывании. 10 стих Псалма 89 в переводе Лютера звучит так: «Жизнь человека 70 лет, при большей крепости 80 лет. Если эти годы прошли в благоденствии, то это благоденствие стоило много усердия и труда». Всегда я был склонен к словам этого перевода. Соломон пишет: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Перечень дел у человека весьма большой. Стоит только прочитать притчи 31 с 10 по 31 стих, где сказано о всех делах добродетельной жены. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и рочную служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности, и да прославят ее у ворот дела ее. К перечню дел относится и то, чтобы вовремя встать и умыться, вовремя побриться, постричься, убраться, переодеться, Об этом напоминает апостол Павел Тимофею. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Далее Слово Божие напоминает нам: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Яков приводит в пример Авраама. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявшись соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Перечень можно продолжить, но в конце этой мысли хочу сказать: нельзя рассчитывать на благословение в безделии, но наоборот, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, а после усердного труда и сон приятен. И третье, самое трудное – сносить все, что нужно, и остаться в вере. Христос взял грехи всего мира на Себя, вознес и привозил их ко Христу, и нас призывает: «Возьмите иго мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». В жизни многое приходится сносить, ибо нас связывает нас с последствиями греха, которые бывают порой весьма тяжелыми. И как Христос понес грехи людей, будучи Сам безвинен, так и нас призывает нести бремена друг друга, недостатки других. Моисей, как вождь народа Божия, в свое время сказал Богу: «Ты возложил на Меня бремя всего народа сего». И продолжает: «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для Меня». Числа 11.11. В ответ Бог сказал Моисею: «Собери Мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Числа 11.16.17. Чем больше Бог веряет, тем больше и забота, которую надо нести. Апостол Павел, как бы отчитываясь, говорит: «Кроме посторонних приключений, у Меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни измогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенился». 2 Коринфянам 11.28.29. Так Бог возлагает бремя народа и заботу о нем на служителей своих. Апостол Павел, имея большой опыт, пишет Галатам: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». В заключение нужно еще подчеркнуть, что каждый из нас, неся заботу и бремя других, имеет и свои заботы, и свои семейные трудности, о чем не менее нужно переживать, как сказано: «Если же кто из своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофея 5.8. Все мы желаем, чтобы никто не погиб из тех, которых Бог дал нам. Заботы семейные и личные очень разнообразны и порой весьма трудные, часто камнем ложатся на сердце. И здесь каждый должен нести свое бремя. Эти три ежедневные обязанности будут сопровождать нас до конца жизни, поэтому так важно их исполнение. Аминь.

Слово редактора. Сегодня в телефонном разговоре моя сестра в Господе Елена тихо проговорила: «Неужели мы больше никогда не услышим новых строчек таких прекрасных стихов Юрия Зиновьевича Каминского?» И заплакала. «Нет, новых строчек не услышим. Он ушел туда, куда, судя по стихам, стремился всей душой, к Богу. Он боролся до последнего, не с болезнью. Здесь я не знаю подробностей. Он боролся за нас и за себя, снова и снова вставая из окопа, как когда-то делал его отец, воевавший на фронте и погибший на прошлой войне. Только сын погибшего солдата вел свой бой много дольше, всю жизнь. И на него шли в атаку не такие же, как он, солдаты противника. На него шел в атаку всей своей огромной темной силой дьявол. А сердце поэта защищено только тоненьким листком бумаги, на котором, как писал Юрий Зиновьевич Каминский, кровоподтеки строк. Но рядом с ним, я верю, поднималась великая сила, Божья рать, сражаясь вместе с поэтом, за каждого из нас и за него самого. Как много приходится пропускать через сердце прежде, чем на лист ляжет новое стихотворение. Это я знаю не понаслышке. Вот и износилось горячее сердце поэта. Вот и остановилось 30 декабря 2007 года, ровно через месяц после его 69-го дня рождения. Юрия Зиновьевича Каминского нет больше с нами здесь, на земле. Но стихи его остались, то, ради чего он жил и бился, всякий раз принимая сердцем удар на себя. И еще долго они будут звучать его голосом, неповторимым голосом прекрасного поэта и нашего брата в Господе. Обращение. Я от мирских устав страстей шепчу, тревожась не на шутку. Дай, Боже, свет душе моей, не дай в безумство впасть рассудку. Уста к высокому верни, не дай мне сердцем бить баклуши, и Божьим страхом осени погрязшую в сомнениях душу. Ни раз, ни два грядущих бед, не чуя в шуточках крамольных, терял дорогу я к тебе, в тропинках заплутав окольных. Людской восторженной молвы, едва ли не с измальства возжаждав, и, о трубы медные, увы, я спотыкался не однажды. С того, наверное, воды, став тише и травинки ниже, из пропасти любой беды я горизонт рассветный вижу. Пусть чашу горькую испить пришлось мне, но обрел я право на славу истинную жить под куполом Господней славы. Юрий Каминский. Он так радовался в позапрошлом году, когда мы начали издавать газету об Израиле накануне. Он писал в нее стихи. Он был из избранного Божьего народа. И хотя ни разу не побывал в Израиле, писал об этой стране так, что мы могли видеть ее его любящими глазами. И как он печалился, когда узнал, что нет у нас больше средств выпускать газету, которую в Германии не поддержали читатели. Мы закрыли тогда накануне по обыкновенным финансовым причинам, на радость врагу наших душ. Тогда мы обезденежили, лишившись вашей финансовой поддержки, дорогие читатели. Подписка нынешнего года снова не принесла нам лишних денег для этой газеты. Но мы с Божьей помощью нашли выход. Газета станет частью алтаря,
а в Израиле будет тиражироваться как самостоятельная газета. Как бы обрадовался Юрий Зиновьевич, узнав о наших планах. Как бы воспрял духом. Не успели мы сообщить ему эту новость. Но в первом же номере накануне приложения к газете «Забытый алтарь» мы расскажем о Юрии Каминском и о его любви к Богу, к Израилю и к нам. Галина Вольф.

стихи наших читателей. Знает, что лучше. Вот и прошел еще один год, дарованный от Господа. Еще один год Его благословений. Еще один год радости и печали. Еще один год с новыми покаяниями, о которых ликуют небеса. Дал бы Господь вам и нам, и в наступившем году радости пробуждения, обновления и благодать для людей, ищущих Бога. Забытому алтарю и сестре хорошего, спокойного и обильного благословения, чтоб через материалы Дух Святой говорил к человеку, к его сердцу, чтобы люди могли надеяться, обращаясь к вам, нам, о молитвах за ближних, своих и не своих проблемах, могли быть уверены, что они не одни в этом мире, Господь с ними. Господь слышит, Он поможет, ведь Он знает, что для нас лучше. Наталья Дик. Заскрипел под ногами снег, засветили снежинки-фонарики. Ты вдыхаешь зимы привет, защипал морозец удаленький. Звонким смехом звучит все вокруг, удивляясь, ты смотришь в стороны. Да чего же красив белый свет, кто творец, кто рисует узоринки. Покрывало лежит, как ковер, над полями, лугами, речками. Кто так смог хорошо одеть бархатистый, пушистый передничек? Стоят елочки ровно в ряд, пересыпаны инеем беленьким, а на веточках, как наряд, опять же те снежинки, затейницы. До чего же красиво зимой? Красота Божьих рук везде видится. Зимним вечером, утром или днем всюду свет его яркий светится. Бесконечное никогда, мое сердце с вечностью свито, и Творцу мы возносим хвалу зимним вечером в тихой молитве.

избрал для меня дорогу, перекрестков много пройдя. У меня подкосились ноги, тупиковый в момент настал. Испытание, его как понять, обогнуть или свернуть куда мне? Где тот правильный, нужный путь? Где могу отдохнуть на камне? Затворив за собою дверь, место-то для тебя знакомо. На коленях стою, Иисус, пред тобою мой грех окова. Я шепчу тебе, тихо шепчу, ты услышишь, о чем сердце просит. Душу видишь мою, ты, Христос, как дождливую грязную осень. Сыро грязные листья слетают, как грехи, очищая душу. Мой Господь в эту серую пору пусть дорогу осилит идущий. Сердце просит об очищенье. Знаю, медлишь ты неспроста. Размягчаешь меня в моленье, перекрестки со мной пройдя».

Они за нас молились день и ночь, и часто так колени их немели, но ты давал им силы превозмочь. За ночи их бессонные спасибо, за слезы их горячие за нас. Они тебя о счастье просили, которое имеем мы сейчас. Благодарим, Господь, за их молитвы и за любовь, за ласку, за тепло. В молитве было много слез пролито, чтоб не вселилось в наше сердце зло. И вот стоим, родные, перед вами, а сердце благодарностью горит. И разве можно выразить словами любовь того, кто счастье нам дарит? Люба Баряева. Стихи прислала Лили Штульберг.

0: мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Почему вы зэка гоните? Хочу написать, не вдаваясь в подробности, об уходе из церкви. Почему вы гоните зэка? Презираете, осуждаете их поступки. Кто же вы в этом мире, считающий себя выше зэка? Кто отучит меня и подобных мне от любви Божьей? Ваше отношение к нам формальное. Но хотя бы и так я принимал бы это отношение. Вы, братья и сестры, пишете в газетах о любви к ближнему. Люблю брат, люблю сестра. Ох, красиво говорите. А думаете ли о том, что любовь делается не словами, а делами? Если это так, то способен ли кто-нибудь из вас положить душу свою ради меня, зэка? Продать свое имение, продать все, что имеете, чтобы вызволить меня отсюда. Или хотя бы во всех отношениях поддерживать меня здесь. Я бы не смог, а вы? Вот и все. Нет любви на земле. И этому есть подтверждение. На себе испытал. Я сижу с 1993 года. Был приговорен к смертной казни. Приговор заменен на пожизненный срок. Воспитывался в детском доме при живых родителях. Любви не встречал. Повстречал любовь во Христе, которую Он дал своим ученикам. Я с 2005 года стал искать детей Божьих и нашел их. В 2007 году принял крещение. Был счастлив, что наконец-то обрел братьев и сестер, и что, наконец-то, не буду одинок. Но, увы, поначалу секретари церкви писали мне, писали формально, затем и формальность пропала, и они пропали. С тех пор я ищу любви христиан и не нашел. Четвертый год я о своей церкви ничего не знаю. Покрестили меня и пропали. Я много времени и канцелярии потратил в поисках братьев и сестер. Но, увы, ни одна церковь адвентистов седьмого дня, где я принял крещение, ни другие христианские церкви мне не ответили. Почему? Олег Федорченко, тюрьма «Россия».

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай. Оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

Мы у входа. Ни во что я не верил. Однажды, как это водится во всех колониях заключения, разговорился с одним заключенным по поводу заочного знакомства с женщинами, и он говорит: «Я могу дать тебе адрес моей сестры. Ей 30 лет, стройная и очень миловидная, но она верующая». Я согласился, написал ей письмо. Она сразу ответила. Все, о чем писала, она подтверждала стихами из Библии. Сейчас мы не переписываемся, но те несколько писем от нее послужили мне проводником к Господу. Я стал читать Новый Завет. Некто сказал: «Хорошо иметь Библию в руках, но еще лучше иметь ее в сердце». В 2006 году в колонии города Ангарска ИК-2 я покаялся. Душа. Воля Бога, желание Его моей ели. Я помазан любовью Господней. Горечь в Смирне мне пить до скончания дней, чтоб уйти от сетей преисподней. От создания мира я избран был им, быть его отражением светом, пронести в мире тьмы о любви Божий гимн и воспеть Божью славу об этом. Ты помазана в точности так же, как я, возвещать о свободе из плена. Дорогая душа, во Христе ты моя, наша встреча с тобой во Вселенной. Встреча скорая будет у нас в небесах. Наша тленная плоть ненадолго. Верный Господу будь. Мы уже на весах, мы у входа, осталось немного. Прошу вас, молитесь о том, чтобы Господь помог мне взрастить в сердце моем любовь Христову. И прошу подписать мне на газету «Забытый алтарь». Мне исполнилось 50 лет. Иной раз мне кажется, что я еще очень молод. Но когда посмотрю назад, все выглядит иначе. Изо дня в день живу полным погружением в Писание. Имею цель познания Бога и Его воли. Иван Торопов, Чурма, Иркутская область, Россия.

Вы стали родными. Каждый выпуск «Забытого алтаря» не оставляет меня равнодушным. Хотя некоторые письма заключенных опечалили, ибо весьма скорбно читать неискренность. Простите меня за резкость высказываний относительно писем из-за колючей проволоки. Надеюсь, что поймете меня. Ведь когда знаешь хорошо людей и условия их жизни, потому что и сам живешь в этих условиях, всякая показуха рождает печаль в сердце. К тому же, пока ничего невозможно изменить. Лишь только время все расставит по своим местам. Спасибо за алтарь, спасибо за ваш труд. Но что меня ожидает, даже и не знаю. Возможно, что в будущем некому будет одарить меня столь благословенным подарком, как подписка на алтарь. А ведь вы уже стали родными, так что расставание с вами оставит неизгладимые раны в моем сердце. Надеюсь, что Господь усмотрит для меня возможность и в дальнейшем наслаждаться общением с вами, не писателями газеты «Забытый алтарь». Аркадий Орлов, тюрьма, Соликамск, Россия.

Зачем читать? Сегодня было у меня побуждение еще раз перечитать о манне небесной, которая падала с неба для пропитания народа израильского. Перечитал 16 глав книгу «Исход» и понял, почему мне надо было это читать. Многие высказывают сожаление о том, что повседневные заботы не оставляют времени на чтение Слова Божьего. Молитвы, хоть и на ходу, совершаются, а вот присесть, раскрыть Библию, ну как не получается? Может быть, по многократности прочитанного закрадывается мысль, зачем читать? И так все знают. Потом к Богу взываем в молитве. «Господи, Ты видишь, что сегодня никак не получается читать Писание. Прости меня и не отнимай от меня Твои благословения». Проходит день, два, пять. Человек видит, что ничего страшного не происходит. Солнце по-прежнему светит. Воздух все так же прозрачен и чист. Бог как любил меня, так и продолжает любить. А манна в пищу давалась на каждый день особо. Манны нельзя было запастись впрок. На второй же день она загнивала. И завелись черви, и она восмердела. Исайя 16:20. Манну можно было собирать ежедневно. Нужно было ежедневно прилагать усилия. Еврейскому народу и в голову не могло прийти не собирать манну, ибо она была их пропитанием. Слово Божие – это пища для нашей души. Что такое телесная анорексия? Знают многие, но есть и анорексия духовная, и она была опасна. Опасна тем, что почти невидима. Мы должны быть постоянны в чтении Слова Божьего. Постоянными быть не только в том, что видимо, наши поступки и дела, но и в том, что невидимо. Непрестанная сердечная молитва и чтение Писания. Владимир Черница, Чурма, Украина. Анорексия – полный или частичный отказ от пищи.

не понимал, что происходит. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Когда впервые прочитал в Библии эти слова, то их просто не понял. Не понимал, что со мной происходит. Не знал, что делать, в чем или в ком искать выход. Один на один в запертой клетке я, словно сумасшедший, разговаривал сам с собой. Было тысячи вопросов и ни одного ответа. И хоть тогда я этого не понимал, ответ все-таки был. Он мирно лежал на столе и ждал, когда успокоится мое самолюбие, когда уляжется и затихнет моя гордость, и я в смирении приду и скажу: «Господи, спаси!» и начну читать Библию. Все те, кто пережил эти минуты, сейчас с блеском в глазах читают эти строки и радуются. Да я и сам сейчас плачу. Ведь тот миг, когда в покаянии перед Богом обретаешь мир в душе и спасение, тогда ты, словно новорожденное дитя, открываешь глаза и видишь этот мир совсем по-другому. Этот миг забыть не просто невозможно. Невозможно описать все те чувства, которые сегодня дают мне силы жить. И хотя многие говорят о радости, то я пока больше склонен к печали ради Бога. Эти прекрасные слова из Библии побудили меня в очередной раз написать вам свое свидетельство о вере в Господа нашего Иисуса Христа. Виктор Агузбаев, Чурма, Казахстан.

0: письма из-за колючей проволоки, наученные иному. Блюз не помог почтовыми марками, поэтому просто грех не написать вам. Извините, что долго не писал. В 2005 году, на праздник Пасхи, я впервые преклонил колени в покаянии перед Иисусом Христом, и воскресла моя душа к жизни вечной, и начала славить своего Творца. Любовь – это та сила, которая побеждает все, и поэтому без нее мы никто. Любви у нас заключенных не хватает. Не потому, что мы кончены или потеряны, как утверждает мир, а потому, что научены иному. Заключенные учатся ненависти, ведь всякого рода слабости в тюрьме осуждаются. Но Господь пришел ныне в места, где дом дьявола от начала, и зажег здесь свой свет. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Ефесянам 5:8. Христос даровал вам спасение. И это еще не все. Господь даровал нам Духа Святого. Сколько благодарности. А мы не можем любить ближнего своего. А ведь это заповедь Господня. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Матфея 22:39. Помоги нам, Отче, измениться. Спасибо Богу за всех жертвующих на алтарь. Господь воздаст вам, родные. Михаил Тетерин, тюрьма, Пермский край, Россия. Изменился адрес. В январе меня увезли из зоны на обследование в туберкулезную зону, и лишь перед Пасхой я вернулся в отряд, но не в тот, в котором был, а в другой. Дело в том, что туберкулез у меня не выявили, но на учет все равно поставили. По возвращении определили в туберкулезное отделение для дальнейшего наблюдения. Тяжело было по этапам из-за нехватки кислорода. Камеры в транзитах переполнены, табачный дым, как густой туман. Но это уже все позади. Так что исправьте мой адрес в картотеке. Виктор Пунтус, тюрьма Донецкая область, Украина. Могу ли я требовать? В 127-м выпуске «Забытого алтаря» было опубликовано мое письмо «Мой срок никогда». Я добиваюсь справедливости в суде и просил у вас молитвенной поддержки. Спасибо всем, кто молился обо мне. А теперь у меня еще и сомнения. Суть проблемы такова. Во время следствия из моего уголовного дела исчезли некоторые документы. Пропажа их повлияла на решение суда. В этой пропаже обвиняют следователя. Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела против следователя, что, безусловно, будет мне на руку. В связи с этим у меня возникает вопрос. Могу ли я, как христианин, требовать возбуждения уголовного дела против следователя? Или же мне надо смириться, простить следователя, который фактически упрятал меня на пожизненное заключение? Сергей Югов, тюрьма Пермский край, Россия.
1: Каждый ответит. Хочу поблагодарить за вашу помощь и любовь к упавшим. На моих глазах совершилось чудо. Нашли отца человеку, потерявшемуся, Виктору Шумилину. Мы были в это время в одной камере. А сейчас мне попался лист из вашей газеты за январь 2010 года. Верхний первый лист и последняя обложка. Там я прочел статью «Крики под копирку». Думаю, что тут достаточно будет послать Библию. Только любовь побеждает зло, и Писание говорит об этом. И еще читал где-то: «Делайте добрые дела, пока не поздно, а на суде за свои дела каждый ответит». Умоляю, будьте добрыми, пишите письма тем, кто пишет под копирку. Дмитрий Ждамов, тюрьма Соль-Илецк, Россия. У нас есть руки. Многие сетуют на тюремную жизнь, и мне хочется задать этим людям один вопрос. Стали бы вы читать газету, если бы вы все в ней написали только о своих болячках и проблемах? Мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть руки, которыми мы можем писать письма, за то, что мы можем осознавать свою греховность. Дорогая редакция, если я могу вам чем-нибудь помочь, то скажите. И мы со своими братьями во Христе из нашей колонии будем очень рады помочь. Молитесь о нас. Игорь Голик, тюрьма Омск, Россия. Когда-то я уже заключил завет с Господом, но опять отвернулся от Него. Мир ослепил меня так, что я, как в болоте, увяз в грязи по самые уши. Забытый алтарь напомнил мне о том, кто дает еще мне жизнь. Сам я не могу оплатить газету. Сделайте мне во имя Христа такой подарок. Иван Сличко, тюрьма Украина.
2: Вашу газету мне подарила одна сестра в Господе еще в 2005 году. Я эту сестру даже не знаю. Она мне дала и говорит: «Читайте, интересная газета». Она у меня так и лежала. Дело в том, что я переписываюсь с одним парнем. Он сидит в тюрьме. Он покаялся в тюрьме, и у него большая жажда общения с детьми Божьими. Может, кто-нибудь подпишет его на вашу газету? Его зовут Андрей Дудин. Зоя Гаджиева, Россия.
1: Получил отклики и касаемо моего творчества. Многих радует, но был готов и к противоположным мнениям, поэтому и не огорчаюсь. Так, к примеру, получил письмо от одной старицы, которая без упрека написала мне: «Разве ты можешь изображать Христа, если ты его ни разу не видел? Зная, что есть разногласия среди христиан на этот счет, что же делать? Таково оно, наше нынешнее христианство. Все только Богу известно». Владимир Волгин, тюрьма Мордовия. Я сижу в американской тюрьме. Покаялся, обратился ко Христу. Здесь у меня мало средств, чтобы подписаться на газету «Забытый алтарь». Поэтому прошу, если возможно, подпишите меня на газету за счет благотворительной карточки для заключенных в США, номер 737. Том Мэклинток, тюрьма США.

0: Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 1 Коринфянам, 6 глава, 14 стих.
1: Крестный путь. Пот затопил глаза от боли, гудит измученная плоть. Немного ль выпало на долю того, кто любит нас, Господь? Кто засветил в ночи лампаду, но Прометеева огня надежней мир согрел и аду не выдал грешного меня? А до холма совсем не близко, а крест тяжел, как смертный грех, но солнце кланяется низко ему за нас, спасенных всех. Но сами, складываясь в строфы, храня его предсмертный стон, не то с небес, не то с Голгофы скатились звезды мне на стол, и над суровой круговертью времен, не знающих конца, тот крестный путь ведет в бессмертие сквозь наши смертные сердца. Юрий Каминский.

и тогда немые заговорят. Уже 10 лет прошло, как образовалась церковь из глухих в городе Ровно в Украине. С благословения церкви, в которой начинали это служение, мы стали отдельно проводить богослужение. Не все разделяли наше решение. Начало было трудным. Опыта проводить подобные служения не было. Проповедников среди глухих братьев тоже еще не было. Песни пели в сопровождении магнитофона, потому что нужно было еще жестами переводить для глухих. Переводчиков не хватало. Много времени посвящали изучению Евангелия. Глухие зачастую неграмотны. Читать еще могут, а понять прочитанное им было трудно. Не хватало жестов для объяснения библейских понятий. Жесты придумывали сами. Но Господь не оставлял нас. Уже в первый год послал много покаяний. Богослужения проводили в арендованных помещениях. Своего не было. Денег на покупку здания для дома молитвы не было. Мы молились Богу об этом и верили, если Бог начал и благословил, то Он и продолжит. В 2002 году мы приобрели участок с фундаментом, который очень подходил для строительства дома молитвы. Так началось строительство первого в Украине дома молитвы для глухих. По мере того, как мы строили, Господь посылал необходимые средства. На сегодня осталось еще немножко, чтобы закончить все работы. В нашем доме молитвы есть основной зал для проведения собраний, классы для воскресной школы, столовая, кухня, спальные помещения. Глухие всегда имеют возможность приехать сюда и временно пожить, иметь общение, провести учебные семинары, конференции, молодежное общение. Мама одной глухой девочки позвонила и спрашивает: «Вы что там, медом помазали, что моя дочь всегда рвется в церковь?» «Нет», — ответили мы, — «меда нет, просто их здесь любят». Глухим здесь хорошо, они общаются, славят Богу, каются. Неверующим трудно объяснить жизнь во Христе. В 2009 году мы пережили великие Божьи благословения. 12 душ присоединилось к церкви через водное крещение, 9 из них глухие, все молодые. Мы понимаем, что это плоды детских лагерей, библейских уроков в школах-интернатах. Много молодежи пришло в церковь. Каждую субботу проводим молодежное общение на разные темы. На праздник воскресения Иисуса Христа мы перешли в основной зал дома молитвы. Было первое праздничное богослужение. Диакон, брат Анатолий, глухой, спрашивает меня: «Как ты думаешь, когда будет здесь первое покаяние?» Долго ждать не пришлось. На следующий день праздника было первое покаяние. Слава Богу! Раз или два раза в месяц мы с группой глухих из церкви проводим евангелизацию в других городах, в обществах глухих и в домах молитвы. Желаем проповедовать Евангелие Царства Божия глухим людям. Несколько лет назад при церкви из глухонемых в городе Ровно был организован христианский миссионерский центр. Глухие люди – это инвалиды, у них своя культура.

Константинополь для служения. Мы благодарим Бога и тех, кто согласился материально поддержать эту семью. Мы уже несколько лет проводим детские лагеря для глухих детей из Тернопольской области. Жаль, что дети, покаявшись в лагере и возвращаясь в интернаты, не имеют возможности дальше духовно возрастать, изучать Библию. Периодически мы посещаем школы-интернаты, но этого недостаточно. На протяжении нескольких лет мы молились об этой нужде, и сейчас мы благодарим Бога, что за последние 3 года образовалась группа верующих из глухих. 10 братьев и сестер стали членами церкви. В феврале 2009 года еще 5 душ приняли крещение, а в 2008 году была первая среди верующих глухих этой области христианская свадьба. Под давлением родителей дирекция школ-интернатов запретила нам проводить библейские уроки, но служение продолжается. Дети приходят на квартиру Валеры и там читают Слово Божье. В летний период проводим лагеря и евангелизации в доме молитвы по местной церкви, которая с любовью приняли глухих. Молитесь о служении глухих в Тернопольской области, а также за 7 миссионеров Валеры и Оксаны Мясникович. Летом 2009 года Господь обильно благословил нас. Мы имели возможность проводить детские и молодежные лагеря для глухих детей. Было проведено 4 лагеря в разных областях Украины. Впервые лагерь провели для детей из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Лагерь проводили в горах, в примитивных условиях. Душа не было, умывались в речке. Половину продуктов привезли с собой, остальные покупали на месте. Поначалу дети ели много хлеба, пока наелись. Готовили по-домашнему, сестры старательно трудились. Проблемой было то, что не хватало воды, ведь долгое время не было дождя. Опустошили 1 колодец, затем соседний, а уже последних 2 дня носили воду из речки. Обслуживающий персонал в основном состоял из глухих братьев и сестер. На короткое время Бог верил нам этих детей, чтобы мы явили им любовь Христову. Среди детей были сироты. Да и в семьях не всегда глухие дети чувствуют родительскую любовь. Служение было трудное. Дети старшего возраста из разных школ-интернатов. Приходилось ночью особо дежурить. Несмотря на разные трудности, Господь благословил детей, некоторые покаялись. Они услышали то, о чем в школе им не рассказывают, о любви Иисуса Христа. После лагерей на миссионерской конференции сестра, которая была воспитателем в лагере, рассказала, что получила от одного глухого парнишки СМС, в котором он пишет, что хочет покаяться, но не знает как. Она написала ему молитву покаяния. Трудность еще в том, что глухие живут в разных городах, и не всегда есть возможность организовать для них общение по изучению Библии. Молитесь с нами об этой нужде. Леонид Мурик, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Колоссянам 3 глава 17, 23 и 24 стихи.

Вот уже почти 20 столетий миновало с тех пор, как человеческая история приняла на свои страницы пришедшего во плоти Сына Бога. Об этой личности много спорят, много рассуждают, другие совершенно отрицают божественность Иисуса Христа, но основная масса, представляющая себя христианство, принимает его как божественную личность, как самого Бога, принявшего образ раба, сделавшегося подобным человеком, смирившего себя, бывшего послушным даже до смерти крестной. Именно к таким наше обращение сегодня. Вниманию всякого, относящего себя к христианству, очередной выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня», март 1998 год.

Как прекрасно иметь такие отношения с Господом! Как радостно видеть тех, чье сердце вполне Ему предано, кто думает о том, как угодить Ему. Те, для кого Господь Иисус радость и наслаждение, никогда не останутся в стыде, возложив свою надежду на Него. Если даже в этой жизни они не имеют богатств, роскоши, комфорта, у них есть несметное состояние на небесах, куда не приблизится вор, где ничто не обветшает, где все вечно так же, как вечен тот, кто явился автором вечности. Пусть в этой скоротечной жизни все изменяется и проходит, они здесь на земле странники и пришельцы. Пусть встречаются трудности, невзгоды, нищета, беды, это лишь средство для постоянной зависимости от Господа. Ничто и никогда не сможет отделить их от прославленного главы, находящегося сегодня на небесах, ибо они с ним есть одно целое. Пусть приходит смерть, она не будет для них неожиданностью. Смерть – это счастье для христианина, ибо она открывает дверь от временного к вечному, от веры к долгожданной надежде, от невидимого к видимому.

0: Sturm.
1: Was?
0: Пусти! Не выдержи твоим!
2: Но рука не разжимается. Держит крепко.
0: Нет! Нет! Рос! Мы погибли вместе!
2: И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
3: Я думал, ты святой, мальчишка.

0: Небо блистало синевой над белоснежными меловыми скалами Рюгена. По едва слышно плещущимся волнам тянулись пароходы. До старых буков доносились звонкие детские голоса. Повсюду пестрели разноцветные платья, блузки, шортики. Среди буков на берегу, на маленьких парусных суденышках и на балконах вилл и гостиниц шел курортный сезон. Местные жители не очень были расположены к этой пестрой суете. Они любили тишину и свои короткие курительные трубки, крепкий шторм и горячительные напитки. Они с удовольствием вернулись бы к тем старым временам, когда и датчане, и шведы знали силу крепкого кулака. Когда лишь храбрецы осмеливались покуситься на сокровища, хранящиеся в тайниках пиратов. Но уж прошли те добрые времена, и теперь приходилось зарабатывать на жизнь рыбной ловлей, да тем, что имели от курортного сезона. Местные люди были справедливы, сдерживали свое слово и придерживались своих законов, которые, может быть, и не всегда соответствовали слову Божьему, но казались обитателям острова вполне удовлетворяющими и Бога, и человека. У них даже была церквушка, возвышающаяся над всеми остальными домами. Нечасто, но регулярно они устраивали туда паломничество, наполняя своими голосами стены церкви и допуская голос пастора к стенам своих сердец. Отдыхающим на острове чужеземцам было очень приятно, что проповеди об Иисусе Христе читал старый достопочтенный пастор. Местным же жителям это было безразлично. И если им говорили, что Господь Иисус искупил грехи этого мира, то они склоняли головы перед Его именем, но при всей своей изворотливости не видели в себе больших грешников. Когда-то жил среди них человек, имевший особенные мысли по этому поводу, и он умел очень хорошо изложить эти мысли. А когда он читал главы из Библии, то лишь диву давались, что этот Мальте-Эте был одним из них, истинным сыном своего острова. И откуда только это у него взялось? Пришел он к вере благодаря одному маленькому христианскому трактату, когда был еще молодым и с тех пор не переставал свидетельствовать о своем Спасителе. Когда он говорил о грехах и о спасительной благодати, мог настолько тронуть сердца слушающих, что как-то старик Клаас Ральф сын сказал соседу:
1: «Такое чувство, будто Мальте без стеснения перебрал все камушки, лежащие на моем сердце».
0: Все так бы и шло своим чередом в жизни острова, если бы не ужасное событие, встряхнувшее всех. Это произошло чудесным воскресным днем. Свежий бриз заставлял волны весело перекатываться, и вода ярко блестела под лучами солнца. Лодочники сидели на берегу, занимаясь каждый своим делом.

0: Глянь-ка, Энч, это корабль.
1: Я вижу дым и ничего больше.
2: Какое-то время оба молча смотрели на маленький дымок. Вдруг из черного облака вырвалось красное пламя.
1: Ох, мой парень, там что-то горит. Беда, это огонь с корабля, горит корабль.
2: Время терять было недопустимо. Над водой ясно виднелись красные языки пламени. Лодочники мигом впрыгнули в свой ботик и силой навалились на весла. Но успеют ли они? Им навстречу выстрелил огненный шар. Находившиеся на судне крепко раскочегарили котел. Они знали, что речь идет об их жизни. За штурвалом горящего судна стоял Мальте Этель.

Остров приближался. Если бы кораблю удалось сохранить этот курс еще хотя бы несколько минут, то был бы какой-то шанс. Штурман хорошо понимал это. Но ветер гнал пламя прямо на него. Пассажиры ринулись на противоположный конец корабля, крича, плача, молясь. Все люди на корабле спаслись. Все, кроме одного. Того, кто отдал свою жизнь за других. Много было причитаний, плача по Мальте Эте. «Боже, будь милостив к нам, ведь среди нас больше нет такого, как он!» Эти слова переходили тогда из уст в уста. Увы, тогда. Люди были благодарны Мальте, и действительно было за что благодарить, ведь он геройски стоял за штурвалом корабля даже тогда, когда его одежда была охвачена пламенем. Он не боялся смерти. Что для него смерть? Она откроет дверь вечность. «Все для Господа Иисуса» было его девизом. И это были не просто слова. Цена им – его жизнь. Благодарные спасенные воздвигли ему памятник, который вновь и вновь возвращал их память к тому трагическому дню. Но о том, что они грешные, нуждающиеся в покаянии, люди постепенно забывали, как и о том, что Мальте говорил им о вечном спасении для их бессмертных душ. Так все постепенно вернулось на свои круги, вот только Мальте с ними больше не было, и некому было пошевелить камушки в их сердцах. Среди них рос его сын, и его любили. Его называли «наш принц», и всякий был с ним любезен. Маленький Мальте имел доброе сердце. У него были глаза отца, напоминающие голубое море, когда в нем отражается небо и играет лучик солнца. Не случайно в глазах покойного Мальте сверкал луч радости, ведь в его сердце был зажжен небесный огонь, пробуждавший людей от греховного сна для встречи с Иисусом. В печальных же глазах маленького Мальте часто стоял немой вопрос. И причиной тому были, наверное, выступавшие на глазах смотревших на него людей слезы, когда они, глядя на него, вспоминали его отца. При этом маленького Мальте гладили по голове, и он слышал, что никогда не сможет стать моряком. Он был слишком изнежен и набожен для этого. Ему следовало учиться на проповедника, ведь его отец был таким верующим человеком. Может, именно из-за подобных разговоров и случилось так, что Мальте Эте стал задирать нос, а в его детское сердце закралась мысль о всемирной значимости того, что выйдет из него Мальте. Он мог часами лежать и загорать на пляже, предаваясь мечтам и раздумьям, и во всех мечтах он, Мальте Эте, сознательно или бессознательно, представал этаким героем. Продолжение в следующих выпусках журнала. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит трудиться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Так пели многие христиане в одной старой песне. Увы, пели. Почему пели? Да потому, что уж давно из многих уст не слышно такого пения, не говоря о принципах жизни, которые сегодня скорее «я, мне, мое», нежели «все для Господа Иисуса». Это печальная картина современности. Мы имеем все необходимое и сверхнеобходимого. Нашу жизнь украшают комфорт, удобства, привилегии, имидж, престиж, но не мысли о Господе. Внешность многих современных христиан преображается в стиле эпохи, но не по Святому Писанию. Мы проводим час религиозного досуга в прекрасно устроенном по современным стандартам молитвенном доме, внимательно, в лучшем случае, выслушав песни, стихи и проповеди. Но очень часто наша христианская жизнь представляет собой не что иное, как религиозный концерт, особенно тогда, когда верующие собираются. Но что происходит за кулисами такой жизни? Сколько места в наших повседневных принципах занимает Господь? Может быть, и этот труд, представленный тебе, дорогой слушатель, пройдет мимо твоего сердца, не затронув ни одного его фибра. Увы, увы. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Так заканчивает Иоанн свое Евангелие, 20 глава, 31 стих. Хочу обратить внимание на последние слова этой цитаты. «И, веруя, имели жизнь во имя Его». Жизнь во имя Его. Что это за жизнь? Чем должны отличаться принципы этой жизни от других принципов? И веруя. Не относится ли это к тем, кто поверил, что Иисус есть Христос, Сын Божий, а значит христианам? Как часто наша практика совсем не соответствует нашему положению во Христе? Как часто наши мысли заняты земным, суетным и даже греховным? Как сильно заметно в последнее время, что грани между греховным и святым совершенно стерлись? Нам очень часто задают вопросы, а грех ли то или другое? Дорогие христиане, мы хотим ответить словами Писания и не больше. «Все, что не по вере, грех».
Римлянам 14:23. «И пусть всякое сердце внимательно испытывает каждый шаг своей жизни в глубоком смирении пред Господом, ибо только такое наше состояние, состояние смирения, может стать ключом к пониманию воли Бога и Его мыслей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 1 Петра 5:6. Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что Бог может быть нашим противником? Да, именно так нам говорит слово о тех, кто не находится в состоянии смирения. Очень часто перед нами встает выбор – слово Бога или мнение людей. В большинстве случаев избирается последнее. Конечно, человеческое легче принимается и усваивается, чем Божье. Над Божьим нужно думать, нужно иметь смирение, нужно иметь терпение. Все это неприемлемо для ленивой человеческой натуры. Поэтому и усваивается всегда легче то, что не потребляет больших усилий и затрат. Но для каждого сердца сегодня звучит призыв, обращенный со страниц Святого Писания. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Очень часто говорят, что невозможно видеть сердце человеческого, его истинных тенденций и мотивов. Действительно так. Мы не хотим судить мотивы сердец, это не наше дело. Но много ли нужно времени для того, чтобы увидеть на практике следствия каких-то сердечных устремлений? Наша практическая жизнь, наше избрание каждый день, они очень красноречиво свидетельствуют о сердечных движениях. И не будем ли мы правы, заявив, судя по всему, что нам приходится видеть и слышать, что жизнь многих, называющих себя христианами, имеет перед Богом его непредвзятие, взятой справедливостью, очень бледный вид, и не окажемся ли мы в числе тех, кого он извергнет в конце концов из своих уст. Откровение 3:16. Дорогие братья и сестры, пусть каждое сердце сегодня сделает оценку своей жизни во свете божественной справедливости, в глубоком смирении пред Ним и Его Словом. Ибо время начаться суду с Дома Божия. 1 Петра 4:17. Не должны ли эти серьезные предостережения пробудить в нас желание задуматься над тем, как проходит наша жизнь, и подстегнуть нас к самоосуждению? Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11:31.

и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. О, если бы каждое сердце сегодня загорелось искренним желанием думать о Господе, Его славе, Его чести и делать все во имя Его, малое и большое, чтобы наша жизнь прославила Его и чтобы Он радовался, глядя на нас. Так говорит Господь: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Первая книга Самуила или Первое царство, 2 глава, 30 стих. Люди мира стремятся к почести, жаждут славы, комфорта, уюта, жить как все. Все иметь им хочется. Никогда не умрут они, будто бы. Одеваться похлеще ближнего, на мобиле кататься фирменном и все сливки у жизни слизывать, уточняясь яствами жирными. Как ни странно, но той же чашею христиане последних дней, называясь по-прежнему нашими, упиваются все сильней. Строят новое, старое рушат, покупают, торгуют, меняют, по воскресным дням Библию слушают, а наживы все ж не оставляют. И, внимая истинам Божьим, все рассчитывают на восхищение. Между тем примиряются с ложью и с грехом находят общение. Взятку взять и последнее с ближнего, не задумываясь о последствиях. Брать лихву по-простому лишнее, ну, а вечность ведет уж следствие. Всем придется предстать пред судилищем, независимо от конфессии, независимо от хранилища, независимо от профессии, стать на суд перед Богом истинным, перед которым нет оправдания, дать отчет за слова и мысли, за поступки во свете Писания. Время есть взвесить все и проверить, и решиться на путь тернистый, и Христу распахнуть сердце двери, через Него и всему стать чистым.

Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне греховной дикой шел, не ведая сам куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль.

Евангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 3 глава с 14 по 22 стихи.

0: следующем выпуске журнала. Хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Апостол Павел. Взгляд или позиция христианина. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Очерк. Если вы желаете подписаться на наш аудиожурнал, который выпускается на компакт-дисках и аудиокассетах, вам необходимо позвонить по телефону на Украине 0612, это код города, 651442, или написать на любой из адресов издательства «Благая весть» ГБФАУ, ваши наименьшие во Христе братья.
1: Не смотри никогда на людей. Тот, кто мило тебе улыбнулся, через миг может зло усмехнуться самой малой ошибке твоей. Не надейся совсем на людей. Тот, кто что-то тебе обещает, даже если всегда исполняет, связан тем, кто всегда нас сильней. Не суди никогда ты людей. Их ошибки, пусть даже большие, для себя впредь уроком возьми их. Избежать, чтобы в жизни своей. Не смотри никогда на людей. Со Христа не своди свое зренье, пусть за это ты будешь в презренье, Он одержит победу в тебе.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Не думайте, что будущее станет лучше благодаря новым открытиям и запасам человеческих знаний. Совсем нет. Два противоборствующих духа останутся в мире до конца. Дух свыше и дух из преисподней. Нет моста, соединяющего небо и ад. Либо вы полностью входите в общение с Отцом, Сыном и Духом Святым, либо вы попадаете в сети ада и темницу собственного беззакония. Если вы следуете за Христом, вы становитесь преданным Ему, прославляя Отца своим свидетельством. Но если вы откажетесь стать Его возлюбленным чадом, вы окажетесь во власти других духов и мыслей, становясь врагом Богу. Иисус напоминает вам о цене сыновства. Ваше будущее будет нелегким, когда ад восстанет против Христа и Его последователей. Мир ненавидит всех верных последователей Иисуса. Либо вы принимаете Бога как своего Отца и становитесь чужими этому миру, либо остаетесь врагом Богу, и мир принимает вас как своего. Сделайте выбор между вечной жизнью и вечной смертью. Молитва. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты пошел на крест. Ты остался верным Отцу до конца. Освободи нас от духа этого мира и наполни нас своей любовью так, чтобы мы могли оставаться Твоими детьми. Твоя любовь — наша сила и верный путеводитель в жизни. Вопрос 99. Почему мир ненавидит верующих в Иисуса Христа? 4. Святой Дух возвещает о том, что должно произойти. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 4 по 15 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 4 по 7 стихи. «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам».
0: Изначально Иисус не обсуждал с учениками тяжелые испытания, страдания и гонения, ожидающие их в будущем. Но Он сказал им о небе отверстом и ангелах, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Ученики с радостью осознавали Божью силу творить чудеса, проявляющиеся в Сыне. Постепенно слепые вожди народа все больше и больше ожесточались против Христа, а толпа людей – покидали его из страха перед иудеями. Все покинули его, кроме учеников, которых ему предстояло оставить, чтобы вернуться к Небесному Отцу. Иисус говорил ученикам о гонениях и смерти, что еще больше опечалило их. Они не могли увидеть цель, которая ободрила бы их в будущем. Но они заметили, что Иисус ничего не говорил о собственной боли, пытках, смерти. Он говорил лишь о том, что вскоре ему надлежит уйти к Отцу. Ученики спросили его: «Куда ты идешь?» Они не хотели видеть его восходящим в небеса, предпочитая, чтобы он оставался с ними. Иисус ясно ответил им, что оставить их крайне необходимо, потому что без креста Дух не сможет сойти на них. Сила Божья сможет явиться в полной мере и сойти на последователей Христа только через примирение человека с Богом и искупление греха заместительной жертвой Агнца Божьего. Иисус исполнил все, что задумал Господь, поэтому жизнь и любовь Отца могла наполнить Его последователей. Смерть Иисуса – основа Нового Завета, дает нам право находиться в общении с Богом. Дух Святой успешно достигает своей цели, утешает нас и укрепляет веру в то, что Бог с нами и в нас.
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 8 по 11 стихи. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден».
0: Дух может утешить учеников. Он открывает очи верующих и судит помышления неверующих на основании вышесказанного. Святой Дух открывает нам значение греха и его пределы. До пришествия Христа грехом считалось нарушение заповедей, данных Богом, и неисполнение воли Бога. Грех рассматривался как открытое неповиновение и недостаток доверия и любви, как жизнь без Бога и противостояние Ему. Все грехи, будь то моральные, социальные, духовные, считались оскорблением Божьего величия. После креста эти понятия были объединены в одно – грех – непринятие Христа как личного Спасителя. Или, другими словами, отвержение Божьей милости. Не принимающие прощения Иисуса богохульствуют против святого, а не уверовавший в Бога как в Отца и Его Сына Иисуса является врагом Святой Троицы. Бог есть любовь. Отрицающий тот факт, что любовь явилась во Христе, совершает смертный грех, который лишает его спасения. На кресте Христос совершил спасение мира. Ему не нужно умирать снова, потому что Он простил всех людей, все грехи, совершенные ими за всю жизнь. Все искуплены драгоценной кровью Христа. Иисус является первосвященником. Его служение представляет три этапа. Первый – умерщвление жертвы. Второй – приношение крови к святому святых, предстояние перед Богом при совершении искупления. Третий – благословение множества верующих, ожидающих этого. Все это сделал Иисус. Этим жертвоприношением Он излил благословение Духа Святого, чтобы уверить нас в том, что мы оправданы. Воскресение и вознесение Христа завершило наше оправдание, совершенное на кресте. Осуждение этого мира Иисусом заключается не только в том, чтобы предать неверующих пламени ада, но и в том, чтобы завершить суд уничтожением сатаны и его рабства. Именно сатана увел людей от общения с любящим Богом. Он сковал их в узы ненависти, и они стали детьми дьявола, исполненными дьявольскими кознями. В своем земном существовании, хождении, в смирении, кротости Иисус осудил гордыню лукавого. Любовь Сына обезоружила его. Когда Иисус вручил свой дух в руки Отца, Он победил мрак, посеянный сатаной. Иисус является победителем вопреки его кажущегося поражения. Его верность до смерти была приговором сатаны и победой над ним. Мы живем в такое время, когда эта победа действенна. Мы молим Отца: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Как результат этого, мы можем реально переживать победу Христа, получая защиту и уверенность в обещанном. Молитва. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты сражался до конца и остался верным в милости, любви, надежде. Благодарность Тебе за то, что Ты исполнил волю Отца и оправдал нас. Мы возносим Тебя и славим Тебя, Господь. Аллилуйя! Ведь Духом Святым Ты излил на нас благословение, искупив нас на кресте. Храни нас в любви Своей и праведности, так, чтобы враг не смог атаковать нас. Избавь нас от лукавого. Да придет Царствие Твое, и да святится имя Твое по всей земле. Вопрос сотый. Как Дух Святой работает в этом мире?
1: Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 12-13. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».
0: Христос знает все. Он хотел открыть Своим возлюбленным ученикам тайны небес и будущего, но ум и душа человека не способны постичь эти истины во всей их полноте. Так, без освящения Духом Святым, мы не смогли бы логически понять, что Христос сидит на небесах, одесную Бога, и в то же время живет в наших сердцах. Аналогично этому мы не в состоянии сами осознать, как единый Бог может быть представлен в трех личностях. Человеческий разум не способен это постичь, но Дух помогает нам в нашей немощи и освещает наше сознание. Он может открыть нам тайны будущего и скрытые помышления наших сердец, потому что Дух знает всю глубину Святой Троицы. Христос предсказал, что придет Дух истины и будет вести учеников к истине. Что есть истина? Иисус не употреблял слово «истина» во множественном числе, как если бы описывал земные факты. Он говорил об истине в единственном числе, как однажды он сказал о себе «Я есть истина».

0: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».
1: Христианский журнал «Свет Евангелия».
2: Под кровом Всевышнего. Доктор Дэвид Гибс. Первая мысль, которая пришла мне в голову: «Мам, ты сама не можешь одеться, покушать». Вторая мысль: «Ты многое делала для Бога, и это не очень хорошо закончилось. Я знаю, что у меня очень поврежденное тело. Просто молитесь, чтобы Бог дал мне свое тело», — сказала мама. На следующий день пришел наш пастор. «Госпожа Гибс, очень приятно видеть вас дома. Хотите, чтобы я помолился о вас?» — сказал он. «Помолитесь, чтобы Бог дал мне что-то делать для него». «Госпожа Гибс», — ответил пастор, — «вам нужно понять, что Богу вы больше не нужны для дела. Я не знаю, почему так, но Бог не сможет больше вас использовать. Он уже вас списал». Меня это разозлило. Я никогда в жизни не поднимал руку на другого, но готов был ударить проповедника. Думал, что выбью ему все зубы. Знаете, что прошло через мой разум в то время? «Даже если это правда, ты не должен это говорить моей матери. Никогда не смейте говорить другим, что они больше не нужны Богу. Если у вас есть дыхание, вы нужны Богу». Моя мама видела мою реакцию, видела, как я вскочил со стула. «Дэвид, сядь», — сказала она. Я сел и продолжал слушать, а пастор все повторял, что мама должна принять то, что она больше Богу не нужна. «Сынок», — сказала мама, когда он ушел, — «он ничего плохого не имел в виду, а просто не понимает. Бог ищет тех, кто хочет ему служить». Через какое-то время другой пастор зашел к нам домой. «Я слышал о проблемах, которые сейчас вы переживаете. Я зашел поздороваться и спросить, есть ли у вас нужда в молитве. Я за вас помолюсь. Помолитесь, чтобы я могла служить Богу. Мне все равно, какое дело он даст», — повторила моя мама свою просьбу. «Конечно, я помолюсь, госпожа Гибс. Ваши лучшие дни впереди, они не в прошлом». Я вскочил со стула, чтобы обнять этого человека. «Мы знаем, что слова могут ранить, но знали бы вы, как слова могут ободрить. Слова – очень сильный инструмент». «Я знаю», — сказал пастор, — «что у Бога есть что-то для вас. Не знаю что, но что-то есть». Перед самым уходом он остановился и сказал: «Наша церковь очень маленькая, потому что мы только начинаем. У нас есть воскресная школа, но детей пока нет. Хотели бы вы работать в воскресной школе?» «Как можно работать в школе, где нет учеников?» — подумал я. «И как мама может учить в воскресной школе?» Но лицо мамы засияло. «Из этого может что-то получиться», — ответила она. «Это взрослые смотрят на меня с сомнением, а детям я и в инвалидной коляске понравлюсь. Они захотят покататься на ней. Если вы передумаете, я вас пойму, но я с удовольствием работала бы в воскресной школе», — добавила мама. «Госпожа Гибс, я не передумаю», — сказал пастор и ушел. «Мам, это было очень мило с его стороны, но, надеюсь, ты не приняла это всерьез», — спросил я. «Сынок, я же сказала Богу, дай мне то, что угодно тебе. Вот он и дал», — сказала она. «Это то, что ты хотела? Нет. Но выбирает он, а не я». «Вы знаете, что она начала делать? Каждое утро она вставала с кровати и одевалась. На это уходила целый час. Потом она репетировала перед зеркалом уроки для воскресной школы. Она сидела и рассказывала истории из Библии. Мы пришли в воскресенье в церковь. В школе было только два ученика – я и моя сестра. Но мама готовилась так, будто там было 500 учеников». Вечером я слышал, как она молилась: «Боже, помоги мне с этими детьми». Вы знаете, что значит быть под кровом? Во-первых, Бог делает все для нашей пользы. Во-вторых, Он ищет того, кто может быть Ему полезным. Мне очень нравится служить Господу, но я порой думаю, а что, если мне это слишком нравится? Что, если ты хочешь, чтобы я делал что-то другое? «Бог, я принадлежу Тебе, я хочу служить Тебе. Используй меня так, как Ты хочешь. Это поселит вас под кров Всевышнего, потому что вы Божий слуга». Будь верным слугой. Верность – основная часть в Божьем деле. Бог никогда не обещал, что у нас не будет проблем. Бог просто говорит: «Я вас защищу». Без разницы, что было в прошлом, я сейчас под кровом Всемогущего. Моя мама очень старалась, готовясь к воскресной школе. Вскоре у нас было больше 10 учеников. Как-то раз мама сказала: «У нас очень мало учеников, я хочу учить больше детей, и у меня есть идея. Ты знаешь самую большую автобусную компанию у нас в городе?» «Да», — ответил я. «Если бы они дали нам автобусы, мы могли бы привозить детей в воскресную школу». «Мам, это чудесная идея, но не думаю, что они раздают автобусы кому угодно. У нас нет никаких денег». «Знаю», — ответила она, «но я думаю, что Бог мог бы нам помочь». Мама начала молиться, чтобы Бог дал автобусы для детей школы. Потом она сказала: «Не думаю, что Бог даст автобусы, пока я не схожу в компанию. Отвези меня туда, и мы спросим». Я согласился. Ехать в машине маме было тяжело. У нее были очень сильные боли. В тот день случилось ужасное. Я уронил маму. Мы вместе упали на землю, и она закричала от боли. Мы сидели на полу в гараже больше часа. И каждый раз, когда я пытался поднять ее, она говорила: «Подожди еще». Наконец мы были в машине. «Ты уверена, что хочешь туда ехать?» – спросил я. «Да, это дьявол атакует нас. Вытри мое лицо. Хочу, чтобы они не знали, что я плакала». Мы поехали в автобусную компанию. Переместить маму опять в инвалидную коляску было так же трудно. Она очень плакала от боли. Нас встретила приятная молодая женщина в приемной. «Чем могу помочь?» – спросила она. «Нам нужен автобус, чтобы возить детей в воскресную школу», – ответила мама. «Вы хотите взять автобус в аренду?» «Нет, у нас нет денег. Мы хотим, чтобы вы нам его дали». «Я не могу вам ответить, но это не моя компетенция. Дайте мне позвонить и спросить», – вежливо сказала секретарь. Она позвонила вице-президенту компании и сказала, что женщина на инвалидной коляске просит автобус для воскресной школы. «Скажи ей, что мы не делаем этого», – ответили ей. Разговор шел по громкой связи, и мы слышали ответы. «Придите и скажите ей об этом сами». Мужчина пришел не очень довольный. «Это вы просили автобус?» – спросил он. «Да», – сказала мама. «Я вице-президент этой компании и работаю здесь уже 30 лет. Хочу вам сказать, что мы никогда не давали никому автобусы раньше. Не будем этого делать и сейчас. Спасибо, что пришли, и когда у вас появятся деньги, приходите опять». Я подумал, вот и все. Но мама не сдалась так легко. Она спросила: «Вы владелец компании?» «Нет». Неудивительно, что вы не можете дать нам автобус. Они же не ваши, а владельцы компании». Секретарь тоже улыбнулась. «Могу ли я поговорить с владельцем?» – спросила мама. «Леди, ответ будет такой же», – сказал вице-президент. Но секретарь быстро набрала номер телефона владельца компании. Он не стал говорить по телефону, а сам пришел к нам. «Вы припарковали свою машину напротив моего офиса?» – спросил владелец компании. «Вам тяжело было добраться сюда? Я никогда не видел такой верности в преданности. Это очень важно для вас». «Да, очень важно. Но я пришел лично, чтобы вам сказать, что мы не даем автобусы. Могу ли я сказать вам еще что-то?» – спросила мама владельца. «Конечно. Придет день, – продолжала она, – когда вам придется предстать пред Богом. Он будет расстроен вашим поступком. У вас была возможность помочь мне привести детей ко Христу, а вы отказались. Вы могли бы это сделать, но не захотели. А я молилась об этом. Я не желаю вам ничего плохого, но Богу это не понравится». «Ну, надо же», – сердито сказал вице-президент. «Подождите, теперь у меня к вам вопрос», – сказал владелец. «Госпожа Гибс, если бы я и дал вам автобус, кто был бы его водителем? Вы?» «Вы абсолютно правы. Мне нужны и водитель, и автобус». «Хорошо, одно воскресенье и только. Один автобус и один водитель. Но вы должны быть уверены, что Бог узнает о моей помощи». «О, конечно, я скажу об этом Господу», – сказала мама. «Но мы этого не делаем», – возразил вице-президент. «Она получит автобус и водителя на одно воскресенье», – утвердил владелец. «Я боялась, что вы не дадите мне автобуса, поэтому не просила три», – продолжала мама. «Это как раз столько, сколько мне надо. Видите ли, в этом городе три района, и мне нужен один автобус для каждого». «Еще сегодня утром я никак не мог подумать, что когда-нибудь сделаю такое, но я никогда не видел никого, кому это настолько важно, не видел такой преданности. Вы получите три шага».

0: не могла самостоятельно покушать, которая очень любила пианино. Она никогда не оставила инвалидную коляску. Каждое воскресенье я подвозил мамину коляску к водителям, и она говорила: «Хватит курить, идите в церковь со мной». Если кто-то не хотел идти в церковь, она говорила: «Меня не интересуют твои желания. Сегодня ты работаешь для меня и обязан присутствовать на служении в церкви». Шофера строились в линию, как маленькие утята, и следовали за ней в церковь. Один за другим все они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Через много лет владелец компании написал моей маме письмо: «Госпожа Гибс, хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне возможность дать вам автобусы. Я даже покрасил их в цвет церкви, потому что для вас это было так важно. Это то, что мы называем преданностью, верностью. Все шофера уверовали. Мои дети ездили на тех автобусах. Они стали спасенными. То же самое случилось с моими внуками. И я спасен, потому что знал вас. Спасибо. Благодарю за ваши шаги веры. Вот что значит жить под кровом Всевышнего. Это знать, что Бог делает все хорошо. Позволить Богу тебя использовать и быть верным слугой. Бог говорит, что даст вам убежище. Моя мама пережила всех, у кого был полимелит, на 20 лет. Будь осторожен, всегда старайся быть под кровом Всевышнего», сказала она однажды. «Там все обещания Божьи. Спасибо, что я увидел тебя, живущую под кровом Всемогущего. Ты прожила жизнь, достойную подражания». Перевод с английского Волынской под редакцией Лаврентюк.
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 14.
4: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
5: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
4: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
6: «Не должно тебе иметь ее»,
4: и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду.

0: посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
1: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя».
0: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
2: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
0: Но Иисус сказал им:
3: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
0: Они же говорят ему:
4: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
0: Он сказал:
3: «Принесите их мне сюда».
0: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
2: «Это призрак!»
0: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
3: «Ободритесь, это я, не бойтесь».
0: Петр сказал ему в ответ:
5: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде».
0: Он же сказал:
3: «Иди».
0: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
5: «Господи, спаси меня!»
0: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
3: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
0: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
4: «Истинно, ты Сын Божий».
0: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
6: Глава 15.
0: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
7: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
0: Он же сказал им в ответ:
3: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
0: И, призвав народ, сказал им:
3: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
0: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
2: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?»
0: Он же сказал в ответ:
3: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
0: Петр же, отвечая, сказал ему:
5: «Изъясни нам притчу сию».
0: И Иисус сказал:
3: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека».
0: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
8: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
0: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
2: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
0: Он же сказал в ответ:
3: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
0: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
8: «Господи, помоги мне!»
0: Он же сказал в ответ:
3: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
0: Она сказала:
8: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
0: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
3: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
0: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
3: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
0: И говорят ему ученики его:
2: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
0: Говорит им Иисус:
3: «Сколько у вас хлебов?»
0: Они же сказали:
9: 7 и немного рыбок.
0: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
6: Глава 16.
0: «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ:
3: „Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“.
0: И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им:
3: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
0: Они же помышляли в себе и говорили:
2: «Это значит, что хлебов мы не взяли».
0: Уразумев то, Иисус сказал им:
3: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?»
0: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
3: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
0: Они сказали:
9: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
2: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
0: Он говорит им:
3: «А вы за кого почитаете меня?»
0: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
5: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
0: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
3: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
0: Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему:
5: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою».
0: Он же, обратившись, сказал Петру:
3: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
0: Тогда Иисус сказал ученикам своим:
3: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
6: Глава 17.
0: По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
10: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
0: Когда он еще говорил, сие облако светлое осенило их, и сие глас из облака глаголющий:
11: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте!»
0: И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
3: «Встаньте и не бойтесь!»
0: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
3: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
0: И спросили его ученики его:
4: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
0: Иисус сказал им в ответ:
3: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
0: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
12: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
0: Иисус же, отвечая, сказал:
3: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
0: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
2: «Почему мы не могли изгнать его?»
0: Иисус же сказал им:
3: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
0: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
3: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
0: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
13: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
0: Он говорит:
13: «Да».
0: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
3: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
0: Петр говорит ему:
13: «С посторонних».
0: Иисус сказал ему:
3: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
6: Глава 18.
0: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
4: «Кто больше в Царстве Небесном?»
0: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
3: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
14: Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
15: Иисус говорит ему:
3: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
6: Глава 19.
16: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
7: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
16: Он сказал им в ответ:
3: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
16: И сказал:
3: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
15: Они говорят ему:
7: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
15: Он говорит им:
3: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
15: Говорят ему ученики его:
10: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
15: Он же сказал им:
3: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и сегодня перейдем к 15 главе. В первой ее части говорится еще об одном эпизоде столкновения Иисуса с фарисеями, в то время как ее вторая часть описывает обращение Иисуса Христа к язычникам. Мы прочитаем, что Иисус покинул израильские пределы и удалился в страны Тирские и Сидонские. Это города, расположенные на побережье Средиземного моря. За несколько столетий до описываемых событий жителей этой местности называли хананеянами или финикийцами. Финикия возникла на северо-западе земли Ханаан. Ее название происходило от греческого слова «фойникос» или «пурпур», так как финикийцы славились умением окрашивать ткани в пурпурный цвет. Финикия была малопригодной для обработки земли, и поэтому ее жители обратились к морю, став великими мореходами и торговцами. На побережье моря финикийцы производили крупные инженерные работы, превращая естественные заливы в гавани, способные принимать множество кораблей со всего света. Они основали колонии по всему Средиземному морю. Наиболее известным был Карфаген, основанный в 814 году до нашей эры выходцами из Тира. Финикийцы также усовершенствовали первый алфавит, изобретенный хананеянами в середине бронзового века. Финикийская система знаков состояла из 22 букв, которая легла в основу греческого, а затем и римского алфавитов. Но давайте вернемся к началу 15 главы Евангелия от Матфея и вместе с доктором МакГи проследим за ее событиями. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 15 главы Евангелия от Матфея. Прочтем первые два стиха. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Эти книжники и фарисеи пришли прямо из Иерусалима. Из предыдущей главы мы узнали, что Иисус и его ученики в этот момент находились где-то в пустынном месте, где народу, следовавшему за ними, было невозможно достать еду. Поэтому Иисус накормил их. Со стороны могло бы показаться, ведь это здорово, что эти религиозные вожди проделали такой путь, дабы послушать Господа. Однако на самом деле эти люди пришли из Иерусалима вовсе не для того, чтобы слушать его учение. Они пришли для того, чтобы осудить Иисуса. Из их самых первых слов становится ясно, что это был недружественный визит. Они обвинили его не в нарушении Писания, а в нарушении традиций, которые, по их мнению, были равны Писанию. Был задан вопрос, почему ученики Иисуса не умывают рук? Причем здесь идет речь о традиционном церемониальном омовении рук, а вовсе не о естественной гигиенической процедуре. Существует довольно много людей, которые считают, что если ты проделал какие-то внешние церемонии и омылся снаружи, то больше ничего не требуется. И что же ответил Иисус? Читаем стих 3. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Иисус в ответ обвиняет их в том, что своими традициями они нарушают заповеди Божьи. Их традиции, как вы можете в этом убедиться, позволяли людям нарушать закон, и что самое удивительное, они придумывали для этого весьма хитрый способ. Иисус продолжает: «Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Наш Господь говорит здесь, что почитание отца и матери подразумевает также и материальную помощь. А фарисеям удавалось снять с себя эту обязанность путем посвящения своих денег в дар Богу, что позволяло им больше не заботиться о своих родителях. Это был их ханжеский прием, которым они нарушали закон Моисея. Я придерживаюсь мнения, что Бог желает, чтобы сначала вы расплатились со всеми положенными долгами и уж потом принесли Ему свой дар. Бог требует, чтобы вы в первую очередь исполняли свои непосредственные обязанности. Он желает, чтобы сначала вы позаботились о своей семье, а затем уже приносили Ему свой дар. Иисус обличает фарисеев в стихе 7 и 8. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Господь назвал этих книжников и фарисеев лицемерами. Это одно из самых сильных и емких слов в Писании. Сейчас трудно найти эквивалент этому слову, потому что в те дни оно означало совсем не то, что оно значит сейчас. Для нас это неприятное и обидное слово. Но во времена Иисуса оно означало ответную реплику, которую произносит актер, исполняя свою роль в какой-то пьесе. То есть актер на сцене произносил реплику, положенную по ходу пьесы. Таким образом, Иисус здесь осуждает книжников и фарисеев за то, что те играют в религию. Эти религиозные вожди всеми силами заставляли людей соблюдать всевозможные религиозные церемонии, как, например, омовение рук, но при этом они забывали о состоянии людских сердец, что является для Бога куда более важным. То есть это было откровенное ханжество, которое позволяло им нарушать закон Моисея. Причем и мы, друзья мои, также преуспели в этом. Как часто родители говорят своим детям: «Не забудь вымыть руки перед тем, как сесть за стол», и при этом они совершенно не обращают внимания на то, что именно их дети смотрят по телевизору, и какой вред это наносит их сердцам. Конечно, дети должны мыть руки. Но то, что происходит в их сердцах, является несравненно более важным. В следующих стихах Господь еще более усиливает эту мысль. Стихи 10 и 11. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Здесь Иисус преподает им великий принцип, который гласит, что наибольший вред человеку приносит осквернение духовное, а не физическое. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Ученики были удивлены тем, что Господь решается раздражать фарисеев. До этого между Иисусом и религиозными вождями существовал конфликт, но здесь происходит полный разрыв. В следующих стихах Господь продолжает наставлять своих учеников. «Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». В этом стихе под словом «растение» имеется в виду религиозная система, поэтому будет вполне уместно перефразировать слова Иисуса таким образом. «Всякая религиозная система, которая не была основана моим небесным Отцом, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Стих 14. Фарисеи и являлись этими слепыми поводырями. Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Господь часто учил своих учеников притчами, но здесь они не могут понять основную идею. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Здесь мы видим замечательный принцип. Оскверняет человека не то, что попадает ему в рот, а то, что исходит из его уст. Кто-то выразил ту же идею иными словами. Сердце человека – это колодец. И рано или поздно то, что находится в этом колодце, будет через уста вынесено на поверхность. А вот что говорит сам Иисус. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Несомненно, мы являемся свидетелями того, как все это воплощается в современной культуре. Мы живем в период так называемой «новой морали» и уже достигли того момента, о котором когда-то пророчествовал Исаия, говоря, что «зло называют добром, а добро – злом». Исаия 5 глава, 20 стих. Тех же из нас, которые еще веруют в Библию, считают просто глупыми обывателями. Но давайте задумаемся над тем, что происходит в наши дни, в период так называемой свободы, когда нет запретов и человек вправе показать, что у него в сердце. Появилась ли у нас новая мораль? Ничего подобного. Нас по-прежнему окружает все то, что было и раньше. Нечестивые мысли, убийства, прелюбодеяния, блуд, лжесвидетельство, богохульство и воровство. Человек обязательно должен находиться под чьим-то контролем, ибо он является самым порочным существом на земле. А мы сажаем в клетки животных, позволяя человеку свободно творить свои дела. Сам Господь предсказал, что будет происходить с человеческим родом, как люди будут развращаться, творя свои нечестивые дела. То есть все то, что находится в людских сердцах, сейчас постепенно выходит наружу. Так что Господь формулирует здесь действительно великий принцип. С 21 стиха Матфей повествует нам еще одну замечательную историю. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Здесь Господь впервые за все время своего публичного служения покидает пределы Израиля. Иисус пришел к народу Израиля как царь. Вспомните, что, посылая своих учеников, Он велел им ходить по городам Израиля, но не покидать его пределов. Однако Израиль отверг Господа и начал назревать конфликт. Полный разрыв между Иисусом и религиозными вождями Израиля произошел лишь некоторое время назад. Что же происходит теперь? Иисус выходит за пределы Израиля и формулирует другой великий принцип. Теперь Он готов принять язычников. Его призыв гласит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Читаем 22 и 23 стихи. И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». Эта женщина была хананеенкой. То есть среди ее предков были представители самых различных рас. В Евангелии от Марка, 7 глава, 26 стих, мы можем более подробно прочесть о ее происхождении. По происхождению эта женщина была истинной язычницей. И, будучи язычницей, она не имела права просить помощи у Иисуса, как у сына Давида. Вот почему, когда она обратилась к нему, он не ответил ей ни слова. Его ученики просили Иисуса отпустить ее, потому что она досаждала им всем, вызывая замешательство и ставя их в неловкое положение. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Произнесенные Иисусом слова могут показаться нам суровыми, однако здесь он просто констатирует факт. Приход Иисуса являлся исполнением всех пророчеств относительно пришествия царя, принадлежащего к колену Давида, и он хотел заставить эту женщину признать этот факт. Иисус пришел именно как царь иудеев, и мы должны понять, что в данный момент это был основополагающий вопрос, в котором все точки над «и» должны были быть расставлены. Ведь даже когда Иисус был распят, именно эти слова были написаны на доске, прибитой к его кресту. «Иисус – царь иудейский». Но послушайте, что отвечает ему эта женщина. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Когда она назвала его сыном Давида, он ответил, что послан только к погибшим овцам дома Израилева. Эта женщина была язычницей, а потому не имела права просить помощи у него, как у сына Давида. Но мы видим, что в этом стихе она, прося о помощи, называет его Господом. И теперь она получит помощь, как мы и увидим далее. Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Эти слова звучат весьма жестоко. Подобный суровый отказ отпугнул бы многих из нас. Многие из нас просто отвернулись бы со словами: «Кто смеет так говорить со мной?» Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Вы, конечно, помните притчу, которую Господь рассказал о нищем, питавшимся крошками, падающими со стола богача, и чьи струпья лизали псы. Израильтяне обычно использовали слово «собака» или «пес» по отношению к язычникам. Но эта женщина была готова нести и этот упрек, потому что верила в Господа Иисуса. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Наш Господь был действительно изумлен верой этой язычницы. Он обещал приходящим к нему помощь. Именно это он и сделал для той хананеенки. Дело в том, что ответ этой женщины продемонстрировал ее могучую веру. И именно на это откликнулся наш Господь. Дальнейшее повествование 15 главы продолжает знакомить нас с чудесами, которые совершал Иисус. Читаем с 29 стиха. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их». Я еще раз хочу обратить ваше внимание на огромное количество людей, которые были исцелены Иисусом. Причем это были вовсе не единичные случаи, которые не могли бы являться вескими доказательствами. Этих исцелений было так много, что никто не смог бы опровергнуть того факта, что он творил чудеса исцеления. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Следующие стихи освещают еще одно чудо, которое практически в точности повторяет чудо с насыщением 5000 человек. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Обратите внимание вновь на его сострадание к людям. И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Это 33 стих. Давайте постараемся не пропустить основную идею, заложенную в этом стихе. Может показаться, что это точное повторение чуда с насыщением 5000 человек. И действительно, это чудо выглядит как простое повторение, и нас может удивить, зачем Матфей рассказывает о нем, раз оно не дает дальнейшего подтверждения его мессианских полномочий. Однако в этом отрывке акцент ставится не на то, что Иисус пытается доказать свою мессианскую позицию, а на неприятие его слов. И это чудо просто показывает, насколько медленно ученики постигают истину. Ведь незадолго до этого они были свидетелями насыщения 5000 человек, которое, по всей видимости, произошло всего несколько дней назад, и все равно они высказывают ему все те же доводы неверия. Вновь его ученики говорят Иисусу: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: «7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. Вновь Иисус накормил народ. Это является указанием на то, что его ученики так и не извлекли ничего из преподанного им урока. Их нежелание поверить на самом деле указывает на некоторую форму отвержения. Но, друзья мои, неверие есть грех. Послание к Римлянам 14:23 сказано: «Все, что не по вере, есть грех». В послании к Евреям 12:1 нас увещевают свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что же такое бремя? Я думаю, что бремя – это и есть неверие, а неверие – это грех. И я готов сделать признание, и я очень хотел бы верить в него больше. Он достоин того, чтобы в него верить, и хотя мне следовало бы верить в него больше, проблема кроется во мне самом. И, как я подозреваю, вы испытываете то же самое. Итак, Иисус накормил народ. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». Обратите внимание, что в этот раз он накормил 4000 мужчин, а также женщин и детей. Другими словами, это были целые семьи. Если мы добавим по одной женщине и ребенку на каждого мужчину, то в общей сложности в тот день были насыщены 12000 человек. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Это событие произошло во время служения Иисуса в Галилее. Город Магдала, который в наши дни лежит в руинах, находился на берегу Галилейского озера. Эта глава демонстрирует нам, что ученики нашего Господа слишком медленно приходят к вере и пониманию. И это препятствует нашему Господу Иисусу. Но создается впечатление, что с того момента, как у него происходит разрыв с религиозными властями, у него возникают серьезные проблемы с учениками. Но Иисус терпелив с ними. Точно так же Господь весьма терпелив и со всеми нами. Многие из нас должны постараться многое наверстать, ибо мы значительно отстаем в нашей вере и понимании. И я молюсь, чтобы мы все смогли поверить в Него.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что Иисус обличал лицемерных вождей израильского народа, фарисеев, которые очень строго судили тех, кто не соблюдал постановления старцев, в то время как сами они не признали главное – Мессию. «Слепой не может вести слепого», – говорил Иисус, – «и внешние обряды не помогут приблизиться к Богу. Важно состояние сердца, а не то, что находится на поверхности». Давайте вспомним, что сказал об этом Иисус. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст». Что выходит из наших уст? Какие слова, какие суждения? Что у нас в сердце? Какие помыслы и какие чувства? Мы можем казаться праведными перед людьми, но Бог видит наше сердце. И все религиозные обряды бесполезны без обновления сердца, без рождения свыше, без искренней веры в Иисуса Христа. Как раз такую веру имела женщина, не принадлежавшая к избранному израильскому народу. Даже Иисус был поражен глубиной ее веры и смирения. И в результате она получила то, что просила. Ее дочь была исцелена. Она признала Господа Мессией, царем, продемонстрировала свою веру в то, во что не могли, а скорее не хотели поверить иудеи, и была вознаграждена за это. И, наконец, в этой главе мы еще раз встречаемся с чудом насыщения народа и вновь поражаемся, но уже не вере, а неверию учеников. Только что они были свидетелями подобного чуда с насыщением 5000 человек, но вновь и вновь задают все тот же вопрос – как это может произойти? Не так ли и мы порой вновь и вновь задаем Господу один и тот же вопрос, хотя уже не раз получали на него ответ? Мы не раз убеждались, как Господь превращает малое в большое и, используя наши слабые силы, творит свои великие дела. Но каждый раз, когда нам приходится идти с Его поручением, мы останавливаемся в раздумье о нашей слабости и неспособности, забывая о том, что сила у Бога. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе» — так звучит 6 стих 83-го псалма. «Направим же наши стези к Нему, и Он наполнит нас силой Своей».

И вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 10 июня – день рождения у Татьяны Шрёдер. Пета и Эльвира Гам поздравляют Татьяну и желают ей Божьих благословений, здоровья, радости в Господе на этом нелегком пути. Помимо нашего тела, душа также требует заботы, чтобы справляться с жизненными вызовами. Добрые слова и приятные встречи, немного внимания или помощи могут стать настоящим бальзамом для нашей души. Есть еще один, кто оказывает особое влияние на наши души – это Бог. Он желает помочь нам в любой ситуации, быть рядом, приносить исцеление, мир и добро, открывая нам новые горизонты в жизни. Те, кто доверяют Ему телом и душой, находятся в надежных руках. А также желают, чтобы сегодня для тебя, Татьяна, прозвучали из Псалма 138 стихи 3, 4 и 5. И песня «Часто жизнь бросает, как ладью волной».
1: «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь.

0: 11 июня день рождения у сестрички Соломии Сулаковой. Ей исполняется 25 лет, четверть века. И для нее мы включили в сегодняшнюю программу стихотворение с пожеланиями. Так много пожеланий вновь на сердце, что трудно выбрать нужные слова. На все, чем ты живешь на этом свете, зову благословение Отца. Дай Бог тебе свое благословение на все, что ты должна еще пройти. Пусть день за днем, мгновение за мгновением, оно сопровождает твои дни. И в том, что изменить нам невозможно, и где помочь тебе нам не дано, пусть, осенив тебя рукою Божьей, и власть, и силу проявит оно.
1: Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.
0: Второе послание Петра, 3 глава, стих 18. А сейчас для Суламии Сулаковой прозвучит песня. Она называется «Надо мною, как птица».

0: Следующее поздравление звучит для Александра Мерк. 14 июня ему исполняется 71 год. Раиса и Александр Лос горячо поздравляют своего дорогого друга. Желают ему для его дальнейшей жизни радости, необходимого здоровья, бодрости духа и быть всегда готовым к радостной встрече на небесах. И в пожелание для Александра из Откровения 22 главы 14 стих. И песня «Готов ли к восхищению?»
1: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».

0: ожидает.
1: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Сестре во Христе из Мюнстера Катарине Топаевой 15 июня исполняется 70 лет. Служители «Волны надежды» рады поздравить сестру по вере с этим замечательным юбилеем и желают, чтобы для Катарины ко дню ее рождения прозвучали стихотворения под названием «Творцу в душе хваленье». Затем 20 и 21 стихи из первой главы послания Иуды и песня, которая называется «Твой день рождения». Творцу в душе хваленье всплыло, а милости не перечесть. Благодарю за то, что было, благодарю за то, что есть. Хвала молитв моих основа, отрадно с Богом говорить. И убеждаюсь в том все снова, мне есть за что благодарить. Благодарение вскипает в душе все вновь в течение дня. И крик сознания пронзает, за что же любишь ты меня? За что, о Боже, позволяешь мне под покровом жить твоим? И жизнь мою благословляешь совсем не по делам моим. Я за твое благоволение всегда перед тобой в долгу, и кроме тихих слов хваленья, чем я воздать тебе могу? Пусть на все годы хватит пыла считать за радостную честь, благодарить за то, что было, благодарить за то, что есть.
2: А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.

0: уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек.
1: Псалом 36, стих 27.

0: Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек.
1: Псалом 36, стих 18.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05-231-70-172-75 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05-231-70-17-509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. Программу подготовила Галина Кнауц. Озвучивали передачу Павел Кнауц и Лена Политова. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Епископ Арктики». И когда случалось, что его приглашали взять на себя заботу о пастве в том или ином форте на время отсутствия миссионера, тогда наступало радостное, отдохновенное возвращение к книгам и более всего к своему любимому занятию – чтению Библии на древнееврейском и древнегреческом. В форте порой его ожидало и другое сокровище – посылки и письма. Однажды, во время пребывания в форт Вермилионе, он получил самую замечательную из всех посылок. Чтобы понять, чем она была для него так дорога, надо вернуться к последним дням Вильяма перед отъездом из Англии, когда он принял профилактические меры от ностальгии. Желая как можно реже думать в Канаде о прежней жизни, он раздарил все свои вещи, включая любимую Библию с комментариями, ибо даже она могла заставить его вспоминать и грустить о доме. Отправившись в путь с небольшим багажом, он к концу своего путешествия убедился, что на Крайнем Севере письма и посылки не вручают каждый день, что ему придется ждать 3 или даже 4 года, пока прибудет из Англии крайне необходимая книга. Немало месяцев должно было миновать, прежде чем в благодарность за его терпение судьба послала ему подарок в виде сладко пахнущей веточки лаванды, вложенной в письмо из дому. И наступило время, когда он с радостью отдал бы все, что у него было, кроме только что купленной Библии, за брусочек мела. Итак, окруженный тюками и ящиками, он нырнул в один из них и обнаружил те долгожданные книги, которые заказывал 4 года назад для служащих компании Гудзонова залива. Замечательную иллюстрированную Библию, переплетенные тома популярных журналов «Добрые слова», «Час досуга», «Воскресенье дома», «Колчан». Другой ящик содержал книги и дюжину теплых рубашек от доброго старого друга, миссис Лофт, хозяйки поместья в его первом приходе. Сестры Селина и Софья прислали бесценную септуагинту, псалмы на еврейском и симфонию. Он был завален книгами, журналами, брошюрами, медикаментами, красочными открытками и прелестными безделушками, которые дождем сыпались на него из других ящиков. Пышные наряды кукол, присланные детей Джейн для его учениц, являли собой что-то изумительное. Даритель, назвавший себя просто Мит, прислал шило, иголки, нитки, ножницы и мыло. В своих благодарственных письмах Вильям был особенно признателен за книги для взрослых, присланные каким-то мудрым незнакомцем, который понимал, что взрослый человек не любит учиться читать по детским книжкам с примерами вроде «Кошка пошла ловить крысу». Странное беспокойство охватило его. А вдруг все эти нежданные сокровища поселят в нем леность, этого злейшего врага странствующих миссионеров, и он уже не решится на очередное зимнее путешествие. У него не было причин укорять свою совесть. В эти зимние дни он провел много часов, переводя гимны и тексты Библии на 8 языков, которые он знал, и как только позволила погода, опять пустился в свои бесконечные путешествия. Совершая переход по суше от форт Вермилиона, он пошел вниз по реке Хей до Большого Невольничьего озера. В пути ему попалось несколько величественных, почти неизвестных водопадов. Один из них по сей день носит название, которое он дал ему – Александра, в честь датской принцессы, недавно вступившей в брак со старшим сыном королевы Виктории. Безмолвно, как зачарованный, любовался Вильям его красотой. «Одно из чудес света», – — назвал он это зрелище. Янтарный цвет падающей воды создает впечатление золотых локонов, увитых жемчугами, в то время как в столбе водяной пыли зависла радуга, простираясь от подножия водопада далеко за край скалы. Так в неустанных трудах и переходах с места на место прошло 8 лет. Вильям ушел далеко на запад, за скалистые горы. Лето 1873 года застало его у великой реки Юкон, протекающей между высокими холмами, поросшими лесом. Берега ее пламенели от люпина и были усеяны цветущими деревьями, колокольчиками и даже кустиками нежного папоротника, чудом державшегося в расщелинах скал. Именно тогда пришло письмо с поразительной новостью. Роберт Макрей, единоличный епископ земли Руперт, пытался осуществить непосильную задачу – присматривать за епархией, простиравшейся от колонии на Ред-Ривер до самой отдаленной фактории на Маккензи, что по протяженности было равно расстоянию от Лондона до Мекки. Теперь эту громадную епархию должны были поделить на 4 части, одна из которых впоследствии будет названа Атабаской. Епископ Макрей и церковное миссионерское общество выбрали первым епископом Атабаски странствующего Вильяма. Как, думал он, бросить свою странствующую миссию? Никогда. Нужно заставить церковные власти понять раз и навсегда, что он не подходит на роль епископа, у него нет нужной квалификации для такой ответственной работы, и ему не нравится перспектива разъезжать, занимаясь организационными вопросами. Конечно же, он должен лично объяснить это главе церковного общества, ибо на переписку уйдет слишком много времени. И вот теперь он должен был добраться до Виннипега, где жил епископ Макрей, проделав путь длиной в 3000 миль на каноэ, пешим ходом и в санях, запряженных собаками. Вильям взял курс и двинулся вперед, навстречу тяжелому 3-дневному испытанию в скалистых горах. Глава 2. Бродяга у порога.
2: «Там у дверей бродяга, он просит принять его немедленно», сказал слуга епископу Роберту Макрею. «Очень настойчивый».
1: Был канун Нового года. Епископ Макрей увлеченно работал в своем кабинете епархиального правления в Виннипеге. Он не хотел, чтобы его сейчас беспокоили.
2: «Проведи его на кухню и дай что-нибудь поесть. Он, конечно, голоден».
1: Слуга медлил, но епископ, не поднимая головы, не отрывал взгляда от книг. Пробормотав «очень настойчивый», слуга вышел. Как он и предвидел, бродяге не понравилось, что его ведут на кухню. Он упорно настаивал на необходимости видеть епископа тотчас же. В конце концов, он согласился отведать тарелку горячего супа, поставленную перед ним, но и во время еды не переставал настаивать на встрече с хозяином дома. Он производил такой шум, а стены были так тонки, что епископ не мог работать дальше. Наконец он отложил перо и вышел на кухню, чтобы утихомирить беспокойного нищего. Остановившись у дверей, он бросил тяжелый взгляд на очень тощего, очень высокого и очень разговорчивого гостя в старой меховой шапке, изорванной одежде из оленьих шкур, гамашах, затвердевших от болотной грязи, и старых мокасинах. Епископ торопливо шагнул к незнакомцу.
2: «Бампас!» – воскликнул он. «Вы ли это?»
1: В кабинете, куда епископ вернулся вместе с Вильямом, они помолились и повели беседу. Вильям поведал о сомнениях, преследовавших его последние 8 лет, на протяжении которых он сражался в одиночку, чтобы сохранить душу живой, не поддаваясь губительному влиянию равнодушия, невежества и откровенной слабы, которыми он постоянно был окружен. Он жаловался, что слишком мало видимых плодов его труда.
2: Перед тем, как заняться за миссионерскую деятельность, я думал, что она пользуется покровительством небес и представлял себе миссионеров не иначе, как наполовину ангелами. Я все еще надеюсь, что другие именно так и считают. Но что касается меня самого, я с сожалением должен признаться, что нахожу свое положение не столь благоприятным для такой религиозной деятельности, как пасторская работа дома. Я чувствую, что недостоин такого внимания к себе и был бы порою рад, если бы меня никто не видел и не замечал». Епископ Макрей пытался убедить его, но Вильям не поддавался уговорам принять предложение стать главным пастором епархии протяженностью 3000 миль и в длину, и в ширину. Возможно, его крайне низкое мнение о своих способностях духовного наставника мешали ему понять, от кого исходил этот призыв – от Бога или только от человека. Когда они расстались, решение епископа Макрея относительно Вильяма было следующим. «Бампас – благородный брат, человек с большой буквы, только что прибыл из-за полярного круга, пройдя 4000 миль за последние 6 месяцев. Направляется в Англию, где, я надеюсь, он будет посвящен». Закутавшись в бизоньи шкуры, Вильям сидел наверху почтового дилижанса, который вез его к следующей станции на пути следования, в Портленд, где он должен был пересесть на корабль, чтобы отплыть в Англию. Железная дорога в Виннипег, в те времена маленький поселок, насчитывающий всего лишь 3000 душ, еще не была проложена, и путник, направляющийся в Монреаль или Портленд, вынужден был мириться с необходимостью несколько раз пересаживаться с почтовой кареты на поезд. За плечами Вильяма остались 7 снежных дней, проведенных в первом дилижансе, за которыми последовало унылое путешествие в обвиваемом всеми ветрами поезде, в конце концов застрявшем в сугробе, из которого его пришлось выкапывать. Наконец, 2 запасных паровоза отбуксировали его до места назначения. Впечатления от поездки были не из приятных, и Вильям, усаживаясь на открытой площадке второго дилижанса, сказал себе: «Почтовые кареты и поезда, возможно, и хороши, но собаки по своим достоинствам могут поспорить с лошадиной силой или паром. Дайте только мне хорошую собачью упряжку». Повсюду, насколько мог охватить глаз, лежал глубокий снег. Теперь лошади выбивались из сил, чтобы взобраться на громадный сугроб. Смогут ли? Вильям и его попутчики, сидевшие снаружи, затаили дыхание. «Ух!» И через мгновение Вильям и все остальные с криком полетели вниз, неуклюже распластавшись на земле, как морские звезды. Сев, они протерли залепленные снегом глаза. «Куда делся дилижанс?» – спросил изумленно один из пассажиров. «Вон он! Не видите, что ли? Колеса торчат! Должно быть, яма была под сугробом!» Послышался ропот. Вильям не преминул мягко упрекнуть: «Послушайте, мы совсем не пострадали. Снег смягчил наше падение. Пассажирам внутри кареты намного хуже. На что же нам жаловаться?» Но никто с ним не согласился, ибо, вытаскивая из кареты пострадавших пассажиров и поднимая затем саму карету, они решили, что причин для жалоб у них предостаточно. Позднее неунывающему Вильяму пришлось признаться, что он что-то предчувствовал, когда, беспечно устроившись во втором поезде, понял, что тот сходит с рельсов на подходе к Монреалю. Он обрадовался при виде кондуктора с мощной лебедкой, приготовившегося поставить вагон на пути. В Портленде у него появилось еще одно доказательство – преимущество собак перед паром на земле или воде. Мачты, реи и палубы скандинавца гнулись от толстого слоя льда, из-за чего приходилось медленно двигаться на приспущенных парах, чтобы чего доброго не взлететь на воздух. Лишь на 13-й день пароход встал на якорь
1: в Ливерпуле. Был февраль 1874 года. Прибыв в срочном порядке в Лондон, Вильям умолял глав церковного миссионерского общества найти вместо него какого-нибудь другого епископа. Они и слушать его не хотели. «Вы обладаете необходимым физическим здоровьем, чтобы вынести суровые трудности и одиночество. У вас способности к языкам. У вас есть призвание к миссионерской работе. Почему вы колеблетесь и отступаете?»
2: Казалось, все были уверены в том, что он призван Богом стать новым епископом. Наконец он сдался. Посвящение в духовный сан не могло состояться до мая. В течение долгих месяцев ожидания Вильям изнывал так же, как в августовский день полярный медведь, вывезенный из арктических просторов и посаженный в тесную медвежью яму в зоопарке. Теперь он понимал, почему индейские дети были так беспокойны, находясь в четырех стенах. Маленькая зеленая и уютная Англия была как классная комната с окнами под самым потолком, через которые нельзя ничего увидеть. Какой скучной, монотонной и заурядной казалась жизнь после дикой свободы Канады. Его высокая худощавая фигура выделялась на улицах Лондона. А он забыл даже, как разговаривать со своими соотечественниками. Вот бы англичанам хоть немного походить на индейцев, которые никогда не открывали рта, если у них не было на то достаточно веского повода. К счастью, кроме обстоятельной подготовки к своей новой работе, у него было много приятных хлопот. Нужно было навестить друзей и родственников, и среди них он встретил некую Нину, Шарлотту Селину Кокс, с которой ему, на удивление, было легко и просто, и на которой он вскоре женился. Он непременно должен был поехать в Линкольншир, чтобы прочесть проповеди в своем бывшем приходе. Ему нужно было прослушать курс лекций по практической медицине и о лечении снежной слепоты, и вдобавок проследить за изданием Евангелия от Марка, которое он перевел за последние 8 лет. Это отнимало у него массу времени, поскольку кроме полного перевода Евангелия от Марка, он перевел на 7 языков и диалектов различные отрывки Священного Писания, молитвы и гимны. Помимо этого, у него был ряд поручений от соотечественников, канадских поселенцев, тосковавших по вещам, которые можно приобрести только у себя на родине. Ни много ни мало, 6 попросили, чтобы он купил им золотые часы. А в силу своего слишком доброго характера, он не мог отказаться купить парочку корсетов для других просительниц. Это поручение доставило ему много хлопот, больше всех остальных. Подошел день посвящения. 3 мая 1874 года архиепископ Кентерберийский и 3 епископа собрались в приходской церкви Святой Марии Ламбетской, чтобы посвятить в духовный сан Джона Маклина, епископа Соскочевана, и Вильяме Карпентера Бампаса, епископа Атабаски. Под сводами темной лондонской церкви зазвучали строки старого гимна «Гряди, Создатель». «Приди, Святой Дух, вдохнови наши души и освети божественным огнем. Ты есть Дух помазания, который 7-кратно умножает свои дары». И так далее, до возложения рук и торжественного посланничества, когда в руки Вильяма вкладывалась Библия и ему наказывали быть для стада Христова пастырем, а не волком, питать их, а не уничтожать, поддерживать слабых, исцелять больных, воодушевлять истомленных, возвращать заблудших, искать потерявшихся. Вильям Карпентер Бампас стал первым епископом Атабаски. Глава 3. Тяжелое испытание. Вот несчастье. Корми еще 6 лишних ртов, не говоря уже об экипаже лодки. Эти будут есть больше, чем 6 вместе взятых. И только недельный запас провизии. 6, когда мы ждали только Бампаса и его молодую жену,
1: и надеялись на чудо, что они перезимуют на Репец или где-нибудь еще. «Ну ладно, я полагаю, что Шарлотта Селина или Нина, или как там ее, знала, на что идет, выходя замуж за Бампаса. Он сможет прожить на одной сырной корке целую неделю. Но сможет ли она? Шестеро!» Пока Вильям и его жена Нина распаковывали вещи, в Форт Симпсоне собрался тайный совет. На нем не присутствовал только господин Керкби, поскольку он уехал, чтобы принять миссию в Йорк-Фактори. Старший офицер Хардисти выглядел смущенно озадаченным. Он и его люди встретили прибывших радушно, улыбками и дружеским рукопожатием. И никто не догадывался, что заделанными улыбками и показной приветливостью жителей Форт Симпсона скрывались растерянность и тревожное ожидание. «Хардисти!» – произнес кто-то со вздохом. «Почему вы не дали знать Риву и его семье, чтобы они оставались на месте?» «Ну и ну! Мне это нравится! Вы думаете, что я умею читать мысли или заглядывать в будущее, или еще что-то в этом роде? Разве мог я знать, что Бампас остановится в Форт-Провиденсе, заберет семью Ривов и привезет их сюда, чтобы посвятить Рива в духовный сан? Что он оставит его на постоянное жительство в Форт-Симпсоне в качестве капеллана, а сам устремится к Северному полярному кругу, или на Луну, или еще куда-нибудь? 8 человек в миссионерском доме – это будет такая теснота, как сельди в бочке!» «Бампас привык к этому, он жил с эскимосами. Но скажи на милость, разрази меня гром, как мы будем кормить всю эту прорву?» Вновь и вновь звучали вопросы и высказывались предложения о том, как выйти из этого положения. «Может быть, — раздался голос, в котором звучала надежда, — может быть, миссис Бампас привезла с собой много провизии?» Говоривший это надеялся напрасно. У Вильяма и Нины было так же мало провизии, как и в самом форте. Они смогли поделиться только привезенной мукой, а вот сумка с рисом намокла, и ее содержимое пришло в негодность. В торопях они забыли взять основной ящик с продуктами, и теперь он не мог попасть в Форт Симпсон до следующего года. У них не было ни кофе, ни какао, ни кукурузной муки, ни крахмала. Вскоре в первой епископской резиденции Вильяма хлеб стали выдавать в виде пайка. Он и Нина съедали по одному тоненькому ломтику в день, а остальные члены миссии предпочитали получать по хорошему куску дважды в неделю. Вдобавок Нине выдавалось одно сухое печенье в день. Ей не позволялось делить его с почти умирающими от голода ездовыми собаками, которые воровито рыскали вокруг форта в поисках съестного и тянули все, до чего могли добраться. Она еще не знала, что ей придется пережить в предстоящем новом году, когда и этот единственный тоненький кусочек хлеба будет выдаваться только через день, и когда она соберет все силы, чтобы удержать слезы, обнаружив, что эти подлые собаки уничтожили драгоценные полфунта сливочного масла. Немного спустя ситуация улучшилась. Прибыли индейские охотники, принеся с собой провизию, которая пусть временно, но облегчила положение с едой. Теперь, когда дела поправились, Вильям полагал, что можно спокойно отправляться в одну из своих длительных северных поездок, оставив мистера Рива хозяйничать в церкви и школе, которую он открыл. Вильям был хорошим и терпеливым учителем, который никогда не уставал учить детей чтению по слогам, но Нина теряла терпение. Слыша постоянное «ба», «бе», «би», «бо», «бу», «ча», «че», «чи», «чо», «чу». Нет, лучше шить меховую шапку и теплый плед мужу для его путешествия в Форт Рей, что в 3000 миль отсюда, на берегу большого неволичного озера. и его три упряжки ездовых собак должны быть украшены ярким орнаментом из лент и звонких колокольчиков. Вильям был великолепен в меховых одеялах, толстых фланелевых гамашах темного цвета, мокасинах поверх пары носков из шерстяной байки, в толстом пальто и огромных рукавицах из оленьей кожи. С плеч свисал мех. Среди вещей лежала свернутая полость из оленьих шкур для защиты от холода ночью. Она была сделана из двух шкур и обшита изнутри одеялом. Большего комфорта нечего было и желать. Нина даже придумала шерстяной ночной колпак, украшенный лиственным орнаментом, неслыханная роскошь. Тронувшись в путь,

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальном

0: Это письмо мы получили от брата Мартынюк Вячеслава Никифоровича с Украины. Вот некоторые строчки из его письма.
1: Мир вам, дорогие сотрудники новых НИВ. От всей души желаем вам обильных Божьих благословений в служении по радио. Труд ваш нечетен пред Господом. Мы желаем, чтобы новые НИВы всегда оставались в том же духе. Пусть потоки Божьей благодати постоянно текут в наши сердца, слушая чистое семя, Божье Слово в неискаженной форме. С любовью к вам, брат Вячеслав.
0: Дорогой брат Вячеслав, спасибо вам за письмо. Мы радуемся, что наши передачи вам по душе. Слава Господу, что Он дает нам возможность и дальше трудиться на Его ниве. Псалмопевец Давид в 31 главе, в 11 стихе, восклицал:
1: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все, правые сердцем!»
0: Для вас, брат Вячеслав, и вашей семьи мы передаем этот гимн.

0: Псалмопевец Давид в 38-м псалме, в 13-м стихе, сказал:
1: «Странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои».
0: А в послании к Ефесянам, во 2 главе, в 19-м стихе, сказано:
1: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
0: Все эти три названия – пришелец, странник и гражданин – относятся к детям Божиим. Тот, кто становится небесным гражданином, тот перестает быть пришельцем у Бога. Странники здесь на земле не имеют родины, и они не чувствуют себя как дома. Они много страдают и подвержены многим беспокойствам, и жизнь их часто находится в опасности.
2: Но у них есть новое владение, которое Иисус приобрел и подарил им. Туда они идут. Они утешаются этим владением. Туда направлены их желания и стремления. И они радуются о том времени, когда они навеки окажутся дома и увидят Господа, как Он есть, и получат за все щедрое вознаграждение.

душа моя, что унываешь ты? Зачем скорбишь и сетуешь безмерно? О, возлагай надежды и мечты на Господа! Он любит свято, верно!

Не унывай, душа, не унывай, когда тебя о Боге упрекают. И день, и ночь на Бога уповай. Придет тот час, когда они узнают, что Бог благоволит к слезам твоим. Он сам тебе их чудно утирает. И если дух твой жаждой утомим, то Он тебе напиться предлагает.

увидят все. Душа, не унывай, что Бог тебе помиловал сердечно. О, не смущайся, сердце величай и прославляй Его на гуслях вечно.

0: книге пророка Даниила, в 3 главе, в 28 стихе, сказано:
1: «Чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего».
0: Блажен человек, который устоит в искушении. Он не поклонится никакому другому Богу. Такого человека ожидает награда, великая и славная.
2: У друзей Даниила жестокое искушение превратилось в важную победу. Они не только признавали Бога, но истинно знали Его и вполне уповали на Него. Они были уверены в Его могуществе и знали, что Он может избавить их.
0: Славная награда следует вслед за верностью. Воистину, никто не служит напрасно Господу, ибо и чаша холодной воды не забывается. Уповающий на Него не постыдится.
1: «Кто мне служит, того почтит Отец мой».
2: Многие желали бы получить награду за верность, но они страшатся пути, ведущего к ней. Светлые высоты славы могут быть достигнуты нами только лишь путем креста, самоотверженности и жизнью со Христом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Полнота силы в равномерном служении». Иные люди стараются помочь Богу. Они воображают, что они очень полезны. Им кажется, что Господь не мог бы обойтись без их помощи. Бедные люди. Они своей суетой наносят столько пыли, что ею застилается настоящий путь. Но есть господин жатвы, великий главнокомандующий в этом походе. У него обстоятельно продуман поход для завоевания целого мира. И в нем определено назначение каждого человека. Он лучше знает, что требуется. Он предвидит все стратегические обстоятельства и все опасности. Если бы он только мог положиться на наше умение распознавать его голос и на нашу готовность всецело подчиниться ему, как все было бы иначе. Присутствие Божие и полной гармонии с человеком приносит мир, и оно также вносит силу в жизнь человека. Человеку, пребывающему всю свою жизнь в совершенной гармонии с Богом, знакомо мирное услаждение и изумительное проявление истинной силы. Вы будете ощущать в вашем сердце сознание чудной Богом данной преобладающей тишины, твердой, как вековая скала, бодрящий, как упоительное благоухание цветов, и умиротворяющий, как объятие матери для ребенка.

Наша тема сегодня – побудительная сила служения. Однажды утром среди усердных трудов своих Иисус очень устал. В это, видимо, проявляются его человеческие свойства. «Итак», – он сказал ученикам, – «дадим себе день отдыха». Они также устали и чувствовали в этом потребность. Сели в лодку и поплыли через озеро. Между тем, толпа народа, нуждающаяся в исцелении, в помощи, в наставлении, собралась на берегу. Можно себе представить их разочарованные лица, когда они увидели, что он удаляется. Несколько минут они стояли подавленные. Вдруг кто-то, следя глазами за лодкой, говорит: «Кажется, он едет туда-то», называя место по ту сторону озера. «Побежим кругом по берегу и встретим его, когда он выйдет из лодки». Люди согласились, и они побежали, буквально побежали вокруг озера. А по пути они распространяли слух: «Учитель направился туда-то, пойдемте с нами». И из всех деревень и перекрестков люди присоединились к толпе, которая все росла. И когда Петр причалил лодку к берегу по ту сторону, и учитель сошел на берег для отдыха, 5000, а может быть и 10 000 народа ожидали его. Не думаете ли вы, что Петр сдвинул брови от досады и отрывисто пробормотал: «Могли бы они дать ему отдохнуть хоть один день, ведь видно же, как он устал». И, вероятно, Иоанн всегда пылкий громче вторил ему, говоря: «Да, как безжалостна необузданная толпа! Мне кажется, что было так, потому что они так похожи на нас». Но он самый усталый из всех сжалился над ними и провел весь день, наставляя их, говоря с ними, исцеляя болезни. И когда они ушли, он удалился на ночь на гору искать там тишины. Великое слово «сжалился» повторяется 9 раз Иисусом. При виде прокаженного или бесноватого он сжалился. Толпы народа, которые теснились вокруг него, усталые, голодные, как овцы без пастыря, всегда возбуждали в нем жалость. Одинокая женщина, глядевшая на него с заплаканными глазами, провожая своего сына, все это его волновало. Он не мог этого вынести. И жалость в нем всегда вызывала действие. Он был так поглощен заботою о других, совершенно забывал собственные телесные нужды. Исцеление оказалось тот час. Бесноватый освобождался от своих уз. Ученикам была дарована власть для помощи. Хлеб размножался так, что можно было удовлетворить голодную толпу. При виде страдания он всегда был тронут. Присутствие толпы всегда его особенно умиляло. Он не мог смотреть равнодушно на страдающих, беспомощных людей. Это выражение «сжалился» имеет глубокое, нежное значение. Похоже на это слово «сочувствие», оно означает боль сердца, которое так сострадает чужому горю, как будто испытывает то же самое. Это свойство было отличительной чертой Иисуса Христа. Никогда еще никто не любил так, как Иисус. Он жил только для того, чтобы вырвать людей из греховной, жалкой, отчаянной жизни и ставить их на новый путь. Он для того и умер. Последним его действием было умереть за людей. Последним его словом было: «Идите, спасайте людей». И первым его делом, когда он вернулся на небо, израненный и страдавшийся от соприкосновения с землей, было ниспослать на землю Святого Духа, который поддерживал его в течение земной его жизни, чтобы он вселял и в нас ту же жажду спасать людей, которых он имел, научил нас этому делу. Он умер, чтобы спасти людей. И помните, когда же в эти последние предсмертные минуты он, невзирая на муки душевные и телесные, повернул голову к распятому рядом с ним, чтобы сказать ему слово,
которая сразу все в нем и для него переродила. Очевидно, в нем была жажда спасать людей сильнее смерти. Представим себе на минуту, что могло произойти на небе, когда Иисус вознесся. На земле после него осталось одно светлое облако славы, скрывшее его от человеческих глаз. И с тех пор на земле его больше не видали. Но священная книга предсказывает, что он вернется на землю таким же образом. Но можно ли представить себе, что произошло по ту сторону этого облака? 30 лет он странствовал по земле. И на небе истосковались по нем и дождаться не могли его возвращения. Топятся все вокруг него, насмотреться не могут на желанный лик. И отец, как приветствует он возлюбленного сына и эти раны, понесенные им за людей. Раны на челе, на руках, на ногах. Обступают божественного крестоносца все сонные небесные ангелы и архангелы, преклоняются и не могут вникнуть в дивное чудо искупления. Вдруг слышен голос. Отверзает уста архангел Гавриил и спрашивает: «Господи, ты умер за весь мир там, на земле?» «Да, за весь мир», — отвечает Христос. «Ты много страдал?» — вопрошает дальше архангел, всматриваясь в чудное лицо, носящее следы страдания. «Много страдал», — слышится ответ. «И все люди про это знают?» «О, нет, лишь немногие там, в Палестине и окрестностях». «Что же будет дальше, Господь? Как узнает весь мир, что ты умер за него? Как сообщишь ты это людям?» «Я поручил это Петру, Иакову, Иоанну, Андрею и некоторым другим», как будто отвечает учитель. «Я завещал им жизнь положить на то, чтобы сказать другим, эти другие опять другим и еще другим, все дальше и дальше, до края земли, пока каждый человек земли не услышит вести благой и не испытает ее силы». Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня — «Побудительная сила служения».

А Гавриил знает, каковы люди. Он не раз имел дело с ними. И, быть может, не доверяет он им. Не надеется на успех и снова вопрошает. А если Петр не исполнит поручение? Если Иоанн окажется неверным и не скажет об Иисусе другим? Если их потомки до самого 20-го столетия так увлекутся разными посторонними делами, что не скажут другим? Тогда что? Напряженно ожидает ангел ответа. Он думает о понесенном страдании. Он думает о значении этой вести для человека и спрашивает: «А тогда что?» И твердый божественный голос Иисуса отвечает: «Гавриил, я другого распоряжения не оставил. Я полагаюсь на них». Вы скажете, может быть, это только плод воображения. Это верно, но вместе с тем оно находится и в Евангелии. Не слово в слово, но по существу и по значению. Иисус сам задумал такой план для распространения своего царствия и другого пути не указал. Он рассчитывает на каждого из нас, там, где мы находимся. Он хочет, чтобы каждый из нас содействовал по-своему, как может, как умеет, просто, мудро, смиренно, всеми силами души. Если же мы не оправдаем его ожидания, то подумаем серьезно, искренне о том, что это значит. Это значит, что мы, не исполняя его завета, затемняем, умаляем, уничтожаем смысл его креста, его страданий, его смерти перед теми, ради которых это было совершено. Да, я понимаю, насколько серьезно это захватывает наш дух и нашу совесть. Нам стыдно и страшно, когда мы сознаем наше упущение. Святая книга нас обличает, но она же нас и воодушевляет, открывая нам гениальность, благоговейно произношу это слово. Того, кто был человеком на земле и превыше всякого человека. Разве вы не видите гениальности этого плана? Он посылает того же Духа, который направлял его земную жизнь в нашу жизнь, обитать в нас, управлять нами, вдохновлять нас тем же страстным желанием спасти людей, какое было у него, и научить нас привлекать их с той же мудрой, изобретательной любовью, какую он проявлял. Это желание должно быть страстью в нас, как пламя, горящее неугасающим огнем. Если оно не будет гореть и поддерживаться свыше, то мы не устоим против общего наплыва и противного течения. Сколько многообещавших людей потеряли почву под ногами и были затоплены разными житейскими течениями, потому что не имели такой опоры, такого равновесия, такого руководства, которое бы утвердило и направило их душу. Эта страсть должна направлять нас к приобретению душ, не толкать их насильно, не принуждать их, а привлекать, без споров, без рассуждений, без полемики. Солнце ежедневно притягивает к себе огромные массы воды. Никто не замечает этого, не видно пыли, не слышно шума. Но вода поднимается к солнцу, подчиняясь его неотразимой, притягательной силе. В духовном мире должно происходить нечто подобное. Мы должны обладать притягательной силой, чтобы привлечь людей через себя к Учителю. «О, — скажете вы, — если так, не рассчитывайте на меня. Во мне нет ничего привлекательного». Напрасно вы беретесь это утверждать. Мы это и без вас знаем. Никто из нас сам по себе не имеет такой привлекательности. Но если Иисус Христос овладеет нами, Он одарит нас Своей привлекательностью. Жизнь от Него, воспринятая, преображает. Кто-то другой будет обитать в нас, смотреть нашими глазами, облекать нас в свой чудный образ и сообщать нам свою притягательную силу. В высшей степени интересно изучить то, что говорит Священное Писание об этом предмете. Недавно, перечитывая книгу пророка Даниила, я был поражен следующими словами в последней главе. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда».
Книга пророка Даниила, 12 глава. 4 раза в 2 последних главах этой книги упоминается о разумных, то есть наставниках, учителях. Это те, которые сами познали истину и терпеливо, последовательно, усердно наставляют в ней других. Какое дельное и вместе с тем живописное выражение употребляется о влияющих на других, обративших многих. Будто человек идет по плохому, опасному пути, а они знают, что это опасный путь. Перед человеком может быть глубокая пропасть, но он не замечает и продолжает свой путь, опустив голову, погруженный в размышления. Естественно, было бы подойти к этому человеку, ударить его по плечу и сказать: «Что вы? Вы не туда идете? Разве вы не видите опасности перед собою? Поверните в эту сторону». И по всей вероятности этот человек ответил бы холодно: «Извините, я, кажется, сумею справиться сам. Благодарю вас». Если же можно было бы подойти тихонько к углубившемуся, взять его под руку и понемногу отвернуть его в сторону, все больше и больше, и, наконец, незаметно увести его в другое направление. Для этого надо близко подойти к человеку. Некоторые люди этого не умеют. Надо, чтобы самому было тепло на душе, чтобы от этой теплоты растаяла ледяная кора равнодушия, в которую часто облекаются люди. И вот это пророчество обещает им: они будут сиять. Всякий желал бы сиять. Но если бы нам захотелось бы сиять не на этом небе, а где-нибудь на житейском поприще, лучше бы нам покончить скорее с этим сиянием. Оно во всяком случае будет непродолжительно, и останется от него ноющая, гнетущая боль в сердце. Я люблю следить за фейерверком в теплую, ясную, звездную ночь. Пускают ракету, она взвивается с шумом и треском, и множеством разноцветных звезд сыплется на землю. В толпе раздаются восторженные восклицания. Несколько минут видна только эта горсть огненных звезд, и на небольшом пространстве они заслоняют собою тихие, ясные звезды на небе. Но ненадолго, не больше, чем на 1/4 минуты, и все кончено. И остается одна обгорелая палка, вонзившаяся где-то в землю. Но взгляните на небо. Настоящие звезды засверкали снова, ярче прежнего. Если хотите, сияйте сколько угодно на земном небосклоне, но в конце концов останется лишь обгорелая палка, плохой вкус во рту, ноющая боль сердца. Вот и все. Последняя глава окончена, книга закрыта. Но тем, у которых единственная цель — обратить многих к правде, может быть, не придется много сиять здесь, на этом земном небосклоне. А если и будут, то, и другое одинаково неважно. Но они будут сиять, как звезды. Звезды тут, разумеется, не наши бледные, прибрежные, а звезды пустыни, звезды Дальнего Востока и Юга, мириады звезд, ослепляющие своим дивным, ярким, огненным сиянием. Будете сиять, как звезды, так же ярко и так же долго.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачу из Ванкувера, и сегодня мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Это уже 9-я наша встреча. Мы рассуждаем сегодня о ступенях крещения или погружения в Дух

святой. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха по 13, повествует нам следующее. Христос учит детей своих, чтобы они обращались к Богу за помощью, за силой, говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Тем более Отец Небесный даст Духа. Мы уже говорили раньше, что крещение Духом Святым – это процесс. И ступени крещения или погружения в Дух Святой – это процесс постоянного исполнения им. Христос, уча молиться учеников, хотел, чтобы они знали, что Его Отец даст Духа просящему Него, даст. Это обетование. Итак, первая мысль. Процесс исполнения Духом Святым, как вхождение в поток благодати. Когда новообращенный человек входит в воду для принятия крещения, то он от самого берега, шаг за шагом, углубляется в поток, где креститель погружает его уже полностью. Крещение духовное подобно водному крещению. Не сразу погружается полностью христианин в поток благодати Духа Святого, а постепенно. Отец Небесный хочет дать Духа Святого тем, кто об этом молитвенно просит, кто ждет этого исполнения. Он дает Духа не мерою, как мы читаем, но сможет ли новорожденный, еще новообращенный человек сразу получить все то, что он дать может зрелому христианину? Может ли ребенок войти в воду сразу поплыть? Конечно же, нет. Но исполнение Духом Святым – это постоянное явление, сопровождающее христианина. Это освящение, это вхождение в благодатный поток Духа Святого. И мы читаем: «Воля Божия есть освящение наше». Это же ежедневное стремление углубляться в познание истины Его, святости Его. Но может ли новорожденный сразу есть твердую пищу? Да нет же, ему нужно молоко. Так поступают разумные мамы. Они не пичкают сладостями, чем-то особенно вкусным или приятным своего младенца. Нет, они дают грудное молоко. И Петр апостол говорит во своей главе, во втором стихе: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Для чего оно нужно? «Дабы от него, от этого молока, возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, как благ Господь». Но однако же, добавим, еще не стали совершенными. «Как новорожденные младенцы, вам нужно молоко». Так мы говорим всегда своим новообращенным братьям и сестрам. Разумно сказать, может ли первоклассник пользоваться логарифмической линейкой? Ну, если он и может, то только, пожалуй, провести по ней с помощью ее прямую линию на бумаге. Но не сможет делать вычисления. Для него логарифмы – это недопустимое для его мозга понятие. Он даже еще не умеет решать алгебраических решений. Он еще не умеет даже считать. Конечно же, придет время, и он сможет, но это все в будущем. Точно так и христианин, когда только познает волю Божию, исполняется Духом Святым, от ступени к ступени, далее и далее, он обогащается познанием, он имеет уже благословенный опыт. Итак, вторая мысль. Процесс погружения в поток Духа Святого открывает пророк Иезекииль в своем повествовании в 47 главе.
Давайте обратимся к этому аллегорическому повествованию, к этой картине, которую открывает Господь через величайшего из пророков своего времени. Если пророка Исаию мы называем евангелистом Ветхого Завета, который за 700 лет уже был человеком, свидетельствующим о будущем страдании нашего Господа, Господь открыл ему, то через 130 лет, в 570-м, пожалуй, году до Рождества Христова, пророку Иезекиилю была открыта истина о крещении Духом Святым, погружение в Дух Святой. Давайте мы прочтем об этом в 47 главе книги пророка Иезекииля. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено, еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу, и еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока». Эта удивительная аллегорическая картина открывает нам постоянное погружение в поток благодати Духа Святого в жизни христианина. Храм символизирует Христа, имевшего полноту силы этого потока. Из него, из храма, идет поток благодати. Дух Христа, Дух Святой. Человек, сложив бремя греха в храме Христа, идет в поток Его любви. И мы, как новорожденные младенцы, первый раз вступили по лодыжку в этот поток. Смотрите, мы были по лодыжку только, как дети. Что говорит нам апостол Иоанн, ассоциируя это место со своим повествованием? Он говорит: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Ничего еще не могут дети, но уже им прощены грехи. Дети не способны еще плыть в этом потоке, но они уже не на берегу, они уже в потоке. Вторая отмеренная часть — 1000 локтей. Это продолжение погружения по колено. «Пишу вам от отроки, — говорит нам апостол Иоанн, — потому что вы познали Отца». О, это уже гораздо больше. Это уже не только иметь прощение грехов, но в какой-то мере познавание святых истин, познавание своего Отца. Это уже не по лодыжку, это уже по колено. Отроки углубились по колено в поток, но им непривычно течение, оно сбивает еще их, силы их еще слабы, они еще не могут плыть, но они уже в потоке, они уже не на берегу. И третье отмеренное — 1000 локтей. Смелое погружение по пояс. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого», — говорит Иоанн. Это уже воины. Это уже не дети, это уже не отроки. Это воины, они сильны, но еще не опытные. Не могут пока еще отдаться волнам, не могут плыть. Но и они уже в потоке, они не по колено, они не по лодыжку, нет, они уже по поясницу чувствуют движение воды и наслаждаются этим. Они готовы двинуться вперед, им нужно немножко-немножко возрасти. И мы читаем: 4000 локтей было отмерено, и пошло погружение. Погружение было полное, такое, что нужно было уже плыть, потому что идти по этому потоку было нельзя.
полное погружение под силу только испытанным пловцам. «Пишу вам, отцы, — говорит Иоанн, — потому что вы познали сущего от начала. Они уже, эти отцы, плывут в волнах благодати, они уже пережили много и много, они имеют силу духовную». Отец Небесный, мы читаем, даст Духа Святого просящему Него. Это не только обетование, но это и исполнение. Истина в том, что мы не должны просить, изъявлять желание свое исполняться Духом Святым. Нет, это Он хочет нас поставить такие условия, в которых мы способны были бы бороться с различными переживаниями, искушениями, побеждать в этом потоке, идти вперед и исполняться по Его святой воле. Ефесянам мы читаем в 5 главе, 18 стихе. «Исполняйтесь Духом, — говорит апостол Павел. Исполнение Духом Святым мы получаем во время наших искренних молитв при глубоком смирении и сердечном сокрушении». Мы прочли с вами в начале Евангелия Луки, 11 главе, 9 стих. «Просите, — говорит Христос, — и дано будет вам. Просите». Это Его желание, чтобы мы просили. Это Его и повеление. Возрожденный, запечатленный Духом Святым христианин, войдя в поток по лодыжку, должен возлюбить Слово Божие, как младенец любит молоко. И далее перейти в другой возраст, в отрочество. А отрок всегда стремится стать юношей, а достигнувший юношества, человек уже не ходит по колено, он уже опускается глубже, по поясницу, а далее он подражает отцам, чтобы плыть. И третья мысль. Процесс постоянного исполнения Духом Святым – это духовная, полноценная жизнь бегущего на ресталище христианина. Итак, апостол Павел пишет в Ефесянам 1 главе, «Уверовав в Него, то есть во Христа, запечатлены обетованным Духом Святым, который есть залог наследия, мы вошли в поток любви Божьей. Мы вошли в поток Его благодати, которой спасаемся, и потому не будем, как дети, стоять по лодыжку и мутить воду, образно выражаясь, но пойдем дальше в поток. Будем исполняться Духом Святым, напояться Его молоком для духовного возрастания нашего, и потому будем хранить в чести свое помазание от Святого, как мы читаем в первом послании Иоанна, 2 главе, 20 стихом. Будем стремиться к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Кто-то удивится, как это, нам стремиться к почести вышнего звания? Что, нам нужно хвалиться? Нет, нет. Речь идет не об этом. Господь будет радоваться, если мы будем стремиться к этой высокой почести. Добиться такого положения, чтобы мы были угодны Его святому лицу. В этой же главе мы читаем, «Не достигну ли я, — говорит апостол Павел, — как достиг меня Христос, не достигну ли? Не знаете ли, — Павел апостол подчеркивает послание к Коринфянам, 9 главе, — не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, — он говорит, — чтобы получить. Итак, мы все бежим на этом великом ресталище жизни». Одни для того, чтобы только бить воздух руками, а другие для того, чтобы достичь цели и прийти первыми. Пример бегущих на ресталище учит нас трудиться над своим возрастом, над возрастом духовным, в индивидуальном плане. То есть, хотя бегут и все вместе, но ты, дорогой друг, беги так, чтобы быть впереди всех и получить. К этому призывает нас Святое Писание. Бежать впереди всех – это значит жить духовной, чистой жизнью христианина. Значит, постоянно молиться, значит, постоянно изучать Святое Слово, значит, постоянно иметь духовное общение с Ним, постоянно отдавать все силы свои для служения Христа. Это значит впереди всех бежать. Наша цель – Христос Иисус, Он ждет нас в воротах Своих распростертыми объятиями, и Он ждет, кто первый. Да, дорогие друзья, много можно встретить братьев и сестер, которые прозябают в жизни, не интересуются ничем,
называются именем христианина, по сути дела, абсолютно холодные, пустые, не заинтересованные ни в чем. Приходят один раз на собрание, посидели, послушали и ушли, положили доллар и до свидания, до следующего воскресенья. Но разве это жизнь? Разве это бег ко Христу? Скорее всего, это какое-то недоразумение, плетение назад, наоборот, в хвосте, когда уже все прошли, а ты волочешь ноги свои, как будто перегружен каким-то трудом. Дорогие друзья, нет, бегут именно те, кто находится в труде на ниве Его. Бегут те, которые отдают себя полностью, без остатка. Вот эти люди действительно бегут на ристалище. Последняя, четвертая мысль. Что может помешать нам в процессе погружения в этот благодатный поток? Давайте подумаем. Наверное, в первую очередь, это наш духовный застой. Нельзя успокаиваться, друзья мои, что мы уже вошли по лодыжку или по колено. Потому что это успокоение приведет нас к охлаждению и умиранию. Да, это правда, мы стоим в потоке Духа Святого, но мы не плывем. Мы, может быть, бултыхаемся там, у берега. Мы, может быть, и вошли по колено, но дальше не продвигаемся. Что же, Господи, теперь скажешь нам, если Ты видишь нас в таком положении, не обличишь ли? Успокоившийся христианин – это уже почти побежденный врагом христианин. Потому что Господь заинтересован в том, чтобы наполнять нас Духом Божьим. Ведь мы с вами прочитали в самом начале, «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». И я бы добавил еще «и только». Просящим и только. Нельзя думать, дорогой друг, что ты уже достиг глубины и исполнения Духом Божьим, нужно больше пресвитерам, проповедникам. Пусть это они углубляются в Слове Божие, им нужно это больше всех. Нет, нет. Лично каждый должен заботиться о своем духовном уровне. Это может помешать тебе в процессе погружения в поток. Не успеешь оглянуться, как окажешься на берегу. Что же еще может очень помешать процессу погружения в этот поток? Опасность извращать Святое Писание. Да? Настаивать на том, что ты, может быть, даже и не понимаешь. Ты больше доверяешь авторитетам каким-то, но не Слову Святому, потому что сам не исследуешь Твое Святое Писание, Твою личную Библию. Нельзя настаивать упорно на желании своем, мы пишем и читаем в одном гимне. Если мы настаиваем, а в Писании этого нет, то мы грешим. Мы извращаем это Писание. Авторитет одной личности не должен быть выше самого Слова Божия, ибо это оскорбляет Духа Святого. Это мешает тебе лично иметь процесс погружения в поток Духа. Что же еще мешает человеку иметь процесс погружения в потоке? Это перестать молиться о своем личном духовном состоянии. Да-да, это очень и очень важно. Когда ты проверяешь самого себя, сколько раз ты открываешь святую книгу, сколько часов в день или в неделю, или, может быть, в месяц или в год ты тратишь на то, чтобы быть в общении с Богом посредством Святого Писания? Сколько? Если это от случая к случаю, если ты даже проповедник, и ты должен знать о том, что ты должен говорить слово, но не пришла еще твоя очередь, а она придет через месяц, через два, и не открываешь святого слова, то ты беднеешь, ты скудеешь, ты не плывешь, а ты барахтаешься на берегу. Да, тебе нужно подготовиться, ты берешь Библию, открываешь и начинаешь готовиться, но это твое будет непережитое, надуманное, не то, что ожидает от тебя Господь. Живи жизнью Святого Писания, исполняйся Духом Святым, и ты почувствуешь силу, силу благодати. Это даст тебе духовное удовлетворение. Молись Господу,
живи в нем, и тогда ты будешь понимать, что означает мысль о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Господу нашему, который избрал нас и поставил на святой путь, в жизни своей принесем честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Ирина Сергеевна Каратаева уже неделю находится в деревне у своих родственников. Дети под присмотром Хельми Ивановны Пелтонин в течение всего этого времени прекрасно справлялись дома со своими обязанностями. Но сегодня Хельми Ивановна, зайдя, как обычно, к Каратаевым, была очень удивлена.
2: Ой, какой ужас! Какой беспорядок!
3: А, тетя Тельма пришла.
2: Что это у вас тут произошло? Какой вихрь пронесся в этом доме?
4: А у нас этот выходной день.
2: Ой, мне что-то даже не верится.
3: Не пугайтесь, тетя Хельми. У нас просто сегодня лентяйный день.
2: Лентяйный день?
3: Да.
2: На вас это совсем не похоже. Так хорошо все было. И под конец на тебе. Почему это вы вдруг решили лентяйничать сегодня?
4: Просто так.
2: Просто так?
3: Сережа не захотел утром кровать убирать. А я сказала, что раз так... то и я не буду застилать. И Люда тоже не стала.
4: Всегда Сережа во всем виноват. Я просто не успел убрать кровать, вот и все.
3: А вот и нет. Ты успел бы, но просто поленился.
2: А где Вадим с Людой?
3: Не знаем. Когда мы пришли, их уже не было дома.
2: Ого, сколько посуды! Наверное, вся, что есть, на столе грязная стоит. Хорошо, хоть Вадим мусор вынес. Он один сегодня не ленился и выполнил свою обязанность.
4: А мы решили дать себе выходной.
2: Вот как, выходной?
3: Да, только если честно, меня такой выходной совсем не радует.
2: Еще бы.
4: А мне наоборот, интересно побыть в хаосе.
3: Вот уж и интересно в грязи сидеть.
4: Да. Я лежу на диване и представляю, что если бы вдруг все вещи сами по себе стали бы на свои места становиться.
3: И посуда бы сама вымылась, да? И кровати бы убрались, да?
4: Да, вот было бы здорово. Представляешь, посуда сама в раковину лезет и начинает мыться.
2: Не ты первый, Сереженька, об этом мечтаешь. О таком, наверное, все лентяи мечтают, чтобы им самим можно было ничего не делать. Но мечтать мы будем потом. А сейчас давайте-ка дружно за работу возьмемся, хорошо? Уберем весь этот беспорядок.
3: Правильно, тетя Хельми.
2: А то, если сегодня мама приедет, что вы ей скажете? Ведь, увидев такой беспорядок, она подумает, что без нее вы все время так жили, и очень расстроится.
4: А мы ей все объясним и расскажем.
2: Все равно ей трудно будет поверить, если она своими глазами увидит обратное. Так что давайте-ка за работу.
3: Сейчас, тетя Хельми, мы все уберем.
4: И правда, если мама приедет, то будет не очень-то приятно.
2: Ну вот и хорошо. Вы убирайте в комнатах, а я пойду посуду помою. А то ведь и кушать не из чего, все грязное.
3: Ой, наверное, гости идут. Как стыдно будет.
4: А может, и не гости. Сейчас узнаю. О, дедушка!
5: Мир вашему дому.
4: Вера, это дедушка пришел.
3: Дедушка?
5: А ты, Сережа, как будто бы и не рад меня видеть.
4: Нет, я очень рад.
3: Дедушка, как хорошо, что ты пришел.
5: Но обожди, Верочка. Я холодный, дай мне раздеться.
3: Дедушка, только ты не пугайся, хорошо?
5: А чего здесь пугаться?
3: И ни на что, дедушка, не обращай внимания.
5: А что это случилось здесь у вас?
3: Ничего, дедушка, не случилось, понимаешь? У нас
5: Ах, вот как, беспорядок.
3: Ну, мы сейчас все-все уберем. Ты проходи в комнату.
5: Спасибо.
2: А это вы, Петр Иванович? Приветствую.
5: Приветствую, Хельми.
2: А я думаю, кто же это там пришел сегодня к нам в лентяйный дом?
5: В лентяйный дом?
2: Да, лентяйный дом здесь. Вот посидите, я сейчас домой посуду и приду. Вы отдохните пока, Петр Иванович.
5: Спасибо. Ого, такого беспорядка я еще не видел в этом доме. Настоящий погром. Как же это вы так, а?
4: Читайте, дедушка, что у нас был научный эксперимент под названием «Что такое лень и как с ней бороться?»
5: Вот оно что. И какие же вы выводы сделали, научные работники?
4: Что лень – это зло.
3: И еще, дедушка, провели на практике. Что значит быть всегда готовым к встрече с Богом?
5: Вот как. А как же вы это проверили?
3: Очень просто. Мы допустили беспорядок, потому что думали, что к нам никто не придет. Но ты, дедушка, взял и пришел.
4: И теперь, если правду говорить, а так нам стыдно, что у нас так грязно.
5: Но ничего, Сережа, я свой человек, я вас могу понять. А вот если бы кто из чужих пришел, то действительно было бы неловко.
4: Счастье, никто другой не пришел.
3: А ведь так Иисус мог прийти в любое время. Поэтому в нашем сердце должен быть всегда порядок. Правда ведь, дедушка?
5: Истинно так, моя миленькая. Вы сделали хорошие выводы из своего опыта.
2: Ага, ну, теперь уже совсем другой вид.
4: Все-таки мы очень не такие лентяи. Умеем поработать.
2: Никто и не говорит, что вы лентяи. Вы очень хорошо умеете обходиться без мамы и без папы. Словом, совсем взрослые дети. Не зря ваши родители так много времени на вас тратили. Толк есть.
5: Да, а позже вы и сами поймете, как легко жить такому человеку, который всему научен и все умеет.
3: Но все равно я так уже по мамочке и папе соскучилась.
5: Верю, моя деточка.
4: Да, с ними намного приятнее и веселее жить.
5: Ну, теперь уже она скоро должна приехать.
2: Да, я хотел спросить, как бабушка Лена?
5: Бабушка Елена совсем не важно себя чувствовать. Мария с ней осталась, пока я к вам пошел. Думаю, что совсем скоро она уйдет в вечность.
2: Надо же.
4: Как хорошо, что бабушка у нас верующая.
5: Да, это великое счастье. Подумайте, какое было бы еще трудное положение, если бы еще пришлось переживать и бороться за ее внутреннее состояние.
2: Действительно.
5: Но, слава Богу, теперь у нее глубокий внутренний мир и покой в сердце.
2: Да, слава Богу.
5: И знаете, она даже говорит, что очень ждет перехода, чтобы освободиться от этого старого, дряхлого тела.
3: Все равно мне очень жалко расставаться с бабушкой. Мне не верится, что ее не будет с нами.
4: Но она же не исчезнет, а просто от нас уйдет туда, где в тысячи раз лучше.
3: Все равно.
2: Хоть бабушка чувствует себя готовой к переходу, и это очень важно, но все-таки наше спасение зависит не от наших чувств.
5: Да, слава Богу, оно стоит на твердом фундаменте Слова Божия.
2: И на основании искупительной жертвы Иисуса Христа. Наших заслуг в этом деле нет никаких. Кто же это еще к нам сегодня пришел?
6: Мама, привет!
7: Привет!
2: Ну и слава Господу!
7: О, вы маленькая! Ой, отпустите, задушите меня!
5: Ну, приветствуем. Долгожданный с приездом.
7: Ой, как я устала и соскучилась.
5: Да, и мы уже соскучились.
7: Ну, вот и хорошо у нас и дедушка, и Хельми.
2: Приветствую.
7: Приветствуй, Хельми. Приветствую, дедушка.
2: Да. Хорошо, что приехала.
7: Да, ой уж, не выдержала больше без твоей команды.
2: И они тоже уже скучают без тебя.
7: Ну, дайте я разденусь.
6: Мам, дай я помогу.
7: Ну, возьми, вот, на, повесь эту шапочку. Ну, как вы тут без меня жили?
6: Мы хорошо жили, мамочка, но с тобой все равно 100 раз лучше.
7: Ну, хорошо, хоть узнали это. А где Люда с Вадимом?
6: Вадим и Люда скоро придут. Вот они обрадуются тебе.
2: Я как раз собиралась чай приглашать пить. У нас все готово. Вот вместе и попьем.
7: Вот хорошо.
2: Ты, Ирина, наверное, проголодалась с дороги.
7: Да, я с большим удовольствием выпью чай в своем любимом семейном кругу.
2: Да.
7: Ой, как хорошо все-таки опять быть дома. Ой, ну, Сереженька, как ты чувствуешь себя?
6: Хорошо.
8: Ну, слава богу, опять все вместе.

Реплики Сережи сегодня напомнили мне один жизненный случай, который я услышал на днях. Один мальчик заметил, что на большое строительство часто приезжала большая черная легковая машина и останавливалась около рабочей будки. Из машины выходил хорошо одетый мужчина. Поговорив немного с рабочими и понаблюдав некоторое время за работой, он опять садился в машину и уезжал. В один день, когда мужчина опять стоял около будки и наблюдал за постройкой, мальчик подошел к нему. «Господин», — сказал мальчик, — «скажите, как я могу стать таким же большим начальником, как вы, когда я вырасту?» Мужчине вопрос бойкого мальчика показался забавным, но потом, мгновение подумав, он ответил. «Очень просто, сынок. Купи себе яркую рубашку и потом трудись так, как будто все зависело бы только от тебя». Потом, посмотрев в широко открытые удивленные глаза мальчика, мужчина продолжил. «Видишь ли, когда я начинал, то я решил, что чтобы достичь успеха, я должен трудиться больше других. Я старался делать все лучше, чем другие, приходил на работу раньше других и уходил позже других. Но я также понимал, что для успеха нужно еще, чтобы мое старание заметили. Все рабочие носили синие рубашки и комбинезоны, а я купил себе красную рубашку. Начальник меня заметил и наградил мое старание и труд. Вот это мой совет тебе. Так же, как между амбицией и продуктивностью, так и между верой и продуктивностью имеется прочная связь. Кто верит, и это касается любой области человеческой жизни, тот готов пройти лишнюю дистанцию. Он не смотрит на часы, но вложит все свои силы, отдаст себя всецело делу и в результате будет плодоносным в своем деле. В области веры тоже нужно бороться против лени и пассивности. Верные в деле Евангелия вознаграждаются. «Спасение нашей души, — сказал Петр Иванович, — стоит на твердом фундаменте Слова Божия. И это великая истина. Библия — основание, фундамент для содержательной, полноценной, гармоничной и радостной жизни. И Библия, кстати, призывает именно к такому усердию и к такой полной отдаче, о которых рассказал вышеупомянутый высокий начальник любознательному мальчику. Воистину, Библия — живая и актуальная книга. Она — наилучший путеводитель для твоей и моей жизни, мой слушатель. Многие говорят, что Библия труднодоступна, ее трудно понять. Это неправда. Главная весть Библии доступна и понятна каждому, кто хочет ее понять. Основная причина, почему люди говорят, что Библию трудно понять, заключена не в том, что они не могут понять написанного в Библии, а в том, что они не желают понять советов и указов Библии. Библия указывает человеку путь, по которому ему следовало бы идти, но человек не желает идти по этому пути, потому что этот путь не соответствует его личным мнениям и желаниям. Библия указывает на греховность человека. Человек об этом не желает слышать. Библия утверждает, что человек не прав пред Богом. Человек, в свою очередь, старается утверждать, что Библия — сказка. В Нагорной проповеди, которая является, если можно так выразиться, краткой конституцией Божьего Царства, сказано, например, «Не прелюбодействуй». И все-таки современное общество насыщено прелюбодеянием. И это не потому, что человеку трудно понять, что значит слово «не прелюбодействуй», а потому, что он хочет совершать этот грех. Это тот грех, который он больше всего любит. В Нагорной проповеди Иисус также сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Каждому разумному человеку понятно, что эти слова значат. Трудность не в понимании Слова Божьего, а в его исполнении. И исполнение Слова Божьего так трудно, потому что необращенное сердце неверующего человека, и иногда даже верующего,
не желает подчиняться тому, чему противятся его плотские похоти и страсти. Человек без Бога, без Его Слова, живет в замкнутом мире тьмы и греха, подозрений и страха. Единственное лекарство для этого его состояния – это духовное рождение через действие Слова Божьего и действие Святого Духа. Без Бога человек духовно и душевно болен. Основа его жизни – ложная. Сколько людей сегодня думают, что их основная нужда в жизни – это материальное благо, богатство, имущество. Но одно общественное и социальное улучшение не удовлетворят человека. Знали ли вы, что к числу самых несчастных и разбитых людей относятся многие миллионеры? Недавно я имел возможность встретиться с человеком, который обращается с миллионами долларов ежегодно. Его руководитель – миллиардер. Я спросил у этого человека, удовлетворен ли он тем, что у него много денег. Он ответил, «Деньги – это всегда проблема. Нищий должен уметь жить без денег. Богач должен уметь жить с деньгами. И это проблема». И Иисус Христос сказал, «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Никакие миллионы рублей или долларов не удовлетворят человеческую душу». Сколько людей сегодня ощущают огромную пустоту в своей душе? Одна девушка, студентка авторитетного Гарвардского университета, как рассказывает журнал «Тайм», непрестанно плакала, плакала и плакала. Никто не мог понять, в чем дело, почему она все время плачет. Под конец к ней приехал отец, и она сказала отцу, «Я так жажду чего-то, но не знаю чего. Каприз, психоз какой-то». «Нет. Ты тоже, мой друг, можешь быть студентом МГУ или любого другого учебного заведения. Перед тобой может возвышаться куча учебников в 3 метра высотой. У тебя может быть большой круг друзей. Ты преуспеваешь в учебе. И все-таки в твоей душе может быть необъяснимая пустота. Ты чувствуешь, что все эти разные научные теории не дают в тебе направления в жизни. Ты не находишь удовлетворяющего объяснения для своего существования. Почему в твоей душе угнетающая пустота? Чего ищет твоя душа? Твоя душа ищет Бога. Без Бога человек в заблуждении и эмоционально, и психологически, и интеллектуально. И Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Мой друг, только Иисус Христос может наполнить пустоту твоей души. Душа может болеть также из-за чувства виновности. Совершенные дела, сказанные слова угнетают совесть. Один главврач психбольницы, друг доктора Билли Грэма, сказал, «Я смог бы сразу отпустить добрую половину моих пациентов, если бы я только смог найти разрешение проблемы чувства виновности». Если человек живет долгие годы с обвиняющей совестью, его психика разрушается. Жить с постоянным чувством виновности ненормально. Бог не создал человека со способностью нести тяжелые психические грузы виновности и греха. Бог создал человека, чтобы он жил жизнью свободной от греха. Он создал человека с потребностью быть чистым и правдивым. Но человек добровольно сошел с предназначенного ему Богом пути. Вместо него человек выбрал свой путь, путь опробования и заблуждении. Если ты, мой друг, изнемогаешь под своим грузом вины и жаждешь свободы, то у меня для тебя есть добрая весть. Через Библию Слово Божие Бог говорит тебе, «Приди и рассудим, если будут грехи твои, как багряные,
как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Тебе не нужно больше нести этой ношей своей виновности. Бог сегодня желает снять ее с тебя. Христос простит все твои грехи. В этом сокрыто значение креста. И этой мыслью я буду заканчивать свое слово сегодня. Мой друг, что ты знаешь о кресте? Ну, скажешь ты, кресты стоят на куполах всех соборов и церквей. Кладбища забиты крестами. Некоторые носят золотые крестики на шее. Но не эти символы я имею в виду. Я говорю о кресте, которому был пригвожден, пришедший на землю, Божий Сын Иисус Христос. Христос был пригвожден ко кресту в наказание. Он был наказан смертью. За что Он был наказан? Библия утверждает, что Он был невинным, безгрешным и святым до последних минут Своей жизни. Но наказание Христа не было ошибкой. Нет. Он был наказан за тебя, за твой грех, за твои грешные дела, мысли, слова. Пророк Исаия в Библии говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Мой друг, представь себе на минуту эту картину. Божий Сын висит на кресте, прибитый гвоздями. Из ран Его рук и ног течет кровь, примиряющая кровь, которая только одна может сделать тебя праведным и чистым пред Святым Богом. Его голову сжимает терновый венец. Его тело избито и истерзано до сплошной кровавой массы. Лицо опухло от крепких ударов воинов. В нем нет ни вида, ни величия, как предсказал пророк Исаия. Он мучается, всеми оставленный на кресте. Он тихо молится Богу, «Прости им, ибо не знают, что делают». Потом сквозь рыдания кричит, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Если бы Бог в этот момент ответил бы своему сыну, то он ответил бы, «Сын мой, я допустил тебе весь этот ужас ради спасения каждой виновной предо мною человеческой души. Мой друг, Христос был распят вместо тебя. Он взял на себя твое наказание, чтобы ты избавлен был от проклятия греха и от вечной смерти. Подумай над этим. Пусть эта картина останется перед твоим духовным взором, когда эта передача кончится. Пусть она побудит тебя лично ответить на этот безмерно великий акт Божьей любви к тебе. Да благословит тебя сам Господь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Приветствуем всех наших радиослушателей. Сегодня мы открываем цикл новых радиопередач «Меч и мастерок». Я ведущая этой передачи Людмила Грасмик.

Немного о себе. Родилась в 1971 году в Киргизии, христианка, имея семью, мужа и 4 детей. В Германию приехала в 1990 году. В передаче «Меч и мастерок» мы вас познакомим с замечательным человеком, жившим в Англии в 19 столетии, Чарльзом Спердженом. Чарльз Спержен был человеком весьма неординарным. Он был великим человеком, великим богословом, великим проповедником, великим в хождении перед Богом и великим в общении с людьми. В течение 40 лет он проповедовал перед 6-тысячной аудиторией. Его успех и популярность обусловлены даром ораторского искусства и умением разъяснить библейский текст. Проповеди Спержена всегда оригинальны, эмоциональны, предельно просты и практичны. Однако главный успех его проповедей заключался не в человеке, а в Святом Духе. Спержен был глубоко убежден, что если Святой Дух не будет открывать сердца слушателей, то как бы ни были сильны и красивы его слова, они будут напрасны. Несмотря на то, что прошло более 100 лет со дня его смерти, его проповеди не устарели. Они и сегодня дышат свежестью. 2000 его проповедей были переведены на 27 языков. Но Спержен не только был проповедником и пастором, он также занимался подготовкой молодых проповедников и пасторов. Кроме того, он построил дома милосердия и сиротские приюты для детей. И многое другое, о чем мы вам подробнее расскажем в наших последующих передачах. Спержен был также литератором. Он издал множество книг, всего более 140 различных наименований. В 1865 году Спержен начал публиковать ежемесячный журнал «Меч и мастерок». Под заголовком размещалась строка со словами «Летопись борьбы с грехом и труда для Господа». Так как в наших передачах будут представлены проповеди Спержена, то мы и назвали ее «Меч и мастерок». Но прежде мы представляем вам биографический очерк Чарльза Спержена с некоторыми сокращениями. Текст очерка читает Рудольф Гузе. Но прежде я хочу вам его представить. Рудольф – новый сотрудник, который будет помогать в радиоработе. Рудольф 1966 года рождения, христианин, имеет семью, жену и 3 детей. В Германии живет с 1988 года.

Чарльз Спеджин родился в июне 1834 года в городке Келведоне, что в графстве Эссекс. Однако, когда ему было 14 месяцев, его взяли в дом к родителям отца, жившим в захолустной деревне Стомброн, где он провел последующие 5 лет своей жизни. Его предки принадлежали к протестантам 17 века, которые убежали в Англию от католических гонений в Европе. Его дед, Джеймс Спеджин, на то время уже 25 лет служил пастором Стомбронской конгрегациональной независимой церкви. Он закончил Хокстонский колледж в Лондоне и обладал глубокими познаниями в писаниях, в трудах пуритан. Его голос был сильным, но очень приятным и глубоко выразительным, а проповеди отличались искренностью и силой. Бабушка Спержина, Сара, была достойной спутницей своему мужу. Их дом был счастливым и свободным от раздоров. Младшая дочь Джеймса и Сары, 18-летняя Анна, жила в это время у родителей. Ей нравилось, что маленький Чарльз находился в их доме, где он стал предметом ее особой любви и заботы. Она ухаживала за ним, когда он был малышом, помогала ему учиться ходить и говорить. Будучи еще совсем юной, она обладала жизнерадостным характером и занималась воспитанием племянника с большим удовольствием. В то же время она была ревностной христианкой и старалась содействовать духовному росту своего воспитанника собственным благочестием и примером в повседневной жизни. Дом, в котором жил Спержин, был домом церковного пастора. У мальчика была уютная комната, где стояла старинная кровать. Лежа на ней, он мог слушать пение птиц, прилетавших на карниз за окном. За домом находился хорошо ухоженный сад. В нем было много цветов и фруктов. А вокруг сада пролегала тенистая зеленая тропинка. Дедушка Чарльза часто приходил сюда, чтобы поразмышлять и приготовиться для служения в воскресный день. Позже Чарльз и сам очень полюбил сад и с удовольствием употреблял в своих проповедях иллюстрации из жизни растений. Маленький Чарльз имел прекрасную возможность проводить много времени со своим дедушкой. Джеймс Спеджин был прост в общении, и, хотя ему было около 60, он был еще молод душой. Может быть, именно по этой причине он был столь привязан к своему внуку, а может, он распознал в нем необыкновенные дарования и желал их развить. Даже когда к нему обращались прихожане за советом или с просьбами о молитве, он часто брал с собой мальчика, и когда собирались служители для обсуждения богословских вопросов, мальчик был с ним, внимательно слушая и стараясь понять, о чем они говорят. Знакомство Чарльза с богословскими вопросами началось таким образом очень рано. Вся жизнь в доме, где рос Спеджин, вращалась вокруг Библии. Библию здесь не только читали, но и твердо верили в ее непогрешимость. Точно так же и молитвы возносились с полной уверенностью, что Бог слышит и отвечает на них в согласии со своей верховной волей. В семье с радостью практиковались библейские правила жизни, а нечестность и всякого рода зло были вообще неведомы. Их образ жизни был строгим. Однако они любили юмор и веселье. В работе или в отдыхе для всех домочадцев семьи Спеджинов, старых и малых, было характерно правило – великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Чарльз начал читать книги, еще будучи ребенком. В одной из спален была дверь, ведущая в маленькую темную комнату. Темную потому, что окна были заштукатурены, чтобы не платить печально известный налог на окна. Зато в этой комнате находилась старая пуританская библиотека. И когда Чарльзу было не более 3 лет, он начал выносить оттуда книги на свет и разглядывать иллюстрации. Еще не научившись, как следует говорить, он мог часами сидеть, разглядывая книги с рисунками. Но Чарльз умел не только глядеть на картинки.
Он очень рано научился читать. Тетя Анна учила его дома. Кроме того, он ходил в школу для самых маленьких. В возрасте 5 или 6 лет он уже читал Библию на семейных молитвенных собраниях. Будучи еще ребенком, Чарльз проявил твердость и смелость в отстаивании моральных принципов. После 5-летнего пребывания в Стомброне родители взяли Чарльза в свой дом. Родители Чарльза, Джон и Элиза Сперджен, к этому времени переехали в Колчестер, где Джон был служащим в фирме по продаже угля. Однако он был пастором конгрегациональной церкви в деревне Толсбери. Он был хорошим проповедником с необыкновенно сильным голосом, но все же уступал своему отцу в умении проповедовать. Между тем, в семье появились еще 3 ребенка. В те времена еще не было бесплатного образования, и многие дети были неграмотными. Школы были частными, и родителям приходилось платить за обучение своих детей. Джон Сперджен хотел дать своим сыновьям лучшее образование, какое мог позволить его достаток. Чарльз был умным, притом умным во всех изучаемых науках. К тому же он умел хорошо рисовать. Безусловно, родители были заинтересованы в том, чтобы их дети преуспевали в учебе, но еще больше они были заинтересованы в их правильном духовном развитии. Поскольку отец был очень занят работой и служением, обязанности по воспитанию детей в основном выпали на долю матери. Она была очень богобоязненной и добросердечной женщиной. Ее сын Джеймс говорил: «Всем, что по милости Божией было у нас достойного и прекрасного, мы обязаны прежде всего ей». Чарльз вспоминал о ней с глубокой любовью и благодарностью. Он рассказывал о том, как она читала своим детям Писание и убеждала их позаботиться о своих душах. «Невозможно выразить словами, сколь многим я обязан своей хорошей матери», — писал он. «Я иногда вспоминаю, как она молила Бога, говоря: и ныне, Господи, если мои дети будут продолжать грешить, то они погибнут не из-за неведения, и моя душа должна будет свидетельствовать против них в день суда, если они не уверуют во Христа». Мысль о том, что моя мать будет свидетельствовать против меня, пронзила мое сердце. Я никогда не забуду, как она, преклонив колени и обняв меня за шею, молилась: «О Господи, дай же, чтобы мой сын жил для Тебя». Читательский кругозор Чарльза, основанный на чтении в доме дедушки таких авторов, как Фоке и Буньян, теперь значительно расширился благодаря чтению многих других книг в отцовском доме. Он прочел несколько известных пуританских авторов и ознакомился с их богословскими убеждениями. Кроме того, у него была возможность присутствовать вместе с отцом на библейских беседах для проповедников в Колчестере. Позже он вспоминал: «Я могу засвидетельствовать, что дети могут понимать Писание, и я уверен в этом, потому что, когда я был еще ребенком, то участвовал в обсуждении многих запутанных богословских вопросов, выслушивая аргументы обеих сторон, которые в непринужденной обстановке высказывали друзья моего отца. Нет сомнения в том, что еще в 9- или 10-летнем возрасте он читал и кое-что понимал из трудов таких великих людей, как Джон Оуэн, Ричард Сипс, Джон Флейвелл и Мэтью Генри. Он начал постигать значение их богословских взглядов и взвешивал в своем уме возникающие «за» и «против». Однажды летом, когда Чарльз был еще ребенком и находился у дедушки в Стомброне, в его адрес было высказано удивительное пророчество. Дедушка Чарльза пригласил к себе в церковь одного бывшего миссионера по имени Ричард Нил. Нил провел много лет в Индии и в России, а теперь нес служение в Англии. Он очень заинтересовался маленьким Чарльзом и быстро распознал в нем необычные умственные способности и редкую ясность речи. Так, например, Чарльз
каждый день читал из Библии во время семейной молитвы, о чем Нил вспоминал так. «Мне приходилось слышать прекрасное чтение как старых, так и молодых проповедников, но я еще ни разу не слышал, чтобы маленький мальчик читал так правильно». Каждый день миссионер разговаривал с Чарльзом о его душе и горячо молился вместе с ним. Он был убежден, что мальчик непременно станет проповедником. И перед тем, как покинуть дом, он посадил его к себе на колени и сказал следующее. «Этот ребенок когда-нибудь будет проповедовать Евангелие великому множеству людей, и я убежден, что он будет проповедовать в церкви Роланда Хилла». В то время церковь Роланда Хилла была одной из наибольших во всей Англии. И в последующие годы Чарльз действительно проповедовал в этой церкви. Эти вещи и слова возымели свое действие на Чарльза. И он говорил, «Я с нетерпением ждал времени, когда буду проповедовать Слово Божие. Но я совершенно ясно понимал, что необращенный человек не смеет начинать это служение». Это заставляло меня еще более целенаправленно искать спасение своей души. Джеймс, младший брат Чарльза, знал о нем лучше, чем кто-либо другой. И вот что он писал. «Чарльз не занимался ничем другим, кроме учебы. У меня были и кролики, и цыплята, и поросята, и лошади, а у него одни только книги. Я увлекался всем тем, чем обычно увлекаются ребята». А он в это время просиживал за книгами, от которых его невозможно было оторвать. И все же, несмотря на то, что он не увлекался ничем другим, он знал обо всем, потому что читал об этом в книгах. И все складывал в свою память, которая у него была цепкой, как тиски, и вместительной, как амбар».

Летом 1849 года Чарльз еще раз перешел учиться в другую школу. Хотя ему было только 15 лет, он был к этому времени не только студентом, но и младшим учителем в школе. Вскоре ему предстояло пережить великое событие, преобразующее жизнь, то есть свое обращение. Об этом событии евангельские верующие хорошо осведомлены. О нем часто проповедуют в церкви и пишут в духовных книгах и журналах. Но этому событию предшествовал длительный период горького сознания греховности и поисков спасения. Сам же Спержен считал эти свои переживания столь важными, что он не только часто упоминал о них в проповедях, но даже посвятил их описанию целую главу в своей автобиографии. И надо сказать, что он, будучи мастером слова, кажется, едва мог подобрать достаточно сильные выражения для описания переживаемой им внутренней борьбы. Он писал: «Я был бы рад лучше провести 7 лет в мучительной болезни, чем еще раз пережить весь тот ужас зла и греха, который я увидел в самом себе». Эти горькие переживания начались у него в довольно раннем возрасте. Мы уже говорили, что еще в 3-летнем возрасте он с интересом разглядывал рисунки из книги «Путешествия пилигрима», где христианин был изображен с тяжелой ношей на спине. И вскоре он узнал значение этой ноши. Это было бремя греха. Научившись читать, он большей частью читал Библию и труды пуританских классиков. Он с особым вниманием прислушивался к богословским беседам и уже приблизительно в 10-летнем возрасте имел определенные познания в христианском вероучении. И хотя он рос честным и благонравным мальчиком, все же ему становилось все более понятным то, каким ужасным является грех в глазах Бога. Он понимал, что, подобно пилигриму, он тоже несет на себе это ужасное бремя и сам не сможет от него освободиться. Однажды летом, во время пребывания в доме у дедушки, произошел такой случай. Они читали из Библии место, где говорилось о бездне. Чарльз прервал чтение и спросил, где находится такое место, в котором нет дна? Дедушка попытался что-то ответить, но это не удовлетворило мальчика. И с тех пор в его сердце засела мысль, что неспасенный человек может уходить все дальше и дальше от Бога и от всего праведного и доброго, и, наконец, оказаться в вечности без Бога. И хотя он знал не хуже других, что Христос умер за грехи наши, он не знал, как применить эту истину к самому себе. Он пытался молиться, но, как он позже вспоминал, у него получалось только: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Ошеломляющее великолепие его могущества, величие его силы, строгость его правосудия, непорочная святость его характера — все это повергало мою душу во прах, и я падал ниц пред Богом в глубоком сокрушении духа. Чувство греховности возрастало, несмотря на многие попытки избавиться от него. Спержен рассказывает, как в течение нескольких лет своего детства он постепенно пришел к осознанию того, что требования Божьего закона относятся ко всем без исключения. «Куда бы я ни пошел, — говорил он, — я чувствовал требования закона и к моим мыслям, и к словам, и к тому, как я иду или отдыхаю». Пытаясь преодолеть это ужасное состояние, он пришел к пониманию еще одной истины, взаимосвязанной с законом Божьим, что закон носит духовный характер. Хотя он ни разу не совершил грехов, оскверняющих тело, он чувствовал себя виновным в грехах духа и сокрушенно признавался: «Нет никакой надежды избавиться от этого закона. Он окутывает меня своим дыханием так, что я никак не могу вырваться». Часто случалось, что, просыпаясь после бессонной ночи, он брался за чтение таких книг, как «Увещание необращенному грешнику» Делейна и «Призыв к необращенным» Бакстера. Но эти труды, столь полезные для других, лишь бредили в нем
наболевшее, напоминая, что он сам погибал и нуждался в спасении. Эти книги пробуждали в нем еще большую жажду узнать, как можно получить это великое спасение, и оставляли его один на один со своими исканиями и страданиями души. Во время всех этих переживаний его стали посещать всевозможные богохульные мысли. И это несмотря на то, что он сам редко слышал богохульство и вряд ли когда-либо произносил его своими устами. За этим последовало сильное искушение отрицать существование Бога вообще. И далее последовала попытка внушить себе, что он вольнодумец и в конечном счете атеист. Он даже пробовал сомневаться в своем собственном существовании. Но все эти попытки закончились провалом. В конце концов он сказал сам себе: «Я должен что-то прочувствовать, и для этого надо предпринять какие-то действия». Он был готов подставить свою спину под бичевание или совершить паломничество, если бы можно было получить таким образом спасение души. Но впоследствии он признался, что никак не мог понять простейшую истину, что надо всего лишь верить во Христа распятого, принять совершенное им спасение и не делать ничего самому, но довериться тому, что сделал он. Эти мучительные поиски спасения продолжались также и в годы учебы в Колчестере и Мейдстоне, а когда он перешел учиться в Нью-Маркет, эти поиски стали еще более старательными. Как мы уже говорили раньше, он всегда добивался замечательных успехов в учебе, но в его душе все время царила острая тоска. Впоследствии он вспоминал, оглядываясь на это ужасное время: «Мне казалось, что лучше было бы быть какой-нибудь лягушкой или рептилией, чем человеком. Я полагал, что самое безобразное создание все же лучше, чем человек, потому что я согрешил против всемогущего Бога». После учебы в школе он стал посещать богослужения в разных церквях, надеясь услышать что-нибудь такое, что помогло бы ему сбросить с себя бремя. Один проповедовал о Божьем всевластии, вспоминал он, но эта истина была слишком высокой для бедного грешника, желающего знать, как можно спастись. Другой, уважаемый проповедник, всегда говорил о законе, но что пользы было распахивать почву, которую надо уже засевать? Еще один проповедник говорил о практической жизни христианина, но это очень сильно походило на офицера, пытающегося учить военным маневрам безногих солдат. Все, что я желал знать, это то, как я могу получить прощение грехов? Но ни один из них не сказал мне об этом.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Разное случается в жизни, не правда ли? Вы планируете одно, в конечном итоге получается совсем другое. Сегодня речь пойдет о человеке, который, будучи подростком, хотел посвятить себя спорту. Хотел быть непревзойденным, быть победителем. Но он достиг других вершин, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дорогая, я тут подумал, а не купить ли нам Дэйву настоящую кожаную бейсбольную перчатку, а?
1: Разве мы себе это можем позволить?
0: Ну, так или иначе придется.
1: Бак, я не знаю. Другим детям тоже нужны вещи, а это больше похоже на роскошь.
0: Дорогая, но он создал свою команду, и я горжусь им. Но для того, чтобы хорошо ловить мяч, ему нужна кожаная перчатка.
1: Ты и твой спорт. Как будто это самая важная вещь в жизни.
0: Когда ты ребенок, так оно и есть. Кроме того, спорт развивает характер.
1: Делать домашнюю работу или помогать по хозяйству, это, пожалуй, развивает характер.
0: Милая, ну так ведь он же помогает. Всегда нарубит дров, принесет уголь.
1: Да, Дэйв хороший ребенок. Очень ответственный.
0: Значит, я покупаю ему новую кожаную перчатку. Сэкономим на чем-нибудь другом.
2: Отец проработал 42 года на железной дороге. Он всегда хотел, чтобы я и два моих младших брата посвятили свою жизнь спорту. Когда мы играли с мячом, отец всегда подбадривал нас. Я до сих пор храню перчатку, которую он мне купил. Но самым дорогим подарком для меня было все то время, что он проводил с нами.
3: Наша команда победила?
0: Еще как! Жаль, ты не видел последние минуты матча. Это было захватывающе.
3: О, а как насчет отпраздновать, а?
0: О, я горжусь Дэйвом. Он действительно одаренный ребенок. В бейсбол он играет так же хорошо, как и в футбол. Он далеко пойдет.
2: Спорт стал моей жизнью. Мои родные гордились мной, особенно бабушка. Она жила в Северной Каролине и каждое лето приезжала к нам на недельку погостить. Однажды вечером, сидя на веранде, мы разговорились.
4: Твой папа очень гордится тобой, Дэйв.
5: Да. Особенно, когда меня выбрали лучшим игроком бейсбольной команды.
4: Ну, ты молодец.
5: Ты знаешь, бабушка, моя фотография была в газете.
4: Твой папа мне показывал.
5: А я, когда принес трофей домой, то мама просто глазам своим не поверила.
4: У тебя хорошая мама, Дэйв. Ну, а ты прямо как твой отец.
5: Да. Он всегда говорит, команда, которая не проигрывает, не может быть побежденной.
4: Он прав, Дэйв. Какой сегодня был красивый день. Особенно закат солнца.
5: Да.
4: На небесах тоже так будет. Красиво и спокойно. Не будет больше никаких болезней, не будет слез, не будет страданий. Только Иисус. Свет небесный.
5: Знаешь, бабушка, вот мой друг Вейн и его семья, они тоже так говорят. Они часто молятся, даже перед едой.
4: Ну, мы должны благодарить Господа, ибо все, что у нас есть, это Он дал нам.
5: Что, даже возможность быть физически развитым?
4: Да, Дэйв, и это тоже. И ты должен научиться жить для Иисуса.
5: Ну, я был пару раз в церкви.
4: Я молюсь, чтобы ты стал играть за команду Господа, сражаясь за добро и справедливость.
5: Ты знаешь, бабушка, религия — это хорошо, конечно, но спорт мне больше нравится.
4: Я горжусь тобой, Дэйв, но я была бы счастлива, если бы ты принял Христа.
5: Я рассказал маме об этом разговоре, и она сказала мне, что бабушка христианка. Однажды вечером я видел, как она молилась на коленях, держа в руках Библию.
4: Господи, спаси Дэйва, наставь его на путь истинный. О, спаси его, Боже, покажи ему всю радость спасения. Спасибо тебе, Господи, за то, что умер за нас, дабы каждый из нас мог спастись. Аминь.
5: Я любил бабушку. Ее молитва тронула меня. Но наставления моего тренера вдохновляли меня больше. Я должен был играть и побеждать.
0: Эй, сынок, привет.
6: Привет, пап.
0: Ну, как прошел день?
6: Нормально. Вот, собираюсь в аптеку.
0: Да?
6: Мне нужны протеины.
0: А кто сказал?
6: Тренер Кокс.
0: А, ну.
6: Он говорит, что мне надо прибавить в весе.
0: Ага.
6: Понимаешь, папа, если я поправлюсь, то меня возьмут защитником в футбольную команду.
0: О, так это здорово. Фантастика.
6: Да. А ты знаешь, что он еще сказал?
0: Что?
6: Что при желании можно всего добиться. И еще он сказал, что я создан для спорта.
0: Он прав. Если сосредоточишься на игре и сильно захочешь победить, ты справишься. Занимайся спортом, учись. И дай бог, получишь спортивную стипендию в колледже.
5: Я последовал совету своего отца и все свое время посвящал спорту. В баскетбольной команде я был защитником, и в том году мы вышли в полуфинал. Меня включили в юношескую команду всех звезд и вручили почетный трофей. В 9 классе я и мой друг Дон организовали свою бейсбольную команду. Очень скоро перед нами открылось много новых возможностей.
7: Вот это игра!
6: Мы их сделали!
7: И играли мы не хуже взрослых.
6: Да!
7: Когда вернемся, отпразднуем, выпьем по бокалу пива.
6: Да, ну, я не знаю.
7: Да ладно тебе!
6: Ну, одно пиво не может повредить, правда?
7: Тренер говорит, мы не должны пить, но все остальные парни пьют, и ничего, все еще играем.
6: Ну, ладно. Ладно, я тоже пойду. Ну что, я хуже других, что ли?
5: Поначалу такие мероприятия случались редко и не влияли на мою игру.
8: В третьей четверти ты классно сыграл.
6: Ты понимаешь, я искал принимающего, но они-то все были закрыты.
8: Да, ты помог изменить исход матча.
6: Слушай, Дон, вот тренер говорит, что алкоголь влияет на твою игру. Но я что-то ничего не заметил.
8: Я тоже.
6: Знаешь что, давай тогда еще по одной.
8: Давай.
5: Пить, чтобы быть как все, это глупый повод. Алкоголь и спорт несовместимы. Раньше я говорил, что никогда не буду этого делать, и в результате поплатился. Все тяжелее было сконцентрироваться на игре, и скорость была уже не та. И все же, несмотря на это, в 10 классе у меня было много наград. Отец гордился мной.
0: Посмотри, еще одну твою фотографию поместили в газету.
5: И что там пишут?
0: Олтон Юниор, защитник, вчера был назван самым полезным игроком.
1: Молодчина, Дэйв.
6: Ой, посмотрите, а вот и фотография Дона.
0: Стипендия в колледже вам обеспечена. Фантастика!
5: Я начал выпивать, думая, что это никак не отразится на моей игре. Я глубоко заблуждался.
7: Ну, вот и конец сезона.
5: Да, вот это конец.
0: Эй, Дэйв, Дэйв, подожди.
7: Здравствуйте, мистер Уолтон.
0: Здравствуй. Хорошая игра, ребята.
5: Нет, что-то не так. Как я мог пропустить тот мяч?
0: Тебя что-то беспокоит, сын?
5: Просто устал, наверное.
7: Ну, мне пора. Тренер Кокс ищет меня повсюду.
6: Пока, Дон.
5: Надеюсь, ему предложат что-то хорошее.
0: Да, на его месте ведь мог быть и ты.
5: А, мною уже никто не интересуется. Наверное, я не так уж хорош, как думал.
0: Ты теряешь скорость, сынок. Что случилось?
5: Я закончил школу, Мне предоставили стипендию в маленьком колледже на 2 года. Если бы я продолжал заниматься спортом и у меня была бы высокая успеваемость, то мне бы продлили стипендию еще на 2 года. Но, к сожалению, этого не случилось. Я говорил друзьям, что мне наплевать, но я лгал. Особенно страдали мои родители, когда узнали, что я пью.
1: Я не понимаю, Дэйв, зачем ты это делаешь? Ведь мы тебя воспитали нормальным ребенком.
5: Мам, все парни в команде выпивают, не только я.
1: Это неправда.
0: Дэйв, ты мог бы столького добиться. Я думал, ты знаешь, что алкоголь — это плохо. Эти вещи нельзя совмещать.
5: Да. Да. Прости меня, папа.
0: К сожалению, Дэйв, уже слишком поздно.
1: Мы так надеялись на тебя.
0: Сынок, прости нас. Но у нас нет денег, чтобы оплатить твою учебу в колледже без стипендии. Тебе придется найти какую-нибудь работу.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Если мои родители были просто разочарованы, то я был в полном отчаянии. Ведь спорт был для меня всем. Я нашел работу, но меня по-прежнему тянуло в бар. Там с друзьями я проводил каждый вечер. Казалось, этому не будет конца. А летом я повстречал Даяну. Она еще училась в школе, но мы уже встречались.
1: Да, я помню. В прошлом году ты играл в футбольной команде. Вы всегда побеждали наших.
0: Ну, извини, так уж получилось.
1: Не ври. Ты бы сделал это снова, если бы...

0: Дэйв, ты классный спортсмен. Ты бы мог получить стипендию в колледже.
1: Да ну, я там кое-что натворил.
0: Что?
1: Ну, понимаешь, тренер предупреждал нас не пить, но я не послушал. И это отразилось на моей игре.
0: Я думаю, что еще не поздно, Дэйв. Ты сможешь преодолеть это.
1: Папа всегда говорил, победитель никогда не остается в тени. Он всегда стремится все выше и выше. Но всему есть предел. Спустя 3 года мы поженились. Даяна стала парикмахером, помогала мне закончить колледж. Я изучал социологию и помимо этого подрабатывал тренером. Затем я закончил колледж и устроился на работу в спортивный клуб. Но я по-прежнему продолжал выпивать.
0: Дэйв, пожалуйста, брось пить. Ну, пожалуйста.
1: Не начинай, Даяна.
0: Ты со мной себе не похож. Не говоря уже о том, сколько денег истратил.
1: Да что с вами, женщинами? Сначала выходите замуж, а потом все пытаетесь изменить. Я? Это я.
0: Ну, скажи, тебе нравится так жить?
1: Отстань.
0: Ты изменился, Дэйв. Ты не тот мужчина, за которого я вышла замуж.
1: Это ты изменилась. Раньше ты ходила со мной по барам, помнишь? А теперь ты стала хорошей.
0: Я хочу иметь семью.
1: Делай, что тебе хочется, а меня не трогай.
0: Если даже у нас будет ребенок.
1: Наша дочь Холли родилась за неделю до Рождества. Меня переполняли радость и гордость. В ту ночь мы с друзьями отпраздновали рождение дочери в баре, и я вернулся домой никакой. Я с ужасом представлял себе будущее и неспособность быть хорошим отцом. Я не знал, как измениться. 2 года спустя, на работе, я познакомился с одним человеком, который впоследствии стал моим другом.
2: Я не знаю, Дэйв. Думал, занимаюсь достаточно, чтобы быть как ты. Но, наверное, это все зря.
1: Не смеши меня, Дэйв.
2: Да я серьезно. Я помню, как ты играл в футбол в школе. Быстрый, ловкий, проворный. Ну, просто класс.
1: А, может быть, пару раз, не более.
2: Да я не раз видел, как ты спасал команду от поражения.
1: Да. Я с грустью вспоминаю те дни.
2: Ну, иногда мы теряем что-то, чтобы получить взамен другое.
1: Да. Все когда-нибудь кончается.
2: Ты прав. Человечество борется с этой проблемой со времен Соломона. Но не забывай, Господь хочет, чтобы ты шел по правильному пути.
1: К тому времени мой младший брат стал христианином. Он все время рассказывал нам об Иисусе Христе. Но, к сожалению, ни отца, ни меня это не интересовало. Мой друг Дэйв вот уже 3-ю неделю не показывался в клубе. Мне не хватало его дружбы. Однажды он позвонил мне и пригласил на воскресную службу. Я и думать не мог, что мой брат приведет всю нашу семью в церковь.
3: Сегодня день нашего спасения. Встаньте и подойдите. Подойдите, кто хочет покаяться и отдать свою жизнь Христу. Он простит вам грехи ваши. Он даст вам то, что никто не может дать. Вечную жизнь. Не бойтесь, ибо Он погиб на кресте за вас.
1: Никто не пошевелился. Рядом сидящая женщина плакала. Я знал. Она молилась за меня. И я тоже начал молиться. Я вышел вперед и отдал свое сердце Иисусу Христу. Пока я там стоял и плакал, 2 молодых человека подошли ко мне. Это были мои братья. Потом подошли две девушки, мои сестры. За ними последовал и отец. Это был великий день. Целая семья была спасена. Я с нетерпением ждал, чтобы все рассказать Даяне.
0: Ну, как в церкви?
1: Ты не поверишь, Даяна. Я спасен.
0: Дэйв!
1: Дэйв сказал, что он молился за меня эти 3 недели.
0: Я тоже молилась за тебя, милый.
1: Даяна, я не знал, что ты христианка.
0: Да, я приняла Христа еще ребенком. Когда я встретила тебя, я уже перестала ходить в церковь.
1: Ох, как будто груз свалился с плеч. Я не хочу больше жить без Господа.
0: Я так рада за тебя.
1: Ты знаешь, Даяна, вся моя семья была в церкви, все они спасены.
0: Вся семья?
1: Да, вся. Ну, все, кроме мамы. Я не знаю, есть ли она спасена.
0: Я приняла Христа еще год тому назад, Дэйв.
1: Ну, мама, почему ты мне не сказала?
0: Твой отец был против религии. Я все держала в секрете.
1: А вот я не могу. Наоборот, знаешь, всем хочется все рассказать.
0: Я молилась за отца и всех вас.
1: И Даяна тоже молилась за меня.
0: Я не знала, что она верующая.
1: Она, как и ты, все держала в секрете.
0: Господь услышал наши молитвы. Вся семья. Невероятно.
1: Ах, мама. Вот если бы бабушка была жива. Она ведь тоже молилась за нас. Ты знаешь, вчера у алтаря отец сказал, что он гордится мной. Мы с Даяной изменились. Вместе молились. Попросили прощения друг у друга за все содеянное. Вместе теперь ходим в церковь. Рассказывая историю своей жизни в церкви, в тюрьмах, приютах, сотни людей приняли Иисуса Христа. Я говорил о Христе со своими старыми друзьями.
4: Ты увлекся религией, Дэйв!
1: Иисус в корне изменит твою жизнь. Ты знаешь, вот когда-то я хотел быть победителем в спорте. Теперь я хочу быть победителем души. Он действительно изменит твою жизнь, поверь мне.
4: Но мне и так хорошо. В семье все хорошо. Недавно купили новый дом. Чего еще можно пожелать?
1: Дон, у тебя нет Господа, понимаешь? А без Него у тебя нет ничего.
4: Я хожу в церковь, Дэйв.
1: Да я знаю, знаю. Но пойми меня, я говорю о личных отношениях между тобой и Иисусом. Иисус сказал, если человек не родится заново, он не сможет увидеть Царство Божье. И это правда. Я чувствую себя как слепой, который сказал, я был слеп, но я прозрел.
4: У меня все в порядке, Дэйв. Ну, поверь мне.
1: Он заблуждался, но еще об этом не знал. Однажды я побывал на Гаити. То, что я там увидел, голод, смерть, людей, утративших надежду, все это снова повлияло на мою жизнь. Вскоре я узнал, что Дон был осужден на 3 года за употребление наркотиков. Я написал ему письмо, в котором просил его принять Иисуса Христа. И спустя несколько дней я получил ответ.
5: Даяна! Даяна!
0: Что?
5: Даяна, пришло письмо от Дона.
0: Что ты говоришь и что он пишет?
5: Даяна, он спасен! Хвала Господу! В тюрьме он принял Христа.
0: О, слава Господу, Дэйв!
5: Ты знаешь, он пишет, что хотел покончить жизнь самоубийством. Хорошо, что я вовремя ему написал.
4: Дэйв, приятель!
5: О, Дон!
4: Рад видеть тебя.
5: Я тоже, Дон, ну... Ну как ты? Как ты себя чувствуешь на свободе?
4: Настоящую свободу я ощутил тогда, когда принял Иисуса Христа. Спасибо тебе за то письмо, ты просто спас меня от смерти.
5: Ну что ты, Дон, это не я. Это Господь.
4: Зря я тебя не послушал раньше.
5: Послушай, Дон, а что ты собираешься делать в дальнейшем?
4: Я? Я решил посвятить свою жизнь Господу.
5: А я тоже. Я проповедую в школах, в тюрьмах. Послушай, давай вместе.
4: Я с удовольствием.
5: Ты знаешь, Дон, я хочу создать свою миссию для бедных.
4: Серьезно? Я с тобой.
5: Правда? Отлично.
4: Теперь мы играем в другую игру и по другим правилам.
5: Мы с Доном проповедовали в церквях, школах, тюрьмах и везде, где нас слушали. 10 лет тому назад мы открыли свою миссию в Спартанбурге. Путешествуя по всей стране и неся благую весть, мы славили Господа. Слава Господу!

Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. Мы вам желаем Божьих благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на передаче «Освобожденные».

0: вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
1: Новый Завет. Деяния святых апостолов.
2: Глава 19.
3: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им:
4: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?»
3: Они же сказали ему:
5: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой».
3: Он сказал им:
4: «Во что же вы крестились?»
3: Они отвечали:
5: «В Иоанново крещение».
3: Павел сказал:
4: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса».
3: Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие «путь Господень перед народом», то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря:
6: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует».
3: Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ:
7: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?»
3: И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги избиты выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силою возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав:
4: «Побывав там, я должен видеть и Рим».
3: И, послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал:
8: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и спровергнется величие той, которой почитает вся Асия и Вселенная».
3: Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: и весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочным.

0: Порядочные, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали: блюститель же порядка, утишив народ, сказал:
1: мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище.
0: Сказав это, он распустил собрание.
2: Глава 20.
0: По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделано против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх Исекун и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал:
3: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем».
0: Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Ассии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Мелита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им:
3: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать».
0: Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.
2: Глава 21.
0: Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, зашли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал:
4: «Так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников».
0: Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал:
3: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса».
0: Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав:
5: «Да будет воля Господня».
0: После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему:
6: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда».
0: Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича:
1: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего! Притом и еленов вел в храм и осквернил святое место сие!»
0: Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал:
7: «Кто он и что сделал?»
0: В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало:
8: «Смерть!»
0: При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику:
3: «Можно ли мне сказать тебе нечто?»
0: А тот сказал:
1: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?»
0: Павел же сказал:
3: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу».
0: Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так.
2: Глава 22.
3: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами».
0: Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:
3: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в 7 городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв, к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри“, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь, встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его. И он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам».
0: До этого слова слушали его. А за сим подняли крик, говоря:
8: «Истребят земли такого, ибо ему не должно жить!»
0: Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику:
3: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да и без суда».
0: Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря:
9: «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек римский гражданин».
0: Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал:
10: «Скажи мне, ты римский гражданин?»
0: Он сказал:
3: «Да».
0: Тысяченачальник отвечал:
10: «Я за большие деньги приобрел это гражданство».
0: Павел же сказал:
3: «А я и родился в нем».
0: Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними.
2: Глава 23.
0: Павел, устремив взор на Синедрион, сказал:
3: «Мужи и братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня».
0: Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему:
3: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня».
0: Предстоящие же сказали:
11: «Первосвященника Божия поносишь!»
0: Павел сказал:
3: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь».
0: Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе:
3: «Мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят».
0: Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря:
12: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу».
0: Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал:
13: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
0: С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали:
14: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его».
0: Услышав о сём умысле, сын сестры Павловы пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал:
3: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему».
0: Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал:
15: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе».
0: Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал:
10: «Что такое имеешь ты сказать мне?»
0: Он отвечал, что:
16: «Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения».
0: Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав:
10: «Никому не говори, что ты объявил мне это».
0: И, призвав двух сотников, сказал:
10: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу».
0: Написал и письмо следующего содержания:
10: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров».
0: Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал:
4: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители».
0: И повелел ему быть под стражу в Иродовой притории.
2: Глава 24.
0: Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря:
17: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его».
0: Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал:
3: «Знаешь, что ты многие годы справедливо судишь народ сей. Я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу, они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения. Присем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами».
0: Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав:
4: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисии, и я обстоятельно узнаю об этом учении».
0: А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал:
4: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя».
0: При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.
2: Глава 25.
0: Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражу и что он сам скоро отправится туда.
6: «Итак,
0: — сказал он,
6: — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его».
0: Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал:
3: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря».
0: Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу:
6: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?»
0: Павел сказал:
3: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева».
0: Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал:
6: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься».
0: Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря:
6: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: «Хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю.
0: Агриппа же сказал Фесту:
18: «Хотел бы и я послушать этого человека».
6: «Завтра же»,
0: — отвечал тот,
6: — «услышишь его».
0: На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел, и сказал Фест:
6: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него».
2: Глава 26.
0: Агриппа сказал Павлу:
18: «Позволяется тебе говорить за себя».
0: Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту:
19: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темницы, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои. Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам.
0: Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал:
20: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!»
19: «Нет, достопочтенный Фест»,
0: — сказал он,
19: — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь».
0: Агриппа сказал Павлу:
21: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином».
0: Павел сказал:
19: «Молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз».
0: Когда он сказал это, царь и правитель, Вереник и сидевшие с ними, встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту:
21: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря».
0: Посему и решился правитель послать его к кесарю.

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем вас знакомить с уникальной книгой Библии. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Снова наступило время взять Библии и присоединиться ко мне, чтобы изучать святое, вдохновенное Богом Слово. На наших занятиях мы совершаем обзор всей Библии, и сейчас мы подошли к книге Руфь. Если сейчас перед вами есть Библия, откройте ее восьмую по счету книгу, которая и есть книга Руфь. Мы продолжаем изучать исторические книги Ветхого Завета. Уже позади книга Иисуса Навина и книга Судей. Наступило время обратиться к книге Руфь. Книга Руфь – это красивая история любви, описанная в Библии. Она произошла во времена правления Судей. Просто удивительно, как в те духовно темные для еврейского народа времена история предусмотрела условия для этой прекрасной истории любви, которую мы называем «Книга Руфь». Книга Руфь является одной из самых красивых историй о любви, когда-либо написанных. Когда мы приближаемся к этому маленькому рассказу о любви, помещенному среди многочисленных описаний отступничества и разложения, как в книге Судей, невозможно не задаваться вопросом, что может здесь делать такая история? С какой целью и что такая красивая история, как это, делает в Библии? Ответы может быть вот что. Хотя книга Руфи является рассказом о любви, она намного больше, чем просто рассказ о любви. Три первые исторические книги Иисуса Навина, Судей и Руфь обычно называют аллегорическими историческими книгами. Шесть следующих исторических книг, все книги царств и второзаконие, литературно-исторические книги о царствах. Три последние исторические книги Ездры, Неемии и Исфири называют книги постзахватнического периода. Получается, что книга Руфи является третьей из аллегорических исторических книг. Книга Иисуса Навина, хотя и является основанной на реальных событиях истории, является самой настоящей аллегорией о жизни христиан. Точно так же, как дети народа Израилева вошли в землю обетованную и завоевали ее, точно так же и мы должны войти в землю обетованную христианского опыта, жизни и благословений. Книга Судей является величайшей аллегорией о человеческом отступничестве и избавлении от греха. Может быть, вы считаете, что если вошли в обетованную землю жизни во Христе, поставили Иисуса на первое место в вашем сердце, служите Богу, и Он благословляет вас, то вы никогда не упадете с позиции благодати? Нет. Книга Судей через аллегории говорит нам, что мы можем упасть. Слово «отступничество», как говорилось ранее, значит отступить от той позиции, которую ты занимал первоначально. В самом конце книги Иисуса Навина дети Израилевы заняли правильную позицию перед Богом. Они сказали: «Мы будем служить Господу». Когда Иисус Навин сам занял позицию перед Богом, он сказал: «Что касается меня, то я и весь мой дом будем служить Господу». Народ ответил: «И мы тоже будем служить Богу». Однако книга Судей говорит нам, что они отступили от этой позиции. Это есть отступничество. Книга Судей – одна значительная и объемная аллегория, которая предупреждает, что мы тоже можем это сделать. Поэтому нам нужно постоянно духовно бодрствовать. Эта истина аллегорически описана в книге Судей. Книга Руфи, которая основана на исторических событиях, одновременно и красивая аллегория, и история о любви. Писание представляет наше спасение и взаимоотношения с нашим Господом Иисусом Христом как отношение двух влюбленных. Мы обручены Ему. Он наш жених, мы церковь, Его невеста. Мы начинаем видеть это особенно отчетливо, когда читаем книгу Руфи. Книга Руфь – это поэма об искуплении. Она представляет собой удивительную и значительную иллюстрацию красивого библейского слова. Это красивое слово – искупление. Помните, когда мы делали вступительное слово к этому курсу, то говорили, что Библия является не только книгой по истории цивилизации или учебником по сотворению и мирозданию. Цель Библии – лично для каждого из нас отобразить историю искупления и сам исторический контекст, в котором появился Искупитель, через которого мы все имеем это искупление. Книга Руфи отобразит само искупление. Послание книги Руфи – это потрясающая иллюстрация самой главной мысли всей Библии. Это послание оформлено в виде поэмы. Если вы любите красивые истории и занимаетесь литературой, то я уверен, что вы можете оценить всю художественную ценность этого красивого повествования. Любая хорошая история начинается с того, что вначале определяются ответы на вопросы, такие как «кто», «когда», «где» и «что». На эти самые вопросы отвечают первые строки книги Руфи. Книга начинается словами. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на поля Моавицкие. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были ефрофяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего». В этих 5 стихах мы получаем ответы на 4 основных вопроса к любому произведению. Во-первых, когда? Эта история случается во времена правления судей. А если вы закончили чтение книги «Судей» вместе с нами, то отлично понимаете, что это значит. Следующий вопрос. Где происходит действие? В 2 местах. В Вифлееме Иудейском и Мааве. Кто является главными действующими лицами этой красивой маленькой повести? Это мужчина по имени Елимелех. Его имя переводилось как «Мой Бог есть мой царь». Возможно, оно отражает ожидания его родителей. А может быть, оно является характеристикой того, каким человеком он был. Имя его жены Наиминь. Это слово означает «приятное». У них было 2 сына, Махлон и Хелион. Эти имена на еврейском звучат как «болезненный», «слабый». Скорее всего, они имели слабое здоровье и были не сильны. Еще говорится, что был голод. Это ответ на вопрос «что?». Был голод в Вифлееме Иудейском, который переводится как «земля хлеба и хвалы». Когда наступил голод, эта семья, Елимелех, Наиминь и их 2 сыновей, Махлон и Хелион, отправились в Моав. Моав же в Библии символизирует Египет. Египет – это образ мира и цепи рабства греха. Он носит отрицательный смысл из-за того, что там народ Израилев находился в цепях рабства. Дети Израилевы не должны были ходить в Моав. Но когда случился этот голод, эта семья ушла туда, точно так же, как и Авраам отправился на юг. Мы видим это, обратившись к книге Бытия. Движение Авраама на юг значило больше, чем просто географическое перемещение. Это духовная аллегория. С первых стихов нашей красивой истории любви мы встречаемся с семьей блудных детей Израиля. Они ушли в Моав и были там 10 лет. Мы можем приравнять Моав к далекой стране, в которой Господь учил блудного сына. Блудный сын оставил дом своего отца и отправился в далекую страну. История данной семьи соответствует тому же плану, что и история блудного сына. Именно в дальней стране наступили тяжелые времена, и только когда блудный сын вернулся домой к своему отцу, снова пришло благоденствие. Кажется, подобное происходит и в нашей истории. Пока семья блудных детей была в земле Моавицкой, болезненные и хилые умерли. Что от них можно было ожидать? Умер и их отец Елимелех. Теперь все наше внимание обращено на Наиминь, которую можно обрисовать как блудную мать. Когда мы обращаем свое внимание к Наимине, мы видим хороший пример некоторых принципов и моделей в истории о блудных детях. Пока Наиминь оставалась в далекой стране Моава, в ее жизни произошли тяжелые события. Она потеряла своего мужа и 2 сыновей. Перед своей смертью сыновья женились на моавитских женщинах, что делать евреям было запрещено. На тех же евреев, кто вступал в брак с иностранцами, накладывались определенные ограничения. Наиминь оказалась в невыгодном положении. Она ушла в Моав вместе с прекрасным мужем и 2 сыновьями, которые пусть и были не совсем здоровыми. Теперь же у нее не было ни мужа, ни сыновей, а только 2 моавитские невестки. Об этом мы узнаем в 5 первых стихах истории. В 6 стихе история продолжается. «И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Подобное почти всегда происходит с блудными детьми. Пока они питаются свиными рожками этого мира, или же пока они находятся в далекой стране этого мира, они узнают, что в доме их отца снова стало хорошо. Аналогичное произошло и с блудным сыном. В 7 стихе мы читаем: «И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую», так нам говорится в Священном Писании. Вот теперь-то можно оставить бродяжничество. Наиминь, твердо решившая возвратиться в землю хлеба и хвалы, поворачивается к своим невесткам и говорит им: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Она имеет в виду своего скончавшегося мужа, почивших сыновей и себя. Этим она говорит: «Я возвращаюсь в Вифлеем, но вам не обязательно возвращаться со мной». В 9 стихе она говорит: «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа». В те времена брак считался пристанищем и покоем для женщины, поэтому, когда женщина находила мужа, она входила во что-то вроде покоя. Некоторые из нас могут посчитать это забавным. Возможно, вы подумаете: «У меня не было ни одного дня покоя и отдыха с тех пор, как я вышла замуж». Но именно так на брак смотрели в те времена, когда Наиминь пожелала своим невесткам обрести покой с их новыми мужьями. Дальше говорится: «И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали». Женщины вообще много плачут. Эти же 3 плакали сразу по нескольким причинам. И сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наиминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда. И даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Потом в 13 стихе 1 главы Наимень говорит то, что раскрывает ее отношение ко всему произошедшему с ней. Она говорит: «Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Она во всем обвиняет Бога. Далее говорится: «Они подняли вопль и опять стали плакать». Женщинам совсем не обязательно иметь причину для слез, они просто плачут. Потом говорится об Орфе. Это имя переводится как что-то вроде «лань» или «грациозный бег». Она поцеловала свою свекровь и после этого ушла. Далее говорится, что Руфь осталась с нею. Это выражение «осталось» или «прилепилось» похоже, как если два кусочка пленки прилепить липкими сторонами друг к другу. Это на самом деле очень крепкое слияние. Теперь Наимень говорит Руфе: «Вот сестра твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за сестрою твоею». Именно здесь центром истории становится Руфь. Так мы встречаемся с центральным героем этой истории о любви. В 16 стихе Руфь говорит: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». В семитской культуре, когда говорили «пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает», на слове «то и то» люди проводили рукой по горлу, словно перерезали его ножом. Не правда ли внушает доверие? В еврейском языке есть слово «хесед». Оно аналогично слову «кайнания» в Новом Завете. Приблизительно это значит «общение» или «товарищество». Смысл его состоит в следующем. «Я посвящен тебе и буду верен тебе». Хесед – это залог верности. Здесь Руфь показала нам прекрасный пример хесед, когда она произнесла это торжественное обещание своей верности Наимени. Я думаю, что Библия содержит много вызывающих улыбку моментов. Иногда она преуменьшает важные события до такой степени, что они кажутся смешными. В ответ на потрясающую клятву верности, которую Руфь произнесла Наимени, произошло следующее. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Я знаю некоторые семейные пары, которые используют эти два стиха, 16 и 17 первой главы книги Руфь, как основу для брачной клятвы. Они представляют очень хорошую основу для свадебной клятвы и выражения своего посвящения, что-то вроде хесед, который должен быть заключен между мужем и женой. Посвящение звучало так: «Куда пойдешь ты, туда пойду я. Где будешь жить ты, там буду жить я. Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Где умрешь ты, умру и я. Где похоронят тебя, похоронят и меня». Так звучит полная клятва посвящения. Она очень хорошо подходит к случаю бракосочетания. Когда ты сочетаешься с кем-либо в браке, то посвящаешь себя идти туда, куда пойдет твоя половина, жить там, где она будет жить. Вы считаете, что вы ходите замуж не за семью, но через совсем немного лет вы обнаружите, что лучше вам сказать «твой народ, мой народ», или для вас начнутся тяжелые времена. Самая важная часть посвящения – «твой Бог, мой Бог». Если вы расходитесь в духовных взглядах, тогда у вас нет общего основания для системы духовных ценностей. Это одна из причин, по которой распадаются браки. Если молодожены не имеют схожего образа мысли, системы ценностей и стиля жизни, обычно они разводятся. Когда они начинают размышлять над тем, как они будут проводить время, тратить деньги и на что тратить силы, кажется, у них ни в чем нет согласия. То основание, которое обеспечивает общий образ мысли и систему ценностей или образ жизни, состоит в том, что твой Бог, мой Бог, у нас один и тот же Бог. У него один взгляд на все происходящее, и мы принимаем для себя его ценности. Тогда у вас будет общая система ценностей. Наше время подошло к концу. Поразмышляйте над этой красивой историей любви и попробуйте взглянуть на нее своим сердцем и разумом, как на историю нашего спасения. Подумайте, как эта история отображает роман о нашем искуплении. Заметьте, каждый герой истории представляет собой уровень нашего пути к спасению. Кого и что представляет Руфь? Кого и что представляет Наимень? На следующем уроке я раскрою все это для вас. Постарайтесь присоединиться ко мне в следующий раз на передачу программы «Вечная истина».
0: Вы слушали программу «Вечная истина».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

плачет небо. Алые капли падают, слышите? Плачет небо. Звезды, срываясь, падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает по телу. Там, под небесной крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ей помощь, злых палачей нужна сила. В ту гефсиманскую полночь смерть эту жертву купила. Люди, о, кто же вы, люди, став торговать любовью, кто свои мерзкие руки залил невинной кровью? Нам ли искать ответа, правда ли лжи пониже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» И, добиваясь расплаты, истины его не знали. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью. Аминь.

крепких оков. «Мир вам!» — сказал Христос по воскресенье, приветствовав своих учеников. Он чувствовал, что их сомнение гложет, и что вчера их тайный страх терзал. Он знал, что мир душе всего дороже, и «здравствуйте» при встрече не сказал. Зачем здоровье, если нет покоя, и если в сердце ужас, холод, мрак? Видишь, Господь, пронзенную рукою, ты наш оплот, спасительный маяк. Пусть в наших душах будет свет небесный, и мир со всеми счастье нам дает. В любой момент, как в этот день воскресный, одной семьей пусть будет весь народ. Наполни душу вечную любовью ко всем, кто часто ненавидит нас, страданиями и драгоценной кровью от гибели ты мир греховный спас. Мир вам! Но люди не желают мира, стихия их — раздоры и война. Кипит зловоньем каждая квартира, и руки потирает сатана. У сатаны и тут, и там победы, кругом так много горя и нужды. Откуда все лишения и беды? От неприязни, зависти, вражды. Мир вам! Давайте мы сегодня скажем всем мир, кого мы встретим на пути. И жизнью нашей каждому докажем, что мир Иисуса с нами на пути. Аминь.

Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали.

нужно знать. Жить на земле и не знать зачем. Смотреть вперед и ничего не видеть. Ведь счастье, мы знаем, дается тем, кто ищет его хоть в каком-то виде. И мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Жить на земле нужно знать зачем. И видеть цель, хоть кругом низги, достойную жизни и смерти цель, дающую смысл и знание такое, перед которым, чтоб человек не терпел, его душа оставалась в покое. Твердо знать, что в конце пути отдых ждет и за труд награда. Иначе нет смысла вперед идти, иначе ни жизни, ни смерти не надо. Христос пришел, чтобы путь открыть, ведущий к счастью, к души покою, к счастью, ради которого жить и умереть очень даже стоит. Ты ищешь путь, которым идти, зачем живешь, хочешь знать, наверное. На земле нет, вернее, Христова пути, пути служения, любви и веры. На нем узнаешь, живешь зачем. Перед смелым прочь убегают враги, ведь мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Аминь.

и склони перед Ним свое сердце. 2009. Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Промчался год, он кажется мгновением, как будто бы и не было его. Заканчивается земное время, Бог не меняет плана своего, не медлит исполнением обещания, но долго терпит гордый род людской, желая дать нам неземное счастье и от земли поднять нас высоко. 2009 у порога, как прежний год он пролетит опять, но ты пока еще сегодня мог бы в слезах Отца Небесного обнять. Как большинство людей, за злом не следуй, начни сегодня с Иисусом жить. Шагни с молитвой покаяния в небо, все старое у ног Христа сложив. Возможно, этот год последним будет. В какой-то миг Господь возьмет своих, вскричат оставленные Богом люди, но не ответит Он на этот крик. Когда же времени уже не станет, напрасно упадут все предраспятым, и, может быть, конец всему настанет как раз сейчас, в 2009.

Руки друзей. Я видел скалолазов на Айпетри, взбиравшихся цепочкой в небеса. И каждому на самом гиблом месте протягивалась дружески рука. Тут, как в стихах, все подчинялось ритму. И праздных слов никто не говорил, но вот последний снизу кто-то вскрикнул, сорвался и над пропастью парил. Не для полета созданное тело отталкивало от себя скала. Буквально жизнь на ниточке висела, но ниточка в руках друзей была. Я водолазов наблюдал мисхори. Громадный смысл таился в их труде. Вот водолаз спустился грузно в море, и пузыри вскипели на воде. Его дыхание и сердцебиение, и каждый шаг в зеленоватой мгле имели неразрывное сцепление с сердцами тех, кто был на корабле. О, вера водолазов, альпинистов, в товарищей! Нужней всего она. Но жизнь бывает горных скал обрывистей и глубже, чем морская глубина. Мы, забывая в будничных заботах, хороший человеческий девиз, не видим, когда тонет рядом кто-то или с обрыва покатился вниз. Себя не обвиним в делах нечистых, а тот не встретил рук, что так искал. Тут нужно быть особым альпинистом, пусть и не видел ты альпийских скал. И если в жизни я запаникую, над страшной пропастью повисну вдруг, я уцеплюсь за ниточку такую. Друзья мои, не отпускайте рук. Аминь.

в Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот, царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг.

ты отказался. И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привыкнув жить в тепле, в покое, себя не ставя под удар, и время смутное такое, ты отказался от труда. Ты отказался от труда, а кто-то, прежде незаметный, святой верностью горя, бесшумно занял твое место. Но беспристрастно взвесь теперь, перед лицом великим Божьим, приобретений или потерь, чего же в твоей жизни больше? Ты отказался от разлук, от будней в вечном напряжении и от поддержки Божьих рук в усталости, в изнеможении. Духовно вроде не ослаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах ни вдохновения, ни успеха. В собрание ходишь ты, поешь, благословлений ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра».

Вы нам писали. Мысли бегут вперед. Сердечно благодарю за продление подписки на алтарь и журнал «Сестра». Так было приятно получить и газету, и журнал, а я уж и не

Надеялась. Слава Богу и благодарность сердечной сестре Валентине Г. за алтарь и вам, дорогие сестры, что нашли возможность подписать и на сестру. Благодарю и всех жертвователей, ведь благодаря им, наверное, все мы из СНГ получаем ваши издания. Пишу я вам впервые. Мне это так трудно, наверное, потому что хочется написать что-то красивое, а не получается». Летом 2005 года у меня случился трагический случай. Упал с балкона 4 этажа мой 32-летний сынок Максимка. Он тяжело болел, опухоль головного мозга. В 1991 году ему сделали операцию, но прогноз дали на 3 года жизни, а он прожил 14 лет благодаря милости нашего Спасителя Иисуса Христа. Через его болезнь мы и пришли к Господу и обрели спасение. Я, дочка Лена и сам Максим. Мы радовались Господи, но опухоль постепенно увеличивалась. Боли не было, но были приступы судорог. После них бывало, что он вставал с постели и ходил по комнате, бессознательно дергал окна, двери. И хоть говорили, хоть нет, он не реагировал. Видимо, в таком состоянии он и упал с балкона. Да еще и нас дома не было. Мы с мужем и внуками поехали на дачу. И вдруг к нам туда приезжают верующие брат с женой, и как они нас нашли. И так осторожно начали говорить, но я сразу догадалась. Когда Максим упал на землю, врач-сосед стоял на балконе и услышал, что что-то бухнуло. Глянул, Максим лежит. Он бегом вызвал скорую и побежал к нему. Привезли Максима в хирургию, а моя дочь там работала. Когда его везли на скорой, Максим как в бреду повторял: «Отец, отец!» Своего папу он не называл так никогда. Думаю, он звал Небесного Отца. В этот же день, в 23 часа, душа Максима отошла в вечность. Пишу и плачу. Оно-то все можно пережить, когда в семье любовь и взаимопонимание, а у нас этого нет. С мужем тяжелые отношения. Один Бог знает, сколько я выплакала слез. Однако, понимая, что дитя Божье не должно обижаться, должно любить и врагов, а у меня это никак не получалось, то я всегда говорила Богу об этом, осуждая себя и прося силы Духа Святого для победы над собой. Усиленно искала мира в сердце, исповедовалась, каялась, просила Бога о милости к моей больной душе. Лето в заботах прошло кое-как, а осень и зиму 2006-2007 года я и не знаю, как выжила. Обида крепко засела в моем сердце, я никак не могла ее победить. Увидела в другом собрании любовь, взаимную заботу о больных и старых. И так мне стало больно, что мой Максимка не видел такого участия и конкретной духовной помощи служителей. Пришла мысль, что он мог бы не так страдать болезни, и конец мог бы быть другой. Встану вечером на молитву, плачу навзрыд, поделиться горем дома не с кем. Одна страдаю, никто не знает, что у меня творится в душе. Пошла на молитвенное собрание, и молитва как раз была за страждущих. Я так молилась и плакала, но нет облегчения. А после собрания подошла к братьям и поделилась горем. Они меня успокоили, помолились со мной, и мне стало легче. А весной мне Бог открыл, что Максим был без памяти. Мне так ясно стало, как будто увидела, и я совсем успокоилась. Слава милосердному Господу Христу, что жалился надо мною. Но здоровье очень подорвало. Я ухватилась за Господа, как Иаков в Пенуэле, и не отступаю, доколе не благословит. Самое дорогое, что есть, это общение со Спасителем Иисусом Христом. Сила Его ведь совершается в немощи. Понимаю, что ничто прекрасное не дается без мук и страданий. Через страдания моя молитва только усиливается. В покое она не была бы такой настойчивой со слезами. Как встречный ветер преодолеваешь, прилагаешь усилия. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Максимочка мой был парализован на правую сторону. Правая рука не работала совсем. Все он делал левой. Зрение было только половиной левого глаза, притом периферийное, прямо он не видел.
но он так любил Бога и доверял ему, как малое дитя, просил у него возможности рисовать и учить английский. Он копировал картины с природой, рисовал маслом, нарисовал доброго пастыря, который склонился над пропастью, чтобы достать овечку, и говорил, что это он себя изобразил. Он любил повторять рассказ, как пастух непослушной маленькой овечки ломает ножку, затем перевязывает ее и носит эту овечку на плечах, пока не заживет ножка. Овечка привыкает к пастырю и потом никогда не отходит от него. Максим видел в этом себя. Так ему легче было переносить свою болезнь, изоляцию. Он любил Иисуса, как та овечка. Вот столько написала, что и сама себе удивляюсь. Это Бог дал, я молилась об этом. А то сяду писать, мысли вперед бегут, одна другую обгоняет, а я сижу и не знаю, что писать. Хотела было сама вам перевести деньги на подписку. Пошла в один банк, говорят, что нет у них связи с зарубежьем. Пошла в Авальбанк, там посчитали, что мне надо заплатить за услугу столько, сколько и хочу выслать. Если только подписаться на журнал «Сестра», то нужно всю мою месячную пенсию отдать. Пожалела для банка таких денег. А мы на месте тоже жертвуем на всякую нужду, так что на книжке ничего не остается». Лучше их отложить в небесный банк, там их никто не похитит. Сестрами решили высылать посылки на север благовестникам, их женам и детям, ведь они там не имеют того, что мы здесь имеем. Так понемножку трудимся по мере сил. Слава Богу, дописала письмо. Написала подробно, чтобы вам ближе познакомиться со мной. Мне кажется, что уже недолго нам осталось жить на земле. Скоро придет Господь и возьмет готовых и ожидающих. События нарастают. Людмила Д. Украина.

ты назвала меня сестричкой. Конечно, таких случаев происходит множество, но некоторые остаются в памяти навсегда. Недавно мы проводили нашу дорогую сестру Ващинину Светлану вечность. Мы помним ее веселой и жизнерадостной. Казалось, что ничто не омрачит ее светящихся любовью глаз. Она потеряла мужа. И с той поры радость жизни стала постепенно покидать ее. Настроение часто менялось. На лице стали замечать грусть. Пропали искорки в сияющих глазах. Никто не догадывался, что у Светланы стала прогрессировать страшная болезнь, опухоль головного мозга. Думали, что все от потери мужа. Когда она обратилась в больницу, врачи успокоили, что опухоль не злокачественная и операция прошла успешно. Но через несколько дней ее не стало. Для меня она была близка потому, что первая назвала меня сестричкой, когда я делала первые несмелые шаги в вере. Тогда я не смогла сдержать слез радости, так мне было это приятно. Я не забуду день, когда меня впервые ты с легкостью назвала сестричкой, дорогой. Мне стали в этот миг все близкие и родные. Такое счастье и блаженство овладели мной. Уж столько лет прошло, но в памяти остались твоя улыбка, в радости глаза. Твои слова мне вере помогали, все вспоминая, катится слеза. Ты столько лет на Господа всем сердцем уповала, молитве день и ночь просила об одном, чтоб дети были счастливы, но ты-то знала, что Бог всего превыше и счастье только в нем. И скорбный день не надо слов прощания, ведь мы должны об этом твердо знать, что нам Господь устроит небесное свидание, и ты с улыбкой будешь нас встречать. Валентина Гребенникова, Казахстан.

Я много молилась. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Псалом 35:6 стих. Мир сердцам вашим! Приветствую вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот прошло уже почти 2 года с тех пор, как я вместе с моей подругой написала письмо в вашу газету «Забытый алтарь». Рассказала о своей беде, что болею, что одинокая. В то время я была в депрессии. Тяжело было оставаться одной в квартире, и я очень-очень хотела в христианскую семью. Я много молилась, и многие дети Божьи молились за меня, и Бог, великий милостью Своей, очень чудно повел меня дальше по пути, который Он, Бог любви, усмотрел для меня. Мое письмо прочитал брат в Господе Виктор Блюм и по побуждению Духа Святого написал мне письмо, описав свое положение, что он тоже одинок. Родители, как и у меня, умерли, и молился Господу о том, чтобы не быть одиноким, или хотя бы соседа верующего послал Бог для общения. В марте 2007 года я получила от Виктора предложение выйти замуж, и 15 июля 2007 года Бог по Своей великой милости сочетал нас как мужа и жену. Мне тогда было 41 год, Виктору было 50 лет. А в марте 2008 года Господь подарил нам чудесную доченьку Тавифу. Вот такие чудеса сотворил Бог со мной и моим мужем. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. Исайя 55 глава 9 стих. Слава Ему за это! Просим и вас, кому Бог на сердце положит, поблагодарить великого Бога за нашу семью. Фотографию нашей семьи просим опубликовать. Виктор и Ольга Блюм.

Не забывай, когда душа слабеет и тянет груз забот тебя на дно, что Дух Святой неслышно рядом веет, лишь сердце распахни ему окно. Не укорит он за твое бессилие, не скажет тебе грубо «поднимись», подхватит он тебя на веры крылья и унесет за облачную высь. Не забывай об этом утром ранним, когда глаза не хочется открыть, чтоб эпизоду, что тебя изранил, волной досады в памяти не всплыть. А ты вот так, закрытыми глазами, в своей душе молитву сотвори, и связь в ней, ощущая с небесами, для неба свое сердце отвори. И так все снова, каждый день все снова, себя духовным хлебом насыщай, и в этом будет твоих сил основа, и ими ты живи и побеждай. Анна Вельк.

Невыдуманные рассказы. Тихая бабушка. Раздели с голодным хлеб твой. Исайя 58:7. Мы все очень радовались, когда бабушка Лиза согласилась переехать к нам, продав свою маленькую квартирку, где она жила. Особенно радовался я, хотя для того, чтобы освободить для нее комнату, мне пришлось перебираться для ночевок на наш застекленный балкон. Она была моей третьей бабушкой, но самой-самой любимой. Вы, наверное, удивитесь, как это у человека может быть три бабушки. Бывает и такое. Собственно говоря, она была родной сестрой моей бабушки по маме. Мои первая и вторая бабушки уже давно умерли. Но даже при их жизни все наши родственники любили бабушку Лизу больше всех. Я родился и рос в семье верующих, но христианином быть не хотел. Слишком любил привольную мирскую жизнь. Мои родители, старшие братья, да и все другие верующие, с которыми я иногда встречался у нас дома, постоянно призывали меня оставить беспорядочную жизнь, напоминали о грехах, взывали к моей совести, пугали адом, но мне все было нипочем. Я не верил в Бога и совершенно не стремился к святой жизни. И, скорее всего, мой кривой земной путь увел бы меня в вечную погибель, если бы не бабушка Лиза. Она тоже была христианкой, но никогда, ни разу, ни одним словом не упрекнула меня ни в чем. Вообще она говорила очень мало. Голос у нее был тихий, приятный, какой-то теплый. Мы, дети, называли ее «тихая бабушка» и часто просили ее рассказать какую-нибудь историю, которых она знала великое множество, и в которых главным действующим лицом всегда был добрый, любящий Иисус Христос. Своей семьи у бабушки Лизы не было, и она нередко приходила к нам, чтобы помочь маме, всякий раз принося гостинцы детям, хотя пенсия у нее была небольшая. «Тихая бабушка идет!» — заметив ее из окна, бывало радостно кричал кто-то из детей. В тяжелые послевоенные годы она спасла от голодной смерти всю нашу семью. Бабушка Лиза тогда почти сутками трудилась на фабрике, а все заработанное приносила нам. Мама тогда работать не могла из-за пятерых маленьких детей, а небольшого заработка отца на всех далеко не хватало. Бабушка Лиза, видимо, все отдавала нам, не оставляя себе почти ничего, и мы видели, что она очень похудела и ослабла. Но у нас детей всегда была пища. Вскоре заболел и умер отец, но третья бабушка продолжала кормить нашу семью. Прошло несколько лет, и вот теперь, когда дела у всех поправились, и в наш дом пришел достаток, мама попросила тихую бабушку переехать жить к нам. И та сразу же охотно согласилась. Вообще я заметил, что она никогда ни с кем не спорила, легко подчиняясь другим в бытовых вопросах и ни разу ни на кого не повысила голос. Глядя на ее жизнь, покаялись многие наши родственники, в том числе и мои братья. Даже некоторые из соседей тихой бабушки, наблюдая за ней, стали ходить в церковь и обратились ко Христу. Один я упорно держал осаду, изо всех сил цепляясь за жалкие фальшивые ценности мира. Вырученные за продажу своей квартиры деньги бабушка Лиза сразу отдала моей маме, коротко объяснив: «Зачем они мне? Вам нужнее». После ее переезда к нам в доме стало как-то по-особенному уютно. Тихой бабушке было уже за 70, но здоровье не пошатнулось, хотя ей пришлось много перенести. Она почти полностью освободила нашу маму от домашнего труда, и поэтому та после работы имела возможность хорошо отдохнуть и приготовиться к своему служению в воскресной христианской школе. А я даже оставил свои уличные развлечения и теперь торопился домой, желая застать тихую бабушку одну, чтобы побеседовать с ней, и даже немного ревновал ее к другим членам семьи. Она очень вкусно готовила, но я спешил побыстрее поесть, чтобы, как обычно, сесть с нею у окна.
Она с вязанием на стуле, а я на маленькой скамеечке у ее ног. Как мне нравились все ее рассказы, которые она рассказывала своим тихим голосом, очень просто, но так, что они доходили до самого сердца. При этом она с любовью поглядывала на меня, а мне все больше открывался великий, чудный и любящий Бог, пославший в мир для нашего спасения своего Сына Иисуса Христа. Постепенно я стал осознавать себя грешником. Совесть болезненно пульсировала в моем измученном грехами сердце, напоминая совершенные мною неблаговидные поступки. Но в церковь я по-прежнему не ходил. Обеими руками держался за свою мнимую свободу. По воскресеньям мы обычно обедали все вместе. Тихая бабушка с нашей мамой и моими братьями возвращались после христианского собрания, а я в выходной день спал подольше, затем выходил немного позаниматься на спортплощадке, поджидая своих родственников из церкви. Вот и в этот день, заметив их издалека, побежал навстречу. У мамы взгляд, направленный на меня, был, как всегда, печально осуждающий. Мои братья тоже поздоровались со мной весьма сдержанно, а вот глаза тихой бабушки по-прежнему сияли нежной любовью. Как обычно, она крепко прижала меня к себе и поцеловала. Правда, в этот раз я заметил, что она немного сморщилась, как бы от боли, но ничего не спросил. Я взял понести ее маленькую сумочку, чтобы как-то выразить свои чувства к ней. Она это поняла и не воспротивилась. Вообще мы с ней хорошо понимали друг друга без слов. В этот день обед был особенно вкусным. Или же я просто сильно проголодался, не позавтракав. Моя большая тарелка с наваристым борщом опустела, кажется, в одну минуту. Я огляделся, чтобы положить себе второе блюдо, и вдруг увидел лицо тихой бабушки. Оно было встревожено виноватым. Тарелка с борщом перед ней стояла почти нетронутой. «Почему ты не ешь?» — удивленно обратился я к ней. «Не могу», — тихо ответила она. Ее лицо побледнело, и меня вдруг кольнуло предчувствие какой-то беды. «Вам плохо», — подскочила к ней мама. «Мои братья тоже прекратили есть и замерли, глядя на бабушку Лизу. Ведь до этого она никогда не болела. Что-то мешает в горле», — с трудом произнесла любимица нашей семьи. Закрыв глаза, мама начала взволнованно молиться. Все остальные, включая меня, стали молча, присоединившись к ее молитве. «Мне стало легче. Спасибо, родные», — виновато сказала тихая бабушка после того, как мы закончили молиться. Она торопливо поднесла ложку с борщом ко рту, но тут же, поперхнувшись, сильно закашляла и вдруг стала медленно сползать со стула, потеряв сознание. Когда ее повезли в больницу, мама села с ней в скорую, а мы с братьями последовали сзади в такси. Пока шло медицинское обследование тихой бабушки, мы все ожидали в маленькой комнатке приемного отделения. Мама почти непрерывно молилась. Я тоже мысленно всем сердцем обращался к Господу и очень горячо просил Его об исцелении нашей бабушки. Появившийся перед нами врач, казалось, был чем-то недоволен. «У нее рак кишечника», — сообщил он. «Состояние тяжелое. Оперировать бесполезно». Мы как будто онемели, не в силах произнести ни слова, а мама тихо заплакала. «Будем обезболивать. До конца», — продолжил врач и с сочувствием, посмотрев на нас, добавил. «Пищу принимать она не сможет и, видимо, умрет от голода». Мы растерянно посмотрели друг на друга, а в моей груди забушевала какая-то буря злых чувств. «Почему это случилось?» Во гневе мысленно обратился я к Богу. «Как же ты мог этого допустить? Ведь бабушка других спасала от голода. Почему же она теперь должна умереть такой страшной смертью?» Вся внутренность моя кипела, как вулкан, не желая принимать Божий безжалостный, как мне казалось, приговор. «Ваша родственница попросилась домой, если вы не против забрать ее из больницы». Врач вопросительно смотрел на нас. «Настаивать на госпитализации мы не будем, потому что нет никакой надежды на выздоровление». «Конечно, мы заберем ее», —
— едва слышно произнесла мама. «Для обезболивающих инъекций к вам будет ежедневно приходить наша медсестра», — сообщил врач и, попрощавшись, поспешно ушел. Тихая бабушка прожила еще только 3 дня. Больше всего меня поражало то, что она совершенно не изменилась. Так же застенчиво улыбалась, когда я подходил к ее постели, тем же тихим голосом подбадривала нас. Мне очень хотелось остаться с ней наедине, как прежде, но в ее маленькой комнатке постоянно был кто-то из нашей семьи или другие родственники. И все же я однажды задал ей вопрос, от которого меня прямо распирало. «Бабушка, почему Бог так несправедлив? Ведь ты многих спасла от голодной смерти. Почему же теперь ты сама должна мучительно умирать от голода?» «Нет-нет, дорогой мой», — она с нежностью взяла меня за руку, — «я совсем не мучаюсь. Благодарю Господа за то, что Он возложил на меня такой крест, и верю, что все это ко благу. А ты иди, поешь чего-нибудь, ведь с утра сидишь здесь со мной». «Мы не можем спокойно есть, когда вы голодаете», — со вздохом сказала мама, поправляя одеяло на ее постели. Тихая бабушка обвела всех любящим взглядом и вдруг необычно громко сказала: «Уверяю вас, что я не страдаю от голода, ведь скоро я буду вкушать на небе пищу, которая несравненно лучше земной, у ног Христа». Этих слов я не забуду никогда, потому что они были последними в ее жизни. На следующий после похорон день я пошел вместе со своей семьей на христианское собрание и в молитве покаяния отдал свое сердце Господу. В этот день были хорошие проповеди, и я внимательно их слушал, но самой лучшей и громкой проповедью для меня стала жизнь моей тихой бабушки. Только это смогло растопить мое ледяное сердце. Она и после своей смерти накормила голодного. «Здоровой пищи в грешном мире нет. В неверии продолжают гибнуть люди. Непримиренных с Богом часто судим. Но кто разделит с нами Божий хлеб? Кто жертвенно готов служить другим, своим благополучием пренебрегши, не выбирая места, где полегче, спеша помочь хорошим и плохим? Небесным хлебом души накормить, голодных не оставив небреженье, и став для Бога жертвой всесожжения, любовью Христа всех одарить». Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной «Украина».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».